тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! It's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью

Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Родные песни.

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать и жить, и дышать. Хочу, чтобы песней моею моя говорила душа. И я хочу, чтобы в песне была наша молодость, гордость.

Песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

0: Детских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда.

0: Тише, солдат, слышишь, солдат?
1: Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: мой, давай закурим, товарищ мой.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

кто-то песню вдали недопев оборвал. Чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобой вдвоем

ловчили, не рвали из рук. И прители, кто знает тебя и меня, наша совесть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Вспомним гром.

говорит Москва. Родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка,

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая —

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. В фронтовых изъезженных дорогах путь-дорожка.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов.

Виват История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции

0: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
1: 80 лет Великой Победе. Время начинать движение.
2: Мотор, мотор. Мотор.
1: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Эту пятницу, 8 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. В которой я стараюсь запустить трансляцию. И кажется, у меня это получится. Так, сейчас, секундочку. А в телеге? Кто-нибудь вообще смотрит в телеге трансляцию? Есть вообще такие люди, скажите? Поднимите руки. Руки поднимите. Кто? Кто смотрит в телеге трансляцию? Кто этот человек? Вот кто вы, человек? Все, отлично. Вот именно для вас я... Именно для вас запустил трансляцию в телеге. Работаем. Вась Куролесов, доброе утро. И вас тоже с пятницей. И с наступающим. И впереди грядущий, грохочущий праздник, день памяти, день воспоминаний, день созерцаний, день взглядов в будущее, конечно, потому что будущее очень часто, не всегда, но очень часто написано в прошлом. Вот. А Пашинян занят. Он занят чем-то. Он чем-то там занят, значит. Значит, принимать этого шайку киевскую. Есть время, есть время. А вспомнить о победе великой, в которой сражался в том числе и его народ тоже против этой чумы нацистской, он не может. Но последователей нацистов, четких последователей, он встречать может. На это у него есть время. Пашинян молодец. Все. Когда включил, услышал про войну, думал, что ошибся. Алексей, ну что вы? Вы, Алексей, ну, вы разве не знаете? Мы же в радиокомитете. Ну, в смысле, здание наше. В этом здании, вот прямо сейчас, где я сижу, в этом здании, по-моему, на третьем этаже, если не ошибаюсь, сидел как раз Левитан. И именно из этого здания, из нашего, вот здесь, прямо в этих стенах, и находилась студия, из которой все сообщения от советского информбюро. Они все отсюда. И сейчас, перед входом в наше здание, висит бюст Левитана на памятной. Вместо доски прям сразу бюст сделали. И там же подвешен громкоговоритель такой стилизованный под те, что висели на столбах, у которых собирались огромное скопление народа, и каждый раз слушая сводки, военные сводки, сводки о трагедиях, о поражениях, это, ну что делать, бывало, сводки о прорывах, сводки о переломе, сводки...

капитуляции. Вот. И сейчас этот динамик, когда вы выйдете из Новокузнецкой, станции метро Новокузнецкая, и повернете налево к Татарскому переулку, вы увидите это большое сталинское знамя. Оно доминирует здесь, его не упустишь, оно такое огромное. Вот. Налево от фонтана. И подойдете к входу, ступеньки у нас тоже все исторические, по ним входили все эти люди, Левитан тоже заходил в эту дверь. Недавно отреставрировали дверь. И очень, очень круто сделали, между прочим, потому что у нас такие огромные дубовые двери настоящие. Вот. И вместо того, чтобы что-нибудь новое делать, их просто сняли, отреставрировали, очень круто, их же. И те же ручки, которые на них были, отреставрили, те же двери, все тоже вставили, но уже в свежем виде. И опять эти же двери. И с динамика из этого в течение дня транслируются сводки военные. Прямо над входом. И люди идут, я выхожу каждый день после эфира и обращаю внимание на то, как те, кто не знают об этом, те, кто каждый день проходит, каждое утро, они уже знают, как бы, а те, кто не знают об этом, они так останавливаются, начинают прислушиваться, слушают, что, откуда это, потом замечают, что висит этот громкоговоритель. Вот. И вот. «Не смогу выйти на Новокузнецкой», — пишет Алексей. «Я в Уссурийске». «Ну, смотрите, к вам там тигры выходят». «Если человек в Уссурийске не выходит к Новокузнецкой, то к нему выходят тигры». «Но будете у нас на Новокузнецкой, милости просим». Андрей Скорпион, доброе утро. Алексея приветствую. Еще один Алексей. Да сколько Алексеев или это один Алексей? Мы не знаем. Артур Гурьев, приветствую. Артем Каримов, Челябинск, плюс 14. Сейчас днем 24, дождь. В Ижевске сирены. Отражаем атаку. Ну, это, видите, это мразота. Она вот в канун. В канун и... И 8-го, и 9-го будет это, ну, гадалки не ходи, что будет. Несмотря на то, что предупреждение. Ведь главная же задача, главная задача максимально, максимально ситуацию довести до максимального уровня безобразия, мразотности. Все самое низменное показать. Это основная задача. И тем более в такой праздник, как День Победы советского народа, советского народа, Советского Союза над нацистской нечистью. Там корежат всех, вот так вот корежат в Киеве по этому поводу. И, естественно, задача, конечно, максимально сорвать, максимально хоть что-нибудь сделать. И, насколько я понимаю, в течение последних суток, уже даже больше, непрекращающаяся атака на Москву имеет задачу, вот одна из целей, насколько я понимаю, ну, если я понимаю об этом, перегрузить ПВО, ну, как бы постараться попробовать максимально накануне ключевых, основных, которые Киев по-любому задумал, по-любому, какие-то свои подлючие вот эти вот такие попытки сорвать праздничные мероприятия, памятные мероприятия, сорвать парад. Вот. И они будут. Они будут. Мне просто, ну, как бы, как в такой инерциальной системе, которая уже сама по себе работает дальше, ну, как огромный каменюка, который катится с горы. Ты уже можешь стараться просто как бы не попасть под это сначала, а потом просто уже смотришь, а что будет. И уже ничего сделать. Ну, как бы киевский режим делает все, чтобы, ну, насколько я понимаю, чтобы затеять капитальный ремонт всего центра. Крещатика, Майдана, там вообще всего этой, всех административных зданий. Потому что каждый день по несколько раз Министерство обороны, Министерство иностранных дел, их представители призывают Киев одуматься. Не надо. Любая попытка сорвать. Официально призывают просто по всем каналам.
любая попытка сорвать, повлиять, угрожать, напасть на праздничные мероприятия в Москве 9 мая вызовет молниеносную, массированную атаку, молниеносный удар по центру города, по центру Киева. У нас есть все для этого ресурсы, и они знают это, и ощущение такое, что именно этого они хотят. Вот чтобы потом бегать по всему миру и кричать: «Посмотрите, что это, посмотрите, что это!» Но, справедливости ради, у нас с нашей стороны есть все. В частности, заблаговременные, долгие призывы и больше того. Это не предупреждение, вот мы ударим, покидайте свои районы, как делают израильтяне. Мы ударим по этому району, там у вас вот это... Когда-нибудь ударим. Когда-нибудь. На всякий случай валите оттуда. Может, сегодня ударим. Может, завтра. Мы же не знаем. Ну, когда-нибудь. Вали. А иногда и без предупреждения вообще, если там оперативная информация, что какая-то их цель в этом месте. Они просто бьют и все. Просто бьют и все, и ни перед кем никогда не извиняются. Ни за что. Это только мы можем работать в белых перчатках, даже в условиях, когда, в общем-то, уже никакой непорядочности, вообще ничего уже не приемлет никто из участников процесса, но мы при этом сохраняем, так исторически было, мы при этом должны сохранить лицо перед самим собой, перед совестью, там, перед еще чем-то. Но я надеюсь, что рано или поздно мы снимем эти перчатки, начнем действовать так, как велит обстановка уже. Ну, как требует обстановка. Обстановка требует. Ну, требует. И, насколько я понимаю, провокации эти будут. И просто, ну, мы посмотрим. Мы посмотрим. Как бы, что делать. Если выпрашивают так, ну, что. И, в частности, если надежда там на какие-то патриоты в Киеве, там, еще на что-то. Ну, не знаю. Мы же, ну, Орешник-то вы видели, что делает. Какое ПВО там против Орешника? Не понимаю. В общем, начиная со вчерашнего дня, со вчерашней ночи, но только, вот только с полуночи сегодняшней ночи уже 20 сбито. Лента Собянина, она просто... Вот это сплошной, где, вот когда это было начало? 7 мая. 7 мая в 3.07. Пошло 2 сбитых, 1 еще, потом... То есть вот в 3.07 2, еще в 4.16, это прошлая ночь. Потом 5.34, 5 сбито. 7... Можете считать? Я просто и считать не буду. Ну, если интересно, можем посчитать. Хроника. Вот за последние сутки с небольшим. Сутки, получается, 27 часов. За последние 27 часов. 3.07, это ночь вчера. 2, 4.16, еще один. В 5.34, 5. Еще 3 в 7.21. Еще 2 в 8.26. Еще 3 в 9.29. Еще один в 9.54. Еще 3 в 10.13. 4 в 10.25, 4 в 10.41, 1 в 11.12, еще 2 в 11.27, еще 1 в 11.54, еще 1 в 12.05. Так, дальше мы что-то открыли, больницу большую. Потом еще 8 в 15.09, еще 2 в 15.44. 16.26, еще 5 сбито, еще 2 в 16.59, 2 в 17.25, 2 в 17.56, 1 в 18.12, 2 в 19.17, 2 в 21.17, 2 в 21.54, 3 в 0.44, уже сегодня это 8 мая. 8 мая. Мы сейчас почитаем, а что, собственно говоря, в том перемирии, которое президент предложил и ввел с нашей стороны. Вот, мы сейчас почитаем. Но уже 8 мая в 0.44 3 уничтожено. Еще 5 в 0.56. Еще 5 в час 09. Еще 4 в час 29. Еще 2 в час 34. Еще 1 в час 53. Потом 2 в 4 часа 34 минуты. Еще в 5.13 1. Еще 2 в 5.29.
Еще один в 5.28. Это последнее на данный момент. Но не последний, естественно. В 5.28. Еще один. Помимо этого, в Латвии упало несколько. И эти придурочные латыши обвиняют Россию. Понимаете? То есть Украина запускает дроны, которые летят над самолетного типа. Ну, то есть по ним четко видно, что это, ну, Украина их использует. Они, ну, у них есть характерные такие эти, с хвостом таким странным. Не бипланы, а как они? Фанеропланы. Такие они, эти, ну, странной формы. Без, два фюзеляжа, как бы, у него. Раздвоенный хвост. Короче, упали. Значит, и вывод какой, я не помню, как там сформулировано, но, короче, все равно Россия. Это потому, что Россия. То есть хохлы запускают на территории Европы, на территорию Европы падают беспилотники, но это мы во всем виноваты, понимаете, какая история. Да, что у нас там, сейчас, секундочку, с какими продуктами? Я хочу сейчас почитать формулировку нашего заявления. Посла Армении вызвали в российский МИД. Москва осудила предоставление Зеленскому трибуны для угроз в адрес России, причем не просто угроз в адрес России, а угроз в адрес России в день величайшей победы всего человечества. Это была мировая война, придурки! Это была мировая война! Мир весь сражался. И причем мир весь сражался неподеленный пополам, типа такая мировая война, где одна половина мира с другой половиной мира. И поэтому она мировая. Нет. Она просто шла практически на всех континентах. Ну, почти. А участвовал там вот так вот. Там весь мир бился против Японии и Германии.

0: Посмотришь, как в центре Киева в результате будет безопасно 9 мая. Да, слетевшие на Москву, Иран, Тегеран, что-то опять они обстреливают друг друга. Сейчас я найду, где у нас здесь. Власти России не приглашали на парад 9 мая иностранных гостей, это Ушаков пишет. Ряд иностранных лидеров сами захотели приехать инициативно, сообщили об этом, ну а что отказывать. Вот, экс-министра обороны Китая приговорили к смертной казни за коррупцию. Вэй Вэньхэ, это второй, там еще один есть, тоже экс-министр. И его тоже приговорили к смертной казни. Вот, за коррупцию. Вот это интересно. Двухлетняя отсрочка, так, чтобы они сидели и мучились, так, чтобы они сидели и ждали, когда их расстреляют, когда это случится. Пожизненное лишение вообще всего на свете. Главное заявление Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование. Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая, несмотря на то, что формально заявил о каком-то режиме тишины. Но при этом никаких приказов не было соблюдать эту тишину. То есть, поймите, уровень вообще, уровень осознания того, что такое политическая власть и что такое вообще государственный статус. То есть, ну, как бы... Ляпнул там что-то, но при этом вообще не собирался ничего делать. Сближение Запада, брюссельские, это все остальное понятно. Где у нас Минобороны? Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента принимаются на фоне угроз Киева. Объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Вот, перемирие. Переговоры с зарубежными гостями 9 мая состоятся. Пашинян заявил, что не будет участвовать в параде, не приедет в Москву. Вот и все. Так, значит, вот эти дроны, кстати, я про них говорил. Это те самые, которые упали в Латвии на пустую нефтебазу. Нефть! Так мы и узнали, что в Латвии не осталось нефти. Потому что дрон упал на нефтебазу. Но взрыва не произошло, возгорание, потому что эти танки оказались пустыми, нефтеналивные. Вот этот вот дрон, видите, как он выглядит. Значит, есть вероятность, что это беспилотник, направленный с украинской стороны в сторону России, но это пока лишь предположение, требует оценки. Кто это сказал? Министр обороны Латвии. Спрудас. Ну, как бы есть вероятность, ну, что ж делать. Так, Зеленский не отдавал приказ, окей. Ну, ладно. Пьяный водитель в Приангаре, устроив ДТП, заговорил с полицейскими на придуманном языке. Салям, бульга, чё, салям?
1: Что это вообще было?
0: Сейчас, подождите. Я надеюсь, что в этом придуманном языке... В этом придуманном языке нет, нет матов. А если есть, то...
2: Так. В каком состоянии вы управляли автомобилем?
0: А ну-ка, чуть тише. Да, о!
1: Простите, пожалуйста.
0: Значит, полицейский его придерживает, чтобы он не упал вообще.
2: В каком состоянии вы управляли автомобилем?
0: Он полулежит, слушайте, состояние.
3: И селям булега сорекан шон сален, дэн дэн сэн дэ хан сэн.
2: Каким автомобилем вы управляли?
1: Да соля, хоть
0: что еще?
3: А люди, потому что хотят говорить. Я с ним всем поругался.
2: А вы ругались из-за чего?
3: Из-за того, что выехала эта машина, Жигули, все стали там этим Жигулям, все стали там такие братья все.
0: Понимаете, в каком состоянии человек за рулем был? За рулем человек ехал в этом состоянии. Значит, а что произошло-то? Сейчас, Жигули. Ну, какая-то классика. Жигуленочек едет прямо, а он его бьет. Ну, я не понял, в какой он был тачке. Вот, но...
2: В каком состоянии вы управляли автомобилем?
3: И селям булега сорекан шон сален, да?

0: Каким автомобилем вы управляли?
1: Все, дыхательное. Полицейские спрашивают его, это вы на каком языке сейчас говорите? А он говорит, а что вообще тогда ко мне вы пристаете? Вы что, не видите, что я сейчас не способен ответить вам на ваши идиотские вопросы про свое состояние? Посмотрите на меня, и сразу все поймете про мое состояние.

Когда отключают горячую воду? Вот еще вопрос фундаментальнейший нашей современности. Присылайте свои адреса, я скажу вам, когда у вас воду будут отключать. Ну так, я думаю, улицу, дом можно без квартиры. Конечно!

Ну, потому что у вас же нет такой возможности. Вы же на госуслуги не пойдете пробивать все это дело. А я уже открыл форму для заполнения. Введите свой адрес, узнаете, когда у вас отключат воду. Ну, а Артему в Челябинске могут и на 3 недели отключить. Могут и на подольше, если что. Не, в данном случае речь, конечно, о Москве идет.

0: Ленинский проспект, дом 32, вот, к примеру, мне здесь пишут. У вас на 10 дней отключение, как ни крути, но 10. С 29 июня с 14.00. Это будет понедельник. С этими, понедельник скукоженных этих штучек, как они называются? Ну, когда от холодной воды, я не помню, как они, ну, вот этот, понедельник будет. С понедельника 29 июня по четверг 9 июля до 13.59. Вот видите, знаете теперь.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
2: А вы говорите мили.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне мили.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание! Говорит Москва! 94.8 FM.
1: Моторы.
0: 6.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, Сергей Иванович, Камчатка, привет, Светлана Аверина, здесь вы тоже, пожалуйста, Корс, вчера спрашивал про ХВЛ, ДПС, к сожалению, не дослушал программу, есть ли какая-то информация, к сожалению, я не помню этого сообщения вашего, поэтому, если есть возможность, напомните, вот, а я вам и скажу, что знаю. Невинномысск, Степная, 2Б, пишет Денис. Про отключение воды. Ну нет, ну это в Москве отключение. Невинномысск, вы там. У вас своя должна быть какая-то справочная. Каховка 23. Это же адрес, правильно? Каховка, она не Каховская улица, она Каховка, так называется. Каховка. Родная винтовка. Какая-то песня была такая. Так, сейчас вставить. Ёлки-палки, что за. Что за бред вообще? Так, ставить. Каховка, 23, корпус 4, детский сад. Написано у меня. Улица Каховка, 23, корпус 4, детский сад. Вы что, в детском саду живете? Округ Дзюзина, улица Каховка, дом 23, корпус 1. А, вот это, наверное. Ну, давайте, корпус 23, дом 23, корпус 1. Вам скажу. На Каховке. Смотрите. 17 июня. Это будет среда. На 10 дней. По 27 июня по субботу отключение, пожалуйста. Вот. А что еще у нас здесь? Я вас категорически приветствую этим заявлением в ответке по центру принятия решения. В ответ на атаку Москвы наши власти полностью обнулились. Мы за 5 лет не ударили по этим центрам, а тут ударим, пишет Алексей. Алексей, мы не били по центру Киева по гуманитарным соображениям, не делали этого. Ну просто потому, что мы так не делаем. Потому что там не было объектов, Центр принятия решения, как говорил однажды, я уже не помню кто, кто-то Наполеону это приписывает, генералы с генералами на поле боя не воюют, они воюют армиями. А так, что вот генерал против генерала, вот, и поэтому нет такого, ну, был определенный кодекс какой-то, вот, и по центру принятия решений это не было целями просто. Целями были военные производства, промышленные склады, энергетические объекты, нефтебазы, все то, что шло туда, в зону ведения боевых действий. А не центр принятия решений. Ну, как бы на этот уровень не опускались. И сейчас не опускаемся. В данном случае это просто мера. Мера обеспечения. Ну, есть такое понятие. Мера обеспечения. В рамках таких мер могут производиться разные действия, которые в любом другом случае не производились бы. Вот в данном случае мера обеспечения у нас следующая. Мы просто предупреждаем, что будет. Не собирались бить и не собираемся, и дальше не собираемся. Но это мера обеспечения. Мы говорим, что будет, если вы это сделаете? Будет вот что. Так, секундочку, я нашел все заявления. Доброе утро, доброе утро. Очень хорошо. Странно, почему-то решил, что сегодня выходной, а тут эфир и обычная пятница. Хорошую жизнь вы ведете, Уно Бабенто! Хочу я вам сказать. Жизнь просто хорошая. Решил он, что сегодня выходной, значит. Понимаете как? Он решил, что выходной. Человек сам решает себе, что просыпается утром и говорит, так, сейчас надо решить ключевой вопрос. Рабочий ли день сегодня или выходной? Чего-то я так как-то вот ощущаю, что выходной. Он решил. Хорошо устроился. Kremlin.ru сайт. 28 апреля... Не мая никакого. 28 апреля... подождите, 2025 год. Ёлки, что я читаю? А зачем он мне... Зачем ты мне 25 года даешь заявление? Я хочу заявление 26 года. Встреча с представителями администрации, события на карте... Семинар, меры по повышению устойчивости экономики. Слушайте, первый раз, по-моему, я захожу на сайт Кремлин, так, чтобы почитать из первоисточника. События, документы, контакт, документ. Может, документы почитаем? Указ о награждении государственными, расширение Роскосмоса полномочий в сфере обеспечения жильем космонавтов. Шикарно. Установлено хозяйство, расширен госконтроль. О передвижных аптечных пунктах, рассмотрение внесения изменений в реестр, созыв Всероссийского перечень земельных, закреплено право о награждении, показать предыдущие материалы. Секундочку. 14-й армии военно-воздушных сил противовоздушной обороны присвоено почетное наименование «Гвардейская». Круто. Примаков освобожден от должности руководителя Россотрудничества. Закон, отменяющий запись о детях в загранпаспортах. Закон о пожарной безопасности. Секундочку. Так. Я думал, что нашел. Значит, 8 и 9 мая 2026 год. А это было, то есть в прошлом году тоже. Распоряжение России объявила Интерфакс. Вот 12, Россия объявила. Что там в тексте? Россия объявляет перемирие с 0 часов 8 мая до 10 мая, прекращает боевые действия и удары вглубь территории Украины. сообщает Минобороны Российской Федерации. Значит, смотрите, какая история с этим перемирием. Вот я к тому, что, в общем-то, можно считать, что Украина уже нарушила перемирие, правильно? То есть там, а как это объяснить, что с сегодняшнего, вот с ночи, с полуночи, уже около 20 беспилотников по направлению к Москве сбито? Как это еще можно объяснить? Вот Россия объявляет перемирие с 0 часов 8 мая. Это сегодня, уже сейчас. У нас 6 часов 42 минуты 8 мая. До 10 мая прекращаются боевые действия. Было бы понятно, если бы речь шла о зоне непосредственных боестолкновений, то есть боевых контактов. То есть имеется в виду зону проведения специальной военной операции. Но мы объявляем перемирие о прекращении боевых действий, что входит в рамки перемирия, и удары вглубь территории Украины. В заявлении ведомства сказано, что если Украина нарушит перемирие, будет дан адекватный ответ. В случае попытки помешать празднованию Дня Победы в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева, сообщает министерство. В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации В.В. Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая до 10 мая российская страна объявляет перемирие. В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием, большой дальности, морского воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, по местам дислокации ВСУ, объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженным силам в глубине территории Украины, заявляет министерство. Призываем украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженными силами РФ будет дан адекватный ответ. Уже наносятся сейчас эти все, то есть уже в течение 6, почти 7 часов 8 мая эти удары наносятся, о чем свидетельствует телеграм-канал мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Все, так что уже наносится. Дальше цитата. Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Еще раз предупреждаем гражданское население Киева, сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Вот, представительства иностранные, европейские, во всяком случае, сказали, нет, мы хотим, чтобы у нас были жертвы, мы намеренно хотим, мы знаем, что Киев, то есть вот что они делают, смотрите, мы знаем, что Киев будет пытаться бить и 9 мая, будет пытаться нападать на праздничные мероприятия, памятные мероприятия, то есть будет прям в День Победы будет это делать, несмотря на предупреждение и четкое заявление. Мы знаем, что от вас, значит, последует ответ, и мы оставляем здесь всех, мы там не выходной у них, все, мы не делаем заявление, чтобы они выехали там хотя бы, ну, на окраину куда-нибудь, в ресторан. Нет. Мы оставляем, заявляем, что мы их оставляем всех. Мы хотим, чтобы были жертвы, чтобы потом с этими жертвами носиться и везде, и вот смотрите, посмотрите, видите, вот жертвы, вот посмотрите. Вот что делать в этой ситуации? Вот как в этой ситуации быть? Так, ну ладно, все. Это я просто хотел найти заявление, четкое прям вот заявление от и президента о перемирии, и заявление Минобороны о реакции. Все. Предупреждаем гражданское население Киева, сотрудников иностранных дипломатических представительств, необходимости своевременно покинуть город. Все. Предупреждение прозвучало. Ну, а дальше там уже вы сами, как знаете, так и поступаете. Так, а что в корейском тауне? В корейском тауне плюс 17, днем 22. Хороших выходных. А у нас все испепеляющее закончилось, все. Испепеляющее закончилось, начинается настоящая, хорошая, правильная жизнь в Москве. Рабочая атмосфера, рабочая температура, рабочий воздух, он свежий. Я не включаю кондиционер, я открыл окно, сюда попадает вот это все, вот это ольха, вот это, что там сейчас пылит? Береза, ольха и еще что-то. И лещина. Я прям чувствую, лещина, вот она, вот на столе у меня лежит. Лещина, ольха и береза. Все залетает сюда сквозь открытое окно, потому что свежо на улице. Хорошо на улице сегодня максимально. Днем в Москве 18 выше 0. Вчера, говорят, было 30 даже с плюсом. И это был побит рекорд. Между прочим, это был исторический рекорд, и он обрушился. Рекорд для 7 мая. За 30 уходила температура, не знаю, верю всего лишь вашим сообщениям и сообщениям информационных агентств, потому что я не рисковал выходить в такую температуру на улицу. Это противоестественно, находиться человеку на улице в такую температуру. Это как бы против вообще здравого смысла. Сегодня 18, дожди, завтра 15. Но переменно облачно, как бы пасмурно, но дождей пока не нарисовано. Я не вижу значков дождей. Воскресенье, 10 мая, 16. Понедельник, 11 мая, день выходной, 16. И снова дожди. Ну и естественно, как только начинается рабочая неделя, тут же солнце и потеплеет. Моментально сразу. Плюс 20 уже во вторник. Потом 22 в среду, 19 в четверг, снова вниз 17 в пятницу. 20-20 к выходным, к следующим, субботу, воскресенье, 16-17 мая, мы в это не верим. Спокойное магнитное поле у нас здесь, световой день 15 часов 48 минут, за 57 лет наблюдений 8 мая 9 раз было солнечным, 42 раза переменно облачным и 6 раз очень-очень сильно дождливым. В 2008 году, 8 мая, температура была минус 3 градуса. Пара-бара-пам. Пиу. Как бы. Да. А в 1967 так написано. Плюс 29. Но мы уже вчера побили вот эту всю историю. Значит, тут что-то про отключение воды. Извините, про отключение воды поезд уже ушел. Все, отключение воды. Уже мы проехали. Сами теперь идите, сами на госуслугах, сами находите. Где вам там прислали эту ссылку? Мне в почту пришла ссылка, прям пишет. Роман Александрович, приближается период планового отключения для проведения профилактических. Узнайте, когда горячей воды не будет в вашем доме. А пофиг мне. А мне, потому что пофиг абсолютно. Вот плевать, прям вот слюной. У меня стоит бойлер, нагреватель. И больше того, я все равно летом прохладненькой водичкой так привыкаю, чтобы она прохладненькая была, чтобы, ну, вот такое. Поэтому, когда водица отключается, я, во-первых, бойлер включаю тут же. А во-вторых, мне даже пофиг, если бы его и не было, я и холодный могу.
4: Моторы.
0: Так, мигрант ленточку Георгиевскую вешает. А я думаю, там никто и не поймет этого. Это, ну, как бы, не знаю, мигрант, вы вешаете какие-нибудь атрибутику победы где-нибудь на автомобиль, на своем, еще где-то, может быть, может, вы вывешиваете флаг советский вместо американского на доме у себя. То есть дом у вас какой, квартира или прям дом? В Лос-Анджелесе мало квартир, там как раз должны быть свои дома. Флаг победы, знамя победы повесить вместо американского, вот это номер. Значит, я не рассказал тогда, не ответил, а вы не напомнили про то, что прозвучало сразу несколько вопросов. Я здесь, не знаю, вы переобули автомобиль, не переобули свой? Потому что я переобул. И сделал это в минувшие выходные. Нет, когда я это сделал? Я это сделал в понедельник. Вот, точно вспомнил. Я это сделал в минувший понедельник. Ну, который вот только что был. И тогда было как раз вот 26-27, все было как-то так вот, ну, довольно жарко, прям вот, ты чувствовал, как асфальт испаряется, вот все, из чего он состоит, и такое вот, не очень все это приятное, и как раз в этот момент переобували мой автомобиль. Обратил внимание на то, что у них прям вот мастерской, она большая, там один пост переобувания, а территория ее чуть побольше.
3: Вот. И там стоят эти станки, которые бортировать, там балансировочные. И заметная часть всей этой, всего этого помещения, она занята шинами, которые, покрышками, которые лежат. Но я думаю, что они-то хранятся не здесь, здесь они просто, здесь их собирают с автомобилей, которые, а потом куда-то в складское помещение они переезжают. Георгиевские ленточки нет, к сожалению, надо заказывать. А российский флаг есть. И ушанка есть. Отвечает вам мигрант из Кореятаун. Наш человек в Лос-Анджелесе, если что. Понятно. Это он не дописал. Он у него российский флаг, ушанка. На самом деле у него еще есть балалайка, водка и медведь. Ну, чтобы ну, сразу, если нужно, продемонстрировать, как бы, сразу, моментально. Вот, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Балалайка, водка. Нет, в смысле, балалайка у него, а водка и медведь у медведя. Вот, вот медведь с водкой. Вот и они там по вечерам в нейберхуде своем показывают, что надо делать. Так, теперь про шины вернемся. Я понимаю, что шины вот эти в шиномонтажке, они лежат, ждут, когда их увезут куда-то в помещение, где они будут храниться. И я спрашиваю, а вы как храните шины? Вот они у вас как лежат? Потому что мои начинают немножечко уже стариться, но не из-за пробега. То есть протектор еще, я почему-то был уверен, что зимней резине уже кранты, а смотрю на нее, она еще сезона два железно может отходить по протектору. Но если присматриваться к резине, на ней уже есть такие микротрещинки, такие вот морщиночки, трещинки на самой резине. То есть она стареет не по пробегу и не по износу, а стареет просто по возрасту. И в данный момент, конечно, принципиально важен еще и способ хранения, который может либо нивелировать вот это негативное воздействие возраста, либо усугублять его. Я спрашиваю их, они говорят, мы храним вот так вот же. Вот же так же они вот так колоннами у нас свалены. Вот я не уточнил. Но может, хотя бы они как-то свалены колоннами вот так, но на полках. Ну, как бы на полках и на полке хотя бы там несколько, 2-3 штуки лежат друг на друге, а не так, что колонна из 15 колес лежат. Вы же понимаете, да? Какая нагрузка на нижней? Я бы не хотел, чтобы моя резина была нижней в этой колонне. Ну, потому что, ну, а зачем так деформировать? Это же капец какая нагрузка. Так вот, и тогда прозвучал вопрос, точнее, сразу несколько вопросов. А что, так не надо хранить? Значит, у меня в голове было ощущение какого-то внутреннего глубинного знания, что нет, так колеса не хранятся. Колеса без дисков хранятся в вертикальном положении, они стоят. Когда-то я видел даже какую-то фотографию хранилища такого профессионального колес, где стеллажи, и на стеллажах стоят колеса, как книги на книжной полке. Я могу ошибаться, поэтому я спросил у электронного своего выносного мозга. Я говорю, а как хранить шины? Вот. Значит, и вот то место, где мы закончили в прошлый раз. С дисками, если вы их храните, то есть когда у вас покрышки на дисках, только горизонтально, лежа, то есть, укладываете шины друг на друга стопкой. Нельзя вертикально. Вес покрышки... В данном случае не столько покрышки, сколько самого колеса с диском, потому что это имеет вес, может деформировать нижнюю боковину. Вы скажете, елки, но ведь автомобиль-то, когда колеса стоят на нем, они же так еще и масса автомобиля добавляется к ней. Да, но вы-то автомобилем пользуетесь, и время от времени у вас нагрузка распределяется по всему колесу. А когда они стоят на хранении, их не приходит никто, как бутылки шампанского в винном погребе, поворачивать. Знаете, шампанское, когда доходит, его для правильности там, распределения газов и еще чего-то, эти бутылки надо поворачивать время от времени. Колеса-то никто не поворачивает, и они всегда стоят на одном пятне контакта всей массы. И это может повредить резину. А если без дисков, только резина, то хранение только вертикальное. Стоя, Переворачивайте их раз в 3-4 недели, чтобы избежать деформации в точке контакта с полом. Видите, о чем я говорю? Вот не знал этого, а теперь, видите, читаю. Значит, надо их все-таки переворачивать. Да кто ж будет-то ходить переворачивать их? Нельзя хранить горизонтально, в стопке. Нижние шины сплющиваются под весом верхних. И покрышки могут прийти в негодность, которую сразу вы не увидите, эту негодность. Так они будут выглядеть вроде нормально. Но потом начинается вот эта история. Что-то у меня подпускает колесо немножечко, что-то у меня там еще какая-то история. А что такое? Сбортировать не получается его правильно. А вот потому что хранение такое. Общее правило. Храните в прохладном сухом месте, без солнца и батареи отопления. Шины с дисками можно подвешивать или ставить на стеллаж, а без дисков только стоя, периодически проворачивая. Короче, чувствую я, нужно отель для шин создавать. Нужно сделать так точно. Все, я придумал стартап. Я сделаю такую шинное хранение, где будет постоянно веб-камера наблюдать, я буду фотоотчеты владельцам присылать, как я поворачиваю их шины, протираю их там чем-то правильным таким. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
5: Доброе утро, Ромочка,
3: да, это ваша. Да, приветствую, Аллочка. Доброе.
5: Что-то вам сегодня никто не звонит, решила сделать
3: все
5: вам
3: уже,
5: приятно.
3: А все уже мясо.
5: С удовольствием кушать. Поздравить, да, нашим, спасибо, великим и... Ну, это даже не обсуждается на генетическом уровне нашим праздником. Угу. И пусть все эти редиски, нельзя же ругаться, мы люди культурные, пусть они в своей злобе захлебнутся. Я не знаю, когда они наедятся крови, видимо, что-то с головушкой совсем бубо. Ну, не может нормально психически здоровый человек так ненавидеть людей. Я желаю вам доброго праздника, вам и вашим близким, хорошего настроения.
3: Спасибо. И спасибо здоровы, большое. Ром. Спасибо и вас тоже со всем этим, и с наступающим, конечно, тоже праздником. Так, раньше хранил в подвале гаража столбиком. Там даже летом прохладно и влажно. Теперь на даче. Но там в гараже жарко летом. Думаю, может, их надо чем-то еще смазывать, смачивать. Конечно, человеческими этими слезами красивых девушек и надо смазывать. Я точно открою отель для шин. Точно, слышишь, все. Отель для шин. Я буду раз в неделю присылать видеоотчеты о том, как я поворачиваю их любовно, и при этом, как я включаю музыку. Я включаю... Какую можно музыку включать, я не знаю. Что я начинаю? Я теряюсь, не знаю. Жень! А?
6: Oh.
3: Если бы ты была шиной, какую бы ты музыку хотела слушать, когда ты хранишься? Полгода ты хранишься в месте, но хорошем. Я прихожу тебя, переворачиваю периодически, чем-то смазываю, простите. Вот. И при этом музыка. Я думаю, что это должен быть... знаешь кто? Это должен быть Россини, сивильский цирюльник.
6: Ну, точно не какой-нибудь дабстеп, это правда.
3: Нет,
6: потому что переворачиваться и смазываться, конечно, лучше цирюльника.
3: Точно этот самый. Это должен быть совершенно железобетонно. Сейчас. А?
6: Угу. Грациозно и спокойно.
3: Это сейчас спокойно, а дальше там начаться. Во. И я такой переворачиваю, такой смазываю, снова переворачиваю. Так, а потом владельцу отправляю, в твоем случае мужу отправляю. У тебя все, дескать, хорошо.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: 7 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Началось объявленное Владимиром Путиным в честь Дня Победы и Перемирия. Режим прекращения огня действует с 0 часов 8 мая до 10 мая. Минобороны заявили, что в этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Кроме того, не будут наноситься удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с военно-промышленным комплексом в глубине территории Украины. В оборонном ведомстве призвали Киев последовать этому примеру. В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, предупредили в Министерстве обороны. Сергей Собянин сообщил о 26 уничтоженных на подлете к Москве украинских дронах. Столько беспилотников дежурные средства ПВО ликвидировали с начала суток. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр столицы в мессенджере Макс. В Росавиации ранее заявили о введении ограничений в Домодедове. Аэропорт принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. В фонде назвали средний размер пенсии по старости в России. По состоянию на 1 апреля он превысил 27 тысяч 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи рублей, пишут РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. При этом работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 24 877 рублей, неработающие 27 853 рубля. В центре имени Гамалеи обозначили сроки создания вакцины от хантавируса. На это может уйти около полутора лет. Научный руководитель центра Александр Гинзбург подчеркнул, что российские ученые обладают необходимыми знаниями. По его словам, разработки, связанные с вакциной от хантавируса, еще не проводились из-за необходимости значительного финансирования при слишком малом возможном рынке для препарата. Вероятно, вспышка на круизном лайнере заставит обратить внимание на проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям, сказал Гинзбург в беседе с «Известиями». Ученый отметил, что вакцину от хантавируса следует создавать сразу против 5-7 наиболее распространенных штаммов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 97 копеек. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
7: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
11: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8.
16: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
17: 80 лет Великой Победе.
18: Время начинать движение.
19: Мотор, мотор.
18: Так говорит Москва.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 7.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Это пятница, 8 мая на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Здесь вообще все важно. И пятница важна, и 8 мая важно. И наступающие большие выходные, праздничные, памятные, тоже очень важны. Ирина, я вижу ваше сообщение в Максе. В прошлый раз увидел и забыл, а сейчас... увидел и вспомнил. Хорошо, что продублировали, обязательно выложу. Здесь речь о том, что нужно в Макс продублировать. Вообще в Макс много чего нужно продублировать, потому что до того, как мы там поселились, много всего происходило в телеге, а теперь для заметного числа пользователей в телеге это стало недоступно. И поэтому надо бы, конечно, периодически что-то, что не привязано к сиюминутной повестке, а, к примеру, полет американцев на Луну по программе «Аполлон» не привязан к сиюминутной повестке, правильно? Так же можно и дублировать такое. Все, я уже видео это нашел с Натаном Андреевичем Эйсмандом, то, что мы побеседовали в студии одного из федеральных телеканалов. Вот это я сегодня в «Макс» закину, запущу обязательно. Сейчас, ну, уже после моторов, ладно? Речь о чем? Речь о том, что Натан Андреевич Эйсманд, он... заметная личность в нашей ракетно-космической отрасли, в РКК «Энергия», и работал еще с Королевым. Сейчас ему, ну, уже скоро 80. Нет, 80 с чем-то. Но продолжает работать, нужно активно работать, все, и вообще невероятная энергия. Человек знаний. И я просто попросил его в двух-трех аргументах просто сказать, физические аргументы, физические, не вообще, я думаю, а физические, которые ни в коем случае не переубедили бы плоскоземельцев и антилунщиков в их неправоте, потому что это невозможно физически. А просто людям, которые сомневаются, а Ирина вот пишет как раз про свою подругу, что вот она, этот Лоза настолько убедителен в своих заявлениях, он так убедительно заявляет все это, что... она засомневалась. Вот. И нужны какие-то аргументы. Все, сегодня после моторов, ладно? В Макс все залью. Как в Макс вы попадаете? В наш радийный Макс. Вы попадаете через сайт.
3: говоритмосква.ру. Прямо на сайте раздел «Связь с эфиром», и там есть прямая ссылка на Макс-канал. Вот прямо прямая, там так и написано. Говорит МСК-бот, Телеграм. Сначала там Телеграм. Вот, и в Телеграм вы попадаете прямо вот в телеге, вы вот так вот пишете «Говорит МСК-бот». И попадаете в... Воскрывается окно мессенджера. И там пишете. А в Макс можно попасть только по прямой ссылке. И тогда вы в Максе пишете свои сообщения, но попасть туда можно через ссылку на нашем сайте. В Макс, Щукин и все. В наш с вами уютный, камерный, небольшой Макс. Попадаете по прямой ссылке из телеграм-канала уже, получается, Щукин и все. То есть надо сначала, как минимум, зайти в телегу, а в телеге под любым сообщением, ну, почти под каждым сообщением, есть ссылочка прямая. Ищите меня в Максе или смотрите видео в Максе. И дальше прямая ссылка, видите, Щукин и все. Вот на нее нажимаете и попадаете прямо в Макс. Все. Так что здесь все очень, очень просто и очень понятно. И, кстати говоря... Когда-то был запрос у нас в нашем обществе, небольшом, но культурном, был запрос на пилюли разные. Я вот думаю, а что бы нам, к примеру, а? Это как раз вот я хожу и смазываю шины слезами этих... Нет. Но я шины буду брать не каждого автомобиля, простите. Не каждого только. Это же дорого будет. Ужасно, ужасно дорого. Вот, мой отель шинный. Ну и, конечно, увертюры мы всевозможные будем слушать с ними. Но одна из моих самых любимых, конечно, это увертюра к Сивильскому цирюльнику Россини.

Да, это увертюра к Тому и Джерри, конечно. Вообще, нужно сказать, что Дисней, я так понимаю, очень любил Россини, поэтому... Много, и для многих открытием оказывается, что это написано не в 20 веке, а значительно, значительно, значительно. Послушайте, вообще, Россини очень рекомендую, даже если классическая музыка вам не очень, но Россини это очень современный автор, очень-очень. Он придумал все, что повторяет сегодня.

Давай поверну на бочок тебе. Давай вот так. Вот так вот, на вот так. И тебе, и, конечно, тебе сейчас, сейчас закончу с левым передним и к тебе, конечно, конечно. Хорош, 22-й размер. Ну, естественно, внимание тебе тоже уделю, конечно. Обязательно, обязательно. И на ночь сказки про дальние дороги, про красивых принцесс, отважных рыцарей, поверженных драконов. И вот это вот все про полцарства и полконя. Вот как это водится, конечно.

Ладно, я смотрю, что чутких людей среди вас немного. Россини не очень заходит, да, утром в пятницу. Душа требует чего-то такого, чтобы прямо вот своего, чтобы такого, чтобы развернулась, чтобы заколдобилась, чтобы и показала перспективы вечера сегодняшнего.

0: 40 тысяч порубанных, постреленных и людей, и лошадей, да. Аж, ну что, это время такое.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Угу. Наталья, доброе утро, приветствую. Елена Арам Сганян тоже, ну, в смысле, что нормально. Люба, братцы, Люба, как бы зашло более актуально, чем Россини. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Да?
2: Так
0: да.
2: Необычно, что вы включили Россини. Ну, на самом деле, вот, тоже как бы не очень сейчас слушаю, но, вот, например, мне очень нравится Немаретто из оперы «Любовный напиток».
0: Ага.
2: Наверное, знаете?
0: Ой, да слушайте, ну, классики, классика на то и классика.

0: около автозаводского моста, блин, какой-то, наверное, самосвал глину рассыпал, и там такая со скоростью сразу тормаживает. И вот эта глина, вот еду уже по Люблинке, блин, до самого Люблинки, я не знаю, то ли он лопатами, что ли, его выкидывал, от заводского моста до Волгоградки и дальше. Угу. Уже не первый раз такое замечаю.
1: Есть такое. Спасибо большое. Прямо вот мы движению как-то не уделяли сегодня внимания, а город между тем такой вот... что-то как-то прямо вот... Прямо как-то вернулось ощущение настоящих московских мрачных будней. Королёв, ДТП... сейчас. Ой, только что было. Исчезло. Ну, где-то на Ярославке, там, в районе Королёв. Мытищи, Волковское шоссе, прямо на выезде на МКАД, вот Осташковское, точнее, Осташковское шоссе, пересечение с МКАД, ДТП. Дальше, потом это уже Енисейская улица, где Бабушкинское метро, у метро Бабушкинское, ДТП, проблемы. Дальше, Физтех, это что, Дмитровка? Дмитровка, где съезд на, ну, на дублер, чтобы повернуть на внешний МКАД. ДТП, Ленинградка, Зеленоград, ДТП. Еще дальше на ЦКАД, вообще пересечение с Пятницким шоссе, ЦКАД, ДТП. Уже там пробка образуется. Щелковское шоссе внутри города. Вот здесь, Северное Измайлово, ДТП по направлению в центр. В районе Медвежьих озер тоже ДТП в направлении Москвы. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона. Внешняя же? Или внутренняя? Внутренняя сторона, Нижняя Масловка, внутренняя, получается, от Ленинградки в сторону Савеловской эстакады. Вот сюда, на эстакаду Савеловскую, перед ней тоже ДТП, и уже пробка там собирается. Дорожные работы, третье кольцо перед поворотом к Волгоградке, внутренняя сторона. Внешняя сторона, Большая Тульская, на мост над Москва-рекой, в сторону вот сюда, Автозаводской. Перед мостом прямо ДТП, поэтому внешняя трешка стоит. Нормально вообще? Что с вами, граждане? Вы чего вообще? Зачем вам это нужно? Страховые 3 дня работать не будут. Ну, в общем, в Кузьминках... На Волгоградке, прямо перед этим, перед метро Кузьминки, по направлению в центр, ДТП, Волгоградка вся стоит. Потом Егорьевское шоссе, пересечение с Люберцы, вот Егорьевская, Рязанка, ДТП, М4, нет, отставить, это не М4, это Каширка, нет, М4, да, на М4, Сапронова, вот здесь, ДТП, тоже в Москву, это где-то 4 километра до Москвы. Ёлки. Бесединское шоссе, где Южный автовокзал, вот здесь ест с МКАД на Беседы. Прямо у МКАДа тоже. Тоже ДТП. Что случилось? Люди! Люди мои! У вас что там, гололед или что? Что случилось? Это сложно вообще понять, конечно. Это про движение. Обсуждали, как на Ленинградском шоссе в центр, в районе Войковской, установили знак кирпич на выделенную полосу, теперь по ней таксисты ездить не могут, и на мосту Победы 5 полос переходит в 3, теперь здесь затор, даже выходные дни по этой выделенке ходят только 2 полупустых автобуса, дублируя маршрут метро. Нет, не обсуждали, как на Ленинградском шоссе в центр, Ленинградское шоссе в центр в районе Войковской. Слушайте, ну... Ленинградское шоссе в центр в районе Войковской, ну да, вот сейчас тоже стоит, но мне кажется, что там стояние было всегда, и оно обеспечено сразу несколькими зонами выезда сбоку. Сначала из-под моста выезжает транспорт, потом... выезжает чуть раньше те, кто по дублеру ехали, вот здесь в районе... Метрополиса мост, там и под мостом все, кто разворачивались, надо было проехать по дублеру и выехать на Ленинградку. То есть там на расстоянии 100 метров буквально 2 выезда, и оба выезда через автобусный ряд, то есть получается нужно встраиваться сразу во второй ряд как бы. И там неважно, кто, ну, по-моему, кто как едет, можно такси ехать, нельзя такси ехать. Все равно пробка была всегда. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Да, доброе утро, Роман Унабабенко.

0: У нас такие кирпичи на Ярославке, на дублере висят уже не первый год.
1: Так я хотел как раз об этом сказать, что это общая практика. По Москве сейчас выделено, где такси нельзя ездить, чуть ли не больше, чем тех, где можно ездить на такси.
0: Ну, у нас автобусов там достаточно, там колонна из автобусов идет. На самом деле, хотел немножко в сторону резины еще раз копнуть. Вчера поменял, наконец-то, на новую резину свою старую, летнюю. Uh-huh. Вот, и столкнулся с таким интересным, знаете, вот все хорошо, то есть там бесплатный шиномонтаж при покупке. И шиномонтажник первым же делом обратил внимание, что у меня на одном из колес стоял колпачок металлический. Uh-huh. И он сразу же как-то это меня напряг, он говорит, закис. Не поверите, вот оказалось, что это проблема. То есть накручивание металлических колпачков, это нам кто-то в подарок, видимо, при каком-то ремонте там закрутил один нестандартный колпачок. И он закис. Вы представляете, причем самое интересное, что сам этот, ну, как он называется, штуцер, ниппель, сосок вот этот, он же стоит копейки. А у меня же еще датчик давления. Вот, и он сразу как бы напрягся, он говорит, ну, можем свернуть. И вот они там целую операцию проводили, то есть болгарку доставали, то есть, ну, чтобы не свернуть его. Офигеть. Не поверите, обычный шиномонтаж превратился. Поэтому, ну, если у кого-то...
1: Меняйте на проблема, пластиковые.
0: Да, лучше пластик, их, конечно, ну, их гораздо проще демонтировать, скажем так.
1: А вы ДЭшкой брызгали, надо было чем-то там этим полить маслом оливковым.
0: Слушайте, Роман, наверное, надо было, конечно, наверное, у вас же в этом, как в отеле для шин, вы же будете
1: там смазывать,
0: наверное.
1: Там все будет, конечно, вы что, я бы настоящим смальцем брать жирный смалец такой от испанских свиней и буду таким, ну... Ну, чем-то хамоном буду обворачивать это все дело.
0: Ну, хамоном это, конечно, круто. Да. Сало русское надо, конечно же, использовать. Обычное сало русское.
1: Посмотрим. Белорусское лучше тогда. Не знаю, я предпочитаю. Я всегда, когда вижу на молочных продуктах и мясных белорусское, я думаю, что это класс вообще. Это. Батька там...
0: Да, согласен.
1: Батька там адресно следит. Он прям ходит и так адресно говорит, ешь, говорит. Ты вот это продаешь? Он говорит, я это продаю. Ешь на моих глазах. Он говорит, я же говорю. Он говорит, раз съел, все, ты это продаешь? Он говорит, да, продаю, пей. Он говорит, пей. Он говорит, пей давай вот это. Он говорит, ну все. И вот так что белорусское. Так что если и когда я буду смазывать там все это дело, конечно, я буду делать это салом белорусским.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 7:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова указала на оставленные Бараком Обамы и Джо Байденом после себя Авгиевы конюшни. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что проблемы, накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона, требуют решения. Дипломат дала такую оценку сложившейся ситуации в беседе с РИА Новости. Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как главы наших государств Иван Кориджи в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были Авгиевы конюшни, оставленные байденовским и обамовским режимами, заявила Мария Захарова. В конце апреля в интервью индийскому порталу First Post дипломат сообщила, что Москва поддерживает политический диалог с Вашингтоном без крупных ожиданий. Русские власти заявили об отражении массированной атаки дронов ВСУ. В период с 0 часов до 6 утра по московскому времени над регионом ликвидированы 11 украинских беспилотников. Такие данные в мессенджере Макс привел глава региона Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, говорится в публикации. В социальном фонде назвали средний размер пенсии по старости в России. По состоянию на 1 апреля он превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. При этом работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 24 877 рублей, неработающие 27 853 рубля. В Мексике досрочно завершат учебный год из-за чемпионата мира по футболу. Занятия в школах закончатся 5 июня. Такие сроки обозначили в Министерстве государственного просвещения республики. Согласно новому графику, административная работа в учебных заведениях завершится 12 июня. Летние каникулы для преподавателей закончатся 10 августа. С 17 по 28 число в школах пройдут две официальные недели, посвященные закреплению знаний учащихся. Министерство подчеркнуло, что эти изменения не отразятся на качестве образования. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд. Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
10: О, мой Боже!
9: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
12: каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Моторы.
1: 7.37, говорит Москва. Да, но я так понял, что особого настроения у вас нет заниматься по-настоящему важными обсуждениями автомобилей, мотор, всего связанного с этим. Есть какое-то необъяснимое желание купаться в чем-то по-настоящему классическом. Тот говорит, давай еще России, травиату давай, застольную. А я подумал, что, ну, может, что-то помощнее. Может, грянем Кармину нашу, Урану. А? Как судьба играет человеком? А? Нет? Металлические колпачки. Это красивое, но все-таки зло, подтверждает Андрей Семин. Закисают потому, что капитально. Тут не поспоришь. Орф. Орф. По-моему, его правильно? Его же Орф. Фортуна. Лик твой лунный. Вечно изменяется, прибывает, убывает, дня не сохраняется, жизнь проклятая, то жестока, то хороша, в игре мыслей острых, о, фортунно, лик твой лунный, поют певцы, прямо сейчас и певицы тоже поют здесь, видали как? О! Смуглянок мы здесь и вообще все, что касается правильной, тематической нашей музыки. Заходите в родные песни. Вы же не знаете, что у нас здесь для тех, кто за полночь и потом до утра вот сюда прям до моторов слушает родные песни. Вы же не знаете, ведь вы же не видели, ведь вы же не слышали, что у нас специальный плейлист сейчас подобран, и там музыка военных лет, военных дорог, военных... музыка героев. И вот это все там в родных песнях. Ну, это же, ну это надо, это же надо знать. Кстати говоря, о судьбе, о ее поворотах, о движениях и о последствиях, я тут подумал, что, ну, все мы ждем астероида, который должен жахнуть в Землю и таким образом объединить снова человечество и напомнить нам, что на самом деле имеет значение, а не вот это вот все. Но можно прибегнуть и к менее радикальному способу. Еще одна пандемия. А? Как вам? Еще одна удаленка. Еще одни QR-коды. Снова пустой город, снова мир никуда не летит. Все остановилось, все замерли. Это ли не решение проблем? И кажется, началось на одном из кораблей круизных. По всему миру сейчас ищут разбежавшихся оттуда туристов. Они увезли с собой Хантера какой-то вирус. Хантер, не, Хантер это Байден, а это Хантер. Молодец, хорошая Кармина была, хорошая. Хантавирус, вот они разъехались все, и я думаю, класс, идем к новой пандемии. В центре имени Гамалея обозначили сроки создания вакцины от хантавируса. На это может уйти около полутора лет. Научный руководитель Александр Гинзбург подчеркнул, что российские ученые обладают необходимыми знаниями. По его словам, разработки, связанные с вакциной от хантавируса, еще не проводились из-за необходимости значительного финансирования при слишком малом возможном рынке для препарата. Но теперь вспышка на круизном лайнере заставит обратить внимание на проблему, и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидемпоказаниям, сказал Гинзбург в беседе с «Известиями». Ученый отметил, что вакцину следует создавать сразу после 5-7 наиболее распространенных штаммов. А? Понятно? Вот. А тут у нас, оказывается, 2023 год. Вот этот пост в... А в чем он, этот пост? В Иксе, что ли? Называется Сушсьер. Сушсьер. Он пишет, что коронавирус закончится. Вот. В июне 22-го был заведен аккаунт. И он говорит, окончательно в 23-м закончится коронавирус. Но начнется другой. На аватарке этого аккаунта Вещунья из Кунг-фу Панды. Помните, там такая была старая бараниха, она такая ходила. И оккультная символика с надписью «Предвижу будущее». Это, с другой стороны, здесь как бы предвидеть будущее, эпидемии случались в истории человечества, случались. Ну и будут случаться. Пока живы вирусы и пока живы их носители. Ну, мы с вами. А еще все млекопитающие. Пока все эти живы, вирусы будут повторяться. Тут особо предвидеть будущее, предвидел и предвидел. В общем, я подумал, это же классно. Это же или нет, или да, или нет, или да. Ну, прикиньте, нас опять сейчас вот всех приземлили, все по домам, все такие в масочках, все... Вы вспомните, как спокойно-то было. Как было хорошо. Ты живешь, словно в детском саду. Ты живешь, словно в пионерлагере. Ты знаешь, что будет вечером. Ты знаешь, что будет завтра. Ты знаешь, что будет через неделю. Ты будешь сидеть дома. Ты будешь выбегать в магазин. Самой главной угрозой будет прикоснуться к чему-нибудь без санитайзера, потом не помыть руки. Ждать будешь, все время будешь ходить принюхиваться, чувствуешь ли ты запахи. Вот это проблемы. И ты живешь такую свою классную, понятную, ровную, предсказуемую жизнь. Ничего не происходит в мире. А что там происходит? А ничего не происходит. В мире ничего не происходит. Никто ничего не делает. Никаких автомобилей никто не производит. Никаких пробок на дорогах. Вообще ничего. Ты выходишь с собачкой погулять. В лифте встречаются какие-то люди, и они говорят, нет, мы с вами не поедем, мы поедем после вас. Пожалуйста, пожалуйста, поезжайте. Они не хотят дышать с тобой одним воздухом в этом лифте, так как если бы когда ты выйдешь, то вместе с тобой выйдет весь твой воздух. Ну, это другое дело. В общем, это же кайф. Нет? Как показывает практика, пандемия войну не остановит. Эпидемия испанки. Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста, но мне кажется, что испанка стала следствием войны, а не наоборот. Это, ну, я могу ошибаться. Так, при использовании адаптивного круиза, наконец, пошли практические вопросы. Адаптивного круиза, контроля. Где правильнее всего держать правую ногу? Спрашивает Наталья. Правая-то какая? Ага. Ну, я думаю, на приборной панели. Я вижу эти постоянно видосики, как в Штатах в основном. Как правило, черные ноги торчат из окна. Но, правда, это на пассажирском. Из пассажирского окна торчит нога. Вот, обычно черная такая, босая или в носке. Женская. Ну, или это у них такие мужские ноги, как женские, не знаю. Ну, такая женская нога торчит. Еще я делаю вывод, что правильно женщине, когда она едет в машине, держать ногу правую вверху где-то, вот в окно, выставить ее. Любопытно, что когда происходит ДТП, сработает подушка безопасности, можно только предполагать, какую позу из Камасутры примет эта нога, вот это ее хозяйка, не знаю. Сейчас я вспомню по себе, где я держу. Но все зависит от того, в каком режиме вы находитесь. Если вы на шоссе, а адаптивный круиз, как правило, это шоссейный ассистент, он не городской. И у тебя прямолинейное движение, и ты едешь, вот, ну, к примеру, ты выходишь на М-11 в Питер, да, вышел. Уже доехал туда, где у тебя две полосы. Занимаешь какую-нибудь там, ну, любую из этих. И ты видишь на километры вперед, обзор у тебя потрясающий, видимость хорошая, дорога хорошая. Ну, как бы, в этой ситуации я держу ноги, левая у меня, значит, на подножке, на подставке, а правая так, просто так же лежит с другой стороны, так на полу. Вот и все. Такого прям фиксированного положения нет. Это же, как с тормозом, это зависит от ситуации дорожной. Если она предсказуемая, долгая, расслабленная, спокойная, то вот. Но вопрос, спасибо за интересный вопрос. Этот дрессировщик, хотел сказать, этот дирижер очень крутой. Крутое у него выступление, все действительно шоу какое-то такие вот очень большие. Давайте затронем тему техобслуживания гибридных электрических автомобилей, подсказывает мне Алекс. Что обслуживают и сколько стоит? Обслуживают, но каких гибридных? Если это последовательный гибрид, в электрических автомобилях обслуживают ничего. В электрических автомобилях проверяют, ходят, стучат по колесам, тум-тум-тум, такой тест постукивания по колесу. В электрическом автомобиле проверяют резинки стеклоочистителя. Я не шучу сейчас. Вы думаете, я шучу? Сейчас. Регламентные работы в рамках ТО электромобиля. Я же когда-то уже эту тему мы здесь смотрели. То есть там резинки надо проверить, уплотнители надо проверить, постучать по колесу нужно. Батарея, диагностика батареи, ну да. Колодки тормозные, они есть у автомобиля, но их там проверяют, меняют, там, я не знаю, тысяч на 100, наверное, на 150. Потому что львиная доля торможений происходит через электродвигатель и режим рекуперации. То есть сам мотор тормозит, рекуперируя энергию, и поэтому тормоза, как таковые, уже на финальных стадиях торможения задействованы, либо в экстренных торможениях. И вот основные работы при техобслуживании электромобиля. Вот я нашел. Диагностика высоковольтной батареи, проверка обслуживания системы охлаждения, компьютерная диагностика обновления ПО, если требуется, проверка тормозной системы, замена фильтров технических жидкостей, проверка подвески рулевого управления. Все. И резинки дворников обязательно проверить, потому что это... Ну а что вы хотели? Когда нужно делать ТО на электромобиле? Там все зависит от регламента, указанного производителем. Производитель сам решает это все дело. Значит, регламентные работы в рамках ТО последовательного гибрида. Посмотрим. Из своего опыта я скажу, что последовательный гибрид от электромобиля отличается только наличием двигателя внутреннего сгорания, который требует регламентных работ примерно таких же, какие требуются при проведении ТО обычного ДВС автомобиля, за исключением только в той части, которая касается двигателя. А значит, замена масла, масляный фильтр, воздушный фильтр, время от времени свечи зажигания. Все. А дальше работы те же, что по электромобилю. Проверка высоковольтной батареи, моторы, программное обеспечение, тормозная система, рулевое управление. рабочие жидкости. И вот, это все. Вот, мне кажется. Значит, регламентная работа в рамках ТО — последовательный гибрид. Последовательный гибрид. Принцип работы, недостатки, примеры, перспективы заключения. Нет, мне же нужны работы. Ну, у вас последовательный гибрид, елки, чего вы молчите? Вы же обслуживали автомобили. Я не обслуживаю последовательные гибриды ни разу. Я все время получаю эти автомобили тогда, когда вот регламентные работы... тогда, когда уже сделаны им эти все штуки. Последовательные гибриды, использование, техническое обслуживание. Во, техническое обслуживание и сервис. А вы молчите. Нет, чтобы звякнуть и рассказать. Основные работы по техническому обслуживанию. Батарея, центральный компонент электромобиля, гибрида. Диагностика включает оценку состояния, уровня деградации батареи. Балансировка ячеек для равномерного распределения заряда. Балансировка ячеек, это я не знаю что. Обновление программного, это было. Система охлаждения проверяется. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Чистка радиатора. Тормозная система. Состояние тормозных колодок и дисков, ну, это, как уже сказано, это надо сотню тысяч километров проехать, а то и больше. Ну, конечно, зависит от автомобиля, потому что есть очень тяжелые автомобили, и тормоза вы все-таки используете гораздо активнее, чем на легких каких-нибудь. Работоспособность системы рекуперации, уровень тормозной жидкости. Проверили. Диагностика электрических соединений, работоспособность зарядного порта, обновление программного обеспечения. Осмотр амортизаторов пружин. Ну, то есть подвеска-то у этих автомобилей — это подвеска обычного автомобиля, поэтому работы по подвеске проводятся плановые, такие же, как на обычных автомобилях. Проверка состояния шарниров, втулок, балансировка колес, проверка схождения. Дополнительные процедуры, замена масла в приводных узлах, агрегатах, замена фильтров, замена свечей зажигания. Опять же, последовательный гибрид, как я уже сказал, обычный двигатель ДВС, соответственно, у вас там плановое ТО. Все. Обслуживание, ремонт гибридных компонентов. Проверка, ремонт, замена компонентов трансмиссии для обеспечения. В общем, ничего сверхъестественного. Ну, то есть выпадает что? Выпадает только коробка. Если мы говорим о гибридах. Ну, ее как таковой нет. А в остальном все, плановые работы по двигателю, по подвеске, тормоза посмотрели, все сделали. Просто расходников, может быть, чуть-чуть другие расходнички. Кстати говоря, вы знаете, вот вы затронули эту тему, я вспомнил здесь, что масло в редукторе и антифриз, вот Андреа пишет. Это по электромобилю, вероятно, масло в редукторе. Да, но и то, масло в редукторе, это же не на каждом ТО делается. Это раз во сколько? Тысяч? 50? 60? 80. Про гибриды. Компания Geely, которая, как известно, умеет удивлять своим динамикой развития. Я напомню, что Линко, Зикр, это все суббренды, которые, в свою очередь, Galaxy, опять же, линейка Galaxy, это все суббренды, которые принадлежат головной компании Джили. А, ну, еще и Volvo. Нужно признать, что у них ведь 100% с 2010 года. 100% акции компании Volvo. Это вам не приобретение R&D-центра. Это приобретение всего бренда. Так вот, речь не об этом. Речь о том, что получаю вчера письмо от них, и по этому поводу даже запулил пост, потому что мне кажется, это один из уникальных моментов, случаев, в телеге, почитайте там подробнее об этом, когда могут найти некие общие точки соприкосновения и отвязные непринимальщики ничего нового, ну, таки вот, ну, категорически ничего нового не могу принимать вообще, и не хочу, самое главное. Есть только две аббревиатуры, может быть, три, V6, V8 и V12. Ну, у кого-то еще, может, V16, если ты работаешь на карьерном гибридном самосвале БелАЗ. Ну, в общем, моторы могут быть только-то... А даже двухлитровыми бывают только пакеты сока. Ну, вы знаете, есть такие люди. И при этом есть точки соприкосновения таких людей с теми, кто все-таки идет нога в ногу с прогрессом и идет в будущее. В то будущее, где обычным ДВСом все-таки места уже не остается. Все, это уже железобетонно понятно. Накануне, вот пока весь мир прильнул к своим голубым экранам и следил за тем, что происходит в Пекине с точки зрения автомобилей, Джили тихонечко выкатили технологию. Так это часто бывает, когда что-то, предвещающее глобальные изменения, на старте выглядит чем-то, на что многие даже не обращают внимания. Что-то появилось там, что это такое? Это у меня гравицап. А что она делает? Да, она перемещает в пространство. А, да, ну, что-то, ну, ладно. А это что у вас? Это у меня аэрогриль. О, вот это дело, расскажите, что за аэрогриль? То есть вот так это иногда бывает. Не скажу, что произошло именно такое на автосалоне в Пекине, но, в общем-то, в определенном смысле слова это некая веха в развитии гибридизации. Потому что до этого мы привыкли, ну, сейчас гибрид последовательно это что? 1.5 литра, генератор-двигатель и батарея. Volvo сделали гибридную систему для последовательно параллельных гибридов, которую можно использовать как в автомобилях на платформах с продольным, так и поперечным расположением силовой установки, внимание, на базе V6 мотора. На базе мотора V6 угол развала этих цилиндров 90 градусов весит 160 килограммов, очень легкий. Легче, чем вообще все, что сейчас есть. А 476 до 544 лошадей мотор, на котором интегрировано, как это сейчас на гибридах, ну вот X5 и EMI, к примеру. То есть у тебя силовая установка — это мотор, там же электромотор, который добавляет мощности обычному двигателю внутреннего сгорания. Ну, то есть это некое комплексное решение. Выглядит это вот так, вот вся эта установка. То есть с той лишь разницей, что здесь, видите, электродобавка, она сама по себе примерно такая же, как и V6. То есть интегрирован 800-вольтовый электропривод Horse 4 LTHT, ALDHT, что бы это ни означало. С двумя моторами отдача привода 612 лошадей. И все это будет устанавливаться на серийные автомобили. Вы понимаете, о чем речь вообще идет? Там суммарно до 1000 лошадиных сил, при этом это может быть автомобиль, который использует и прямую связь двигателя ДВС с колесами, и может использоваться как параллельный гибрид. То есть это такая история, при которой вы вообще от розетки не зависите и можете пульнуть куда угодно по трассе на какое угодно расстояние, при этом под капотом около 1000 лошадиных сил на базе V6 мотора бензинового. Попробуйте пока это осознать. И эта технология уже практически серийная в 28-м году на автомобилях Geely. Все, граждане, с наступающим, с великим днем, великой победы. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы!
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об уничтожении в течение ночи 264 беспилотников ВСУ. Украинские военные предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 0 до 7 часов утра по московскому времени. В сводке оборонного ведомства говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями 16 регионов, а также акваториями Азовского и Черного морей. В частности, БПЛА сбиты в Белгородской, Курской, Ростовской, Тульской и Ярославской областях, в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане и в Московском регионе. Центре имени Гамалеи обозначили сроки создания вакцины от хантавируса. На это может уйти около полутора лет. Научный руководитель центра Александр Гинзбург подчеркнул, что российские ученые обладают необходимыми знаниями. По его словам, разработки, связанные с вакциной от хантавируса, еще не проводились из-за необходимости значительного финансирования при слишком малом возможном рынке для препарата. Вероятно, эта вспышка на круизном лайнере заставит обратить внимание на проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям, сказал Гинзбург в беседе с «Известиями». Власти США начнут аннулировать паспорта должникам по алиментам. Мера начнет действовать с пятницы, 8 мая. Речь идет о задолженностях от 100 тысяч долларов. На первом этапе мера коснется более 2500 человек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на Госдепартамент. Мера будет применяться только при подаче заявления на продление документа, но и в отношении действующих паспортов. В дальнейшем механизм будет распространен на всех родителей, задолжавших более 2500 долларов. Это порог, установленный федеральным законом 1996 года, который на практике долгое время не применялся. Граждане, чьи паспорта будут аннулированы, получат сообщение о невозможности использовать документ для поездок. Синоптики скорректировали прогноз погоды в Москве на 9 мая. Днем воздух столицы прогреется до плюс 15 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале, что прогноз уточнен в лучшую сторону. Метеоролог отметил, что нижняя граница облачности будет находиться на 470-650 метрах и выше, что позволит провести воздушную часть парада. По прогнозам Тишковца, атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 97 копеек. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Имена. Поверх времен.
14: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
20: Каждое воскресенье после 17 часов.
19: Гость в студии.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
19: 80 лет Великой Победе. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Восемь часов 8 минут, пятница, май, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

Так, с наступающим, 80 лет, пишет Смирнов. Что 80 лет? Доброе утро, пишет X. Всех с праздником Великой Победы, пишет ассистентный администратор. Доброе утро, столица, всех с наступающим праздником, Днем Победы, пишет СВ. Здравия, Алексей, с наступающим, пишет Нигматулин. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Жалко, что при белых списках не работает ваше радио, пишет X. И как же вы нас слушаете? Или вы просто ко времени написали? А, вы же не услышите, что я вам говорю сейчас. Не 80 лет, а 81, пишет Нилс Майкл. А я что, говорил 80 лет? Я не говорил 80 лет. Почему 80 лет? 81 год же в заставке перед программой, да, было какая-то ошибка. Ну, ошиблись, конечно, бывает.

Сегодня работает, пишет X. Ну и, кстати, вы говорите, почему ошиблись-то? Пока-то же 80 лет. И вот 9 мая будет 81 год. А? Просто наши звукооператоры и звукорежиссеры очень точно подходят ко всем фактам. Мы же будем 9 мая праздновать 81 год. А сейчас же 8 мая, правильно? Так что давайте. Там это. Как это, убедительно сейчас было, я смог оправдать их. Вот интересные ночные беспилотники, которые сбили сегодня ночью, считаются нарушением перемирия, пишет доброжелатель. А почему вам это интересно, если уже есть утренние беспилотники, которые сбили? Уже можете не считать ночные беспилотники, есть уже утренние. Уже есть те беспилотники, которые от 0,0. Тут я что-то другое обсуждаю. Но, ну, в смысле, от нолей уже есть все. Уже есть заявление по этому поводу, например, Сергея Собянина, то есть вполне себе официально. Есть даже заявление Министерства обороны, я так вам скажу. Если вдруг вы интересуетесь именно этой темой, а вы все про ночные, зачем вам ночные? Уже думаете о не о ночных? Силы ПВО с начала объявленного России перемирия уничтожили 264 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны. Вы же все время делаете вид, что вам кто-то другой сообщает о сбитых беспилотниках. Не Министерство обороны. Вам кажется, что вам сообщают об этом телеграм-каналы? Ну так телеграм-канал-то у Министерства обороны эту информацию берут. Значит, с полуночи до 7 утра дроны были сбиты на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крым, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей. То есть перемирие, так сказать, Украина не хочет соблюдать, судя по всему, не хочет. Так почему Киев не горит синим пламенем, пишет доброжелатель. Ну, сейчас выйдут дипломаты эти зарубежные, и чтобы Третья мировая не началась, вот они выйдут, ну и дадим туда, нет? Вот, знаете, ведь вы же, наверное, опять будете меня спрашивать, а почему Зеленский там до сих пор ходит, дышит и все такое. Слушайте, я понял одну вещь, наконец-то, сквозь годы ответа на этот вопрос в эфире, я придумал самую вескую версию, самую мощную, после которой, вот я вот вам ее расскажу сейчас, после которой вы не сможете, у вас не будет карты, так сказать, которой можно перебить эту историю. Смотрите, либо Зеленский на Украине и прикрывается живым щитом из европейских и западных других политиков, они туда приезжают, либо он сваливает в западную страну. Не бывает такого, чтобы Зеленский был один. Как вам такое? Не бывает. То есть, если хочешь долбануть по Зеленскому, придется забрать с собой какую-нибудь еще Урсулу и все такое. Все, в этом прикол. А если он, западные политики не находятся на Украине, то он находится тоже не на Украине. Вот и весь прикол. Вот такая тема. Как вам? Живой щит из европейских политиков и дипломатов, постоянный. Так, вроде убедительно. Согласен. Гасите, пишет Александр. Так это можно объяснить, что это хитрый план, пишет Ал. Давайте без всяких хитрых планов. Вот я вам говорю. Либо какие-нибудь эти отираются, принцы Гарри в Киеве, либо этот отирается возле принца Гарри где-нибудь в Британии. Все. Вот и ответ. А ударить по руководству европейских стран, это как бы, резкая-резкая эскалация. Сильная. Прямо чрезмерно сильная. Да? Представляю Мерц, Макрон и Стармер, как трус, балбес и бывалый, на дороге взявшись за руки, пишет Василий. Ну ведь так оно и есть. Там же один, одна тусовка сменяется другой тусовкой. Один уехал, другой приехал. Вот сейчас вот вы можете сказать, кто сегодня, завтра будет в Киеве из шишек западных? Вроде как официально не объявлялось, что кто-то будет. Но ведь будет. Ведь будет. Ведь приедут на этот вонючий вокзал там. Будут там обниматься, улыбаться. Будут же, правда же?
Ну нет, сколько этих дипломатов перебили, вот, пишет Гермошлем. Если и бить, то по Кащею в Букингемском дворце, пишет Александр. Живой щит, пишет Алекс. А приезжая в Киев, они приезжают в зону боевых действий, сами виноваты. Да как, вы мне сейчас рассказываете то, какой вы молодец и как вы все классно решили. А я вам говорю о том, как бы, что при ударах по этим персонажам, типа там Урсулы какой-нибудь или принца Гарри, ну это как бы высока вероятность ну, эскалации именно с европейцами там, ну или с какими-то еще странами. Вот о чем идет разговор. Вот вам мое предположение. Соответственно, а то, что они приезжают в зону боевых действий и сами подставляются, ну, конечно, они сами подставляются. И они это знают, они поэтому и подставляются. Чтобы не ударили. Вот и все. Тот, кто хочет ударить, не предупреждает, пишет Бомбила. Не актуально, предупреждают. Предупреждают, много говорят и потом еще и ударяют. Сейчас в политике так. Так сейчас в политике. Это ведь предупреждение должно служить определенным целям тоже, в том числе. Это кто-кто? Козеля выйдет, пишет Евгений. Давайте хотя бы вонючий вокзал в Киеве разбомбим, чтобы больше не приезжали, пишет Денис. Ой, ну они на машине приедут. Доедут, куда хватит путей железнодорожных, на поезде, а потом на машине приедут. На мотоцикле, на этих, на самокатах, привезут их там как-нибудь. Так, а вчера вот Мария Захаровой ответили, что никто из Киева не уедет, никто не верит нам, пишет МТВордс. Так это европейцы ответили по европейским дипломатам. Что, мол, мы тут были, есть и будем, там кто-то из Евросовета или кто. Все, были, есть и будем, мы, короче, никуда не поедем, все. То есть, я вам сейчас говорю, как есть. Они действительно живой щит. И они действительно понимают, что их присутствие там осложняет нам ситуацию. С другой стороны, я так понял, что мы уже, наверное, вот сейчас переходим к новому этапу. Ну, судя по всему, ну, все-таки заявления сейчас звучат очень серьезные. Раньше таких заявлений не было. И тут уже, наверное, речь идет о том, что дипломатам западным объясняют, что, ребята, ну, мы знаем эту вашу веселую игру, типа, не посмеете ударить, потому что мы здесь, но, как бы, ситуация уже такая, что нам... видимо, надо будет это делать, и вы, как бы, ребята, уже, ну... и кровь ваша на вас, вот по типу того. Поэтому мы еще раз вас убедительно просим. Мы же уже несколько раз убедительно попросили дипломатов западных выехать из Киева. Не правда ли? Вот. Некоторые задаются вопросом, а почему мы несколько раз попросили их? Вообще, зачем мы их просим выехать? И чуть ли мы несколько раз. Вот, может быть, для того как раз, чтобы они наконец-то поняли, что это новая реальность. И мы их, там, как в фольклоре, три раза предупредили, да, мол, выезжайте, они такие, нет, мы такие, давайте, давайте, давайте, пора, уже все, другая жизнь началась, начинается другая жизнь, другой этап, так скажем. Они, нет, мы такие, мы еще раз настоятельно рекомендуем вам, дорогие друзья, ну и все в таком духе. Европейское руководство не жалко, а обострение уже доведено до предела, пишет Олеся. Нет, обострение не доведено до предела. Нет, Олеся. Еще пока не доведено до предела обострения. Если вы говорите о возможном конфликте России и, ну, там сложно сказать, какая коалиция с той стороны будет. Ну, вот, скажем, Запада. Скажем, Запада. Еще пока не предел, далеко не предел. Предел, он по-другому выглядит, и вы все знаете, как он гипотетически выглядит. Это напоминает, как родители детям повторяют, а потом начинается, пока не рявкнешь, они почему-то не слушаются, пишет RTV. Ах, вы там рявкаете на детей? Ай-яй-яй.
Так, а вы последнее заявление Зеленского видели, пишет Нигматуллин? Может, и видел. А какое было последнее? Понимаете, в том дело, что пока он, как сказать, хрипит и дышит, он же постоянно делает какие-то заявления. Вот. Последнее заявление Зеленского я бы с удовольствием посмотрел, если бы оно было действительно последним, понимаете? Ну, в смысле, вот и последнее заявление Зеленского, наконец-то. Вот. Мы с полной уверенностью вам говорим, что больше заявлений от него не будет. Но это было бы здорово, конечно. Ну, сами понимаете. Я вот и говорю о некоторых сложностях. Вот как вам, не сможете вы перебить продукт моей аналитики? Вот все уже не сможете перебить. Вот вам и ответ на все вопросы. Потому что вот эти хитромордые западники живым щитом все время его прикрывают. Либо он скрывается на их территории. Вот тебе и все. Можно сколько угодно им угрожать, а можно ударить уже по центру принятия решений и перестать делать заявления, пишет Александр. Александр, все это понятно, очень интересно, как говорится. Зря мы прошли мимо вашей лавочки, вы нас обругали сейчас. Вот зачем вы это делаете? Россия довоевалась до того... это заявление Зеленского, я понял. Россия довоевалась до того, что даже их главный парад теперь зависит от нас. Вот. А когда-то ведь он не вылазил из бункера, пишет Алексей. Ну, когда-то был, но потом попросили его не ликвидировать и все такое. А так вообще, если его угрозы говорить, ну, угрозы, да, вот он эти угрозы свои множит. Ну, что ж, ну, значит, по банковой. Чё? Ну, чё теперь? Нет, европейских дипломатов, конечно, очень жалко, но они же, ну, знаете, есть такое выражение, оно, конечно, не сильно литературное, и я бы не сказал,

Не шутка. Все, не шутка. Мы не шутим. Понятно. Вот так вот. Ну, наверное, есть же все-таки дипломат с мозгами там какие-то все-таки, наверное, существуют. Предупреждение должно быть один раз, а не 15, иначе от него пропадает эффект, пишет крыс. Крыс, ну вообще предупреждение должно быть только раз, чтобы оно возымело эффект. Вот, мне кажется, нет. Поэтому сколько надо, столько и будет. А дебилов бесполезно переубеждать, пишет Конь-огонь. А они не дебилы, Конь-огонь. А они не дебилы. Они просто говорят, а мы вот тут есть, и поэтому не ударите. Потому что, вот, получается, тогда вы ударите по нам и все такое. Вот, вот примерно так. Вот, вы не ударите по нам. А мы вот тут вот ходим, мы тут вот мороженое едим, там вот тут все. В кафе сидим. Короче, живой щит. Такие дела. Да сейчас похорохорится, а на самом деле потихо и свалят, пишет Спамбокс. Я тоже так думаю. Я думаю, сейчас перед предупреждением они уже такие, а, хорошо, и собираются. И вот так вот потихонечку собираются и такие, мы не уйдем! Мы никогда не уйдем! Мы будем здесь до конца. А? Вопрос, а если они до удара все убегут и будут лаять из Польши? А или из Львова какого-нибудь, пишет Павел. Не, ну это понятно, могут и лаять дальше, пожалуйста. Так мы же не против того, чтобы они лаяли, как я понимаю. Я так понимаю, что в целом нам не очень нравится, что эти очень хитрые люди придумали схему. А схема заключается в том, что они своими тушками прикрывают тушку Зеленского постоянно. Привозят там каких-то королей, принцев, вот, министров, премьер-министров. Руководителей комиссий каких-то. Ну, то есть, они все время тушками своими туда, там присутствуют. И как бы получается, выбей их тушки, а они начнут кричать про войну с нами, потому что якобы, ну, они ударили по нашему руководству там. Ну, вот что-то в таком духе, представляете себе? Могут же начать такое орать? Могут, и наверняка и начнут, кстати. Вот, поэтому вот такая ситуация. Я, кстати, подумал по поводу вот этих контингентов всех, которые они все хотели на Украину завести, но так и не завели. Во-первых, смотрите, оказывается, если предупреждать несколько раз, то это может сработать. Это вот вы говорите, надо один раз сказал, а потом ядеркой положил. Да, но, смотрите, а не помните, хотели завести контингенты свои? Ну, вот это с флагами зайти, там, Ну, не стали, не стали. Но их настоятельно несколько раз предупредили, что это неправильно, это будет очень плохо и все такое. Но в целом, я так понял, концепция вот присутствия, опять же, малочисленных на самом деле для эффекта хоть какого-нибудь на фронте групп американских, тогда еще говорили американцы, французских, там каких-то немецких прочих солдат, она служит целью вот опять живого щита. То есть закидываются эти военные и типа, ну вы же не будете бить по нашим военным. Ну, мы, заходят французы с флагами, встают и стоят. Вы же не будете? Мы такие, будем, бабах туда. И у них там, допустим, с одного удара 5000 потерь. Там, не знаю, они все стояли коробочкой, 5000 потерь. Эй, выходит Макрон, 5000 самых лучших из лучших сыновей французского отечества, которые хотели мира во всем мире и защищали демократию сейчас. Мы не можем оставить это без ответа. Ну... Поняли, да? То есть вот эти контингенты, вот сейчас спор же какой ведется? Немцы, которые залезли и продолжают лезть в Прибалтику, и оценки две. Аж 5000 и всего лишь 5000. Вот так вот. Такие две оценки существуют в экспертной среде. Вот то, что я слышал. Аж 5000, куда это немцы и так далее. И я согласен с этими. А другие всего лишь 5000. А дело ведь не в этом. А дело ведь не в этом. А дело в том, что дай по какому-нибудь объекту в Прибалтике, а там немцы, черт,

0: Ну, одна радость. Американцы, говорят, кого-то там выводят. Но они выводят тоже, не все они выводят, я вам так скажу. У них что-то там около 80 тысяч, и они выводят что-то около там 4, что ли. То есть где-то еще 76 все равно затеряется там. Куда я не дай, по какому заводу, там какой-нибудь американский помрут, немцы какие-то помрут, еще что-то. Ну, короче, вы поняли. Они там так и есть же, захватывали же британских полковников, кого-то даже не отдали назад, Александр. Александр, не путайте кислое с пресным. То, что там есть эти полковники какие-то и прочее, есть, но они же не под флагом. Ну, типа, это их проблема. Потом американцы всегда говорят очень простую вещь. Они такие, ну, катался на лыжах, упал там. А если ты официально с флагом, эй, мы здесь! И мы здесь будем есть, быть. И тебя, например, нет. А объявлено все. А все объявлено уже, все. Пафосные мероприятия там. Француженки провожают французов. Ну, вы поняли. Это уже другая ситуация. Здесь это как бы они-то есть. Американцы там, и французы есть, и поляков в достаточном количестве. Но это как бы не они. Потому что это как бы волонтеры, добровольцы, там, все. На них не распространяются те вот правила, которые распространяются на других. Они вот другие, это вот они вот сами захотели, поехали, как бы. Мы тут при чем? Соответственно, нет необходимости потом вставать с грозным там видом каким-нибудь, например, Макрону, и говорить о том, что нанесен удар по Франции. Ну да, там кто-то что-то погиб, но это же его выбор личный. Это же не Макрон его туда послал, поняли, да? Хотя, конечно, Макрон. Но не Макрон, потому что не под флагом. Поэтому есть такая тема, операция, да, там, подложным флагом, без флага, такая, сякая. Есть разные хитрые схемы, вы их знаете. Вот, ЧВК там, еще что-то. Значит, мы не уверены в своих силах, боимся эскалации, пишет Станислав. Станислав, а я не понял, то есть, а надо не бояться эскалации? Надо типа, эй, ну тогда надо сразу просто ядерную войну и все, а там уж кто выживет, с тараканами договориться. Ну что, Станислав, вы написали-то, я даже не понял. 8:30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 8:30 в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Губернатор Пермского края сообщил об ударе украинских БПЛА по промплощадкам. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В своем канале в мессенджере Макс Дмитрий Махунин написал, что на месте работают оперативные службы, проведена эвакуация сотрудников. Он подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Накануне в результате атаки украинских дронов были повреждены промышленное предприятие, многоквартирный дом и расположенный рядом с ним корпус больницы. Пострадал один человек. По итогам оперативного совещания властями было принято решение об отмене в Перми парада в День Победы. Росавиация сообщила о введении ограничений во Внукове. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Причина – действующие в районе авиагавани временные ограничения на использование воздушного пространства. Возможны корректировки расписания вылетов, меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, сообщили в ведомстве. Ранее Сергей Собянин заявил о 26 уничтоженных на подлете к Москве украинских дронах. Столько беспилотников и дежурные средства ПВО ликвидировали с начала суток. Мария Захарова указала на оставленные Бараком Обамой и Джо Байденом после себя Авгиевы конюшни. Официальный представитель МИДа России подчеркнула, что проблемы, накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона, требуют решения. Дипломат дала такую оценку сложившейся ситуации в беседе с РИА Новости. Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как главы наших государств Иван Кориджи в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти заболевания. завалы. Там уже не завалы, там были Авгиевы конюшни, оставленные байденовским и обамовским режимами, заявила Захарова. В конце апреля в интервью индийскому порталу First Post дипломат сообщила, что Москва поддерживает политический диалог с Вашингтоном без крупных ожиданий. В Общественной палате предложили ввести выплаты семьям с детьми к 1 июня. С инициативы выступил замсекретаря Владимир Гриб, считая, что к Международному дню защиты детей должны быть обязательно введены выплаты для таких семей, в первую очередь для многодетных. Это должен быть их праздник, заявил он ТАСС. Заместитель секретаря Общественной палаты добавил, что многодетность должна стать частью культуры России и всячески поддерживаться. Помимо финансовой помощи, Владислав Гриб предложил учредить новую традицию чествования родителей. Он считает, что 1 июня в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручать им грамоты, общественные и ведомственные награды за достойное воспитание детей. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.
0: В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Алексей, вот вы говорите, что надо бояться эскалации. Я не говорю, что надо бояться эскалации. Но я не говорю, что надо к ней стремиться. Мария, да? Вот термин «бояться», это же введен термин нашим слушателям. И вы вот продолжаете эту логику, да? Я не использовал слово «бояться». Мол, бойтесь эскалации! Я просто говорю о том, что есть вещи, которые к ней ведут, и, судя по всему, эти вещи, ну, там, происходят на самом деле, и мы видим, что постепенно мы по эскалационной вот этой лестнице поднимаемся, да, по лестнице эскалации, мы по лестнице подъема мы идем, какая-то бредовая фраза получается, да, масло масляное, короче говоря, постепенно мы, ну, все, ставки, что ли, повышаются, становится все жестче. Так можно сказать. И, да, ну ладно, мол, сейчас просто делают множество маленьких порезов. Да мне, Мария, я вообще этого ничего не говорил, а вы мне, знаете, иногда так это, не знаю. Но я сталкивался с такими вещами, но скажу сейчас тоже. Вот, ну, так придумываешь за другого его слова, а потом еще заставляешь его объяснять их, это, ну, неприятно немножко получается. Ну, то есть, вот, я знаю, как-то бывает. Но я-то не говорил этого. Смотри, вот я вот, ну, не говорил я этого. Вы уж меня простите, пожалуйста, а то получается как-то, ну, не знаю. Проблема еще в том, что по лестнице эскалации контроль по ее подъему делают противник аниме. Противник аниме. Они решают, когда, где и во сколько, как повысить уровень эскалации, пишет Александр. Да ну, понимаете, это движение по лестнице вдвоем. Оно вдвоем, оно вот так вот. Раз потихонечку. И все поднимаются по лестнице. Поэтому сказать, что противник решает, если бы противник решал, он бы давно нас уже стер с лица земли, это уже очевидно. Нет. Что за противник аниме? Ну, не нравятся человеку японские вот эти мультики там. Вот это. Вот это вот. Или что это? А вы не читаете Макс? Я его и читал сейчас вообще-то. Так мы сами позволяем им эскалировать, пишет Василий. Василий. Что значит «позволяем эскалировать»? Послушайте, Василий, вот вы знаете, мы им позволяем эскалировать. И я вам говорю, а как вы предлагаете не позволять эскалировать? Ну-ка, и вы мне сейчас по-любому напишите что-то, что будет означать эскалацию с нашей стороны. И дальше вы скажете, вот если вот эскалация была бы такая с нашей стороны, тогда бы они бы уже убоялись, наконец-то, и перестали идти по лестнице эскалации, остановились бы. А я вам говорю, а что если нет? Понимаете, да? Поэтому, когда вы говорите, мы им позволяем эскалировать, что вы имеете в виду? Как им, давайте, мы можем запретить идти по лестнице? Да черт с ним, будем говорить эту непонятную фразу. По лестнице эскалации. По подъемной лестнице. Для начала хотя бы торговать с ними, пишет Василий. Торговать с ними. Надо торговать с ними? Мы мало торгуем или что, Василий? Или не торговать надо с ними? Отрезать нас от рынков разнообразных. Это одна из целей их. Когда они вынуждены в результате своих неосмотрительных действий, например, на Ближнем Востоке, отменять санкции на нашу, например, нефть, ну, например, как это делают американцы в некоторых случаях, это говорит о том, что они сдают назад. Вот в чем дело. Потому что они бы хотели, чтобы мы никуда и ничего и никак не продавали, потому что когда мы что-то куда-то продаем, мы на эти денежки покупаем оружие, создаем его. Ну, не покупаем, покупаем, мы его делаем. Но, тем не менее, для производства оружия нужны денежки, вы сами понимаете. Мы стабилизируем ситуацию внутри страны, там и так далее. То есть мы когда зарабатываем, это очень хорошо. Ну, вы знаете, экономика это как бы базис. Поэтому, Василий, если вы имели в виду не торговать никуда, так я вам скажу, что от торговли мы получаем средства, которые мы можем тратить так, как мы считаем нужным. А мы, например, считаем нужным тратить их на совершенствование себя в сфере обороны. Наверное, вот так вот. Это уже не лестница, а эскалатор. Ну вот лестница эскалации, да. Не торговать, пишет Василий. Ну я вот вам объяснил, Василий. Вот когда говорят не торговать, вот Венесуэла не может торговать, как она хочет и с кем хочет, потому что американцы ей в определенный момент воздух перекрыли просто и все. Победила Венесуэла. Все, да, ответ ясен. Сейчас американцы хотят сделать так, чтобы Иран не мог никуда ничего продавать. Например, нефть. Например, в Китай и, например, даже в Европу. Обратите внимание, американцы сделали так, что Иран не может продавать нефть, например, в Европу. И, например, Европа по этому поводу очень сильно печалится. Но Иран стремится продавать нефть даже в Европу, которая вообще-то на самом-то деле, вражески настроена по отношению к Ирану. Это взаимозависимость. И Ирану нужны деньги. И отчет был у американцев накануне о том, сколько Иран, по их мнению, якобы внутренний отчет ЦРУ сообщает, сколько Иран продержится при такой блокаде, которая сейчас есть. Вот когда настолько заблокированы его возможности, в том числе и, может быть, даже в первую очередь торговые. Экспортные. Ну, вот они там что-то говорят, ну, больше 100 дней, там, что-то 120, что ли, по-моему, они называли. Вот. То есть, Иран говорит, не сметь не давать нам торговать. Торговать все хотят. Почему? Потому что когда ты что-то продаешь, ты взамен получаешь денежку. Да? Конвертируешь. А денежку можно конвертировать еще в какие-то вещи. Вот такие дела. Но они по нашей нефти бьют. Обратите на это внимание. Есть такой момент. А мы сокращаем, в целом вообще сокращаем поставки туда. И даже в определенный момент пошел разговор о том, что, может быть, их вообще прекратить. Но это тоже вопрос скорости диверсификации. Мы им нефть, газ, а не дроны, хохлам, отличный выбор. Василий, хватит тупить уже, надоел. Ну, правда, уже прямо тошнит аж. Мы делаем дроны на деньги, которые мы зарабатываем. Все, мозги включились или нет? Мы делаем. Наши дроны. Без наших денег дронов у нас не будет. Все. Я уже не могу проще объяснить. Уже утомил прямо. Дальше некуда. Значит, мне кажется, что конфликт прямой неизбежен. Лично я морально уже готов встать в строй. Даже жене периодически напоминаю, чтобы потом не было шоком, когда начнется война, пишет Павел. Конфликт неизбежен. С европейцами? Вперед, пишет конь-огонь. Этому лишь бы вперед. Значит, у них дронов больше, пишет Станислав. Я, Станислав, конечно, хотел бы у вас спросить, как вы посчитали. Ну ладно, не буду. Допустим, вы как-то посчитали. А КНДР на что делает дроны, пишет Роман. А КНДР, вы думаете, без помощи соседних государств, которые на протяжении многих лет помогают КНДР, смогли бы? Там и ракетная программа, и все остальные совершенствоваться в этом смысле. КНДР прекрасно понимает, кто кому и как помогает, и поэтому, ну, благодаря тому, что это честные люди, корейцы, они тоже помогают. Они говорят, не забываем о вашей помощи, дорогие товарищи. Вот, в отличие от всяких разных пашинянов и всяких остальных. Вот, это люди честные. Вот. С гнилая позиция. Когда будет у нас горячий конфликт с Европой, будем все равно продолжать жижу поставлять, пишет АК. Сомнительно. Я думаю, что когда будет конфликт с Европой, уже ни мы ничего им поставлять не будем, ни они у нас ничего покупать не будут. И к этому все и идет. Но если вы не будете делать вид, что вы ничего не понимаете и просто вот одно и то же говорите. Война уже запланирована и пропиарена. Пропиарена. Фамилия как будто чья-то. Западом. А она, значит, неизбежна. Пишет Супер П. Ну, то, что она пропиарена, то, что они угрожают и все такое, это одно. Другое дело их реальные возможности. Вот. И, конечно же, самое главное, наши возможности. Чего, пишет? Да, ну, чего есть. Так, Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны, пишет В. Готов встать строить. Так, милости просим, прямо сегодня заключаем контракт с МО и вперед. С дивана хорошо говорить, пишет Юлия. Юлия и все остальные, кто слушателя нашего подгоняет. Вы не знаете жизненных обстоятельств этого человека, перестаньте все выпендриваться, пожалуйста. У человека свои жизненные обстоятельства. Возможно, эти жизненные обстоятельства таким образом складываются, что он сможет встать в строй в момент обострения конфликта. Чего вы пристали к нему все? Ну, вы же не знаете. Может, он, там, не знаю, у него старшие там, ну, родственники и так далее, ему нужно за ними ухаживать. Может, еще чего-то. Может, он, не знаю, другой какой-то деятельностью занимается, крайне полезной для нас, для всех. Но как бы он говорит, что если уж такая ситуация, и прям будет еще хуже, то как бы я готовлюсь. Пусть человек... Чего вы на человека накинулись все? Такие все тоже командиры. ипотека там какая-нибудь, пишет Зурита. Ну, ипотека там какая-нибудь тоже, ипотека там. Может, дети маленькие, может, ему надо как-то на ноги их поставить, что-то оставить им там, еще что-то. Вы же не знаете ничего. И вот сразу прям, иди туда, давай. А может, он вообще уже отслужил, например, один контракт. А может, и два отслужил. А сейчас, может быть, он чуть-чуть отдыхает, этот человек. И говорит, ну вот, готовлюсь я. А может быть, он, не знаю, в Донбассе воевал где-нибудь в 14-м, в 15-м, а сейчас нет. И такой, ну вот, готовлюсь сейчас вот с европейцами, когда замес начнется, уже куда там все. Может быть такое? О, ну вот это правильная реакция. Человек хотя бы готов, вообще-то, в отличие от остальных, кто пишет там оскорбления, пишет Геннадий. Да вот это тоже в интернете, я обратил внимание на эти 500 тысяч комментариев, все время все такие так друг другу резко прям отсылают куда-то. Ну, может, это чуть помягче друг другу быть. Я думаю, что мобилизацию давно бы объявили бы. Думаю, денег нет у нас на это, пишет Станислав. На мобилизацию? Мобилизация дешевле, чем ее отсутствие. Потому что, когда тебе нужно осуществлять набор бойцов на добровольной основе, это на добровольной основе, а мобилизация – это уже другая история. Это уже когда родина-мать зовет. Поэтому вы не правы. Ситуация такая, либо все в строй, либо уезжать из страны, другого не дано, отсидеться никому не удастся, пишет Мария. Ой, Мария, только единственное, что я вам хочу сказать, что вы ситуацию описали все равно не соответствующую действительности. Уезжать из страны вы собрались куда? Ну вот, с современными средствами поражения, с отношением и всем остальным, вы куда собрались уехать? Ну, не в Израиль ли вы хотите уехать от войны? Вот, а то некоторые люди уезжали в Израиль, чтобы не воевать со своими соседями. Ну, как бы, как развернулась ситуация, мы знаем, мы в курсе. Угу. Венесуэлу, да, Венесуэлу. Военком, мы тебя узнали, пишет Миша Николаев. Удивительно, что женщины очень воинственны у нас тут. Видимо, понимают, что их туда не призовут, пишет Геннадий. У нас еще не такие воинственные в этом смысле. Посмотрите на соседнее государство 404, там прямо... Такие дерзкие. Прям ужас. Вот. Разведос спустя примерно полгода, год войны, говорил, что надо быть полным, глупым человеком, чтобы не понимать, что Украина — это разминка, война с НАТО и прямое столкновение неизбежно. И призывал мужчин приграничных областей, таких как Брянска, Воронежская, Белгородская, хотя бы физически быть немного готовыми к этому, пишет Дмитрий. Не, ну то, что люди говорили, что там прямой конфликт неизбежен, это одно. Другое дело, когда мы говорим о том, что это в принципе, гипотетически этого можно избежать. Можно избежать. И мы к этому не стремимся. К прямому конфликту с Европой. Ну, мы объективно к этому не стремимся. Другое дело, что действия Европы объективно, опять же, всех, к сожалению, толкают в эту ситуацию. Почему именно действия Европы? Они-то будут говорить, что это наши действия. Да потому что Европа совершенно не обязана, на самом-то деле, в той мере, в которой они участвуют в конфликте, участвовать в конфликте. Потому что Украина не в ЕС, и Украина не в НАТО. У них есть эти чертовы двусторонние обязательства, которые были подписаны всякими разными уродами. Да, это проблема. Потому что бумажка, вроде бумажка, но тем не менее бумажка подписана, и на этой бумажке у них там двусторонние обязательства с Украиной. У британцев на 100 лет, там, и вот это вот все. Это, конечно, проблема. И вообще, если конфликт с Европой неизбежен, то надо не с калашами бегать, а наращивать какое-то ракетное вооружение и ПВО, пишет Геннадий. Ой, Геннадий, тоже от глаза открыли, глаза открыли. А то мы с калашами бегаем, не знаем, что такое ПВО, да? Геннадий, давайте мы посмотрим на все самые передовые системы ПВО западные, которые существуют. Мы увидели как минимум на двух театрах военных действий, как они эффективны, эти системы ПВО. Мы увидели на Ближнем Востоке, где американские военные базы стали гореть одна за другой, как работают системы ПВО западные. И мы видим на Украине, как работают системы ПВО западные. И мы знаем, с какой скоростью они могут эти системы восстанавливать. Поэтому, а это не та скорость, на которую они рассчитывают. Но они хотят, конечно, увеличить производство и все остальное, но тем не менее. Как работает западная система ПВО, мы знаем. Более того, у нас есть как бы козырь. Например, Орешник, которому система ПВО абсолютно глубоко фиолетовая вообще все. Для него систем ПВО западных не существует. Ему неинтересно. Он говорит, о... Система ПВО западная, кажется, была. И все. Орешнику безразличны западные системы ПВО. Орешник закрывает всю Европу. Точно. Любая точка. И любые западные системы ПВО не существуют для него. Поэтому, когда вы говорите, что не с калашами бегать, вы такое ощущение, это как-то спали, что ли, все эти годы, или что, пропустили все, это вам заново все надо рассказать, или как? Если у нас есть Орешник, зачем нам тогда людей присылать в армию, пишет Геннадий. Потому что Орешник, он для других задач. Орешник для поражения объектов, прикрытых там системами ПВО, глубоко находящихся под землей и так далее. Крайне эффективное, сверхпередовое, дорогое, точное, разрушительное. И ультимативное вооружение, на самом деле. Ну, то есть, я так предполагаю, что если мы не будем услышаны в этот раз, я так предполагаю, гипотетически, что может же быть Орешник по центру Киева, да? Такое же может быть, насколько я понимаю. И вот вы увидите, что ни одна система ПВО не перехватит ничего там. Да, давайте Орешником по УАЗикам лупить, пишет Иван. Ну да, это вот то, что наш слушатель, видимо, предлагает другой. Но только уже и по УАЗикам-то нет, потому что вот эта зона контроля там, через дроны и так далее, она очень широкая, эта полоса. И УАЗика это достаточно большая цель уже для современных средств обнаружения и поражения. Да? Ну, разнообразные дроны, машинное зрение у них, все такое. Поэтому поменьше что-то. Мотоциклы. Электро. А он есть Орешник-то, пишет Игорь. Ну, Игорь у нас пропустил как минимум два применения Орешника. Игорь, вы пропустили, а никто в мире не пропустил. Все обратили внимание, посмотрели видео и сказали, ну да, ну да. Есть Орешник. У хохлов армия 1 миллион человек, пишет Станислав. А у нас? Во-первых, секрет, Станислав. Во-вторых, ну, информация по Украине, да, где-то кто-то говорит 900 тысяч, кто-то говорит миллион, по-разному говорят. Но вы же понимаете, что это не те же самые люди, которые были в самом начале. Да? Вы понимаете же, да, что качество контингента сильно снизилось? Или не понимаете? То есть это не один и тот же миллион. Это не те же самые персонажи. С той стороны. Мы же их выбиваем. Так. А куда мы второй раз попали, пишет Игорь. А знать надо. Какой-то там газ где-то какие-то европейцы хранили, классно себя чувствовали, и бабах, бабах. И нет. Что-то там на Западной Украине найдите где-то. Где-то там было, какое-то там хранилище. Роскошно там придумали европейцы в определенный момент копить. Теперь не могут. Так. И у нас было целых два орешника, пишет Александр. Боевых применений, Александр. Вам так нравится тупить, что я не понимаю. Давайте так. Вот мы поругались с вами сейчас. И продолжим ругаться уже потом. А сейчас мы послушаем рубрику «Ко дню Победы». называется она «Письма на фронт», а потом новости будут.
4: В 2007 году отряд поисковиков в Ленинградской области обнаружил необычную находку. Рядом с останками погибшей девушки-почтальона был найден ящик из-под пулеметных лент, заполненный письмами, адресованными бойцам Красной Армии на фронт летом и осенью 1943 года, их родными, близкими и товарищами по переписке. Энтузиасты восстановили тексты писем, а также установили судьбу их адресатов. Эти материалы стали основой для появления проекта «Письма на фронт». Иван Иванович Пахота был призван в самом начале Великой Отечественной войны. До войны Иван Иванович работал главным бухгалтером, успел жениться. В 1943 году, в бою, в котором погибли многие его однополчане, Иван Иванович был ранен. Как сложилась его судьба после этого, неизвестно.
5: Здравствуй, брат Иван. Передаю привет вам от всех родных, мамы, Маруси, мамутки Марии Павловны и Лидочки. В настоящем письме сообщаю, что мы живы и здоровы, и получили от вас письмо, которое вы писали 13 июня 43-го, за что очень и очень благодарны. Эта мама лично по ее адресу от вас писем не получала с декабря и позже, но мы на вас не в обиде. Но прошу вас, брат, пиши письма и на мою долю. Что могу прописать о себе? Я работал в Миятках бухгалтером в райсобесе. Но врачи не разрешили. Сейчас работаю кладовщиком в своем колхозе. Год плохой, засуха, хлеба мало. Дают на трудодень 200 граммов. И на косьбе 800 граммов в день. Сеноуборку кончаем, сена мало. 24 июля кончили сеять яровые, просо, гречу. Огороды не важны. У Маши картошка лучше нашей. Из скотины одна корова, один теленок, 5 голов овец и 4 гуся. На базаре мука 3000 пуд, масло 100 рублей, картофель аж 700. Феня обещается домой на время. Про папу на запрос отвечают в списках убитых и раненых нет. И славно. Феня в Самарканде, адрес Самарканд, вокзал до востребования. Желаю наилучшего, быть живым и смело бить фрицев. Спасибо вам за заботу обо мне, но мне сейчас очень хорошо. Я один дома из всех ушедших на фронт. С Калиновки даже новички подчиняются мне. Пока, до свидания, ваш брат.
4: Проект «Письма на фронт» подготовлен при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» и поискового движения России.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Россию. Президент Белоруссии посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и, как ожидается, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Такие данные приводят близкие к пресс-службе главы государства на телеграм-канал «Пул Первого». По приглашению президента России Александр Лукашенко вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата, говорится в публикации. Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку. Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на Ростовскую область. В селе Чалтырь в Мясниковском районе повреждены 20 домов и 3 автомобиля. Обследование зданий продолжается, пострадавших нет, написал глава региона в своем телеграм-канале. Слюсарь добавил, что пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в Первомайском районе в Ростове-на-Дону. Оно возникло после ночной атаки ВСУ. Суд в США признал незаконной импортную пошлину Дональда Трампа в 10%. Речь идет о тарифах, введенных американским лидером в феврале 2026 года. По данным Bloomberg, Федеральный торговый суд удовлетворил иск нескольких малых предприятий более чем 20 штатов, немедленно запретив взимать пошлину с 2 компаний СОФ и штата Вашингтон. Однако универсального запрета инстанция не вынесла, указав, что остальные штаты не считаются прямыми импортерами. Судьи постановили, что американские американская администрация неверно истолковала закон, приняв торговый дефицит к дефициту платежного баланса. Указ Дональда Трампа не доказывал наличие критических проблем с международными платежами, которые позволяют вводить такие пошлины в обход Конгресса США. Комментируя это решение, Трамп назвал судей ленивыми радикалами. В Мексике досрочно завершат учебный год из-за чемпионата мира по футболу. Занятия в школах закончатся 5 июня. Такие сроки обозначили в Министерстве государственного просвещения республики. Согласно новому графику, административная работа в учебных заведениях завершится 12 июня. Летние каникулы для преподавателей закончатся 10 августа, а с 17 по 28 число в школах пройдут две официальные недели, посвященные закреплению знаний учащихся. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах США, Канаде и Мексике. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Говорит Москва».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, пятница, май, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

Лев Толстой давно писал о духе войска. Как думаете, украинцев он какой, значит? Ну, вот там по-другому писали. Пока стоят, как упертые, массово не бегут, а очень хочется, чтобы драпали. Юрий, у них ведь убежавших с фронта столько же, сколько на фронте есть людей. Вы знаете это или нет? Не драпают они. Ага. Вы статистику по дезертирам там гляньте как-нибудь накануне, в следующей неделе. Вот так вот. Будет время. Посмотрите обязательно. Проблема ведь не в том, что у них там какой-то дух невероятный, а проблема в том, что машина выстроена таким образом, что не больно-то избежишь. И ловят на улице. Ну что, вы видео, что ли, не видели? Ну, посмотрите еще раз, поищите. Что изменило применение орешника? Ничего, пишет Женя. Женя, а скажите, пожалуйста, до применения орешника кто-то что-то сделал или не сделал, а после применения орешника кто-то что-то продолжил делать или не сделал чего-то, что хотел сделать, Женя? Такой вот вопрос вам. Ну, то есть, когда вы так вот мощно «ничего» пишите, вот интересно узнать, а почему вы так считаете, что ничего не меняет применение орешника? Ну, я не говорю даже с точки зрения военных целей, там, да, уничтожения. Вот, а вот вы так вот, ничего. Откуда такая информация, что ничего? Жень, почему нет французского контингента под французским флагом на Украине? Есть предположение? Что изменило позицию французского президента и других президентов и премьер-министров европейских? А может, орешник? Или что-то другое? Я не знаю. Вы знаете? Вы так написали? Ничего! Точно? А то, может, что-нибудь-то изменил все-таки орешник? Нет? Так. А там все население под ружьем, вот и наскребли миллион, пишет Олег. Ну, естественно, там так-то есть откуда скрести. Так-то, в общем-то, по европейским меркам страна не маленькая. К сожалению, нашим общим мечтам об ударе по руководству Украины не суждено сбыться. С каждым годом гнида все сильнее борзеет и набирает силу, пишет Александр Смирнов. Вот, уже по Еревану гуляет свободно. Чем дольше тянем, тем сложнее будет потом. Александр, в Ереване ведь там же весь тоже сборище вот всех европейских так называемых лидеров. Так-то по-хорошему прилетел Зеленский в Ереван. Как поднять наш контингент, как его там взять, мешок ему на голову надеть? Ну, там же толпа этих всех. Я же говорю, вы найдите ситуацию, когда Зеленский один. Когда вокруг него не крутится там пару-тройку каких-нибудь политиков европейских. Или когда он не находится на их территории. Тактика живого щита. Ты фактически должен при ликвидации Зеленского, ну, точно самому себе сказать, что ну ладно, забираем еще и этих. Ну, как бы, а другие какие варианты? Когда Зеленский находится один... Я не имею в виду, что чисто физически один, а когда вокруг него, рядом с ним, нет какого-нибудь очередного там председателя какой-нибудь комиссии, какой-нибудь европейской страны. Я вам говорю, когда он находится у них в стране, а удар по их стране – это шаг по лестнице эскалации, это прямой военный конфликт с ними. Вместе нюхают там, пишет Лимузин. Ну, конечно, вместе они и нюхают, естественно, известная салфетка Макрона. Да? Израилю пофиг на других, пишет Вячеслав. Израилю пофиг на других. Так дело в том, что в Иране-то других-то и особо и не было. Ну, то есть, во всяком случае, те, кто мог бы вдруг с Израилем войти в военное противостояние. Как я понимаю. Поэтому Израилю и пофиг, как вы говорите. До кучи их тоже скрутить, пишет Николай. Ну, вы понимаете, да, до кучи их скрутить, всем там, выпороть их. Ну, вы понимаете, что это
другой уровень эскалации. Это как раз то, о чем мы говорим. Это следующий шаг. Прямое противостояние. Которого бы хотелось бы избежать. Скажете, не хотелось бы избежать. А я вам говорю, хотелось бы, хотелось бы. Хотелось бы, конечно, хотелось бы избежать прямого противостояния. И им бы хотелось. И они придумали вот хитрые методы. Кучковаться. И считают, что эти методы кучковаться, да, кучкования, они дают им возможность, так скажем, сдержать нас. Ну, до какого-то момента возможно. А после какого-то момента, возможно, это уже не будет сдерживающим фактором. Тогда мы что увидим? Тогда мы увидим, например, потери со стороны европейской политической системы внезапные. Ну и, естественно, это будет с их стороны сразу же объяснением там, простым к тому, что все, переходим на другие формы управления собственными государствами, потому что Россия проявила агрессию, уничтожив наших, тех-то, тех-то, тех-то и прочее. То есть они подставляются фактически и говорят, ну давайте. Пара-тройка каких-нибудь Макронов красиво звучало бы, пишет Дмитрий. Да, ну вы понимаете, что это. КВНщиков, которые шутили, в кавычках, на Первом канале про то, что в Москве слишком много русских, проверит прокуратура. Кроме того, певец Сергей Москальков подал гражданский иск к Первому каналу. Интересно, чем это закончится, за пока и Первый канал, и КВН, и сам шутник осторожно молчат. Кстати, КВНщиком оказался уроженец Бурятии Тимур Дашинимаев. Ой, Станислав, можно, конечно, из всего раздуть все, что угодно. Я думаю, что проверка прокуратуры не выявит тех вещей, которые там, приписываются этим там, КВНщикам и так далее. Ну вот. Шутка это и есть шутка. А мы не рассматриваем вариант, что Зеленский, когда был в Ереване, ему показали пример Пашиняна, что могут сдать территорию, а потом нормально сидеть на посту и делать вид, что ты современный европеец, пишет Давид. А то Зеленский же не знает этого. То он сидит и думает, а можно ли или не можно ли? Конечно, можно, но не такая задача-то стоит. Да и перед Пашиняном другая задача ставится на будущее. Вы с орешником, как курица с яйцом. Пишет пожарный медоед. Это вы с орешником, как курица с яйцом. А я вам говорю, что у нас есть орешник, который не может перехватить ПВО западное. Это факт. И было два боевых применения. Это тоже факт. То есть, нанести удар технически мы можем. Вопрос только в, ну, так скажем, в том, к чему это приведет. Не с технической стороны, а куда нас это приведет по лестнице эскалации той самой. А вы любите искать какие-то там непонятные вещи в моих словах или в чьих-то еще словах. Пожарный медоед. Так. А Зеленский один ночью в бункере. Решение, пишет Алекс. Только он не один там, значит. Вот. Вопрос в том, есть ли у нас яйца или нет, пишет Станислав. Нет, вопрос не в этом, Станислав. Есть ли у вас яйца или нет. У вас, конечно, яиц полно в холодильнике наверняка там, и вообще никто даже не сомневается, что вы крутой парень, там, я не знаю. То есть вопрос в другом. Вопрос в том, что те, кто принимают решения, они не могут руководствоваться такими вещами, которые вы сейчас постулируете. Да, какие-то там яйца, где они там есть, где их нет. Реальные боевые действия – это реальная ответственность за судьбы многих-многих-многих-многих людей, семей, да, детей. Поэтому, когда вы рассказываете про яйца, это очень похоже на риторику Дональда Трампа. Вот там, наверное, любят говорить про яйца. Там, есть они эти яйца, нет их этих яиц, какие они, куриные они там, гусиные. Или там еще яйца дрозда. Это все сниженная история. Ну, я даже не знаю, на кого рассчитанная. Про какие-то там яйца.
Так что, Станислав, яиц полно. Но дело в том, что на таком уровне решения принимаются головой, а не яйцами, Станислав. А те решения, которые принимаются яйцами, они глубоко личные, вот, и вообще никого не касаются. Станислав, можете их принимать сколько угодно и в любом объеме. Из ваших слов следует, что мы сознательно терпим удары по своей территории, чтобы не допустить эскалации, пишет Александр. Нет, из моих слов это не следует, Александр, это следует из ваших слов, которые вы мне приписываете сейчас. Это для начала. Мы действуем в рамках военной логики, которая у нас есть, для того, чтобы принуждать нашего противника отказаться от его дальнейших планов, для того, чтобы он выполнил те условия, которые мы выдвинули, и для того, чтобы он понял, что движение по вот, в направлении, да, эскалации – это абсолютно невыгодное для него движение. Другое дело, что если мы попадаем в ситуацию, когда противник не понимает, то нам придется двигаться по этой лестнице. Вот. Но желание наше заключается в том, чтобы противник такие убоялся. Но противник пока демонстрирует иные вещи. Значит, скорее всего, будет усиливаться давление с нашей стороны. Над нашими городами беспилотники летают, а над Западом нет. Как-то это неправильно, пишет Кирилл. Потому что мы не ведем прямых военных действий с Западом. Как только и если эскалация дойдет до того, что мы вступим в прямую войну с Западом, чего никто не желает, я еще раз подчеркиваю, тогда беспилотники будут летать и над их городами. Но и, например, над нашими городами будут пытаться летать их там, разнообразные ракеты и все остальное. Но это надо понимать. Угу. Учитывая тот факт, что у них народонаселение побольше, если мы говорим про Европу, и экономика у них, мягко говоря, побольше совокупная, война на истощение с ними для нас, наверное, бесперспективна. Предположу. А это как раз-таки говорит о том, что идти с нами в эскалацию для них равносильно попасть очень быстро всем вместе в ситуацию ядерного конфликта. Такие пироги. Так. Как вы думаете, понимают ли армяне, что все эти пляски с европейскими лидерами – это подготовка армян к войне с Россией? Я думаю, что здравомыслящие люди понимают, а идиоты понимают, но делают вид, что не понимают. А цена принуждения вас лично устраивает, пишет Лимузин. Лимузин, не зависит ничего от того, что меня устраивает и что не устраивает. И ваш, ну, достаточно дешевый сейчас трюк такой провокационный, он не удался, я вам сразу хочу сказать. Но, тем не менее, по сути, я вам отвечу. Конечно же, как вы говорите, цена будет выше в тот момент, когда начнется прямое военное противостояние. И если с Западом, она будет выше. И вы должны это понимать тоже. И когда кто-то начинает говорить о том, о цене, так скажем, я вообще не считаю, что это неприменимо, там, слово, но, допустим, кто-то говорит о цене, он же сравнивает с чем? С миром во всем мире, правильно? А правильнее было бы понять не только, ну, так скажем, самый радужный, прекрасный вариант, с которым ты сравниваешь, но и самый ужасный. Какова цена в случае ядерного конфликта, Лимузин? Ну-ка, определите ее. Не для противника. Мне вообще все равно, что там противник. Какая у него цена. Для нас. Вот.
Поэтому это и ответственные вещи. И поэтому, вот как Станислав там предлагает яйцами принимать решения, не подходит, нет. Ядерного конфликта не будет, все это прекрасно понимают, пишет Лимузин. Нет, никто это прекрасно не понимает, Лимузин. Нет, никто этого прекрасно не понимает. Все прекрасно понимают, что французы отрабатывают бомбометание по нашим городам и проводят учения. Именно ядерное бомбометание они отрабатывают. И все прекрасно понимают, что если втягиваемся мы в военный конфликт с европейцами, мы будем стороной, у которой меньше ресурсов людских. И нам придется идти по лестнице эскалации. Вот так. А то, что вы говорите, все понимают, это как бы всем прекрасно известно, все знают, давно уже все поняли. Это все не соответствует действительности. Это вы просто хотите сказать, что вы считаете, что ядерного противостояния не будет. А я вам говорю, что все потихонечку туда идет. Вот вам ваше мнение, вот вам мое мнение. Вот два всего лишь на все мнения. А что там считают все? Ну, это мы вот у ВЦИОМ будем спрашивать там. Значит, что они там считают? Все. В ядерку никто не верит, пишет Василий. Если бы в ядерку никто не верил, нас бы по-другому атаковали. Западники. Они бы вступили напрямую в конфликт с нами. Потому что вот...

делается потихонечку. То есть это такое вот, знаете, есть, ну, вот это модное выражение до сих пор, окно Овертона, вот оно движется потихоньку всегда. Чуть-чуть, чуть-чуть, еще шажок, еще шажок. А так-то сначала, конечно, немцы только каски мы передадим на Украину, гуманитарная помощь, потом еще чуть-чуть. Это стратегия. С американцами тоже помню, как это было, как это происходило. Но, с другой стороны, войну на истощение нам сложнее выиграть. Боюсь, что она вызовет так желаемый западниками взрыв снизу. Мы можем жить с такими санкциями десятилетиями, задается вопрос Ольга. Взрыв снизу и все остальное, это, конечно, то, к чему стремится Запад. Вот. Если мы говорим о войне на истощение, то, в первую очередь, конечно, речь идет о выбивание человеческого ресурса на фронте. Правда, сейчас человеческий ресурс все больше заменяется робототехническими изделиями. Вот где тоже интересный момент. Лично я, не все, понимаю, что ядерный конфликт возможен, что и пугает, пишет Алекс Ост. Да и прекрасно, что это некоторых людей пугает. Здорово было бы еще, чтобы европейцы это прям четко понимали. Но опять же, по их действиям, мы видим, что они это понимают, и поэтому они всегда придумывают достаточно хитрые схемы, при которых они фактически участвуют в конфликте, но нет. Ну вот мы построили завод, но это не наш завод, это украинский завод. Ну и вот это все. Очень-очень хитро действуют в этом смысле. Эта хитрость ясна и понятна, но тем не менее... Это не то, что они сказали, иду на вы, вот, и с открытым забралом прям на нас поперли. Нет. Вот через какие-то все время довольно хитрые схемы они действуют. Ну вот. Я в армии много лет назад отрабатывал удар по Франкфурту на Майне. И что, пишет Супер-П? Может пригодится еще Супер-П. Какое на истощение? Экономика и так трещит по швам, пишет пожарный медоед. Ну да, ну да. Экономика трещит по швам и все такое. Как будто бы, когда кто-то заявляет, что экономика трещит по швам, он очень сильно этой экономике помогает, этим заявлением, пожарный медоед. Не так ли? Что там трещит по швам? Как бы судить будут экономисты, они судят, и они там... Говорят о проблемах, это понятно. А на истощение, еще раз я для вас повторяю, пожарный медоед, сегодня речь идет о том, что выбить живую силу противника. Ну, то есть сломать военную машину ВСУ на поле боя. Вот об этом сейчас истощении идет речь. Как я это понимаю. Так. Так, так. Так они и выбрали для себя оптимальный вариант руками тупорылых вести с нами вялотекущую войну, и им хорошо, и нам неудобно, пишет Василий. Но они хотели немножко по-другому сделать. Вот. Они не хотели, чтобы мы на фронте двигались в их сторону. Им не нравится, когда фронт движется в ту сторону. Вот. Они хотели прийти к результатам гораздо более впечатляющим, да, с полным контролем, допустим, Черного моря и все остальное, вот, еще тогда давным-давно. Ну и лишение у нас вообще каких-либо возможностей к действию. Ну, у них не получилось, ну а дальше вы знаете. «Среди моих знакомых появилась в кавычках мечта, чтобы Зеленский нарушил перемирие, и мы ударили по центрам принятия решений. Я думаю, что мы в любом случае ударим, даже под предлогом нарушения, если его и не будет, так сказать, на День Победы», — пишет Дима. Дима, вы странный человек немножко, я вам скажу. Как и ваши друзья. Значит, те, кто мечтает, чтобы по нам нанесли удар, чтобы мы нанесли таки удар... Вы вообще, как бы так, вы придите в себя, пожалуйста, это первое. Второе, вы говорите, мы все равно ударим, вот, под предлогом. Значит, как обстоят дела в реальности? В реальности мы имеем противника, у которого есть разнообразные средства и вооружения, которые он применяет вглубь территории России. Противник...

0: это делает уже сегодня с утра. Вот статистика дана, там 200 с чем-то там дронов. Ладно, вот это все, могу опять к ней возвращаться, могу не возвращаться. То есть в реальности мы имеем факт, который заключается в том, что противник наше перемирие игнорирует. Все. Что там фантазируют ваши друзья? Что там у вас какая-то фантазия, предлоги? Речь не о предлогах. Речь о том, что у противника, у нашего, есть такие средства, которыми он бьет вглубь России. И делает это в любой момент, когда он, значит, считает нужным, так вот скажем, да? То есть пытается это делать, пытается поражать нас. То есть и сегодня уже. Соответственно, скорее всего, речь идет о том, что нам придется ответить очень серьезнейшим образом. Вот и все. Вам пора переименовать программу в «Объясняю для тупых». Что, почему? Почему? А почему не «Дискуссии интеллектуалов» наша программа должна называться? Я считаю, что наша программа должна называться «Дискуссии интеллектуалов». А как вы думаете, сколько мы еще будем освобождать Донецкую область? Я думаю, еще лет 5, пишет Станислав. Я думаю, Станислав, что это произойдет гораздо быстрее. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9.30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили, что ВСУ в период действия перемирия нанесли 887 ударов беспилотниками. Украинские военные применяли аппараты различного типа октокоптерного, самолетного, а также FPV-дроны. Кроме того, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Подразделения ПВО вне зоны проведения специальной военной операции с 0 часов 8 мая сбили 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет «Нептун». Минобороны отметили, что вооруженные силы России в условиях обстрелов реагировали на нарушение перемирия, нанося ответные удары. Минтранс сообщил о приостановке работы 13 аэропортов Юга России. Причинам попадания украинских БПЛА в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Ведомстве уточнили, что временно не обслуживают рейсы воздушной гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Министерство транспорта и Росавиация корректируют расписание полетов совместно с перевозчиками и аэропортами. Информацию о дальнейшей работе воздушных гаваней поменят в 11.00 по Москве. Власти США начнут аннулировать паспорта должникам по алиментам. Мера начинает действовать с пятницы, 8 мая. Речь идет о задолженностях от 100 тысяч долларов. А на первом этапе она коснется более 2500 человек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на Госдепартамент. Ограничение впервые будет применяться не только при подаче заявления на продление документа, но и в отношении действующих паспортов. В дальнейшем механизм будет распространен на всех родителей, задолжавших более 2500 долларов. Это порог, установленный федеральным законом 1996 года, который на практике долгое время не применялся. Синоптики назвали сроки возвращения в Москву 30-градусной жары. Такая температура вновь будет фиксироваться в столице летом, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пятидневное метеорологическое лето закончилось до лучших времен. 30-градусная жара вернется теперь только в календарном лете, написал Тишковец в своем телеграм-канале. Синоптик ранее дал прогноз погоды на День Победы в Москве. Днем 9 мая воздух столицы прогреется до плюс 15, будет облачно с прояснением. Ими осадков не ожидается. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Просто за высказывание МИД и Минобороны немного стыдно уже, пишет Евгений. Почему же вам стыдно, Евгений, за высказывание МИД и Министерства обороны? За какие конкретно? Вот можно вот вас спросить? Может, вы просто хохлов перечитали? Вот я вас так вот спрошу. И поэтому вам очень стыдно? Чего вам стыдно-то? Заявления все крайне информативные, понятные, четко все информируют вас. Вы хотели, чтобы вас информировали, вы требовали, чтобы вас информировали. Вас информируют в полном объеме. Все данные, которые есть по беспилотникам, которые с той стороны летят, Минобороны дает быстрее всех и в полном объеме. Вот абсолютно все. Не надо никаких смотреть людей, стрелочки там рисующие где-то, еще что-то. Все есть, вот. На. Чего не нравится-то теперь? А то медленно Минобороны нам рассказывают, медленно. Вот вам рассказывают в секунду прям, в ту же самую. Статистика вот прям по новостям идет. Вы же слышите ушами своими же, правильно? Так и чего вам не нравится-то? Назовите программу «Гениальный штаб», пишет Дмитрий. Это тоже смешно. «Гениальный штаб». Это хорошо. Ну, нам подходит, Дмитрий. «Гениальный штаб», да. Так. Так. Кардинальных действий нет. Складывается впечатление, что мы теперь только отбиваемся. Надо громче говорить о наших успехах, пишет Дюха Московский. Ну, говорите, Дюха. Ну, вам же больше нравится сидеть и повторять за врагом его эти вещи. Вот я вам говорю о наших победах, а вы мне все время про это. Я вам про Фому, вы мне про Ерему. Вот. Так. Некоторые повторяются. Угу. Можете ругать меня, но я не понимаю, зачем нужны эти перемирия, пишет Мельникова Елизавета. Да не буду я вас ругать, почему я вас должен ругать, Елизавета? Так. А тебе от самого себя не противно еще, пишет Ноунейм? Не, Ноунейм, мне от вас противно. Вот от вас конкретно. Мне еще один человек написал сегодня, а где Ноунейм, без него, значит, без хамства скучно. Вот он, пишут снова, да, вот он. Дали свет в Киеве, сейчас будем с вами общаться. Нет, мне противно от глупости беспросветной, которую я слышу иной раз. И мне непонятно, что вот, например, вы хотите, вот Ноунейм, например, что вы хотите? Или вот Киткат. Бороться с дронами методом сбивания — это как бить комаров в комнате с открытым окном без фумитокса. Боже мой, как долго эта метафора рождалась в вашей голове, мне просто интересно. Это ИИ вам подсказал или что? Киткат, как бороться с дронами? Ну-ка, скажите нам. Не сбивать? Ну, давайте, вот, как бороться с дронами? Рассказывайте, пожалуйста. Поражать на местах складирования? Они поражаются на местах складирования. Поражать пути подвоза? Пути подвоза поражаются. Подавлять системы, ну, подавлять связь? Связь подавляется. Обычно вызывает страшную вонь в части нашего сообщества по теме того, что они не могут заказать себе имбирно-пряничный лад там и что-то еще. Расскажите, Киткат, как еще можно уничтожать дроны, а мы этого не делаем, мы никак не можем догадаться все вместе. Вот расскажите нам, пожалуйста. Диверсии на заводах, пишет Empty Words. Что ж, Empty Words, я чувствую, что у нас появился настоящий диверсант на заводах. Потому что все до этого сидели в кабинетах и такие, слушайте, может, диверсии на заводах? И такие, ну нет, вот так. Не, ну ты что, какие диверсии? Не будем. Вот так вот в кабинетах решали. Ну, вы это сами пишете. Вот мне написал этот, ну, нейм, значит. Не тошно, мол, тебе от себя. А вам самим не смешно то, что вы пишете? Вот вопрос к вам. Вот Empty Words. Диверсии на заводах. Ну, сейчас вот не смешно самому? Это вы думаете как? Никто не догадался, что ли, про диверсии на заводах? Или вы думаете, как выглядят эти заводы? Или вы думаете, они не охраняются? Или, может быть, так легко эти диверсии совершить? Или вы, может быть, думаете, что работа, если в этом направлении ведется, то она публична? И все будут говорить, готовим диверсию на заводах! Наш человек подъезжает к Берлину! Вот он уже свернул с автобана и заезжает в город. Как вы думаете, ведется диверсионная деятельность? Диверсионная деятельность ведется с полным освещением этой деятельности? Ну, вы реально в своем уме или нет? Я просто спрашиваю вас. Братцы, сестрицы, ну, правда, ну, что за... Ну, диверсии надо! Да даже если они есть, нам все равно не стоит говорить о том, что они наши диверсии. Мы не знаем, кто это. Все. Никто и никогда не будет вести диверсионную деятельность, о ней рассказывая. Ну зачем? Ну она же диверсионная, это же диверсия. Тайная операция. О-о-о. Так, а проскакивает информация о хантавирусе в войсках врага. Ты что-то слышал? Да слышал я, да, что якобы вот именно в украинских войсках вот эта вся история, она особо сейчас развивается. Ну, это же и от грызунов передается этот вирус. Ну, там, в смысле, каловые какие-то вот эти массы, там, этих грызунов, пыль и все остальное. Ну, и плюс на Украине ужасное состояние медицины, здравоохранения как таковых. И это, собственно, материалы по этому поводу выходят в зарубежных, кстати, изданиях. Я видел, что фактически то состояние, в котором находилось здравоохранение украинское до войны, и в то состояние, в которое оно пришло уже во время военных действий, и, соответственно, сам характер боевых действий приводит к тому, что прямо на Украине большая проблема сейчас вот с этим вот вирусом в окопах. Ну, очевидно, потому что в окопах есть мыши, крысы там и еще что-то. Такие вот дела. Есть еще поинтереснее материалы. Есть материалы, где европейцы рассказывают о том, что украинцы угрожают национальной безопасности Европы. Сейчас объясню, в чем. Значит, бесконтрольное и, так скажем, применение антибиотиков на фронте приводит к тому, что потом, ну, поскольку их, видимо, транспортируют там в Европу, и что вот этих ВСУшников и так далее, приводит к тому, что, значит, толерантность вырабатывается к антибиотикам, и, ну, это такие вирусы в этих людях, и так они потом болеют, и так они потом заражают, типа, других воздушно-капельным путем и всеми там остальными путями, что против них уже традиционные антибиотики не действуют. То есть, вот это вот, мы знаем, что есть такая ситуация, что, в принципе, вырабатывается толерантность к антибиотикам со временем. Многие там ученые по этому поводу говорят, поэтому говорят, осторожно с ними, жрать все время горстями антибиотики при любом раскладе не надо, надо консультироваться с врачом, ну, знаете это все. То есть это проблема такая, общечеловеческая. А то состояние, в котором находится ВСУ и Украина в целом, и все остальное, приводит к тому, что эти процессы стали ускоряться. Выработки толерантности к антибиотикам. И плюс это перекидывается на европейцев. Вот такие материалы есть, например. Антибиотикорезистентность называется, пишет Артем. Можно и так, красиво звучит. Вот. Так. Вы ерничаете, а по сути Россия бессильна, надеюсь, пока, под копеечными дронами, пишет Бор. Если бы Россия была бессильна, Бор, уже по вам ударили бы, вы бы мне не писали ничего. Значит, Россия сегодня продвигается на фронте, это факт. Наши удары сегодня, которые мы наносим, они наносятся по военным объектам и ослабляют, естественно, противника. Удары противника неизбирательно имеют террористический характер и не приводят к тому, чтобы мы не двигались на фронте. А вообще-то цель ударов в тыл заключается в том, чтобы противник не смог двигаться на фронте. Вообще-то. У них этого не получается. Мы освободим Донбасс. И, конечно, для них лучше было бы, если бы они сами вышли оттуда и стали говорить уже по-настоящему. Но им определена другая роль. Так. Так. Это получается, что украинцы уничтожат всю Европу, пишет Геннадий. Ну, не, я говорю, это материалы в зарубежной прессе, собственно, в самой европейской. Вот так, с такой проблемой они столкнулись. Наверное, о такой проблеме они не думали заранее. Вот. Ну, дело в том, что после стольких годов СВО в результате враг стал больше нас доставать, а должны, как фашисты в метро Берлина, прятаться. Вот это чего хочется после стольких годов СВО, пишет Александр П. Ну, Александр П., а вы думаете, я сижу и как-то по-другому думаю, что ли, или что? А мне что-то другого хочется? Другое дело, что когда я разговариваю с вами в эфире, я с вами разговариваю как человек, который исходит не из того, что хочется кому-то, а из того, что мы можем делать для того, чтобы достигать этих результатов. И я понимаю, что с той стороны нам в противостоянии находится... Ну, уже, может быть, не весь, но часть западного мира. Это серьезная сила. И я, собственно, об этом говорю все время. И это и пытаюсь донести. А мне люди пишут там, кто говорит, про яйца какие-нибудь пишет, еще чего-нибудь. Ну, вот такие вот вещи, понимаете. А то, что противник не собирается сдаваться, ну да. Я поэтому и говорю, что судя по тому, как действует противник, судя по тому, как ведут себя европейские эти, ну, давайте назовем их лидерами, чтобы долго тут не выдумывать там терминологию, все движется в направлении эскалации большей. И с эскалациями проблема-то какая? Она бывает управляемая, а бывает уже неконтролируемая абсолютно. Ну и, соответственно, чем эскалация серьезнее, тем менее она контролируемая. Очевиднейшим образом. Украинство — это прям какая-то зараза, пишет Геннадий. Ну, это давно известно. Так. С наступающим праздником, пишет Юлия. Вас тоже с наступающим праздником. Вас тоже. Так. Я вам вчера задавал вопрос, когда речь зашла про Армению, только дочитайте до конца. Ну, давайте. Почему в сложное военное время мы отстраиваем азербайджанцам, таджикам, армянам медицинские образовательные учреждения, театры, даем скидки на нефть и газ, кормим детей, а в ответ получаем предательство, неуважительное отношение к русским, открытую поддержку ВСУ, зато нашему же населению закручивают гайки поднятием налогов и всего и вся, не предатели ли в нашем правительстве, или вы этим довольны? Дочитал я до конца этот набор бреда, ноунейм мне его написал. Отвечаю по пунктам. Значит, первое. Мы строим и... давайте вот прям всецело скажу. Мы выстраиваем добрососедские отношения с нашими соседями в расчете на то, что наши соседи ответят добром на добро. Когда наши соседи отвечают на добро злом, мы это принимаем во внимание и перестаем с ними контактировать в том ключе, в котором контактировали. Сейчас это очевиднейшим образом происходит с Арменией. Вот вам ответ на мой вопрос. Потому что мы хотим дружить. потому что мы не хотим с ними воевать. А, к сожалению, так получается, что там, например, в правительстве, руководит сейчас человек такой, Пашинян, который, судя по всему, очень хочет с нами повоевать. Ну, если, по крайней мере, не повоевать с нами, то он очень сильно хочет вот, усидеть на всех стульях сразу. Вот такая проблема. Все. Когда мы кому-то помогаем, мы делаем это, потому что мы считаем, что мы находимся в добрых отношениях. И мы добро, и нам добро. Когда ситуация меняется, не с нашего, не с нашей стороны она меняется, а с той стороны. Мы реагируем на то, как она изменилась с той стороны. Все ясно. Теперь следующее, поскольку у вас это как это, все в одну корзину, значит, про налоги и все остальное. Нравится мне повышение налогов или не нравится? Я человек, который получает заработную плату и так далее. Мне повышение налогов, конечно же, не может нравиться. Естественно, мне хочется налоги, чтобы были пониже, чтобы я зарабатывал побольше и поменьше отдавал. Но мы ведем военные действия. Вот поехали опять. Мы ведем военные действия. Эти военные действия, их специфика заключается в том, что с нами эти военные действия ведут, ну... сколько там, 27, даже больше, стран, через прокси под названием Украина. И я понимаю, почему ситуация сложная, и почему так происходит, как происходит. А дальше я просто вам задаю вопрос, на который вы в жизни мне не ответите честно. Какие ваши предложения? Давайте. Вот вы говорите, налоги повышают туда-сюда. Ну, камон, как говорится, что делать-то? Ваше предложение. Ну? А дальше будет что-нибудь такое. Ну, я вот жду. Давайте, ноунейм. Удивите. Вот ваша стратегия победная. Победная, я подчеркиваю. Если не, она не победная, а по типу «давайте сдадимся», ну, тогда что я с вами разговаривать-то вообще? О чем разговаривать? Я исхожу из того, что все-таки нам надо стремиться к победе. Наша задача в этом заключается. И я исхожу из того, что когда ты сражаешься с половиной мира, вероятно, легко не будет. Ну, я так полагаю. И, вероятно, легких и простых путей решения этой сложной проблемы не существует. И я считаю, что когда я говорю как человек, который трезво мыслит. А не как кто-то, кто несет ахинею какую-то там, по типу, сейчас там вот это сделаем, и вот розовые пони везде и все остальное. И все варианты, которые перечисляются, и возможные варианты, и которые не перечисляются, но тем не менее там постулируются некоторыми там людьми, вот, и радикальные, мы с вами обсуждаем. Все варианты, которые мы с вами обсуждаем, я рассматриваю не с точки зрения их невероятного эффекта медийного. Я не говорю о медийном эффекте. Меня волнует не медийный эффект, а меня волнует как жителя страны, как гражданина России, как русского человека. Победа на земле. Поэтому мне интересно из всех тех идей и предложений, которые есть, найти победное решение и идею. А когда мне просто говорят там, ну, яйца надо, ну, я понимаю, что это эмоция, но это вообще не решение. И никакой победе это не приводит и ни к чему. Дальше там, бахнуть по Лондону, я говорю, существует такого рода опасность, раз, два, три, четыре. Не потому, что я любитель Лондона, и у меня там деньги какие-то, дома и еще что-то. Нет. Нет ни одного, ни другого, ни третьего. А потому что я пытаюсь в этой сложной схеме, в этом сложном уравнении найти решение единственное, которое нам по итогу дает то, к чему мы стремимся. А к чему мы стремимся? Мы стремимся... решить так, как нам нужно, или мы стремимся к чему? Вот вопрос. Вот. Я тебе написал, ты не прочитал, пишет Ильдар. Ильдар, ну, конечно, потому что мне же нужно по 3 часа отвечать на полотна там огромные. Вот. Я давно вас слушаю, но вы превращаетесь в клона Соловьева. Ну все, пойду, значит, к Соловьеву работать, Сергей. Будем с Рудольфовичем вдвоем сидеть. Одну, надо программу сделать совместную с Рудольфовичем. А? Сядем и вдвоем будем давать вам это, джазу. Вы, когда пишете мне, Сергей, там, кто кого копирует, клонирует и так далее, значит, вы поймите одну вещь. Когда вы это пишете, вы кого копируете и клонируете? Ваше заявление о том, на что похож мой эфир или не похож, не имеет отношения ни к каким победным стратегиям вообще. Это просто разговор про Лёшку Гудошникова, который в эфире сидит. Как он поменялся, не поменялся, прическа у него там какая, как он сказал, злится он там, не злится. А я вам говорю, что исходя из того объема предложений, которые я сейчас вижу, в том числе от вас, решение предложить вы не можете. Вот в чем дело. А если вы не можете предложить решение, то что вы сидите и критикуете другие решения? Сидим и критикуем. Эх, вот это вот, вот это вот. Ну, выход, выход, давайте, рисуйте. Вот сейчас говорю, рисуйте выход. Какой? Конечно, возмужал, пишет Сергей. Ну все, точно, надо это с Рудольфовичем сделать программу. Как это там? Как с двух сторон стоять и разные точки зрения отстаивать. Ну пусть она будет одна и правильная. Первый пункт. Прекратить угрожать и убрать верхушку хохлов, пишет Александр Смирнов. Я вам программу начал с того, что говорю. Есть такая фишка. Они используют живой щит. И если будешь убирать верхушку хохлов, скорее всего, уберешь еще немножечко верхушку европейскую. Это, возможно, казус белли, а, возможно, вступление Европейского Союза на полном основании, так сказать, и в полное включение его в военные действия. Это потребует от нас дополнительной мобилизации сил, возможно, мобилизации на земле. Конкретно вот вас, например, там... Александр, я, когда вы что-то предлагаете, вам сразу пытаюсь просчитать риски. И почему, и сразу предположить, почему, например, такие решения принимаются, а другие решения не принимаются. Потому что я пытаюсь анализировать решение. Ваше решение с первого же предложения несет очень много рисков, непросчитываемых. И вы их не можете просчитать, Александр. Не можете. Потому что если бы вы могли их просчитать, это значило бы лишь одно. Все остальные их могут просчитать и просчитали уже 100 тысяч лет назад. И если бы эти риски были приемлемы, мы бы на них пошли. Значит, они неприемлемы. Например, для вас. Но вы этого не понимаете, Александр. Потому что вы не можете этого просчитать. Можете такое понятие? Вот. Чтобы быть аналитиком, чтобы анализировать, надо быть аналитиком хотя бы слегка, пишет Лимузин. Да, но суть по вашим сообщениям, у вас не получается, Лимузин. Я знаю, ну, вы каждый раз там что-то хихихаха. Ну, напишите выход-то какой. Давайте, предложение. Ну, я понимаю, что вы злитесь, когда я вам говорю, что у вас нет идей. Но у вас их, правда, нет же, ну, Лимузин. Их нет. И различие в том, что я, по крайней мере, не изображаю, что она у меня есть, эта идея. Что я знаю, как. Вот так надо сделать. Я говорю, делается вот это, вот это, вот это. Значит, чего не делается? Вот это, вот это, вот это. Вот это, если сделать, может привести к этому. Если сделать это может привести к этому. Если сделать это может привести к этому. Вот такие вот, вот варианты я вижу. Вы что видите? А я вижу, что ты там что-то эмоциональный. Ну, давайте буду безэмоциональным. Какая разница? У вас появится решение благодаря этому какое-то? Ну, умрут немножечко зарубежных политиков, можно потом принести извинения, пишет Алекс. Конечно, можно, если реакция будет такая, что они скажут, ой, нам очень обидно, очень жаль, такие были хорошие наши политики, зачем же они умерли под ударами, понимаете? А может быть, они по-другому скажут, может быть, они выйдут, все эти низкопроцентные европейские политики, и скажут, ну все, ребята, вот мы говорили вам, что Россия такая злая, что начнет бить по нам, вот смотрите. Вот, нашего доброго, замечательного, там, я не знаю, Урсулу фон дер Ляйен накрыло ракетным ударом прямо в центре Киева. Это прямая военная агрессия против нас. Отмените выборы, к чертовой бабушке, все в Европе. Сейчас не до выборов, пора мобилизоваться, дорогие друзья. И начнут призывать, вернут все, как было при дедушке. И начнут из этих 400 миллионов вытаскивать. Сначала беглых, как вы говорите, хохлов, потом поляков, потом еще кого-нибудь. Сколько наберут? Сколько наберут? Каков моб-потенциал реальный европейский сейчас? Я понимаю, что можно сказать, что они все там скатились, вот, спились, они никчемные, духа в них нет и все остальное. Но машина военная показывает, что работает это все по-другому. Потому что какой дух есть у тех, кого пакуют ТЦК в бусики, забивая палками просто людей там? Вы же видео видели, что это духовитые воины, которые хотят отправиться на передовую? Или это просто рабы, которых забили в этот автобус и повезли? Потому что надо, чтобы там было где-то и сколько-то, сколько нужно. Людей в конкретной точке. Вы что, думаете, европейцев нельзя в автобус так забить? Забьют, надо будет, забьют. Почему вы думаете, что не забьют? Хорошо, вы думаете, что не будут. Давайте пытаться понять, почему я думаю, что можно таким образом настроить пропагандистскую и военную машину и машину обязательного участия, там, условно говоря, народонаселения Европы в военном конфликте, чтобы никто никого не спрашивал, никто ничего из европейцев не смог с этим сделать. Я имею в виду простых европейцев. А вы считаете, что это не сработает. Вот давайте думать на эту тему тогда. И как бы мне интересно, какие вы можете дать гарантии, что будет именно так, как вы говорите. Но, подытожимся. Все идет к тому, что противник провоцирует нас на следующий шаг, следующую ступень эскалации. Противник провоцирует. И, судя по всему, не собирается сворачивать с этого пути. И значит, скорее всего, эскалация произойдет. Все. С наступающими праздниками, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:01 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Режим ЧС введен в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки дронов. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава города Александр Скрябин. В своем телеграм-канале он уточнил, что речь идет о железнодорожном районе. Скрябин поручил властям организовать обход для оценки нанесенного ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что после падения обломков БПЛА разрушения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе Ростовской области. Повреждены частные дома, произошли возгорания складского помещения и административного здания. Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений работы аэропортов Юга России. Некоторые рейсы могут быть отменены. Часть самолетов направлена на запасные аэродромы. Выполнение полетов по международным направлениям из аэропортов других регионов продолжается. При этом возможно увеличение продолжительности некоторых перелетов, говорится в сообщении перевозчика. Аэрофлот просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. Минтранс ранее сообщил о приостановке работы 13 авиагаваней из-за попадания украинского БПЛА в филиал аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Общественные палаты предложили ввести выплаты семьям с детьми к 1 июня. С инициативы выступил замсекретаря Владимир Гриб. Считая, что к Международному дню защиты детей должны быть обязательно введены выплаты для таких семей, в первую очередь для многодетных. Это должен быть их праздник, заявил он ТАСС. Заместитель секретаря общественной палаты добавил, что многодетность должна стать частью культуры России и всячески поддерживаться. Помимо финансовой помощи, Владислав Гриб предложил учредить новую традицию традицию чествования родителей. Он считает, что 1 июня в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручая им грамоты, общественные и ведомственные награды за достойное воспитание детей. В Роспродсоюзе назвали самый подешевевший за месяц продукт. В апреле лидером по снижению цены стали огурцы. К 30 числу их стоимость снизилась на 15% по сравнению с 30 марта. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на подсчеты ассоциации. Аналитики отметили, что средняя цена огурцов за килограмм составила чуть более 193 рублей. В число наиболее подешевевших за месяц продуктов также вошли помидоры и бананы. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 97 копеек. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
8: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
8: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе московское, прохладное, но все же весеннее, предпраздничное утро. Передача «Револьвер», с вами Рафаэль Ардуханян. Это значит, что на волнах радиостанции «Говорит Москва» мы сегодня говорим о Соединенных Штатах Америки, говорим о ситуации внутри страны, пытаемся с вами проанализировать состояние российско-американских отношений, а как они влияют в целом на ситуацию в мире, ну, конечно же, в наших странах, прежде всего, это, конечно же, у нас в стране. Как всегда, я пытаюсь в этой передаче дать вам несколько такой альтернативный, чтобы взгляд, как бы взгляд на ситуацию внутри Соединенных Штатов и в приграничных странах, что там происходит. Естественно, мы с вами не упускаем так называемый мейнстрим, безусловно, мы с вами обсуждаем, что происходит, да как можно не обсуждать то, что происходит на Ближнем Востоке. Но я, как всегда, хочу начать свою передачу, а у нас передача «Диалог», естественно, я буду с удовольствием зачитывать ваши послания, критику, комментарии. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Буду рад принять ваши звонки. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. В Дзене говорит Москва у нас. И, конечно же, если вы зайдете на наш сайт, то увидите справа иконку уже нашего родного, любименького, прелюбименького социальной сети Макс. Мы тоже там уже, как говорится, присутствуем, так что заходите в любой удобной форме. Но, конечно же, в целом, как всегда, ничто не заменит прямое общение, прямой эфир. Кстати, мне было очень приятно выслушать недавно совершенно пожелание нашего премьер-министра, господина Мишустина, который сказал: слушайте радио, там нет никаких блокировок и никаких проблем. Что может быть лучше живого эфира? Живого, живого голоса. А вы знаете, что наши передачи всегда выходят, по крайней мере, мои всегда выходят в прямом эфире. Это наиболее ценно. И, судя по всему, со временем необходимость в этом возрастает, а не уменьшается. Вот такой парадокс развития нашей цивилизации и технологии, согласитесь. С чего я хочу начать сегодня? Как ни странно, не с Персидского залива, как всегда, и не с тем, что происходит сейчас в Европе, НАТО, и не с тем, что очередные словесные салаты и бред, которые, к сожалению, мы слышим сейчас и от самого Трампа, и от его сподвижников, когда они начинают войну, заканчивают войну, объявляют перемирие, не объявляют. Нет, дело в том, что в Соединенных Штатах, а именно на северной границе, происходят очень любопытные события. Вернее, даже не в Соединенных Штатах, а в провинции Альберта. Это канадская провинция. Дело в том, что там собрано уже более 300 тысяч подписей. Как вы думаете, для чего? Ну, я думаю, что вы догадались. О выходе из состава Канады и, соответственно, присоединении к Соединенным Штатам Америки. Эта провинция находится на западе, ну, что называется, второй эшелон, не на побережье Тихого океана, но, тем не менее, это, вот, так сказать, вроде бы небольшая такая провинция, но есть одно «но», и я думаю, что, ну, вот уже с нашей аудиторией разве можно долго паузу держать? 20:36, конечно. Альберта, уважаемые радиослушатели, это колоссальные запасы нефти. Конечно же, Трамп говорит, что он здесь ни при чем абсолютно. Но я, естественно, для того, чтобы дать вам более полную информацию, провел, так сказать, определенные часы, которые были предназначены мне для сна, посмотрел местную прессу. Я всегда стараюсь вам давать информацию не из мейнстрима, но которая повсеместна, и вы наверняка из других наших источников можете почерпнуть информацию и конкурировать там с нашими гигантами. Я уж не говорю о зарубежном, это, конечно, смешно было бы с моей стороны. Поэтому я вам даю все-таки такую перспективу и взгляд именно местной прессы, а она практически не существует. Там есть две основные газеты в Альберте, это значит, два города, там Эдмонтон и Калгари. Калгари, кстати, крупнейший, но Эдмонтон столица. Вот Калгари Геральд, если мне память не изменяет, да, и Эдмонтон Джорнал. Вот два таких англоязычных издания. И, собственно говоря, вот они очень много, естественно, они пишут именно о том, что происходит внутри этой провинции, а там происходит вот как раз такая вещь. Дело в том, что официальные лица, ну, казалось бы, они, знаете, такую нейтральную позицию занимают, и губернатор штата, они как бы делают вид, что они к этому не причастны, но, тем не менее, там есть такая организация, «Свободная Альберта», которая, ну, собственно говоря, она проамериканская. И, конечно же, они связаны все с американским капиталом. Конечно же, уже, как говорится, экономически, а Америка уже там. И сейчас вот происходит уже такое политическое оформление. Постепенно. Конечно же, это не значит, что Альберта выйдет завтра. Там огромное количество условностей есть, так называемых формальностей. И, как ни странно, последнее слово в этом, ну, пока, по крайней мере, по закону, должен сказать, как вы думаете, кто? Да, король Карл III. Потому что главой Канады является по-прежнему король Карл III. А премьер-министр Карни, он является всего лишь его должность, ну, помимо того, что премьер-министр, но его основная должность называется генерал-губернатор. Это всего лишь ставленник как бы английской короны. Конечно, над этим можно посмеяться. И сами канадцы очень смеются. Но, вы знаете, мне немножко уже не смешно вот, по поводу этого. вот по поводу всех этих ритуальных обрядов королевских семей. Вы знаете, ну, слишком уж как-то это все у нас происходит наяву. Казалось бы, ну, все это не по-настоящему, ну, все это бутафорно. Вы знаете, ну, нет. Конечно же, действует, безусловно, мы здесь с вами видим, уши торчат так называемого мирового правительства. Я немножко так это иронично говорю об этом, но это, собственно говоря, факт сейчас, понимаете? Я вам могу еще, я не знал это, я хочу вам поделиться еще информацией, чем еще эта провинция так привлекательна. Она маленькая, небольшая, там 4 с чем-то миллионов живет, меньше 5 миллионов, в общем, там она небольшая сама по себе. Но, внимание, уважаемые радиослушатели, в этой провинции сконцентрировано более 170 миллиардов баррелей нефти, это изведанных запасов. Канада является по своим запасам, в принципе, вторая после Венесуэлы. Более 171, там 172 миллиарда баррелей запасов. И они все находятся в этой провинции Альберт. А теперь внимание, уважаемые радиослушатели. Общие разведанные запасы России, нашей страны, 80 миллиардов баррелей. Я, по крайней мере, взял это. Ну, естественно, у меня есть источники. Это. Значит, я еще раз хочу повторить, чтобы мы с вами, ну, что называется, заценили масштаб камень. 170 миллиардов баррелей нефти – это больше, в принципе, чем в Саудовской Аравии. Я не могу сказать за весь Ближний Восток, но, вы знаете, мы так сосредоточились все на Ближнем Востоке, что совсем упустили из вида, что Канада, она является, во-первых, экспортером, а большую часть нефти, помимо того, что есть свои запасы, Америка получает из Канады, именно из этой провинции. Ну вот здесь уже Сергей пишет, Эдмонтон играет наш Василий Подкользин. Вот, я не слежу за это, но это наверняка вы имеете в виду Эдмонтон Ойлерс, знаменитую компанию. Она действительно, это видите, нефтяники, даже название хоккейной команды, ну, хоккей, я думаю, вы понимаете, это, ну, что называется, душа Канады, вот, там это как раз тоже отображено, так что эдмонтский нефтяник, так, наверное, можно сказать, они, вот, так сказать, тоже там, безусловно, безусловно, это популярно очень, и там, да, играют действительно наши очень многие, и не только Подколозин, еще там, по-моему, другие у нас есть, которые играют, это, ну, команда суперкласс, она обладатель Кубка Стэнли там, так что это такая провинция, знаете, богатенькая провинция, поэтому здесь как раз мы с вами должны прекрасно понимать, что это тоже будет поле битвы. Более того, это находится как раз на пути, скажем так, это один из тех шагов, которые может предпринимать Соединенные Штаты Америки для того, чтобы отсоединиться с Аляской. Это вот в этом направлении идет. Там, конечно, еще присоединять и присоединять, но тем не менее у нас с вами постепенно, вот сейчас именно, вырисовывается как раз вот архитектура будущего мироустройства. Кто знает будущего мироустройства? Потому что есть колоссальный интерес. Мы с вами видим прекрасно это. Мы видим, что сейчас традиционные запасы углеводородов, они востребованы. Мы видим, как Европа сейчас постепенно откатывается назад в своей этой зеленой так называемой повестке. Так что вот сейчас у нас там в Канаде начинают происходить определенные изменения. Естественно, Канада очень и очень, я имею в виду, центральное правительство, они против, уже сейчас они выступают своими заявлениями, но я бы здесь вот что хотел сказать. Дело в том, что одна из основных причин, почему альбертинцы, да, хотят выйти из этого, ну, как вы сами понимаете, это нефтяная промышленность, которая там развита, и, естественно, налогопоступление там, ну, гораздо больше, чем это тот самый штат, что называется, который штат-донор, который отдает деньги в казну, получая обратно не так уж много, поэтому альбертинцы просто хотят вот это, опять налоги, я хочу обратить внимание, они хотят, собственно, сбросить вот это иго, как они говорят, оттавы, которые, собственно говоря, их, ну, что называется, сжимают. Я ведь здесь хотел сейчас сказать еще, безусловно, я надеюсь, вы понимаете, что я, естественно, провожу здесь определенную параллель. Дело в том, что эта проблема ведь и у нас присутствует. Определенные регионы, которые являются дотационными, и есть регионы, которые зарабатывают деньги, их не так много. Я не хочу сейчас слишком глубоко уходить в это, но я бы хотел, чтобы все очень внимательно здесь, и у нас правительство очень внимательно проследили ситуацию, которая там разворачивается, потому что этот дисбаланс в Штатах, которые получают деньги, которые дают деньги. Соответственно, если мы возьмем наши регионы, мы должны очень внимательно следить за этим балансом. А я хочу вам сказать, что Канада, Америка, то, что там происходит, там у них достаточно ситуация, ну, очень схожа, они похожи очень, эти регионы. Там нет каких-то, знаете, экономических проблем как таковых, уровень населения там, ну, достаточно высокий для североамериканского континента, для Канады, для Америки. А у нас в данном случае дисбаланс, который будет образовываться между определенными регионами, он не должен быть настолько очевиден и заметен. Это нужно обязательно нивелировать. Обязательно нужно следить за этим. И, естественно, регионы, которые у нас являются паровозами, что называется, локомотивами нашей экономики, они должны, соответственно, выделяться, и, соответственно, к ним нужно особое пристальное внимание. Я думаю, что это очень и очень актуально и для нас. Так, давайте мы возьмем звонки. Да, да, слушаю вас.
7: Добрый день. Да. Сейчас выключу. Добрый день, Рафаэл. Я понял, про Альберту вы говорили, да, провинцию Канады?
9: Угу.
7: Нефтедобывающую. Добывающую. Ну, там, да, там она локомотив. Но тут есть еще такой нюанс по поводу регионов, доноров и, как он называется, кто получает, дотационных. Там, если регион имеет выход к другой стране, а лучше всего к морю, тогда да, это серьезная проблема. А, например, даже у нас, ну, Татарстан, Башкортостан, ну да, они могут там играть во что угодно, но они находятся внутри России. Поэтому, в общем-то, вот спасибо товарищу Сталину, что он в свое время сделал в Оренбурге этот Ковылкинский, по-моему, коридор. И плохо, что не сделал Сусувалкинский коридор.
9: Ну,
7: а так, да, а так это да, во всех регионах там хватит кормить Мадрид, хватит кормить Оттаву, хватит кормить Брюссель, хватит кормить Вашингтон, могут сказать, та же Аляска и тот же Техас. Понимаете?
9: Аляска не скажет, Аляска дотационная, как ни странно.
7: Ну, это там как считать, понимаете? Тут ну, мне кажется, что как считать.
9: Нет, там все-таки, спасибо. Нет, там все-таки дотационно немножко, потому, хотя, конечно, богатейший регион, но там и население меньше, и промышленность, как такова, в основном рыбообрабатывающая, связанная с этим. И, ну, конечно, там некоторые есть добывающие отрасли, в частности. Но пока это дотационный все-таки коридор. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
10: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Вайс.
9: Да, Вайс, здрасте.
10: Из школьной программы географии известно, что Канада занимает по заразведным запасам нефти четвертое место после Венесуэлы, саудитов и Ирана, который на 40 миллиардов обгоняет Канаду. Но это не упрек вам. Я просто хочу сказать, у нас СМИ, к сожалению, мало о чем говорят между Канадой, Доминионом, как и Австралией, Новой Зеландией и Лондона. Uh-huh. Приграничных конфликтов, в том числе из-за пресных водоемов на приграничных районах по всему периметру границы между США и Канадой. Пока это конфликты упираются не только в патрулирование и демонстрации силы с обоих сторон, но и в административный ресурс. Поэтому там, естественно, обстановка достаточно напряженная бывает год от года. Но я думаю, что и заканчиваю. То на примерах того же Техаса и Калифорнии, которые когда-то тоже поднимали дыбы, чтобы выйти из состава Соединенных Штатов Америки, я думаю, бесперспективность данной инициативы, хоть и подписанным, как вы сказали, с 300 тысячами жителей Альберты, это вполне необоснованный тот вариант, который в любом случае найдет глубокое отторжение, в том числе в лице самих канадцев. Я вот, у меня родственники в Канаде, и там очень высокие патриотические отношения на данный сепаратизм.
9: Ну хорошо, но тем не менее, я могу вам сказать, что неоднократные попытки выйти из состава Канады предпринимала не только Альберта, но и, как вы знаете, еще гораздо в большей степени это Квебек франкоязычный. Поэтому можно говорить о патриотизме сколько угодно. Я был в Канаде, работал в Канаде. Вот, поэтому, конечно, настроения там разные, я должен сказать. Вот когда они с иностранцами говорят, они все очень такие канадцы, канадцы, канадцы, а потом все-таки в таких более-менее полупрофессиональных беседах там достаточно серьезно обсуждается ситуация внутри страны, потому что все-таки Канада, как и Соединенные Штаты Америки, это все-таки искусственное образование. И если говорить вот о том, что происходит сейчас в провинции Альберта, там, как ни странно, против выступили вот местные индийские племена. Если мне память не изменяет, Атабаско, есть такое племя там, которое в свое время еще с английской короны заключила договор, и одно из препятствий, вот как раз, так как это был бессрочный такой вечный договор, то в данном случае там как раз говорилось, что без разрешения, собственно говоря, вот этих племен, потому что у них там это связано с выпасом оленей. Ну, в общем, там очень много было. Канадское правительство и английская корона разрешили им по всей территории передвигаться. А если будет Америка, то это уже, значит, там какие-то ограничения будут. В общем, там есть свои какие-то нюансы. Вопрос же здесь не в этом. Я ни в коей мере не хочу сейчас опережать события. Я говорю о тенденциях. И в данной ситуации мы с вами видим, что центробежные силы достаточно сильны. Достаточно сильны не только в Соединенных Штатах, но и, собственно говоря, в Канаде. И вот подобные заявления, они сейчас, это причем официально, для того, чтобы поставить на референдум, нужно было порядка 170, чтобы мы тоже с вами представили, 170 тысяч подписей. Они собрали более 300. Это тоже определенный показатель того, что все-таки есть, но это 3, что значит 300? Это почти там, 9% населения, 9-8% населения, это активного. Есть же еще кто-то, кто просто это поддержит. Поэтому это достаточно тревожные звоночки. И я сейчас еще раз хочу повторить. Я сейчас привожу это в качестве примера.

0: Потому что это неожиданно всегда происходит, и это системная работа должна быть, безусловно. Это, безусловно, должна быть определенная системная работа и центрального правительства для того, чтобы следить за этими вещами. И вот, конечно же, сейчас мы с вами видим, что мы предпринимаем достаточно эффектные и эффективные усилия для того, чтобы действительно вот проводить вот политику такого единения внутри нашей страны, это безусловно. Вот. Но, тем не менее, у нас опять проблема все-таки с идеологией. У нас с той идеей, национальной идеей. Мы все как-то стесняемся пока еще произнести это слово «империя». Понимаете, мы стесняемся как-то. Хотя вся история нашего существования, как это ни парадоксально, в том числе и советский период, это имперский период. Просто называлось это все там по-другому, была Российская империя, потом это стал Советский Союз, сейчас это Российская Федерация, но в любом случае это имперский проект, понимаете? И я отношусь к категории тех экспертов, которые считают, что вне этого проекта наша страна существовать не сможет. Ну, мы не сможем, мы не выживем просто. Вот в том виде, по крайней мере, в каком мы есть. Поэтому для всего этого... А это нужна, еще раз повторяю, системная работа, понимаете? Не от раза к разу, не от реагирования на какие-то, так сказать, проявления сепаратизма, а конкретная системная работа с элитами на местах. Надо к этому очень и очень серьезно относиться. Особенно к тем регионам, которые являются локомотивами нашего. Конечно, вот я могу судить, конечно, уже сказано было, это Татарстан, это действительно жемчужина. Посмотрите, как там все очень бурно развивается, и колоссальное влияние сейчас, и, конечно, саммиты уже на высшем уровне проходят там. Это безусловно, должно стать вот таким центром, тем более, что Казань – это, наверное, образец такого интернационального. Я не забуду это совершенно, вот, меня, когда я первый раз там побывал, когда в Кремле я увидел стоящие напротив, ну, вот буквально как, я не знаю, как братья, как сестры, как угодно, мечеть красивейшая и храм православный. Это, по-моему, вот и есть вот символ. Это тоже один из тех столпов, на котором мы должны быть. Наши традиционные религии, наши традиции, наши ценности, которые вневременные, и я думаю, они даже внеконфессиональные. Мы лишний раз с вами убеждаемся в этом. По крайней мере, мы видим, как рука об руку наши бойцы, независимо от их региона, от их вероисповедания, вместе сражаются с общим врагом. Это дорогого стоит. Так держать и надо. Да, слушаю вас. Простите, что-то не складывается. Да, слушаю вас.
1: Да, Рафаэль, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мои любимые, дорогие люди. Я вас поздравляю с Днем Победы. Хорошей вам работы, удачи. И будем живы и здоровы, ладно?
0: Хорошо, будем. Вас тоже с наступающим праздником. Спасибо. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Да, Рафаэль, насчет империи. Это, да, в принципе, идея хорошая, но... Наверное, самое первое, чтобы нам ей стать, да, нам надо перестраивать просто всю политическую карту нашей страны и убирать некомпетентных, эффективных менеджеров, которые управляют целыми отраслями, которые не являются инженерами.
0: Например?
2: Ну, например, у нас, ну, не могу персонально говорить, потому что, ну, мало ли.
0: А почему? Почему вы не можете говорить
2: персонально? Ну, вот у нас Белоусов, предположим, он, по-моему,
0: Вы ради бога, я сейчас вам дам высказаться просто. Уважаемый радиослушатель, не надо себя цензурировать. Не нужно это говорить, это вот уже у нас приелось или это. Вы позвонили сюда, вы же прекрасно знаете, я не знаю, просто вы, так сказать, слышали, что я говорю. У нас есть только два ограничения. Это нецензурная речь, которую мы не допускаем у нас в эфире, это раз. И второе, это критика ваших же коллег, ваших же радиослушателей. Здесь вы можете критиковать и говорить кого угодно, начиная от президента, кончая там, там управляющей компанией, где вы живете. Не надо себя ограничивать. Мы живем, ну, простите, я не без иронии говорю, я... Достаточно долго жил на Западе. Мы живем в свободной стране, в отличие от того, что сейчас происходит на Западе. Поэтому, пожалуйста, вы можете говорить, можете не говорить, но я вам хочу сказать, вас никто здесь не ограничивает. Пожалуйста, продолжайте.
2: Ну вот, да, ну вот смотрите, вот Белоусов у нас, по-моему, не военный. Рогозин, по-моему, тоже к космосу имеет отношение такое посредственное. Где космос? Вот. Насчет военного...
0: Дмитрий Рогозин, как и я, выпускник нашего журфака. Мы с ним учились вместе, но он был старшим
2: на
0: потоке. Вот,
2: нельзя так. Так нельзя. То есть должно быть, если ты космосом занимаешься, ты должен быть инженером от самого начала до самого, как это было в Советском Союзе. И где был Советский Союз, сами знаете, и космос...
0: Ну, простите, Рогозин...

0: Простите, а Рогозин же давным-давно космосом не занимается.
1: Ну, это я как пример говорю,
0: не,
1: понимаете?
0: Не, но вы скажите, да? Сейчас, вот кто вы считаете, кого надо убрать, кого, ну, там, перевести, сместить, уволить, там, кого вы считаете?
1: И здесь я некомпетентный, правда, я не знаю.
0: Но тогда, значит, вот вы подумайте, потому что вы, если звоните, высказывайте свое, как говорится, это. Так, Олег пишет, Рафаэль, нет желания создать программу «Армения»? Нет, никакого желания нет этим заниматься. Да, слушаю вас.
2: Алло.
0: Да-да.
2: Я на вас в обиде, что вы обозвали Советский Союз империей. Угу. Во-первых, Советский Союз не был империей. В 91 году Советский Союз...
0: Хорошо, я понял, извините, просто да, плохо слышно. Хорошо, вы считаете, что это не была империя? Я считаю, что это была Красная империя. Уважаемые радиослушатели, сейчас послушайте вместе со мной выпуск новостей, который мои коллеги подготовили. Потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за падения БПЛА. Временному поверенному в делах России в республике Дмитрию Касаткину вручена нота протеста. Опубликованном на сайте ведомства заявлении указано, что конфликт на Украине создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе. При этом в МИДе Латвии утверждали, что Рига никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России. Минобороны накануне сообщили об обнаружении в небе над Латвией украинских дронов. По информации российского ведомства, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Один из дронов вошел в воздушное пространство нашей страны и был ликвидирован недалеко от Пскова. Экспертиза фрагментов беспилотника идентифицировала воздушную цель как украинский дрон «Лютый». Мария Захарова указала на оставленные Бараком Обамой и Джо Байденом после себя Авгиевы конюшни. Официальный представитель МИДа России подчеркнула, что проблемы, накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона, требуют решения. Дипломат дала такую оценку сложившейся ситуации в беседе с РИА Новости. Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как главы наших государств Иван Кориджи в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти заводы. Там уже не завалы, там были Авгиевы конюшни, оставленные байденовским и обамовским режимами, заявила Захарова. В центре имени Гамалеи обозначили сроки создания вакцины от хантавируса. На это может уйти около полутора лет. Научный руководитель центра Александр Гинзбург подчеркнул, что российские ученые обладают необходимыми знаниями. По его словам, разработки, связанные с вакциной, еще не проводились из-за необходимости значительного финансирования при слишком малом возможном рынке для препарата. Вероятно, эта вспышка на круизном лайнере заставит обратить внимание на проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям, сказал Гинзбург в беседе с «Известиями». Дептранс рассказал о перекрытиях в Москве в День Победы. В частности, 9 мая с 5 утра и до завершения праздничных мероприятий нельзя будет проехать по Тверской улице от Маховой до Тверского бульвара, по Большой Никитской улице от Маховой до Романова переулка. Кроме того, по информации столичного департамента транспорта, для проезда будут недоступны участки Петровки и Садовнической улицы, а также Гончарной, Садовнической и Пречистенской набережных. Помимо этого, не будет движения на улицах Охотный ряд, Болотная, Балчук, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка. Ведомство отметили, что часть подземных переходов через Тверскую улицу могут закрыть. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 9:00 история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, мы говорим о Соединенных Штатах Америки, характере российско-американских отношений, что происходит вокруг Соединенных Штатов, как это все в целом влияет на ситуацию во всем мире. Я думаю, не нужно говорить, что события, которые происходят в США и связанные с этой страной события в мире, они коренным образом влияют на ситуацию в целом в мире. Так, позвольте зачитать ваши сообщения. XMR. 35 лет как нет советов, 35 лет не научились деньги зарабатывать. Ну, кое-что зарабатываем. Даже вон Европу 200 с лишним, сколько там у нас сейчас, заморожено. Заработали денежки. Только у нас некоторые чиновники, которых имена почему-то не хотят называть, наши уважаемые радиослушатели, отправили их туда. Так что они сейчас там лежат, и с них, с процентов, с этих заработанных нами денег, они еще оружие покупают, которыми убивают наших людей. Ванкувер китайский. Но вы имеете в виду Ванкувер, Канада, который там, ну, это, естественно, на Тихоокеанском побережье, там очень сильная, да, китайская диаспора. Я не был в Ванкувере, но я слышал об этом. Артур Гурев. Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Артур. Алекс, а кто в СССР был императором? Император, да? Уважаемый Алекс, в СССР императором был Иосиф Виссарионович Сталин, если вы помните такого. Так, кто курировал ядерную бомбу в СССР? Вопрос. Ну, как кто курировал? Лаврентий Павлович. Берия. Кстати, человек без физического образования, хочу напомнить. Так, тут министра Федорова вспоминают России. Сергей, шизофрения прибалтов, надо лечить электричеством. Вы знаете, уже и электричеством не поможет, по-моему. Там клиника уже полная, уже процесс пройден, уже это не поможет. Лоботомия, по-моему, вот, больше ничего. Сколько еще продлится война США с Ираном? Ну как, вы не слышали, что ли? Дональд Трамп сказал, что все, закончили. Конгрессу сказал, все, 60 дней прошло, война закончена. А это так мы там, гоняемся друг за другом. Они стреляют в нас, мы стреляем в них. Ну вот. Витя Маркелов. Если СССР империя, то Горбачев император. Ну вот Николай II, вот он такой вот император, который, слава богу, избежал, как говорится, физической смерти, но политическую смерть он заработал вместе с тем, что, собственно говоря, с Ельцином и похоронили они. Так, давайте не будем забывать наши звонки. Слушаю вас.
7: Добрый день, Татьяна. Вы знаете, у меня такой вопрос. По сообщению из средств массовой информации, жизненный уровень в Соединенных Штатах существенно снизился. Это такой тренд, как вы полагаете, на длительную перспективу или есть какие-то позитивные там тенденции? Это первый момент. И второй момент, если сравнить жизненный уровень в Соединенных Штатах работяг белых, не иммигрантов, и канадцев, какие-то параллели можно провести? Спасибо.
0: Хорошо. Вы знаете, ситуация внутри Соединенных Штатов, я об этом более подробно поговорю в нашей вечерней передаче, я приглашаю вас всех на «Америка Лайт» сегодня в 8 часов. поговорим, потому что действительно очень много интересного. Но я такой небольшой, знаете, такой спойлер небольшой сделаю. Значит, дело в том, что вот двусмысленная ситуация сейчас происходит. Рынок сейчас, я имею в виду биржи, они показывают сейчас рост. В Америке в этом отношении ситуация, инфляционный процесс, они достаточно регулируемы. По сравнению с нами, так это уж точно. Это вот говорит как раз о том, что когда ты контролируешь финансовые и информационные потоки, то ты, в принципе, можешь, фактически ты контролируешь, ну, все. И в Соединенных Штатах сейчас очень низкий уровень безработицы, и уровень жизни сейчас, он не понижается, нет. Единственное, цены, конечно же, бьют очень, особенно вот цены на бензин, на некоторые товары. Но, тем не менее, американцы живут сейчас вот в таком, я разговаривал, вот, у меня была возможность позавчера поговорить с моим коллегой из Джорджии. Он как раз вот говорил, что, тем не менее, настроение само по себе, инвестиционный климат, он достаточно очень и очень благоприятный. Что произошло, уважаемые радиослушатели? Дело в том, что вот те события, которые сейчас происходят, посмотрите, нагнетание ситуации на Ближнем Востоке, война идет, да, абсолютный коллапс, ну, скажем, экономической политики Евросоюза. Когда просто предприятия бегут оттуда. Китай сейчас занимает активно, обратите внимание, Китай сейчас активно занимает, осваивает автомобильный рынок Европы. Это не только автомобильный. Строятся заводы в Венгрии, в Барселоне перекупают, в Англии китайцы перекупают сейчас. Поэтому сейчас капиталы все с Ближнего Востока, по крайней мере, они бегут в Соединенные Штаты Америки. Там колоссальная инвестиционная привлекательность. Помимо того, что дешевые все-таки ресурсы, углеводороды, и достаточно, мы с вами неоднократно, я это отмечал, это отношение к бизнесу, особенно, это не только крупный капитал, я хочу, чтобы мы с вами прекрасно это понимали. Нет, это средний, малый капитал. В Америке налажена система взаимодействия правительственных органов с бизнесом. Это уже у них, как говорится, в крови, это вот впитано, что называется, молоком матери. Не трогайте малый и средний бизнес, дайте ему развиваться. И вот этот инвестиционный климат, он благоприятно сказывается. То, чего у нас, к сожалению, нет. Я неоднократно, я несколько передач посвятил этому взаимоотношению бизнеса и правительства. Нам еще учиться и учиться. К глубокому сожалению, мы не можем обеспечить тех условий, которые есть. Я сейчас говорю не только о взятках, а не говорю о коррупции и прочее. Там этого тоже вполне хватает. Но, тем не менее, там достаточно все-таки, знаете, вот, детерминировано в этом направлении. Там немножко другая система взяток и казнократства, я это тоже говорил. Но, тем не менее, на простых людях, вот на этом нижнем уровне, это в меньшей степени сказывается сейчас. Плюс и большой капитал тоже идет. Сейчас вот, допустим, ожидается где-то 14-15 мая, я уж не знаю, будет или не будет, визит Дональда Трампа в Китай. И он с собой берет целую, ну, команду, скажем так, вот капитанов, что называется, экономики. Это и исполнительные директора Боинга, Apple, очень многих корпораций, которые есть, которые приезжают сюда, Amazon, уже Безос вроде бы должен тоже поехать с ним. Так вот, я хочу сказать, что вот Amazon сейчас декларировал, и он, собственно говоря, сейчас вот и производит, и Трамп уже официально выразил благодарность, Amazon инвестирует внутри Соединенных Штатов Америки полтриллиона долларов, понимаете? Это тоже определенный показатель вот такого достаточно все-таки здорового экономического состояния в Америке. И я еще раз хочу повторить, это обусловлено тем, что все-таки финансовые потоки у них контролируются пока. У них нет вот этой чехарды, которую, допустим, мы видим сейчас у нас на финансовом рынке, когда просто фактически, это мое личное мнение, саботируются действия нашего правительства нашими финансовыми кругами. И я хочу совершенно конкретно назвать людей, которые, ну, по крайней мере, некомпетентны в своей области. И я это слышал неоднократно от специалистов, я могу это сказать. Это и госпожа Набиуллина, это господин Силуанов, который абсолютно не соответствует тем вызовам, которые сейчас, перед которыми мы стоим. Это люди, которые тормозят, с моей точки зрения, развитие нашей экономики. Это люди, которые бы часа бы не продержались на какой-либо ответственной должности в Соединенных Штатах Америки. Вот с их подходом, с тем, что есть. Я это говорю, там есть еще другие вопросы, вопросы культуры. Я о министре культуры неоднократно любимого говорил, насколько она соответствует, с моей точки зрения, своей должности. Так что есть некоторые моменты, которые у меня вызывают определенную тревогу. Особенно, когда я вижу, как это происходит в сложнейшей ситуации для Соединенных Штатов. Сложнейшая ситуация. Но, тем не менее, все-таки они выбирают главное, основное, фундаментальное, на что нужно обращать внимание, следует беспрекословно. И это, знаете, такой внепартийный консенсус здесь. Руки прочь от бизнеса. Бизнес должен развиваться, бизнес должен идти, инвестиции должны идти. Доллар должен держаться. Они сделают все, поверьте, они развяжут атомную войну, если будет угроза. Прочтите это, ну, это гениальное просто предвидение Булгакова в свое в потрясающее его, как говорится, произведение «Бег», когда Парамон Ильич прочитал лекцию генералу Черноты, когда они в Париже встретились, что такое его величество доллар. И что-то происходит, если кто-то посягнет на его величество доллар. Я, кстати, очень сожалею, что это был эпизод вырезан из замечательного фильма Алова Наумова «Бег». Мне кажется, это было бы очень любопытно. Ну, вот видите, да, так что... Да, да, слушаю вас.
8: Здравствуйте, Рафаэль Ильич.
0: Да, Вась.
8: Вы правы на 100% и даже больше, потому что и нашими военными управляют из профильных комитетов по внешней политике и обороне многие либералы, сенаторы и депутаты. О чем можно судить по их высказываниям, в том числе есть такой сенатор Чижов, который в своих мемуарах картографически исключил Крым из состава Российской Федерации. Угу. Я что Российскую империю всегда называли не только мы гордитесь этим, это не Советский Союз. Когда, к сожалению, многие по так называемой красной историке писали, что мы потеряли созданную не только Сталином, но и его соратниками Красную империю, которая простиралась от Адриатики до Берингового моря. Это был монолитный союз. А по поводу денег мы можем зарабатывать, просто люди не знают, о чем говорят. В 2006 году мы за все республики заплатили по ленд-лизу с американцами по грабительским тарифам и претензиям. В 2017 мы за одну Украину только по долгам республик Советского Союза перед Западом заплатили больше 14 миллиардов долларов. И создаются в том числе космические программы. 29 декабря прошлого года был запущен совместный проект с Ираном и Арабскими Эмиратами на очередном союзе 52 спутника, в том числе иранского отечественного производства. Некоторые были бы запущены спутники. Луна-26 совместно с китайцами. Сейчас
0: я разобрал. Вась, ради бога, извините, я вас вынужден. Мне очень интересно вас слушать. У вас очень динамичный анализ. Многотемье. Ну вот моя вам просто просьба и совет. Ну, нельзя все на свете обсуждать, понимаете, иранскую космическую компанию «Спутники», «Луна-2», ну, давайте, как говорится, тему выберите, пожалуйста, одну. Это очень сложно следить мне и, собственно говоря, вот, судя по всему, и нашим радиослушателям. Пожалуйста, не распыляйтесь, не растекайтесь. По поводу вашего замечания, по поводу, я ссылаюсь сейчас на Российское информационное агентство. Канада там поставлена третьим, у Ирана меньше. Но дело в том, что действительно Саудовская Аравия по запасам, она как бы там 260 чем-то, она второе место занимает, но канадцы делают это по другой методике, они учитывают сланцевые запасы еще, и поэтому они говорят, что это вот, так сказать, у них запасы как бы там больше, чем там. Но это их мнение, и я привел, так как я вам сказал, что я обращался к канадским источникам, и я не хочу спорить, потому что я не специалист в этом, но вот я ссылаюсь сейчас на том, что все-таки они говорят, что в Канаде больше, чем в Саудовской Аравии. Это наше агентство, Российское информационное агентство, которое это эти данные дает. И канадцы, они говорят, что вот у них по сланцевой, а сланцевой нефти в Саудовской Аравии нет, они считают, что у них там это больше. Хотя я принимаю вашу поправку, Вась, здесь, так сказать, никаких проблем не должно у нас быть. В общем, много там, и в Саудовской Аравии, и в Канаде. Слушаю вас.
9: Рафаэль Никитович, здравствуйте, меня зовут Артур, город Уфа.
0: Да, Артур.
9: У меня такой вопрос. У меня значительная часть родственников живет в Республике Беларусь. И одна из родственниц живет уже давно в Польше. В 2016 году, когда я был у родственников в гостях, и там была эта сестра, она мне задала такой вопрос. А как у вас относятся в России к Польше? Ну, я говорю, да нормально, прекрасно, особо ничего даже и обсуждать. А почему она задала такой вопрос? Она говорит, а у нас открываешь любую прессу, любую новости, интернет, весь негатив, все, что плохое случается внутри Польши, все, что внешне, это все, она говорила, связано с Россией. Это был 2016 год. Вот, хотел бы узнать, так как вы много изучаете, говорили, прессы американской, а есть ли такое нагнетание в сторону России США.
0: Ясно, вот. Спасибо. Нет, этого нету. Если мы с вами просто прессу делаем, если мы не какие-то специфичные издания, скажем так, выносим, в основном либерального толка, то этого нету как такового. Потому что ты, когда общаешься, когда разговариваешь, ну, хотя, конечно же, это пропаганда влияет, но русофобии в Америке нет, с моей точки зрения. Антироссия, да, они могут говорить так, да, вот все хорошо, конечно, все, но вот на Украине там что-то вот у них... Но это от недостатка информации. В основном это я лишний раз убеждаюсь, потому что даже после одного-двух разговоров ты понимаешь, что человек начинает немножко интересоваться, и потом, когда с ним связываешься, он говорит, да, действительно, вот это... правильно там, так сказать, там объясняешь просто элементарные вещи иногда, понимаете, там, что такого государства Украина не было. Да не, не может быть, нет. Потом, да, действительно не было. Потом начинаешь говорить, а как, каким образом вообще Западная Украина и, допустим, Восточная Украина, как они вообще присоединились, стали вообще Украинской Советской Республикой. Тоже начинаешь человеку объяснять, причем человеку-журналисту, понимаете, с высшим образованием. Он потом, соответственно, интересуется, говорит, да, действительно так, действительно стали. Ну, особенно это вот очень удивилось, когда я сказал, ну, если вы так вот хотите, ну, тогда то, что Сталин присоединил к бандеровцам, вы это отдайте тогда, верните обратно. Польше там верните, да, соответственно, Восточный Донбасс, который вам после революции Ленин присоединил. Вот. Но это все, как говорится, такой процесс все-таки идет. Так что в целом он, конечно, негативен. То, что касается Польши, я думаю, что это неудивительно. Но вы понимаете, каждый раз я когда вот вспоминаю, когда говорю, я вспоминаю сейчас и с другой стороны. Было же и войско польское, которое с нами воевало вместе, которые жизнь свою отдавали они. Они, кстати, и здесь воевали. Сформированы были здесь. Я вот вспоминаю моего молодого коллегу Марчина Миколайка, который сейчас в Екатеринбурге живет. Поляк, который вынужден был покинуть свою родину из-за своих симпатий к России, который сейчас стал гражданином России и возмущен тем фашизмом, который сейчас происходит, сносом памятника. Есть здоровые силы, здоровые люди. Но в целом, конечно, Польша – это отдельный такой разговор. Я вот при нынешней ситуации с состоянием дел, я все-таки придерживаюсь мнения, что надо дать понять, что они переступают уже все мыслимые черты, которые только можно. И, конечно, я не вижу будущего в дипломатических отношениях вот с нынешним руководством Польши. Я думаю, что там нужно отзывать наших послов, пускай эти ребята немножко там в чувство приходят, потому что это уже за, так сказать, действительно русофобия. Я слежу внимательно, я слежу по прессе американской, вот в Чикаго огромная польская диаспора, там тоже это все видно, они там объединились с бандеровцами, я имею в виду информационно объединились, так что это, конечно же, бандеры нацисты Украины и Польша современная, это авангард русофобского фронта, не только Европы, но и в целом всего мира. Я это сложный вопрос, отдельный требует отдельного анализа. Слушаю вас.
10: Доброе утро, Рафаэль. Спасибо, да, за эфир.
0: Доброе утро.
10: Абсолютно с вами согласен насчет Польши. Тоже давно еще читал мемуары порядка, ну, после Второй мировой. И так общался на работе. У меня был парень молодой. Он приехал, вот, и, ну, реально рассказывал, что их накачивают. То есть это он в 2005-м, я с ним по 10-й работал. После времена уже. Он реально говорил, что в школе уже все... Прям акцентирует внимание, что на ваш основной враг – это Россия.
0: Да.
10: То есть все беды и горе – это Россия.
0: Ну, совершенно верно, да. Спасибо вам, да. Да, это, к сожалению, это тренд, что называется. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
11: Алло.
0: Да, да, пожалуйста.
11: Да, доброе утро.
0: Доброе утро.
11: Рафаэль, скажите, пожалуйста, вы всегда критикуете наш финансовый сектор,
0: угу,
11: в лице, ну, я не буду повторять имена.
0: Пожалуйста, ваше право.
11: Угу. Но, по-моему, утверждает их наш президент.
0: Безусловно.
11: Когда президент, ну, так сказать, следуя вашей логике, соответственно, не, ну, как сказать...
0: Значит, безусловно, президент тоже ответственен за это. Вы это хотите сказать? Скажите, ну, не надо стесняться.
11: Да, конечно.
0: Ну, спасибо, да, я с вами совершенно согласен, да. Я тоже считаю, что это ответственность президента. И я думаю, что президент обязан предпринять определенные меры организационного характера, конечно. И я, кстати, неоднократно говорил об этом, так что вы, пожалуйста, так не смущайтесь. Конечно, конечно, президент должен и наш премьер-министр, они должны более внимательны. Я считаю, что это упущение, да. Я просто не отношусь к категории тех критиков, которые рвут на себе тельняшку и посыпают голову пеплом. Я не хочу, так сказать, из-за этого менять там общественно-политический строй там, или еще что-то. Нет, я хочу, чтобы это было исправлено. И, безусловно, это прерогатива нашего высшего руководства, в том числе нашего президента Владимира Владимировича Путина и нашего премьер-министра. Безусловно, они должны за этим следить. Они должны следить за политической составляющей этого, какое реноме, какое, так сказать, какой имидж у правительства создается из-за этих людей, из-за их деятельности. Я еще раз хочу повторить, я не говорю, там, надо их посадить, надо их там судить. Нет, дело не в этом. Эти люди не выполняют свою работу. Точка, все. Если у кого-то есть сомнения какие-то, ну, послушайте, ну, уже сам президент на собрании говорит о том, что у нас, так сказать, как так получается, что у нас развития никакого нет. Почему, так сказать, Доу Джонс как паровоз прет при войнах, при всем при том? То же самое же, а колоссальные средства тратится Америка. И тем не менее, там ситуация более-менее в экономике здоровая, а у нас почему-то это все через силу, через какое-то, через, знаете, через колено все. Там не дают, это не дают. Президент говорит, дает конкретные указания министру культуры по поводу, так сказать, пушкинской карты. Это. Она говорит, ну мы там посмотрим, мы там экспертное сообщество сделаем. Президент уже говорит, вы меня не слышите, наверное, что я вам говорю. Вот с этим надо бороться, понимаете? С этим чиновничьим беспределом, некомпетентным причем, понимаете, в чем дело? Это же, ну, это видно явно, понимаете? Они не приходят на так сказать, ток-шоу, они не объясняют свою позицию. Ну, хорошо, мы не правы, там, вы знаете, что многие мои коллеги говорят об этом. Но вы придите, объясните, почему мы не правы. Вы диванные эксперты, окей, мы диванные эксперты, придите нам, так сказать, глупеньким, расскажите, как у нас такое может быть, что мы боремся 20 лет, там, уже, я не знаю, с этой инфляцией, и все никак побороть не можем, только экономику нашу побороли. Что это такое? И то же самое касается культуры, то же самое касается всего. У нас война идет, а у них там, так сказать, выставки французских бульдогов в Архангельском. Вот так и бывает. Ладно, это отдельная тема. Да, слушаю вас. Простите, что-то сорвалось. Да, слушаю вас.
12: Алло.
0: Да.
12: Да, да, пожалуйста. Есть ощущение, что почему не выполняются майские указы, ну и другие указания президента, потому что банально президент начинает терять авторитет среди вот именно вот этих всех чиновников. Они его перестали бояться. Вот у меня такое ощущение. Они просто его перестали бояться. Поэтому они, ну, где-то там врут ему, не договаривают, а где-то и откровенно саботируют его указы.
0: Ну, ну вот хорошо, такое. Может быть, да. Может быть, может быть. Да, слушаю вас.
13: Алло.
0: Да, да, пожалуйста.
13: Алло.
0: Да-да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
13: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Здрасте.
13: Слушайте, я вот слушаю вас. Боже, какой вы молодец. Я не могу. Вот прям руками, ногами за то, за для каждого ваше слово.
0: Спасибо.
13: Я просто в восторге, Рафаэль. Просто.
0: Спасибо, спасибо, спасибо.
13: Вы просто молодец. Все, здорово. Все.
0: Спасибо большое вам. Спасибо. Будем стараться. Слушаю вас.
14: Алло, добрый день, Рафаэль.
0: Добрый.
14: Меня зовут Москва, Эдуард. Вот смотрите, какой момент. Когда был Байден, да, ну, человек, как говорится, неадекватный был, но система работает.
0: Да, да, система работает, совершенно верно.
14: Да, вот, может быть, нам именно составить такую, ну, систему, чтобы она работала, чтобы не от одного человека зависело. Вот, мне кажется, вот это. Потому что у нас как меняется руководство, так... Все на 180 градусов. Я не хочу сказать на 360.
0: Хорошо, да. Вы знаете, я с вами согласен, что действительно на президенте, на нашем президенте Владимире Владимировиче Путине колоссальная нагрузка и ответственность сейчас. Мы должны это, конечно, с вами прекрасно понимать. И я думаю, что и он прекрасно должен понимать, и я убежден, что он понимает это, что очень многие решения... положительные, безусловно, человек уже вошел в историю, мы с вами прекрасно понимаем, с огромным знаком плюс. Человек, который сделал колоссальную вещь. Но он должен понимать, что очень многие процессы, которые запущены у нас в стране, в том числе и положительные, хорошие, они завязаны на его воле, на его политическом руководстве, на его, так сказать, силе воли и на его работе в этом. Понимаете? Очень многие, он должен прекрасно понимать. Хотя команда, она вырисовывается, безусловно, она есть. Но, к сожалению, и противовесы, силы, которые тормозят это, в силу разных обстоятельств, они тоже очень и очень сильны. И, конечно же, без вот президентского контроля в этом плане, это будет тогда, ну, знаете, очень сложная ситуация для всех нас. И мы должны прекрасно это понимать, потому что действительно вот системная работа правительства, она еще не запущена. Мы это видим, что вот, допустим, в рамках Москвы, определенных регионов, того же Татарстана, это работает уже. Это видно, что там создана динамично, и в Москве, и вот в других регионах, создана динамичная команда, которая ведет вперед, так сказать, вот буквально. Вы посмотрите, что происходит, что сделал Собянин в Москве. Вы посмотрите, каждый день, каждую неделю мы видим определенные шаги к улучшению. Каждый раз мы видим, что вся команда заточена на то, чтобы сделать наш город хорошим, удобным, прекрасным местом для нашего жилья. И это не только касается строительства, это касается и школ, поликлиник, всего-всего-всего. Я же вижу сам, я хожу в магазины, я хожу в мою районную поликлинику, куда я ходил еще со школьной скамьи уже 50 лет. Я прекрасно помню, как это было, что сейчас стало, какое оборудование, что это видно. Вот нужно здесь прекрасно понимать, что это должны быть системные положительные изменения. Так что здесь, как говорится, Лимузин пишет, удобно. Ну, конечно, город должен быть удобным для нашего проживания. А что вас здесь так удивляет? Вот так, они застряли в 90-х, конечно. Собянин не молодец, я не могу теперь, живя в периферийном районе, машину бесплатно негде. Кирилл, я вас умоляю, Господи, если у вас мерилом является парковка... Меня вот, знаете, меня очень удивляет иногда. Там люди приезжают в центр и говорят, ой, Господи, а что здесь парковка 500 рублей? А как вы хотели около Кремля парковаться? Господа, ну на транспорте. Я тоже с дачи приезжаю, ставлю машину и на общественном транспорте добираюсь, пока силы есть. Ну а что так удивлять? Вы в Лондоне припаркуетесь. Или в Нью-Йорке, допустим, за 50 долларов в час. Вот это, я думаю, будет тогда очень наглядно. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю. Сегодня вечером продолжим. Дам информацию по поводу Russian Gate, Обамы, и по поводу Альберта, и по поводу Ближнего Востока. Поговорим более подробно. 20.00, Америка Лайт. Жду вас всех.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 104,8.
4: 11.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Россию. Президент Беларуси посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и, как ожидается, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Такие данные приводит близкий к пресс-службе главы государства на телеграм-канал «Пул Первого». По приглашению президента России Александр Лукашенко вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата, говорится в публикации. Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку. Ватор назвали число ожидающих вылета из южных аэропортов России пассажиров. Это около 14 тысяч человек. По предварительной оценке аналитиков Ассоциации туроператоров России, по состоянию на 10 утра по Москве задержано и отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров, заявили ТАСС в ассоциации. Там отметили, что особенно сложная ситуация сложилась в авиагавани Сочи, где действующие ограничения накладываются на масштаб сбой в расписании в последние двое суток. Минтрансе ранее сообщили о приостановке работы 13 аэропортов после попадания украинских БПЛА в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. В соцфонде назвали средний размер пенсии по старости в России. По состоянию на 1 апреля он превысил 27 тысяч 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. При этом работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 24 тысяч 877 рублей, неработающие 27 тысяч 853 рубля. В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь каждый работник службы доставки будет обязан проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. При этом скорость их передвижения на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и мопедах будет регулироваться автоматически, пишет Интерфакс со ссылкой на столичный Дептранс. Главное изменение – это переход к адресной модели. Теперь в единую цифровую систему поступают данные не только о деятельности компании, но и о работе каждого доставщика, сообщили в ведомстве. База данных данных. Хаб теперь обновляется в режиме реального времени, что позволяет оперативно назначить штраф или блокировать аккаунт. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 97 копеек. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
15: 94.8 FM.
3: Реклама.
16: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
18: бесшумных. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Культура повседневности». Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

0: 81 год Великой Победе.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех и даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 11.11 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Макс Чумаков.
7: Сегодня пятница, 8 мая. Лев Валерьянович поднял нам настроение какое-то прям предпраздничное. Я вот обожаю 9 мая, потому что цветы, город цветет, цветы цветут, как-то вот весна идет. Парад, да. Вчера, когда пролетели, позавчера эти самолеты над Москвой, просто вообще настроение было отличное. Друзья, хорошего вам дня, проведите его вместе с «Говорит Москва». За окном плюс 14. Совершенно комфортная температура. Кстати, по поводу температуры. Сегодня будет 14 плюс 16, да, вот. А буквально завтра будет чуть-чуть холоднее. 1-14 в День Победы. А облачно, местами небольшой дождик. Так что имейте в виду. Ну, на парад вы все равно не пойдете, правда же? Будете дома сидеть, поэтому ничего страшного. Смотрите парад из окна, по телевизору, ну и так далее.
2: С балконов.
7: С балконов. Кто-то. Со мной вчера, кстати, произошла жуткая история.
2: Да?
7: Да, но я вкратце расскажу. Ты знаешь, вот ты, у тебя самая ужасная, по твоему мнению, компания, работающая в России.
2: Какая компания?
7: Я знаю. Да любая, в любой сфере. Я знаю какая-то. Это ПИК, да?
2: Ну, есть вопросы.
7: Есть вопросики. Mm-hmm. У меня есть такая компания, называется «Акада». Я вчера прихожу, у них в 17.15 произошла авария на каком-то релейном щитке, где там что-то произошло. Я звоню туда и говорю: девушка, ну и что происходит, почему нету? А не работает ни телевизор, ни городской телефон, нет интернета, нет кабельного телевидения, вообще ничего нет. Я сижу как в пещере. Да, я сижу как в пещере. Короче говоря, я звоню, говорю: девушка, что происходит? Она говорит: в течение суток 8 мая до 18.00 починим. Я говорю: что там чинить-то? Вы объясните, что произошло? Там взорвалось, дрон прилетел. Что произошло? Почему надо сутки чинить? Пол района не работает. Пол района Тверской. Это достаточно много народу. Не работает ваша дурацкая АКАДА. Ну, короче, компания АКАДА, имейте в виду, вы самые худшие вообще все, что есть в своей сфере.
2: Ну, такие аварии, наверное, не часто происходят.
7: Ну, ты знаешь, за 14 лет, пока я пользуюсь, вот так, чтобы на сутки, полутора суток, такого не было, чтобы отключали.
2: Ну, видишь.
7: Бывает на часик, на два, ну, так, чтобы сутки. Ну,
2: все-таки это не часто происходит.
7: Ну, все равно, но это не по-человечески.
2: Ну, а что они могут сделать, если такая авария произошла, и явно они хотят, чтобы все заработало?
7: Не знаю. Никакого, во-первых, оповещения, никакого... Я говорю, компенсация будет за эти сутки? Нет, не предусмотрено. Говорю, ну ладно, хорошо. Так, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что такое хантавирус, зачем он нам и прочее-прочее.
2: Я думаю, что он нам не нужен.
7: Он нам не нужен вообще нисколечко. На наггетсы и кота, ну, как бы наводят практически порчу. Лингвисты запрещают употреблять эти слова, как наггетсы, обдурят и так далее. В мультфильмах и фильмах для детей. Триллеры – это любимый жанр у граждан России за пределами Москвы, как выясняется. Ну и, как мы уже говорили, в новостях ВСУ нарушили режим прекращения огня в зоне СВО 1365 раз только до сегодня, 8 мая, с нуля часов. Вот такая история. В 12.05 поговорим о том, что почему мы обрываем клумбы и газоны, и что нам за это будет. Адвокат объяснит все наши права. В 12.30 программа «Выход в город». Самые яркие культурные события Москвы в нашем эфире. Расскажем, пригласим и разыграем билеты. И в 13.05 программа «Народный психолог». Плюсы взросления. Будем обсуждать.
2: хорошо же было, Максим, ну ты как будто сейчас переключаешь.
7: Это просто не мои, не наши с тобой отбивки, ну поехали.

0: Пока замедленная в нашей видеотрансляции, и у меня немножко другой ракурс, но все равно вы можете смотреть на нас. Макс более динамичный, телеграм-канал.
1: Нет, я какой-то большой, громадный, и такая вдалеке Мариночка, как будто ты сидишь в долине у ручья.
0: В гнезде, знаешь, такая.
1: Да-да, а я какой-то вот на переднем плане, большой.
0: В общем, смотрите, на это все можно посмотреть. Вот сейчас меня опять не будут показывать, но у нас что-то с камерами. Вот, телеграм-канал «Радио Горит МСК», ютуб-канал «Горит Москва» и ВКонтакте. Пока можно смотреть только на Макса, а меня можно слышать и представлять, какая я замечательная. У нас есть смс-портал +7 925 88 88 948, туда можно писать. Еще можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот, и звонить только по делу. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. По делу, это значит по темам нашей программы.
1: Ну, а темы у нас такие сегодня. Праздники мы сейчас обсудим. Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Праздник ООН отмечается сегодня.
0: А еще День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России отмечается.
1: День работника Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
0: Еще более понятный праздник.
1: Да, есть еще такая. Например, в Таиланде отмечается фестиваль ракет.
0: А в Канаде тюльпаны.
1: Это красиво должно быть. Марк Ключник сегодня, друзья. В этот день отмечается память Марка Апостола от 70 верного спутника святых Павла и Варнавы.
0: Прекрасно, вот. Прекрасно. В 1910 году состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой.
1: Очень классно. Подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. Было это, друзья, в каком году? В 1945.
0: И в этом же году завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.
1: В Берлине торжественно был открыт памятник ансамбль воинов советской армии, павшим в боях с фашистами в 1949 году. Я не удивлюсь, если этого памятника уже нету, или что-то с ним происходит, потому что, ну, у людей совести нет. Они 81 год назад творили какие-то там больше гадости, а сейчас опять начинают. Войска ведем, еще что-то. Фу.
0: В 1965 году в Советском Союзе утверждено положение о почетном звании город-герой, а в 67-м состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата».
1: Все это можно посмотреть в нескучном саду у стен Кремля. Кто родился, друзья, сегодня? Ален Рене Лессаж, сатирик французский.
0: В нескучном саду у стен Кремля?
1: Ой, не скучный сад. А как он, господи? Простите, не скучный сад. Сейчас вспомню. Как называется этот
0: сад? У стен Кремля просто, да, можно?
1: У стен Кремля, да, можно так.
0: Угу. Нескучный сад, он все-таки...
1: Николай Новиков, дальше, русский просветитель, издатель, журналист. Это называется нескучный сад, все верно. Виталий Пушкин, дядя поэта Александра Сергеевича Пушкина.
0: Константин Романов, русский великий князь, цесаревич, генерал-адъютант, родился в 1779 году.
1: А также сегодня на свет появился Гарри Трумэн, президент США по номеру 33. Владимир Сафроницкий, советский пианист и педагог. Андре Львов, французский микробиолог.
0: А Роберто Россилини родился в 1906 году. Это итальянский кинорежиссер.
1: А еще Валерий Тодоровский, режиссер, сценарист, продюсер. Дни памяти. Евгений Крылатов, композитор, ушел от нас в 2019-м. Сергей
0: сегодня,
1: Образцов.
0: Да, Поль Гоген.
1: Да.
0: Елена Блаватская, Жан Дюнан.
1: Вера Засулич, революционерка.
0: Да.
1: Вот такие вот персоны, друзья, и именины. Василий, Марк, Надежда, Сергей.
0: Поздравляем.

0: нас услышали.
1: Да, он называется Александровский сад. Почему не скучный? Что я прям понапридумывал? Ну,
2: причем еще сидит и сопротивляется. Он называется не скучный.
1: Но это я почему-то...
2: А то, что он называется как фамилия у меня в эфире, да, это тебя не смущает.
1: Точно, боже мой, почему? Ну, намекнула бы. А почему не скучный где? Подожди, в Питере?
2: Нет, Максим, остановись, я прошу, пожалуйста.
1: А, не скучный, это парк культуры. Что я как этот?
2: Не знаю, как кто.
1: Я почему-то не знаю, у меня замкнуло. Не скучный сад, замкнуло.
2: Там не скучный.
1: Да.
2: Там пока вверх поднимешься на велосипеде, вообще не скучно.
1: Да, Сергей Александрович пишет, Александровский сад можно запомнить по фамилии ведущей. Ну, бывает на старуху проруха, что пристали? Ладно, извините.
2: Ты просто еще так уверенно про это говоришь, как будто я сижу и...
1: Ну, всегда же думаешь, что ты прав, ну, что ты прав. Вот. Но я оказался неправ, каюсь, извините.
2: Тебя просят угомонить.
1: Спасибо. Угомонюсь сейчас. Так, хантеровирус. Что же это такое? Что известно об этой инфекции, которые обнаружили на круизном лайнере MV Hondius. Значит, первое. У пассажиров лайнера выявили анский штамм хантавируса.
2: Это единственный известный тип хантавируса, который в редких случаях может передаваться от человека к человеку при очень, друзья, очень тесном контакте.
1: Интересно.
2: Обычно заражение происходит после контакта с грызунами, с их мочой, слюной, пометом или с зараженной пылью.
1: По данным ВОЗ, от инфекции умерли уже 3 человека, супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Еще 8 человек заражены или находятся под подозрением на заражение.
2: Власти Нидерландов сообщили, что около 40 пассажиров успели сойти на берег в порту Санта-Элена. Да, до того, как стало известно о вспышке. Сейчас страны пытаются установить их местонахождение. Оставшимся на лайнере людям запретили его покидать. Среди пассажиров есть как минимум один гражданин России.
1: На судне было 149 пассажиров. Оно отправилось из аргентинского города Ушуая. Маршрут проходил через Антарктику и острова Южной Атлантики. Сейчас он направляется к испанскому острову Тенерифе.
2: Врачи считают, что заражение могло произойти еще до выхода лайнера в море. Инкубационный период болезни может длиться от 4 до 49 дней. Я увидела и испугалась. Представляешь? То есть ты 49 дней вообще не знаешь, то
1: болеешь ты или
2: болеешь.
1: Нет.
2: Поэтому симптомы способны проявиться спустя несколько недель после контакта с вирусом.
1: Ужас. Кстати, симптомы на первых этапах ужасно похожи на грипп. Это температура высокая, головная боль, ломота в мышцах, слабость, озноб и тошнота.
2: А вот позже болезнь может вызвать тяжелое поражение легких или почек.
1: Ну и в тяжелых случаях у пациентов появляются проблемы с дыханием. Ну то же самое, что при коронавирусе было.
2: Нервность, да. В некоторых формах хантавируса может достигать 40-50%. Специального лекарства не существует. Пациентов лечат в стационаре. Капельницы поддерживают дыхание и работу почек. При необходимости подключают КВЛ или гемодиализу.
1: Ну, короче говоря, все как-то не весело, с одной стороны. Но, с другой стороны, друзья, есть маленькое отступление. Сейчас я скажу. Подожди, где же эта новость? Что... Опроверг вирусолог в эфире и сказал, что

0: южноамериканский вирус.
1: Понимаю.
0: Который в Европе не появляется. А в Европе сейчас нашли европейский штамм. Вот. Надо сказать,
1: это меняет дело.
0: Но мы ему более подвержены, чем южноамериканскому, понимаешь? Может, южноамериканский мимо нас пролететь, и не заразимся мы. А вот если этот европейский пролетит и попадет на нас,
1: то... Кстати, еще знаешь, шапочки с фольги все надеваем. Вот смотри, загадочный аккаунт в 22-м году предсказал конец пандемии коронавируса и начало распространения фан-вируса. Пользователи в шоке не столько от прогноза по поводу завершения эпидемии ковида, сколько от новости, в которой говорится о появлении новой опасности в 2026 году.
0: Да,
1: кроме точных дат, в одном аккаунте лишь несколько непримечательных цитат.
0: В комментариях,
1: мемы и предположения о вмешательстве ЦРУ.
0: Вспышка хантеровируса зафиксирована. Но это мы уже читали, что 500 раз. Известно, что разносчики, грызуны, ну и так далее, привести к смерти может. Все это мы уже читали. Короче, у меня уже ощущение, что сейчас СМИ начинают клубочек, комочек раскатывать.
1: Знаешь, что скоро пандемия.
0: Да, что вот надо как-то вот это вот все раскрутить. Уже надоели Трамп, Иран, Украина, уже все ошалели от этих новостей изо дня в день. Давайте подкинем хантеровирус. Будет что обсудить, помимо этого, будет смешно и интересно. Да, на почти 8 миллиардов человек, 3 уже погибло, но ничего, при коронавирусе было то же самое. Ну и так далее. Мне кажется, вот сейчас вот это вот все раскручивается. Какой-то вспомнили загадочный аккаунт. Господи, аккаунт можно узнать, кто его автор, за 3 минуты. Нормальный, хороший хакер это вскроет моментально. И узнает даже, откуда он писал, как зовут и какие деньги получает человек за этот аккаунт. Ну и так далее. Короче говоря, господа, без паники. На всякий случай, если боитесь, носите маску. Мы все знаем после коронавируса, что маска тоже неплохая защита от всего этого. Мойте чаще руки и старайтесь не контактировать. Как там написано, Марин?
1: С грызунами.
0: Очень тесный контакт, да, не с незнакомыми людьми, в очень тесный контакт не входите. Не надо там, в засос целоваться с посторонними людьми.
1: Особенно с мышами.
0: Вот, и, да, а тем более с мышами.
1: С крысами.
0: Не ешьте их, не целуйте. Да? Ну, домашние ничего так, можно. Угу. Вот крыски какие-нибудь, хомячки. А вот какие-то незнакомые...
1: Ну, у меня сейчас метафора была.
0: Я понял. Вот с какими-то незнакомыми лучше не надо.
1: Да. Максим!

0: Да. Ну,
1: кстати, вчера была мощная вспышка на солнце, знаешь об этом?
0: Да, да? Но она была не страшна для зависимых от погоды.
1: Солнцезависимых?
0: Да, солнцезависимых.
1: Вспышку зависимых?
0: Да. Ну, расскажи, что
1: ну,
0: там было.
1: Ну, в общем, друзья...
0: 70 минут продолжалось.
1: Да, 70 минут продолжалась эта мощная вспышка на солнце, а при этом геомагнитное поле оставалось спокойным. Это для солнцезависимых метеочувствительным. Можно было расслабиться и любоваться космической красотой. Вот я
0: поэтому
1: как-то упустила
0: я вообще,
1: этот момент.
0: Да, поэтому я вообще
1: поэтому
0: пропустил.
1: Поэтому у тебя интернета не было, видишь?
0: А, кстати, да. Перегорел. А ты знаешь, Марин, вот мне стало интересно, а вот если бы у тебя... Ну, ты и так телевизору много... Ну, ты смотришь сериалы там в интернете.
1: Редко, очень редко.
0: Ну да, ты знаешь, во-первых, я хорошо вчера почитал. Во-вторых, я хорошо вчера по дому сделал то, чего я бы не сделал, если бы работал телевизор.
1: А представь, если бы телефон перестал работать?
0: А телефон не работал, у меня не было интернета и в телефоне. У меня он просто работал как лопатник, просто вот так, алло. Я вот звонил в редакцию девочкам, говорю, девочки, ничего не слышно, что происходит с АКАД? Нет, ничего не слышно.
1: Ты и тут уже всех достал, да,
0: да, да, да, да, вот, ничего, нет, ну просто, ты понимаешь, когда то секунду ты задержишь оплату, все, тебя вырубают отовсюду. Городской, у меня еще городской телефон завязан на этой системе, телефония, интернета, а вот эти аналоговые телеканалы, ничего не работают. У меня даже аналоговые 20 каналов не работают, когда не оплачивают. Но когда они начинают сутками ремонтировать, и я тебя уверяю, я приду сегодня домой в 6 вечера, включу, и ничего не будет работать. Вот я тебе уверяю.
1: Ну, почему ты себя так настраиваешь?
0: Нет, я специально, чтобы...
1: Специально, чтобы раздухариться, да. Чтобы завести, чтобы наурать?
0: Нет, чтобы приехать, и когда будет все включено, я обрадовался и сказал, ну, слава богу, Макс, как ты был неправ. Угу. Короче, ладно, давно ушел от АКАДа на МТС.

0: все летает и лагает. Уна Бабента, вы правы, надо уходить. Я так и сделаю. Пойдемте со мной вместе.
1: На новости.
0: Да, на новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 11:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за падения БПЛА. Временному поверенному в делах России в республике Дмитрию Касаткину вручена нота протеста. В опубликованном на сайте ведомства заявлении указано, что конфликт на Украине создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе. При этом в МИДе Латвии утверждали, что Рига никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России. Обороны накануне сообщила об обнаружении в небе над Латвией украинских дронов. По информации российского ведомства, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Один из дронов вошел в воздушное пространство нашей страны и был ликвидирован недалеко от Пскова. Экспертиза фрагментов беспилотника идентифицировала воздушную цель как украинский дрон «Лютый». Власти Челябинска расширили список зон с запретом езды на электросамокатах. Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения утвердила 29 новых участков. В их числе расположенная в центре города площадь Революции, площадь у главного корпуса Южноуральского госуниверситета, территория недалеко от Ледовой арены «Трактор», участки центральных улиц, а также крупные скверы. Список зон, где скорость движения электросамокатов должна быть ограничена до 12 км в час, включает 25 позиций. В основном это территории в центре Челябинска. ВОЗ назвали высокой смертность от хантавируса во время предыдущих вспышек. На это указала эксперт Всемирной организации здравоохранения Анаис Леган. Она выступила с таким заявлением на пресс-конференции, посвященной ситуации со вспышкой хантавируса на круизном лайнере. По словам Леган, в связи с этим важную роль играет своевременное оказание помощи заразившимся, а также отслеживание контактов. Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщили о 7 подтвержденных случаях заражения хантавирусом на нидерландском судне. 3 человека скончались, 1 находится в медучреждении ЮАР. Еще 2 необходима медицинская эвакуация. Масштабный лесной пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь возгорания составляет 1100 гектаров. Такие данные привели в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что распространению огня способствует сильный ветер и сухая погода. Чернобыльская зона отчуждения – это территория, закрытая для свободного доступа после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Она была создана после эвакуации жителей из 30-километровой зоны вокруг атомной электростанции в связи с радиоактивным загрязнением. Площадь зоны составляет более 2500 километров. Она охватывает север Киевской области, включая Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской у границы с Белоруссией. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться родиться ее красотой будущему поколению. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
3: Мы вас услышали.
0: 11.36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Мы продолжаем. Сегодня пятница, 8 мая. И, как всегда, об интересных различных событиях, которые прошли за эти за сутки, мы и говорим.
4: Не наггетс, а котлета, понятно?
0: Да, представляешь?
4: В России начали цензурировать переводы мультиков. Редакторы дубляжа получили новые инструкции для перевода. Особенно строго следует следить за переводом грубых или связанных с насилием слов.
0: Например, проваливайте надо заменить на разбежались.
4: Дальше.
0: Обдурят на обманут.
4: Пропал без вести, куда-то исчез.
0: Рисковать жизнью, сильно рисковать.
4: Потерял сознание, стало нехорошо.
0: Какая прелесть.
4: Я не в ресурсе, да?
0: Да, я не в ресурсе. Также переводчикам запретили англицизмы, в том числе и слово наггетсы. Ну, а что наггетсы-то виноваты? Дети знают лучше и интереснее, они их едят, наггетсы, чем котлеты. И вообще наггетсы — это не котлеты,
4: вообще-то
0: если
4: не котлеты
0: честно.
4: Ни разу.
0: Вот
4: это
0: именно. Вот-вот, это блюдо. Ну давайте заменим бешамель соус. Давайте отменим фуагра. Давайте
4: круассан.
0: Круассан. Вообще уберем эти слова из языка. Давайте.
4: Бриош.
0: Вот именно. А этот буабес. Это все, это oui. Название блюд. Как вы, рыбный суп будем говорить, а круассан как по-русски сказать? Закрученный рогалик?
4: Рогалик.
0: Закрученный рогалик, а бешамель, белый соус?
4: Бешамель,
0: он так и переводится, белый соус.
4: А бриош просто булочка.
0: Булочка, ну хорошо, без проблем, мы можем это все сделать. Хорошо, а как мы этот круглый?
4: Круглый.
0: Ну, как пончик с дыркой внутри и сверху,
4: но он так,
0: и пончик так и будет.
4: Кольцо.
0: Кольцо с глазурью, да, кольцо. Вот. И имя Максим сомнительно. Да, Сергей, правда, и ваше тоже сомнительно. Вы не русское имя носите. Вот. И бред, он говорит. Конечно, это странно. Все вот это вот... Чем плоха фраза «пропал без вести»? Что оно, эта фраза может какой вред нанести? Ты можешь мне объяснить?
4: Нет.
0: Филолога бы нам в студию.
4: Маразм крепчал, пишет.
0: Ага, вот. Это первое. А фраза, обдурят. Да дети, вы понимаете, вот самое интересное, что дети иногда, даже в возрасте 5-6 лет, говорят так, что и уши могут в трубочку закрутиться. Потому что у детей они не придают этим словам те значения, которые придаем мы, взрослые люди. Потому что у детей это так. Они услышали, им понравилось. Тем более, если взрослые на это среагировали негативно каким-то образом. Поэтому, как-то так. Вот эти вот все замены делать. Я представляю теперь, насколько будут гладко выглажены, извините за тавтологию, вот эти мультфильмы, фильмы для детей и так далее. Я тут на выходные показывали ко дню рождения актрисы Мэри Поппинс и «Мэри Поппинс, до свидания». И Олег...
4: Обожает фильм.
0: Да, Олег Павлович Табаков.
4: О, боже, он там прекрасен.
0: Это же не просто прекрасен, Марин, это шикарнейшая его роль.
4: Да.
0: Я гляжу и смотрю, и думаю, боже мой, это почему... Ну, это же пропаганда получается. мужчина в женском образе. Он голос изменяет, он в косметике ходит. Но при этом фильм идет по первому, по федеральному каналу. Да. Ну да, он совершенно, это роль такая. Он настолько в ней, как правильно сказать, он вжился, настолько он
4: как
0: в ней...
4: Как он ест эту овсяную кашу.
0: Ой, это вообще потрясающе. А этот свисток...
4: А руки?
0: Свисток,
4: я видела, я все видела.
0: Да-да-да. Хорошо, ладно, да никто это не продвигает, это продвигают телекомпании, кинокомпании, которые все это вот переводят. Видно, откуда-то пошла разнарядка, что слово «обдурит» нужно заменить на слово «обмануть», а «наггетсы» — это вообще ужас-ужас. Ну ужас-ужас, ну не ужас. Ну ужас, ну не ужас-ужас. Алло. Алло.
5: Алло.
0: Все. Ну, извините, вы как-то проспали. Так, давай еще что-нибудь поговорим.
4: Смотри, какая тема есть интересная.
0: Давай.
4: Каждый пятый работник теряет более трети рабочего времени на бессмысленные задачи. А выяснилось, что респонденты тратят от 5 до более чем 50% рабочего времени на бесполезные задачи. Лишь 40% опрошенных не сталкивались с таким опытом и считают, что их обязанности по работе всегда несет смысл. Женщины чаще мужчин отмечают, что их труд полезен. Врачи и воспитатели чаще всего говорят о значимости своей работы и не считают ее бессмысленной. Бухгалтеры, продавцы, водители и медсестры также отмечают, что их работа полезна и не имеет бесполезных задач. Друзья, как вы считаете, ваша работа полезна?
0: КПД.
4: Да, КПД полезна?
0: Да.
4: И вот вы приходите, там, не знаю, чем вы там занимаетесь,
0: ну, на своей, в рабочем месте, в своей
4: и
0: профессии.
4: Вы не чувствуете какой-то реализации. Для вас это просто, например, зарабатывание денег, да? Времяпрепровождение какое-то. Ну, просто потому что нужно работать. А на самом деле работа не нравится, хотите чем-то другим заниматься. Или все не так. Работа вам нравится, вы чувствуете, что вы реализовываетесь, что вы развиваетесь, что вам есть куда расти. Расскажите нам.
0: Я вот могу рассказать о нашей профессии.
4: Если бы ты не мог, если бы ты промолчал и сказал, друзья.
0: Нет, но дело в том, что многие думают, мы сидим здесь, вот эти 3 часика поговорили в эфире, а потом бац, ушли и занялись там, как мне одна моя знакомая говорит, ну потом же вы светскую жизнь ведете.
4: Друзья, не хотим вас расстраивать,
0: брюд,
4: но так и есть.
0: Да, мы ходим в спортзал, косметологу.
4: Знаешь, ролик такой был, когда я выкладываю ролики из своего отпуска, мой психолог говорит, что это делал для того, чтобы мне завидовали.
0: Да, да,
4: это
0: да.
4: Правда.
0: Да. Ну,
4: это правда.
0: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, я вот вообще никогда в жизни не выкладывал это ничего, потому что это все потом оборачивается чем-то нездоровым, нехорошим. У меня в чем ситуация? Я бы, конечно, хотел бы после работы, вот в 2 часа заканчивается эфир, час собрать следующий день, но этого не получается, потому что ты приглашаешь гостей на следующий день, ты придумываешь темы. Тем, как всегда, очень мало таких актуальных. Из года в год о 8 марте мы тоже говорить не можем постоянно. Надо какие-то повороты искать. Но самое ужасное — это ответы гостей, а вернее не их, а их пресс-секретарей, администраторов, директоров и так далее. Они звонят.
4: Они вечно откуда-то возвращаются.
0: Да, да, они пишут. А я поняла, кейс, вернусь. Боже мой, куда ты вернешься? Ты у меня где-то там в мессенджере и так далее. И при этом она мне пишет в 11 утра, Макс, мы завтра готовы прийти. Я ей в 11:15 отвечаю, в 30, хорошо, в перерыв говорю, да, давай, присылай всю информацию. Выхожу из эфира, в 3 пишу. Ты вернулась? Ты еще вернешься? В 4. Ты вернешься или нет? Уже в 5 я ору просто, капслоком пишу. Хватит, все, завтра эфира не будет, если в течение 5 минут не будет информации о гости. Тут же присылается. Что делала? Куда ходила? Откуда ты возвращалась? Лучше бы не возвращалась. И у меня такое ощущение, что пресс-секретари и вот этих вот, как они еще называются, специально где-то учат в отдельном месте, где работают тормоза. Вот просто тормоза, люди тормоза. Они постоянно все тормозят. Продюсеры бы быстрее, и редакторы, и вообще люди, которые занимаются этим, делали бы свое дело быстрее, чем вот. И вот ты сидишь весь день и ждешь.
4: Друзья, я напомню, что этот монолог можно разбавить с помощью нашего смс-портала +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 7373 948, код города 495.
0: Конь огонь пишет, да. А вы не просто говорите, а на моменте соображаете. Конь огонь, вы знаете, мы не, даже иногда и не соображаем, что говорить.
4: Это ключевое.
0: Да, алло.
4: Наши лайфхаки.
0: Вы... Это наш... У него на в конце 4-0.
4: Да, не слышно, Макс.
0: Да подожди.
4: Ну, не слышно, человек.
0: Прикольно. Очень красиво вы поквакали в эфире. Ну, простите, правда, вам или надо поменять дислокацию, откуда вы звоните? Так хочется с вами поговорить, так обидно, что вы не дозваниваетесь. Ну, нет возможности.
4: Мне нравится, уже еду домой, пишет Фома. Фома, кем вы работаете, что у вас так рано заканчивается рабочий день? Сергей Александрович пишет, конечно, полезно. Сейчас укладываю паркет, потом плитку. Класс.
0: Да, а вот Василий говорит, просто медики и бухгалтеры максимально самоуверены. Но про бухгалтеров, про медиков я бы так не говорил, потому что это неправда, они не самоуверены. У них достаточно черное чувство юмора, такое темное. А я об этом могу говорить, потому что всю жизнь живу рядом с медиками, вот со всех сторон, друзья, родители, родственники и так далее. Вот. У медиков безумно тяжелая работа, именно не то, что физически, а психологически, но и физически тоже. На операции 10 часов постой, знаете, там и спина отвалится, и коленки будут скрипеть через пару лет, и так далее. Еще учиться столько. Они же дольше всех учатся. Ты знаешь же?
4: Почти... Ну, я слышала об этом,
0: да,
4: конечно.
0: Не наши 5 лет журналистики этой, а по 8 лет, если не больше. И вообще,
4: ну, вообще
0: всю жизнь.
4: Ну, вообще нужно всю жизнь учиться и подтверждать,
0: конечно,
4: свою квалификацию.
0: Да, каждые 5 лет. Алло.
6: День добрый. Я оцениваю вас с работы потому, насколько она нужна непосредственно для жизни. В этом случае на первом месте стоят доярки, пастухи, скотники, то есть те, кто производит продукты питания, самый важный для человека товар.
0: Юрий Николаевич, хорошо, смотрите, не будь пастухов, скотников, доярок. Вы сами что, не смогли бы пойти подоить корову или собрать тот же самый какой-то урожай помидоров, огурцов, а? Это работа
6: важная. Я-то могу.
0: Ну и
6: я
0: остальные могут. А вот, например, постойте, послушайте, а вот провести операцию, вырезать аппендицит вы можете? А? Нет.
6: Я вот, например,
0: а потушить пожар.
6: 47 лет не был у врача.
0: Но это не говорит о том, что вы прекрасно, хорошо себя чувствуете. Наверняка по утрам встаете, все скрипит, все болит, а вы себя успокаиваете. А и нормально, и так хорошо будет.
4: Но на голодный желудок операцию не хочется.
0: Поэтому не надо вот этого все. Ну, на голодный... А, они часто очень на голодный желудок врачи оперируют, потому что, ты знаешь, иногда позывы все-таки...
4: Нет, ну понятно, что после плотного обеда идти вырезать аппендицит, хотел хоть соседа почему-то. Пациенту.
0: Да, да, пациенту. Вот. Да, и поэтому я безумно уважаю те профессии, в которых я ничего не понимаю и я не смогу сделать.
4: Для меня это охранник.
0: В смысле?
4: И работник банка. Потому что я не понимаю, как люди там могут работать.
0: А в чем работник банка-то тебе и охранник?
4: Меня почему-то выносят две эти должности, я не знаю почему. Не могу объяснить. Так же, как слово Кузьминки, которое я терпеть не могу.
0: Нет, я безумно, я уже 100 раз говорил, уважаю это сотрудников МЧС, врачей, учителей, пожарных. Вот те профессии, которых я просто ничего не смог бы сделать. Ну вот правда. Потому что это божественные люди, которые помогают нам. А научиться косить, доить, хлеб печь и так далее, это все возможно. Потому что это можно сделать своими руками. Прокормить себя мы сможем. Согласна?
4: Ну, не у всех руки из того места
0: растут. Ну, в принципе, да. Алло? Алло, да. Да что ж такое-то с вами, а? Ну, пожалуйста, не слышно вас. Человек уже с другого телефона звонит.
4: Видимо, вы в какой-то зоне находитесь, той, в которой вас не слышно.
0: Нет, тут еще один звонок.
4: Не телефон, да.
0: Да, еще один звонок был, и почему-то он завис. Вот еще раз пробуем. Алло.
7: Добрый день, Марина, добрый день.
4: Здравствуйте.
7: Спасибо за эфир. Вы знаете, вы же начали проблемы с интернета, да, у вас была?
0: Ну, это было, да.
7: Представьте себе, если не выйдет бригада, которая вот лэп ремонтирует.
0: Так.
7: Это почувствуют сразу же все.
0: То есть, ну, конечно. Мы уже что почувствовали тут пару дней назад.
7: Просто МАЭК даже, который экстренно ремонтирует там. по колено в кипятке.
0: Нет, Ружан, а скажите мне, пожалуйста, а что, как, это что должно поломаться, чтобы ремонтировать сутки? Вот я уверен,
7: обрывы линии. Вот сейчас вот, буквально недавно, когда было, вот снегопад и деревья попадали. У меня столько вызмело, я не знаю, наверное, 1000 деревьев упало.
0: Но вчера не было никакого обрыва, никаких ураганов, ветра не было сильного, чтобы что-то оборвалось. Я говорю, это просто что-то или, видно, повредили специально.
7: Нет, сколько не было, всего лишь сутки не было.
0: Чего? Интернета?
7: Ну, да.
0: А его и так нету. Сутки будет вот в 6 часов вечера. Просто, ну, я не понимаю, почему надо брать сутки на ремонт. Ну,
7: потому что, например, какие-то обрывы, видимо, крупные.
0: Но это тогда должно взорваться что-то. Почему? Это должно быть глобальное что-то. За сутки можно полдома разобрать.
7: А? Вы не поняли мою мысль, о чем я хочу сказать, что вот их работа, она невидима, но мы ее как бы не видим, не оцениваем. Врача, хорошего хирурга, как правило, на не так не попасть. Ему там запись на год вперед. Угу. Это лотерея, чтобы в медицине встретить хорошего врача. Лично я из своего опыта говорю. К сожалению. А вот ребята, которые ежедневно аварийные вот эти вещи делают, мы как-то их не видим и не ценим.
0: Рушан, понятно. У вас есть уважаемые, страшно для вас профессии? Страшно уважаемые.
4: Перед которыми вы преклоняетесь,
0: да,
4: например.
7: Ну, естественно, я вот часто вожу с Пироговки нейрохирурга одного. Ну, да, профессора Глазняка, тоже хирурга. Да, вот это высшее. Ну, к сожалению, знаете, вообще меня поражает, почему они мало получают. Вот это для меня большая загадка, почему врач в нашей стране, ну, я имею в виду, который уже отработал лет 10, который состоялся как врач и чего-то достиг именно.
0: Но с чего вы взяли, что они мало получают? По сравнению с кем?
7: По сравнению с мало все равно.
0: Но по сравнению, не знаю, с олигархом каким-нибудь, да, мало. Но по сравнению там с учителем, продавцом или представителем среднего класса, они получают нормально, достаточно.
7: Я с ними общаюсь же,
0: Но у меня вот семья врачей.
4: Какая у них зарплата, скажите, пожалуйста?
0: Два врача брата.
7: 200-220, это с хорошим переработком.
0: Это вы считаете мало в нашей стране?
7: Для врача, который врач высшей категории, мало. Который работает по 12 часов 6 дней, мало.
0: Ну, я не знаю, с какими врачами вы знакомы. По 6 дней уже давно врачи не работают, и по 12 часов. Ну, не знаю, профессор, это ему, значит, лет 60, и он просто физически не потянет 12 часов 6 дней в неделю это делать. Давайте уже не заходиться, Рушан. Спасибо огромное, спасибо за звонок. Я уж знаю об этой профессии изнутри практически достаточно много.
4: Роман пишет: здравствуйте, дача в Рязанской области. Если случается ураган, света может не быть 3 дня.
0: Ну да, это вот наша как-то беда, хотя есть поговорка: мы долго запрягаем, но быстро едем. Но по сути это не считается. Вот у меня в подъезде не написано было, никто не предупреждал, объявили вдруг ремонт, да? Это было месяца 2 назад, еще холода были. Вот, написали, в течение месяца будет ремонт. Когда покрасили стены краской, от которой у людей начало першить горло и разъедать глаза, они закончили ремонт за 3 дня. Они моментально покрасили все, открыли окна, все проветрили, потому что начались какие-то конфликты, начались какие-то жалобы в управляющую компанию, потому что, во-первых, краска не та, покупали краску по 500 рублей банка, а привезли по 100 рублей. Где ты видела краску, которая воняла так, что людям плохо становилось? А выехать многие не могут на дачу.
4: Анастасия пишет: я кандидат сельскохозяйственных наук, училась 9 лет, слушать про то, что подоить может каждый, там ничего сложного нет, абсурдно. Корову нужно не только доить, но и правильно содержать, кормить, размножать и лечить.
0: Анастасия, ради бога, простите, я, конечно, не хотел унизить там или как-то уменьшить заслуги доярки, сотрудника сельскохозяйственной области. Нет, безусловно. Но я просто говорю о том, что есть профессии, в которых, проходя мимо, ты никак ничего не сделаешь. Но собрать урожай, если вдруг вот произойдет так, и не будет доярок. Да, я понимаю, за коровой надо ухаживать, кормить ее, мыть, выводить, гулять и так далее. Но доить, безусловно, это безумно тяжелый труд. Я перед вами прям кланяюсь за то, что есть такие люди, кто этим занимается. Простите, ради бога.
4: Пишет: врачи, правоохранительные органы, МЧС, пилоты воздушных судов.
0: Да, вот пилоты тоже для меня это прям... Проблема не в зарплате, а в том, что молодые не готовы идти работать. Это правда, конь-огонь, это правда. Ну, хотя врачи сегодня достаточно востребованная профессия. Алло.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Из Москвы. По поводу АКАДа, да, у меня тоже АКАДа не работает. Вообще очень плохая эта организация. Максим, я вас прекрасно понимаю.
0: Вот.
8: Правда, надо переходить. У меня постоянно глючит уже.
0: Да
8: и
0: я за...
8: там деньги воруют еще. Там
0: да,
8: очень...
0: да, да, да.
8: И сбои очень ужасные.
0: Я за вечер по 3-4 раза перегружаю этот роутер, или как
4: не
0: он там называет.
4: В
0: да надо
8: да,
0: перейти,
8: да,
0: надо этим заняться.
8: Самое. Все, спасибо, с праздником вас.
0: Да, а еще спасибо. Дело в том, что ты понимаешь, у нас в городе очень странно, это вот как в одном жилом комплексе одного застройщика придумали, что есть только один провайдер, который может предоставлять интернет в их домах, да, на остальные запрещено.
4: Но с этим борются сейчас.
0: С этим борются, да. Так вот, в Москве, в некоторых районах, например, Ростелеком в моем районе не ловит. Не ловил. А вдруг вот последний месяц появились объявления, что «а теперь мы доступны». А вот в третье, буквально через дорогу переходишь, а там есть какой-то Лайм или что-то такое, какой-то провайдер интернет, который вот только там предоставляется, а через дорогу у меня уже его нету. Понимаешь, оно разделено, сферы влияния разделены. Но вот АКАДа в тот момент, когда я въезжал, и мне нужно было интернет провести, был только эта компания.
4: Надеюсь,
0: была.
4: Надеюсь, ты поменяешь с этого провайдера.
0: Да.
4: Александр пишет: «Добрый день, дорогая радиостанция. Во-первых, хочу поздравить вас и ваших слушателей с великим праздником. По теме вашей программы я работаю водителем автобуса по моему региону. Мы возим детей в школу, и из школы, рабочих и служащих. Профессия очень нужная, особенно сейчас с нереальными ценами на ГСМ. Общественный транспорт полностью загружен».
0: Спасибо, Александр. Поклоны вам, вашей работе. А, так, молодые, мы уже говорили. Да, вызывает уважение не профессия, а труд, пишет Николай. Николай, совершенно с вами тоже согласны. Боже мой, сколько народу-то, какая прелесть.
4: Мы уже не успели,
0: а, точно, сейчас. У нас же сейчас рубрика. Да, все, друзья, у нас сейчас русские женщины в эфире «Говорит Москва».
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
9: Не может быть счастья, если его не сделаешь своими руками, не согреешь живым телом, не отдашь ему большую часть горячего сердца, а может быть и все целиком, писала с фронта Татьяна Барамзина, герой Советского Союза. Она родилась 19 декабря 1919 года в городе Глазове, сейчас это территория Республики Удмуртии. По окончании школы и педагогического училища Барамзина 4 года проработала учительницей в школах Глазовского района. В 1940 году она решила продолжить обучение в городе Молотове, ныне в Перми, где поступила в местный пединститут. Она успешно сдала экзамены и стала студенткой географического факультета. В 1940 году в газетах было объявлено решение правительства СССР ввести плату за обучение в высших учебных заведениях и отменить стипендии для студентов. В связи с этим Татьяна была вынуждена заняться поиском работы. В скором времени она устроилась на должность воспитателя в детский сад. О ней хорошо отзывалась ее начальница. Времени и сил на совмещение учебы и работы не хватало. Татьяна Барамзина, так и не окончив первого курса педагогического института, была отчислена. Когда началась Великая Отечественная война, она стала донором и прошла курсы медсестер. После начала помогать на фронте. По призыву комсомола она с отличием окончила 6-месячные курсы снайперов. В июне 43-го года Барамзина добровольцем ушла на фронт. В боях она уничтожила из снайперской винтовки 16 солдат противника. В связи с ее работой стало ухудшаться зрение, но даже проблемы со здоровьем не вынудили ее уйти с фронта. Барамзина выучилась на телефонистку. С 1944 года она участвовала в боях в Белоруссии. 22 и 23 июня в боях у деревни Малое Морозово под сильным артиллерийским огнем она 14 раз исправляла порванную телефонную связь. Об этом писатель Виталий Николаев рассказал в книге «Танины тополя». В этих боях ефрейтор Барамзина проявила себя как мужественный боец, умелая связистка. Под ураганным огнем снаряды и мины гитлеровцев взрывались почти на каждом метре позиций, занятых нашими войсками. Она ползла по изрытому полю, находила обрыв, соединяла концы проводов. 14 раз отважная девушка устраняла повреждения на линии, и связь работала. Ценные сведения о противнике поступали на командный пункт, а оттуда молниеносно передавались на батареи, которые уничтожали обнаруженные разведчиками цели. Управление поисками обеспечивалось до конца боя, писал Николаев. 5 июля 1944 года во время боя у деревни Пекалин ефрейтор Татьяна Барамзина героически сражалась, уничтожила из снайперской винтовки 20 вражеских солдат, оказывала помощь раненым, но попала в плен. Гитлеровцы жестко измучили девушку. В письмах матери она писала, что умереть достойно, защищая родную землю, это счастье, которое дается не каждому.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Камала Харрис назвала Россию главным победителем в конфликте США и Ирана. При этом Украину бывший американский вице-президент отнесла к одной из пострадавших сторон. Она напомнила, что Дональд Трамп смягчил санкции в отношении российской нефти. Понимаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже энергоресурса. Что это еще значит? Мы отправляем артиллерию, боеприпасы и средства ПВО на войну с Ираном, которые в противном случае были бы направлены Украине. То есть последствия этого весьма серьезные, заявила Харрис на брифинге в Неваде. Трансляцию выступления вело агентство Associated Press. Дональд Трамп ранее назвал условия для заключения соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Это передача Вашингтону, находящегося у Тегерана, обогащенного урана. Для перевозки пассажиров отмененных авиарейсов задействуют поезда и автобусы. Соответствующее поручение перевозчикам РЖД и Единой транспортной дирекции дал глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, что специалисты проводят оценку ущерба, причиненного региональному центру единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Министерство транспорта ранее сообщило о приостановке работы 13 авиагаваней из-за попадания БПЛА в здание филиала аэронавигации Юга России. Речь, в частности, идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Геленджика, Краснодара, Минеральных Вод, Нальчика и Сочи. В Роспродсоюзе назвали самый подешевевший за месяц продукт. В апреле лидером по снижению цены стали огурцы. К 30 числу их стоимость снизилась на 15% по сравнению с 30 марта. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на подсчеты ассоциации. Аналитики отметили, что средняя цена огурцов за килограмм составила чуть более 193 рублей. В числе наиболее подешевевших за месяц продуктов также оказались помидоры и бананы. Транс рассказал о перекрытиях в Москве в День Победы. В частности, 9 мая с 5 утра и до завершения праздничных мероприятий нельзя будет поехать по Тверской улице от Маховой до Тверского бульвара, по Большой Никитской улице от Маховой до Романова переулка. Кроме того, по информации столичного Транса, для проезда будут недоступны участки Петровки и Садовнической улицы, а также Гончарная, Садовническая и Пречистенская набережная. Помимо этого, не будет движения на улицах Охотный ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка. В ведомстве отметили, что часть подземных переходов через Тверскую улицу могут закрыть. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 97 копеек. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
11: А вы говорите, милит.
12: Я его что?
11: Тоже мне милит.
12: Рекламирует.
11: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Москва.
13: 94,8 FM.
14: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
10: 81 год Великой Победе.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех и даже для министра.
17: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
19: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
10: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Марк Челноков.
0: Сегодня пятница, 8 мая. До завтрашнего праздника осталось чуть-чуть. Все мы помним, что в 10.00 завтра парад состоится в Москве на Красной площади. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Если вы будете в дороге, увидеть, конечно, это будет нельзя, но хотя бы услышать. Прямая трансляция с Красной площади на 94,8 FM. Присоединяйтесь, включайтесь, слушайте. По поводу погоды мы уже сказали, завтра прохладненько, 12-14, может быть дождь, но сейчас, мне кажется, комфортно за окном. Сколько
4: там? Холоднее, чем вчера, конечно.
0: Тридцатник был вчера, да. Ты что?
4: Да.
0: Да, сейчас 14 градусов, поэтому, если вы собираетесь выходить на улицу, возьмите на всякий случай дождь, потому что как-то...
4: Что взять с собой?
0: Ой, зонт. Дождь, зонт, да, потому что... Возьмите с собой дождь, потому что такое ощущение, что пойдет. Так, еще что интересного происходило в эти сутки. Смотри, VPN стоит на каждом втором смартфоне в России. Количество пользователей платных вот этих вот приложений за год выросло на 15%, с 15 до 48%. Чаще всего ими пользуются люди 18-29 лет. Но еще и, оказывается, с доходом выше 100 тысяч рублей. Причем здесь доход, я так и не понял, а почему, если человек получает 50 тысяч, он не может установить себе VPN? бесплатный даже. Это не так дорого, насколько я знаю. Ну да ладно, давай про триллеры поговорим, хочешь?
4: Горы мусора оставили после себя отдыхающие в московских парках. Ты об этом?
0: Это триллер, да. Давай. Где это?
4: Все, это конец новости.
0: А, это все, да, да. Кстати, этим летом мы будем работать всего лишь 65 дней. Ну, а из 90, угу. Ну, это нормально. Дело в том, что речь о классическом, значит, графике 5 на 2, значит, из дополнительных бонусов 3 свободных дня подряд в июне в честь Дня России. Ну, 65 дней за 90 дней, ну, 92 дня, ну, это нормально совершенно. В чем проблема-то?
4: А еще круизы начались по Москве.
0: Да ты что, да, я, да, так, да, хочу, да, да, да. Я так хочу. А белый теплоход, на-ра-на-ра-на-ра-на-ра-на-ра.
4: Ну, в общем, идут
0: на теплоходе, музыка играет, а я одна стою.
4: Более чем 40 городов можно отправиться, исторических центров страны. Представляешь, как здорово? Угу.
0: Это вообще потрясающе, потому что это история в том, что, ты далеко не уезжаешь, это, извините, это не собачка тут гавкнула, это Мариночка чихнула, вот, ты далеко не уезжаешь, если не понравится, ты можешь запросто сойти в каком-нибудь близлежащем городе и уехать обратно в Москву.
4: В неизвестном направлении.
0: Ну, или в неизвестном направлении, вот, и плюс, понимаешь, вот мы иногда, есть же такое, такая, ну, не поговорка, а такое мнение, что вот мы ходим мимо одного и того же дома на протяжении десятилетий, на работу, с работы, а поднять голову наверх мы не, ну, как бы не приходит нам на ум.
4: Может,
0: а там,
4: быть, защемило что-то.
0: Ну, может быть. А там или барельеф красивый, или какой-то дом необычный. Это вот была история, мне рассказывала знакомая, которая жила в доме, помнишь, магазин «Армения» где?
4: Да, на Тверской.
0: Да, да, Тверской бульвар, вот там вот Пушкинская площадь. И она говорит, я прожила в этом доме, она там снимала квартиру лет 10. Но это было там лет 20 назад, и только на 10-й год я поняла, увидела, что на самом шпиле, на центре дома стояла балерина. Там на крыше стояла балерина, маленькая статуэтка. Mm-hmm. Сейчас ее нету по какой-то причине, то ли сняли, или, может, на реставрации, я не знаю. И она говорит, и я вот не видела никогда.
4: Не всегда есть время задирать голову и смотреть, что...
0: Ну, ты зря. А вот такие туры, они помогают.
4: Какие
0: знаешь,
4: туры?
0: Ну, вот на кораблях.
4: А.
0: Они помогают узнать свой город.
4: По Тверскому бульвару.
0: Нет, ну, не по Тверскому, узнать свою страну, узнать то, что, кто рядом, как живет. Потому что мы вот зациклены только своими маршрутами.
4: Москвичи,
0: дом,
4: кстати,
0: работа,
4: по поводу
0: дача.
4: Маршрутов назвали худшие районы для переезда. Как думаешь, кто в антирейтинге? Спойлер,
0: в Москве?
4: Спойлер, там нет ЦАУ, да.
0: Ну, наверное, текстильщики.
4: Там есть, да.
0: Есть?
4: Да, еще.
0: Ну, Марьино, ну, хотя Марьино хороший район.
4: Ну, почти. Капотня.
0: А, Капотня, да.
4: И Рассказовка. Многие заявили, что не готовы переселяться туда даже за бесплатно.
0: А Рассказовка, что страшного там?
4: Ну, что-то рассказали не то.
0: А эти Бронники, нет, не Бронники.
4: Бронники, Бронницы, Максим.
0: Бронницы.
4: Ты меня поражаешь, конечно, Подмосковье.
0: Хороший район.
4: Это Подмосковье.
0: А, это Подмосковье, извини. Да. Мариночка, чихайте, нельзя сдерживать,
4: я
0: будьте здоровы.
4: Я никогда тебя не сдерживаю, уже слышали,
0: вот.
4: Эдвард.
0: Да, а 742-й пишет, что этот дом называется «Дом под юбкой». Да, правда, это «Дом под юбкой». Павел, здравствуйте, Макс и Марина. С наступающим, как говорил классик, все работы хороши, выбирай на вкус. Да, а мне нравится стихотворение другое. У каждой работы запах особый. В булочной пахнет хлебом и сдобой, ну и так далее. Вот так, это стихотворение, оно олицетворяет, что правда, нет плохих работ, есть потрясающие у каждого человека работы. Главное, чтобы ты на этой работе не выгорал, тебя она не бесила, и чтобы ты хотел туда идти.
4: И коллеги были приятные.
0: Да, все вкупе должно быть. А если ты приезжаешь на работу, или ты едешь на работу с нежеланием, а с желанием развернуться и сбежать, это уже не дело.
4: Выхино, рай на земле, пишет Денис. Ну, Денис, я бы с вами, конечно, поспорила, меня извините.
0: Выхино, рай на земле, почему?
4: В какой части рай?
0: Ну,
4: там?
0: Человеку нравится, может, он родился там, это его родные пенаты, знаешь? Вот я, например, могу сказать одно, у меня из-за специфики работы родителей нету места, в котором бы я сказал, что здесь прошло мое детство, или здесь прошла моя юность. Не, ну юность еще, кстати, и можно назвать. Но постоянные переезды из города в город, у меня нету такого ощущения, что там Алмата, или там Бишкек, Фрунзе, или Батуми. Это прям города моего детства. Это города все моего детства. И везде по чуть-чуть я вбирал, впитывал в себя. А у Дениса это Выхино.
4: Ну, возможно, у тебя есть какой-то город, про который ты думаешь, что там какие-то у тебя есть любимые улицы, места, куда бы ты хотел вернуться. Вот, например, Батуми, мне бы не хотелось туда вернуться.
0: Не хотел? Нет. Нет, в нынешний ты не хочешь вернуться.
4: В том, в котором был ты, я тоже не была.
0: Да, но ты не была в том, в котором был я. Это не было таким Батуми, как сейчас. Там не было высоток по 80 этажей.
4: Понятно, что не было высоток, да. Но и Тбилиси, чистенький. Но это тоже не тот город, в который я хотела
0: конечно,
4: бы вернуться.
0: Конечно. Я жил там 40 лет
4: назад.
0: Кто-то,
4: знаешь, говорит о том, что, боже мой, как... какая интересная архитектура, там, какие там старые дома. Но когда ты смотришь это на это немножко под другим углом, когда ты видишь эти дома, которые разваливаются, которые не ремонтируются, очень плохо обслуживаются, потому что нет нормальных управляющих компаний, ну, как бы романтизм заканчивается. Такая же, знаешь, у меня ассоциация была, как будто бы это Санкт-Петербург, если бы его не реставрировали, им бы не занимались. Поэтому я в этом ничего прекрасного не вижу. Мне нравится приезжать в Санкт-Петербург и гулять по любимым улицам. Там у меня есть любимые улицы, там мне правда хорошо. Я знаю, куда пойти, чтобы мне прям было хорошо. А вот Тбилиси, Батуми нет.
0: Ну, потому что ты, может быть, еще не столько много в этих городах была. Может
4: в смысле?
0: Быть,
4: ну, в Тбилиси я была два раза, в Батуми я была два раза.
0: Ну, на раз пятый, может быть, ты уже поймешь. Больше не хочешь.
4: Ну, нет. Грязные улицы, дома, которые разваливаются. Советское наследие, которое они... так ругают, но на самом деле они ничего,
0: они ничего
4: не
0: делают с ним.
4: Да.
0: А оно вот и разваливается, да. Советское наследие. Им гораздо удобнее и приятнее выстроить рядом с советским наследием высотку 80
4: этажей.
0: Которые
4: они этажей. Не обслуживают.
0: Конечно.
4: И которые разваливаются, и в которых жить
0: абсолютно невозможно. Я рассказывал, я утром выхожу на балкон на этаже 40-м где-то, и вдруг вижу на впереди стоящем доме, рядом стоящий дом, выходит мужчина в трусах на балкон и кричит мне: «Зажигалка есть?» Я ему говорю: есть, и передаю. Марин, я не кидаю, я просто протянул руку. Дома стоят в 2 метрах друг от друга. А от Батуми это сейсмологическая зона. Я не знаю, как они это строят, но это там турки строят.
4: Да.
0: Нормальный район в районе Выхино. 2 парка, много садов и школ, много зелени. Не надо на Выхино наезжать. О, Виталий, мы
4: согласны.
0: Давай, не наезжай, не на... пусть хороший район.
4: Слушайте,
0: мне вот
4: ну,
0: зелено, это классно.
4: Почему я не люблю Выхино? Потому что я много лет назад жила в Подмосковье. И когда еще не было остановки после Выхино, это Лермонтовский, вот это вот все, да, вот в ту сторону Жулебино. А Выхино была конечная станция, и для того, чтобы утром зайти в метро, после электрички, тебе нужно было очень сильно постараться, потому что там были огромное количество людей, просто толпы тебя вносили в вагон. И до Таганки примерно, ну окей, может быть, до Пролетарской ты ехал, ну, как сельди в бочке, вот примерно вот в таком состоянии. Сейчас, может быть, стало чуть легче, я не знаю, там уже, ну, давно этот маршрут не повторяю, но если еду в Подмосковье, проезжаю, соответственно, да, Выхино. Но это не будний день, как правило. Вот, ну, поэтому ассоциация у меня так себе. Вот я согласна, что да, там есть рядом парки, Кузьминки мои.
0: Ну, а что тебе не нравится? Мне нравятся, наоборот, Кузьминки. И название, и сам район очень такой какой-то милый.
4: Никого не хочу обидеть, но обычно, когда говорят, как раз хотят. Но я не люблю Юго-Восток.
0: Но мало кто, да, любит. Я вот, например, не очень люблю дорогу в аэропорт Домодедово.
4: Я вообще никакую дорогу в аэропорт не люблю.
0: Где? Не,
4: вообще,
0: я люблю.
4: Я аэропорт ненавижу.
0: Ленинградку, в Шереметьево я очень люблю. А вот в Домодедово,
4: я
0: потому
4: просто
0: что...
4: просто еще в Жуковском не был.
0: Вот эти домики, какой-то промежуток... Был я в Жуковском.
4: В
0: это вообще тут, конечно, туда
4: там
0: добраться...
4: Там потрясающий аэропорт.
0: Мы вот ехали я... дольше, чем
4: да.
0: мы летели.
4: Мне кажется, да.
0: Мы летели в Сочи там 2 часа, а ехали 3.5 часа.
4: Ну, я 1.5 часа ехала.
0: Ну, короче, вот эти маленькие двухэтажные домики очень тяготят. Вот пишет слушатель: а как вам Волгоград? Очень тяжелый город,
4: я не была
0: но
4: там.
0: Люблю его.
4: Не была.
0: Вот я тоже в Волгограде не был, очень хочу побывать вот на памятнике, мемориале побывать, очень классно. Северо-запад самый чистый район, Андрей Чепиш. Ну, говорят же, Северо-запад это легкие Москвы.
4: Это правда.
0: Да,
4: сейчас на станции Выхино даже пускают пустые поезда в метро, чтобы разгрузить станцию. Ну, вы знаете, когда я так добиралась на работу, я помню эти пустые поезда, да, иначе вообще невозможно было зайти в вагон.
0: В смысле пустые, а как они разгружают?
4: Ну, потому что, смотри, после Выхина еще там 2 или 3 станции идет.
0: Но в них люди заходят, в эти поезда?
4: Смотри, после Выхина, вот туда, в сторону области, да, там Лермонтовский проспект, Жулебино, Котельники, и вот люди уже там заходят в метро, и когда поезд доезжает до Выхина, люди не могут даже зайти в вагон. Кошмар. Поэтому, какой. Да, пускают пустые поезда.
0: А, понятно. Я за время детства родителей... За время моего детства родители переезжали из города в город. Mm-hmm. Я жил в 74 городах.
4: Ничего себе.
0: Тим, кошмар. Я-то думал, как что так? я да, пережил тоже немало. Ну, не 74. У меня меньше 10, ну или где-то, да, меньше 10, но все равно.
4: Слушайте, ну вот нам пишут, аэропорт Жуковский – это ад. Но я не согласна в том плане, что это ад. Он очень маленький, компактный, и мы достаточно быстро получили там багаж, да, и
0: прошли. Он расположен очень неудобно.
4: Да, но расположен он, конечно, вообще супер неудобно.
0: И еще трасса туда не проложена нормальная. Вот эти какие-то закоулки, если ты едешь сам или по навигатору, матерь божья, я ехал на каршеринге, я думал, я с ума сойду.
4: До конечной станции метро, до первой, от аэропорта. 12
0: раз думал, я заблудился.
4: Примерно, там есть какой-то автобус, я как-то на него сел, не знаю, и он как-то ехал очень странно, все объезжая. В общем, я ехала часа два, мне кажется, до первой станции метро, я чуть с ума не сошла. Ну, вообще на машине минут 20, мне кажется.
0: Да. Марфин, да прям, ты что, 20? Нет, Марин, не 20. Там еще железнодорожный переезд пересекает дорогу, и мы как раз попали, когда шел поезд.
4: Я не помню там переезд.
0: Есть там. Марфина, сосед Останкино, суперрайон, самый зеленый был, сейчас рубят там. Антонина, правда, это хороший район, мне тоже нравится. Вообще все, что рядом вот с Батусадом, с ВДНХ, такие райончики уютные. Я обожаю север. Я обожаю вот эти районы. Динамо, аэропорт, вот район, где я живу. Ну да, вот это вот все мое, потому что он самый короткий и прям до природы недалеко.
4: А, жил в Жулебье, да. Пишет Сухарики нам. Почему-то там живет очень-очень много понторезов. Я не знаю, почему так, как будто в центре нахожусь. Сейчас живу в Люблине, ближе к станции депо, там намного проще люди.
0: Откуда невозможно... Ну, спасибо, Сухарики, да. Откуда невозможно выбраться? Откуда невозможно выбраться?
4: Откуда? Такси не приезжает, автобус неизвестно где. Это про аэропорт Жуковского.
0: А, понятно. Угу. Я родился и всю жизнь живу в Москве, в районе Фили Давыдково. Могу сказать, что в городе стало неуютно и некомфортно жить. Хотя мэр много вкладывает в реконструкцию, но часто это некачественно. Одна плитка, чего столько стоит, вся дыбом стала, пишет Дюха Московский.
4: Олег еще Преображенку хвалит.
0: Да.
4: А какой у вас там рынок, Олег?
0: Ой, Преображенка тоже застроилась так страшно, что там просто яблоко упасть негде. Рядом с Александровским садом норм район, ну-ка, а то, конечно, норм там за забором-то красным. Вот, лучше, чем Сан-Ремо, а на побережье цветов нету места на земле.
4: Особенно, ну, конечно, когда у вас фестиваль, там, да, Игорь?
0: Да, это Игорь Владимирович нам написал.
4: Антон Идем. Пишет.
0: Давай.
4: Я в Марине и в текстильщиках, дача в Раменском, годно.
0: Угу. Так, еще кто что сейчас на станции? А, это мы уже прочитали про пустые поезда. А вот Сыч Власта хвастается, а Башица знал лично. Прекрасно, Сыч, спасибо большое. И кто-то сказал, что приятных коллег не бывает, кроме вас, Макс и Марина. Ой, вы в нас-то не знаете, а? Вот звукорежиссер закатился, закатился под стол у нас тут с пультом. Да.
13: Макси Марина, Макси Марина, они вас услышали.
0: Вы знаете, вот вы говорите, Москва все некачественно, многие написали, что там районы вырубают, деревья пропадают и так далее. А вы знаете, во многом мы сами прикладываем к этому руку. Я вот, например, на днях иду, у меня есть такой парк, называется Новослободский, рядом. Парк, как наша студия. Туда войдешь, и через минуту ты уже выходишь, да? Да. Вот и весь парк. Но это единственное, что рядом есть. Ну, там, конечно, до музеона, не до музеона, а до...
4: До Александровского сада.
0: Ну, до Александровского тоже недалеко. Короче, там есть парки, но идти нужно до них. Так вот, перед этим входом в парк стоит клумба, и она вся засажена тюльпанами. И на корточках рядом с клумбой сидит тетенька с лопаткой детской, и вырывает, или как, выкапывает оттуда тюльпаны вместе с луковицей. И меня это так поразило, я смотрю, думаю, может быть, она из там, озеленения города, да, из какой-то службы. Я специально подошел, говорю, извините, а вы сотрудник там, озеленитель или что? Она такая, нет, нет, нет, я сейчас на дачу себе немножко возьму.
4: Куст так, сирени, да?
0: Да.
4: Разве тебе не жалко?
0: Да, куст сирени, желтые тюльпаны и так далее. Я говорю, вы знаете, что это наказуемо, ну, практически чуть ли не уголовно. Она, ой, сынок, иди отсюда. Ну, короче, как там запретили? Говорит, вали надо на что заменять?
4: Что права? Заменять?
0: Вали слово. На что надо в мультфильмах теперь заменять?
4: Не знаю.
0: Так, проваливайте, разбежались. Вот, она мне говорит, проваливай отсюда, а я, надо было сказать, разбежались. Так, давай выясним, что будет, если будем выкапывать, обрывать клумбы и газоны. Юлия Бондарева, к нам присоединяется, адвокат. Юль, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Макс, Марина.
4: Здравствуйте.
5: Очень приятно.
0: Нам
5: да, эта тема действительно очень важна.

0: учится чему-то новому, и вот это вот шаткая история, да. Соответственно, через это состояние происходит формирование настойчивости. Так вот, если человеку, например, там ему 30-40 лет, да, 50, и у него недоразвита волевая компонента, недоразвита настойчивость, то где произошла поломка? Вот когда вы спросили у меня, как ломается психика, поломка произошла именно в периоде, когда он переучался к горшку или учился ходить. То есть в этот момент родители делали что-то неправильно, а, соответственно, и ребенок не сформировал у себя эти навыки.
1: А что они могли сделать неправильно в этот момент?
0: Например, слишком активно беречь, чтобы не ударялся, да? Например, неправильно поощрять. Например, не давать возможности ребенку поплакать, да, или проживать вот это вот состояние, где у него не получается. Вот он упал, он не столько ударился, сколько расстроился, что у него снова не получилось. И бежит мама или папа, хватает его и сразу говорит: не плачь, не плачь, не плачь. Ну, не плачь, не плачь, не плачь. А ребенок хочет отплакать.
1: Проявить эмоции.
0: Он
1: да.
0: хочет проявить свое праведное негодование и обиду на этот мир. Да, ему сразу соску в рот раз и говорит: ну, не плачь, не плачь. Потому что родитель не может выдерживать, да, этот плач. Он говорит: не плачь, не плачь. Да, и вот ребенок не может это комфортно прожить. Соответственно, вот здесь может случиться эта самая вот недоразвитость.
1: Мы по всем этапам, да, взросления прошли?
0: Ну, нет, конечно.
1: Давайте
0: не по всем
1: еще
0: этапам, да.
1: Чуть-чуть.
0: Значит, смотрите, очень важно, что такое инициация, знаете, да, это тогда, когда мы можем себя соотнести, рассказать себе, какое я, да, проинициироваться, соотнести себя с каким-то сообществом. Соответственно, мы, когда комфортно и гармонично взрослеем, когда мы, сначала, например, мы малыши, да, нас отдают в ясли, потом мы детсадовцы, потом мы, значит, младшая школа, средняя школа, старшая школа, потом мы идем в какой-то вуз, потом у нас есть рабочий коллектив. Потом у нас формируется, ну, соответственно, и параллельно друзья, и окружение, и семья. И вот каждый раз мы себя инициируем, мы соотносим себя с этим социумом. Мы влияем на группу, группа влияет на нас. Для того, чтобы мы взрослели и развивались, мы всегда должны находиться в социуме, мы всегда должны находиться в группе. Какое количество родителей сегодня предпочитают, чтобы в классе было 10 человек, и к ним всем был индивидуальный подход, а не 35, где, значит, учителя не хватает на всех? Большое количество родителей считает, что это лучше.
1: Да.
0: Какое количество родителей не отдают детей в детский сад, потому что дети, например, начинают часто болеть, и вообще у нас есть возможность нанять няню и гувернантку. Да? Они сразу просто выбивают у ребенка из-под него почву для полноценного взросления, потому что вот этот социум и все, что он в этом социуме получит, все модели, да, потому что ребенок, он обучается посредством зеркальных нейронов. То, что он не может получить внутри семьи, он может получить в той социальной группе, в которой он находится. Именно поэтому и педагоги, и психологи, и родители, они очень боятся так называемой для детей плохой компании, да, потому что если хороший ребенок попадает в плохую компанию,
1: то понятно.
0: Да, произойдет заражение. Да. Произойдет заражение. Угу. Это его утянет туда. Ну, мы все смотрели сериал «На слово пацана», и вот там как раз показано, как хороший ребенок попадает в плохую компанию.
1: Да, что с ним происходит, да.
0: Что происходит, да.
1: Вот нам Михаил написал, что вы говорите обо мне, я человек с абсолютно здоровой психикой, взрослый сын, двое внуков и моя Лара, все на месте.
0: Отлично, Михаил, вот вы существуете. Мы доказали эмпирическим путем.
1: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к любым переговорам, в том числе речь идет о Евросоюзе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова председателя Евросовета Антонио Кошты о наличии переговорного потенциала между Брюсселем и Москвой. Песков напомнил, что именно Евросоюз был инициатором сворачивания до нуля отношений с Россией. При этом наша страна не будет первой выходить на контакт с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа, подчеркнул представитель Кремля. Накануне Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда, цитата, «для этого настанет правильный момент». Дмитрий Песков сообщил об ограниченном числе журналистов на параде Победы. Это связано с усеченным форматом мероприятия. Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента отметил, что ни у кого аккредитация не отзывалась. По его словам, Кремль получил большое количество заявок от иностранных СМИ, но так как церемония несколько ограничена в этом году, то, соответственно, был ограничен список журналистов. Ранее издание «Шпигель»

0: сообщила, что некоторые корреспонденты зарубежных средств массовой информации были лишены аккредитации, которую они получили для работы 9 мая на Красной площади. Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма на Западе, и эти государства перестали придерживаться принципов, закрепленных по итогам Второй мировой войны. Как подчеркнул глава МИДа, Россия продолжает соблюдать исторические договоренности. Цитата. «Особо изумляет то, что делает Германия. Канцлер Мерц неоднократно после своего прихода на этот пост громогласно заявлял, что одна из его главных целей – сделать так, чтобы Германия вновь обладала самой сильной армией в Европе. Я думаю, тут даже нет нужды объяснять, какой смысл таит в этой фразе», — сказал Лавров во время возложения цветов к мемориальным доскам дипломатов в здании МИДа. Министр добавил, что борьба с нацизмом обретает практический смысл, учитывая, что в Европе призывают к, цитата, «повторению опыта Гитлера». Лавров подчеркнул, что нацизм будет побежден, в каком бы обличии он ни возрождался. В Армении в офисе партии Самвела Карапетяна проходят обыски. Силовики находятся в отделении политического движения в Ширакской области. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела по даче и получению предвыборной взятки, а также по ряду других статей Уголовного кодекса, сообщает «Спутник Армения». Накануне в стране возбудили очередное уголовное дело против сторонников партии российского бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения». Расследование ведется из-за подозрений в даче взятки избирателям. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
4: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси!
7: О, мой гуднес!
6: Лейнел Месси делает это снова! Это суперхуман!
7: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
6: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва, 94,8.
1: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Говорим сегодня о том, почему так важно и нужно повзрослеть вовремя. И говорили мы о том, как происходит взросление. Мы не все пункты обозначили, сейчас договорим и к следующему вопросу.
13: Да, договариваю. Значит, да. Только что я сказала до перерыва, что это очень важно все время находиться в социуме, да, и поломка взросления может произойти, когда мы находимся слишком уж индивидуализированно, да, то есть вот мы, как бы нас вырывают откуда-то и вот создают нам такие индивидуальные условия. Это для нас не полезно, на самом деле, для развития личности это не полезно. А взросление происходит через очень важный навык. Я думаю, что мало родителей об этом задумываются, очень часто вообще не умеют, в общем-то, способствовать этому. Это умение принимать решения и делать выбор. Все же знают таких взрослых, которые не умеют принимать решения и не умеют делать выбор и нести ответственность за последствия выбора. Да? То есть им нужно большое количество советов, они все время колеблятся, они все время переживают за то, так им поступить или не так, начинают спрашивать, задавать какие-то вопросы, копят методички. Это все тоже следствие вот как раз достаточно серьезной инфантилизации, да, потому что когда человек взрослеет, он эту взрослость осознает, он понимает, как это работает. Мало того, что он может сделать выбор относительно ситуации, там, своего поведения и так далее. Очень важно, он может делать выбор, какие люди вокруг него будут существовать. Вот обращаю внимание, что ребенок такой выбор сделать не может. Вот он в какой семье родился, он эту семью поменять не может, хорошая она там или плохая, да. Его куда отдали, в какой детский сад, да, какие родственники там рядом с ним или друзья находятся, он на это повлиять не может. А взрослый человек, он может влиять на то, кто находится рядом с ним. И поэтому тот человек, который не умеет делать выбор, он, как правило, и не формирует свое окружение. А я только что сказала, мы влияем на группу, группа влияет на нас всегда. Негативное окружение, какое-то неправильно подобранное окружение, оно всегда личность будет разрушать, то есть тянуть в болото. Да? Вот выбери себе неправильного партнера. И все.
12: И жизнь-то будет другая.
13: Да, и сиди с ним потом, как голубь, мучайся. Дальше. Что очень важно еще отслеживать? Развитие подразумевает умение анализировать не только свой собственный опыт, но и умение видеть опыт других и примерять этот опыт на себя. Это не одно и то же, что брать чужое мнение и использовать его как свое. Это разные вещи. Как раз взрослость, она в том, чтобы различать, что есть мое мнение, есть мнение другого, есть моя точка зрения, есть точка зрения другого, есть мои реакции, есть реакции другого. Я это четко различаю, я это четко принимаю. Но я умею брать условно опыт чужих ошибок и примерять это на себя. Да, то есть я не только учусь посредством собственных граблей.
12: Да, да, да.
13: Я могу еще где-то подсмотреть.
12: Сравнить.
13: Да, и взять осознанно для себя что-то. Дальше. Это вообще это связано с умением использовать опыт поколения, я бы даже так сказала. Почему? Потому что мы не приходим в этот мир абсолютно такие, знаете, ну, стерильные.
12: Да.
13: Мы приходим в этот мир, уже у нас по Юнгу есть коллективное бессознательное. То есть у нас заложены уже реакции, которые обязаны сохранять нашу жизнь. Дальше все будет зависеть от того, вот как мы с этим коммуницируем бессознательным. А взрослый человек, мы его маркируем по тому, какие и вообще какое количество возможностей в его жизни существует. То есть я обращаю внимание, что человек, у которого высокая степень инфантилизации, он никогда не замечает возможностей. Он их обесценивает, он не понимает, что с ними делать, он не понимает, как их вообще находить, как формировать в себя вокруг себя эти возможности.
12: Ну, то есть, серия, вот был же у него шанс, да, вот был.
13: Да было куча шансов, да. И ни один не использовал. Вот да. Обычно дети, которые растут в очень благополучных таких семьях, в которых они залюблены, эти семьи очень ресурсные, они создают огромное количество благ для
12: есть
13: этого ребенка.
12: Да?
13: И вот такой ребенок вырастает, и на него смотришь, вот он профукивает все, все, что ему достается, он ничего не может сохранить и приумножить, угу. будучи взрослым, угу. не формируется не навык формирования и использования возможностей. Угу. И это, ну, как бы, это совершенно точно свойство взрослого человека. Да? И последний важный фактор – это отношение к ответственности. Дело в том, что вот мы по тому, как человек умеет принимать на себя ответственность, причем, смотрите, ответственность не только за самого себя, но и за других, за своих близких, за окружение, да, за всех, кого мы приручили, и выносить эту ответственность абсолютно комфортно, мы говорим, это первый маркер, человек повзрослел или не повзрослел. То есть, если человек боится ответственности, а это всегда будет, это и на уровне вербалики будет проявляться, он будет говорить об этом, он будет действовать как человек, который избегает ответственности, да?
12: Да,
13: соответственно,
12: да, да.
13: Если мы об этом это видим, мы сразу говорим о том, что взрослость в полной мере не наступила.
12: А я зачитаю сообщение и затем перейду к вопросу, потому что Давай. Они связаны. А зачем взрослеть? Чтобы быть унылым, скучным занудой? Все интересные, удивительные вещи, открытия делаются остающимися молодыми в душе и умеющими удивляться миру людьми. И мой вопрос. Вот, Лена, у нас эфир называется «Плюсы взросления». При этом взрослая жизнь, она же такая сложная, да? И вот в чем плюсы? Может быть, правда стоит оставаться вот таким вот удивительным человеком, молодым в душе, умеющим как, вот, удивляться?
13: Здесь, вот, знаете, это такая манипулятивная история, что да. все открытия совершаются только незрелыми людьми. Кто вам сказал, где это написано, что все открытия совершились только незрелыми людьми, да?
12: Доказательство приведите,
13: и да. что, значит, незрелые люди живут вот так вот здорово, легко и фантазийно, да, легкая uh-huh. походка и взгляд безумный, uh-huh. а взрослые люди, они, значит, скучные, зануды, никому не интересны. Вот поверьте, да, то есть такое-то просто искажение, да, которое да, да, транслирует да. человек. Вот я даже не хочу uh-huh. это особо комментировать, но да. отвечу на ваш вопрос про плюсы. Значит, смотрите, сколько плюсов есть и чего себя вообще незрелая личность лишает, да, то есть огромное количество благ на самом деле и ресурсов. Первое, это взрослый человек, он умеет ощущать свободу выбора. Вот смотрите, человек, у которого психика инфантилизирована, он очень часто живет с ощущением, что у него выбора нет, и повлиять он ни на что не может. Он сам не решает. То есть решает где-то кто-то что-то вовне, соответственно, это же где-то или этот там и виноватый, кто находится вовне, а я сам ни в чем не виноват, и я сам ничего особо не решаю. Соответственно, взрослый человек, он понимает, у него есть свобода выбора. Да, взрослому человеку доступно не все. Мы всегда живем в системе ограничений. Но даже в системе ограничений взрослая личность, созревшая личность, имеет право делать выбор. У да. него есть эта свобода. И когда взрослый человек эту свободу теряет, ему становится очень-очень некомфортно. Дальше. У инфантилизированной психики есть очень яркое представление, что все, что в его жизни происходит и как-то меняется, и все, что ему дается, оно дается всегда извне. Это есть, например, Боженька, это есть какие-то люди рядом, Вселенная, да, это все дается. Сам он это не приобретает, угу. да, он. Но взрослый человек, он же преимущественно все присваивает самостоятельно, да, он допускает, что есть что-то, что может ему даться просто так. Да, ну, потому что ему почему-то это далось, но все остальное он делает сам. Понимаете, у него вот эта вот позиция «я сам», она в детстве формируется очень хорошо. У нас есть в возраст, где ребенок должен, знаете, «я сам», то есть мама его из ложки кормит, а он ложку собирает, да, есть еще не умеет, да. но он говорит «я сам», да?
12: Да.
13: Или вот мама пытается ему помочь шнурки завязать, он руку отпихивает, говорит «я сам». Родители в этом моменте очень часто не выдерживают, да, вот эти корявушки, вот в движении. Вот
12: потому что три часа будет,
13: да,
12: шнурки
13: и говорит,
12: завязывать.
13: Да, я сама тебе здесь да. сделаю. И вот эта позиция «я сам», самостоятельность, да, да. она не формируется. Да?
12: Нужно позволять ребенку самому три часа
13: да,
12: завязывать.
13: Да, человек,
12: шнурки.
13: У которого инфантилизированная позиция, он вот это ощущение «я сам могу что-то себе присвоить, что-то для себя создать, и сам могу повлиять на свою жизнь», угу. это ощущение к нему в полной мере никогда не приходит. Но только, может быть, в каких-то самых простых, упрощенных, таких примитивных жизненных ситуациях, но не в стратегически важных и значимых. Да? Дальше, смотрите, теперь про взрослые удовольствия, про телесность. Дело в том, что ребенку недоступна сексуальность, инфантилизированной психике недоступна полноценная сексуальность. Взрослый человек, он получает большое количество удовольствий через телесные удовольствия, uh-huh. да, через вот все, что 18+. И это абсолютная норма, потому что мы так созданы, мы так созрели. Что говорит о незрелости психики? Знаете, как незрелая психика получает полноценное удовольствие. Так. Через еду, например. Mm. То есть вкусно-вкусно кушает и фиксируется на еде. Через употребление вкусненьких бесконечно напиточков. Вот знаете, вот постоянно с какой-нибудь кружечкой. Постоянно что-то рафта. Сладенькое или вкусненькое я в себя вливаю. Бесконечно они, значит, курят вейпы, да, то есть они стимулируют оральную зону. То есть так как полноценное удовольствие от телесной сексуальности они получить не могут, детям сексуальность недоступна. Особенно маленьким детям, да. Mm-hmm. То есть это приоритет это у взрослых людей. Соответственно, все вопросы, которые связаны с анаргазмией, с психогенной эректильной дисфункцией, с какими-то сексологическими проблемами, мы всегда тоже ищем корни, в том числе в инфантилизме, в инфантильном представлении об вот этой взрослой стороне, угу, да, грубо удовольствий.
12: Говоря, не повзрослели, повзрослел, секс нам не могу, интересен.
13: Не могу. Ну или очень, очень своеобразные представления об этом сексе. Угу.
12: Например, мы лучше поедим,
13: да.
12: Да,
13: или, не знаю, да, там... это вот есть люди, которые прямо исключают сексуальные контакты и, например, фиксируются на поедании вкусняшек бесконечно. Угу. Да, это большое количество, большая группа людей. Дальше. Маленьким детям, да, или инфантильным, да, инфантильным взрослым, недоступно получение удовольствия от власти и контроля. Те люди, власть и контроль – это такие состояния, которые приносят удовольствие зрелому человеку. Но это, представьте, нравится, да, то есть ты над кем-то держишь власть, ты контролируешь. Но для этого необходимо выдерживать ответственность. Ты сначала берешь ответственность, потом ты получаешь власть, контроль над обстоятельствами, ну, там, над кем-то или над чем-то. Соответственно, а у незрелой психики с ответственностью проблемы, и они контроль испытывают всегда исключительно в виде тревоги. И у нас формируются вот эти вот тревожники, которые все время тревожатся, тревожатся, тревожатся, а проконтролировать ничего, по сути-то, и не могут.
12: Не хотят.
13: Да, вот это вот удовольствие от качественного контроля с учетом своих собственных ограничений, да, и от власти незрелая психика получить не может, да, то есть вот с удовольствиями начинаются проблемы. Незрелая психика тяжело проходит через кризисы. То есть эти кризисы, они в любом случае будут. Мы не можем это выбрать. То есть негативные события придут в нашу жизнь, хотим мы того или нет, мы не можем это исключать, это просто будет.
12: Повлиять не можем, да.
13: Да, это факт. Uh-huh, uh-huh. Соответственно, незрелая психика через эти кризисы будет проходить исключительно ломаясь. То есть человек не может встроить, его психического контейнера не хватает для того, чтобы переработать события, да? Навыков адаптироваться к сложным обстоятельствам там, или потерям нет. И, соответственно, человек начинает потихонечку сходить с ума. Он сначала выпадает в невротизм, потом в жесткий невротизм, потом в пограничье, а потом уже теряет связь с реальностью. То есть вот, пожалуйста, зачем нужно взрослеть? Плюсы? Ну, на мой взгляд, это плюс, конечно.
12: Да, да, да. А нам пишут, инфантилы хотят делать и жить, как хотят и что хотят, но не отвечать за свои последствия. И то, что вы называете взрослым, это портрет провинциала, покоряющего столицы. Ну, тоже интересное мнение, конечно. Uh-huh. Так, а как быть с людьми-интровертами, которым не нужен контакт с социумом? Всех с помощью терапии насильно перековать в экстравертов и трудоголиков?
13: Что делать интровертам, у которых усложнен контакт с социумом? Вот, значит, я говорила, что интровертированный человек – это не тот, кто полностью готов исключить себя из социума. Угу. Да? Это тот человек, которому сложнее простраивать социальные связи, чем человеку экстравертированному. Ему просто сложнее. Но нам всем что-то сложнее. Да? Вот кому-то сложнее математические науки, кому-то гуманитарные, кому-то сложнее, не знаю, там на шпагат садиться, кому-то проще, кому-то сложнее интуицию включать. Кто-то умеет ее включать, кто-то вообще не знает, что это такое. Угу. Да? Угу. Нам всем что-то проще и что-то сложнее. И интровертированность здесь, да, степень интровертированности, она, если только это уже не, господи, как его, расстройство, аутического, mm-hmm. да, аутистического спектра, то есть ваша интровертированность, она имеет способность корректироваться, то есть вы можете научить себя комфортно взаимодействовать с окружающими людьми, да, поэтому как быть интровертом, работать с этой своей частью, да, то есть, а если я интроверт, поэтому я от всех закрылся, сижу в домике и прощаю себе все, потому что я интроверт, Ну, нет, это не так. Это не так. История, это прям да. Вот как бодипозитив. Худеть не буду, потому что я бодипозитивная.
12: Да, и буду себя принимать такой, какая вот я есть. Примерно так, да, потом у врача буду сидеть. А, у нас 5 минут буквально остается, Лен. Давайте поговорим о том, как можно себе помочь повзрослеть.
13: Ну, первое и самое главное, это терапия принятия ответственности. То есть нужно учить себя комфортно взаимодействовать с ответственностью через систему маленьких шагов. Потому что если вы живете по принципу избегания ответственности, совершенно точно мы здесь ни о каком взрослении, вообще развитии не говорим. Дальше. Нужно учиться испытывать и относиться к себе реалистично. То есть реалистичные ожидания от себя ведет к тому, что вы имеете реалистичные отношения от жизни и от других людей. Да? Идеалистические представления о себе ведут к тому, что жизнь тоже слишком в идеалистическом плане представляется. Требований к жизни становится очень много. Работа с телесностью и вообще с ощущением тело. Вообще наше тело, оно серьезно нам помогает, особенно в части взаимодействия, например, с нашими финансами, вообще возможностями и ресурсами. Да? Потому что люди иногда эту связь не видят, но у тех, у кого нарушен вообще интероцептивная осознанность, у них обычно большие проблемы с тем, чтобы понимать, что с ними на самом деле происходит. Такие люди очень часто выгорают, очень сильно начинают болеть, они не замечают очень часто симптоматики всяких знаков, которые подсвечивают, но они все просто загоняют, они начинают раньше времени становиться просто очень-очень больными, да, нездоровыми людьми. Дальше. Принимать сложные события в своей жизни с благодарностью, без прохождения сложных событий не будет наступать никакое взросление. И не бояться запрашивать помощь. Ну, прежде всего, помощь специалистов, да, потому что мы все что-то можем сами, но наступают какие-то события, какие-то обстоятельства, когда мы сами почему-то справиться не можем. И вот в этом моменте нужно уметь находить помощь. Это тоже взрослое поведение. Уметь запросить помощь тогда, когда она мне нужна. Не всегда постоянно все мне помогайте, у меня лапки. Да? И не пытаться все время строить из себя такого, знаете, оловянного солдатика стойкого, который всегда со всем справляется исключительно сам. А уметь запрашивать.
12: Ну, вот эта вот позиция, помощь. Я девочка. Это же тоже инфантильная
13: Конечно,
12: история,
13: да? Конечно,
12: да,
13: в чистом
12: виде. Но иногда
13: виде.
12: Это очень удобно может быть.
13: Ну, до определенного момента, только если рядом с этой девочкой она нашла себе папочку или папочек, которые все время ее оберегают. А если они вдруг исчезают из ее жизни, то ей это становится очень неудобно.
12: Ну, как будто бы, знаете, иногда такое выпадение в детскую позицию, оно бывает удобным. Не только там с позиции, там, я девочка, но
13: если
12: вообще.
13: Если это ситуационно, да. Зачем-то, да. Вот зачем-то просто в данный момент вы так сделали, ничего страшного. Но если это стратегия по жизни, у меня лапки, да, я ничего не могу сама, тогда в какой-то момент вы почувствуете очень жесткий фидбэк, да, от жизни. Она вам покажет, что вы идете не туда.
12: А почему, например, кто-то в 25 взрослеет, кто-то в 40 еще? А
13: в зависимости от того, какое было воспитание. Вот что делала семья, что делало окружение, тормозило или стимулировало развитие.
12: А вообще, например, вот саморазвитие, вот вы сказали, что не все любят саморазвиваться, не да, все. Там очень маленький процент, но вот а чтение книг, например,
13: обязательно.
12: Да, это помогает? Кругозор,
13: да.
12: Вот это расширение.
13: Ну, если вы не просто читаете книги ради того, чтобы их читать, да, вы относитесь к этому именно как к саморазвитию, вы выбираете эти книги, вы их анализируете, вы понимаете, как вы можете применить знания из этих книг, да, ценность определенную видите в той информации, которую вы взяли, тогда да.
12: А Валерия нам пишет, взрослость – это в том числе желание продолжать род, не просто получать удовольствие от секса, а иметь детей и быть готовым их воспитывать и поставить
13: числе,
12: на ноги.
13: Естественно, в том числе. Но мы не будем с вами говорить, что мы, взрослые, занимаемся сексом исключительно постоянно, чтобы рожать. Нет, ну потому что если вы там уже родили, то, пожалуйста, воспитайте и поставьте на ноги тех, кого вы родили. Но вообще, в целом, да, я соглашусь.
12: А еще нам пишут, уже давно модно быть молодым и красивым, а не тащить все на своих плечах взрослых. Это, знаете, когда...
13: Почему да. мы это... Вы смотрите, или ты молодой и красивый, или ты взрослый. Разве в реальной жизни это так? Разве нет и красивых, и молодых, и взрослых одновременно? Ну, это же неправда, да? Вот эта дихотомия, она сейчас сыграет злую шутку. Можно и, не обязательно или-или.
12: А вот эта вот излишняя ответственность, да, желание все сделать самому, ни на кого не рассчитывать, это взрослая позиция?
13: Нет, излишняя ответственность – это не взрослая позиция. Это желание заслужить любовь. Которой, интересно. Например, не хватало в детстве, это тоже инфантильная история.
12: Как интересно. А, так, еще у нас спрашивают. Мой информационный пузырь, физики, академический институт, взрослых нет. Пассионарные непростые дети. Ну, это, видимо, какое-то рассуждение у нас сейчас идет. И Валерий нам еще пишет по поводу что важно иметь детей, быть готовым их воспитать, поставить на ноги, я имела в виду желание принять ответственность за несовершеннолетнего и получить счастье от этого.
13: Валерий, вы абсолютно правы. Я сегодня про это сказала. Спасибо, что вы это еще своими словами нам пересказали.
12: А конь огонь говорит нам: хорошо говорить, преклоняюсь. Представляете, как нам пишут? Лен.
13: Конь огонь преклоняется?
12: Да,
13: спасибо,
12: преклоняется.
13: Большое, благодарю.
12: Друзья,
13: его.
12: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Мы сегодня говорили о том, как важно быть взрослым. У нас в гостях была Елена Соловьева. Лен, большое вам спасибо. Как всегда, было очень интересно и познавательно.
13: До свидания.
12: Сейчас у нас рубрика «К 9 мая», затем новости на «Говорит Москва». С вами была Марина Александрова. До свидания.
14: Восемьдесят первая годовщина победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Турецкий журналист Яшар Ниязбаев.
15: Самое главное здесь надо понимать, что для Турции очень сильно отличается вообще и ее участие, и какая-то связь с Великой Отечественной войной. Для них это Вторая мировая война, в которой они старались придерживаться нейтралитета и никоим образом не вмешиваться в эти события. Для нее это просто символическое участие, особенно после 1945 года, в феврале, когда она приняла, можно сказать, участие, понимая, что война окончена. Так как в Турции не было таких потерь, это не была война для Турции, а была лишь такая дипломатическая история балансирования, то для Турции это не такая большая история, как для Советского Союза, как для российских граждан. Турция, она же страна западного блока. Ей в целом эта история, она ее никак не касается. То есть для нее ей ни холодно, ни жарко от того, что американцы сказали, что они сыграли большую роль, что они в целом победили, вот это по словам Трампа и так далее. Но при этом, конечно, в Турции понимают, что если они в целом, ну как бы будут на это закрывать глаза, исторически это будет ну не совсем правильно. Поэтому здесь ну, Турция, она, ну, можно сказать, к этим заявлениям она индифферентна. И никто никаких громких заявлений по поводу того, что сказала американская сторона, присвоила себе победу, не делает. В турецких школах, безусловно, изучают войну как то, что произошло, как большую трагедию для всего мира. Тем более, это все-таки мировая война. Но не даются в такие подробности, потому что в Турции не было таких потерь. Для Советского Союза это все-таки потери, которые исчисляются десятками миллионов. А для Турции у нее погибли военные, но это погибли те, которые просто охраняли границы вдоль западных своих границ и восточных, и которые умерли даже не участвуя в войне, а из-за каких-то там причин, там болезней, холода, голода и так далее. Поэтому для нее это нет, это не ключевое событие. Оно проходит так, можно сказать, мимолетно. Важно в целом для истории мира. Люди всегда говорят, и в Турции тоже говорят, что нужно помнить историю, чтобы не допускать подобных ошибок. И плюс, ну, чисто как человек, я понимаю, что забвение, да, это оскорбляет память погибших, поэтому это очень важно. И здесь еще важен другой момент. Вот когда в мире, вот опять же, то, что мы сказали, да, вот отвечая на вопрос о том, что кто-то присваивает себе почесть, не знаю, победу, это неправильно, потому что это не только оскорбляет там память погибших за эту войну, но и искажает реальность. А если искажать реальность, то мы, получается, не сможем противодействовать будущим каким-то угрозам. Вот в этом смысле это очень неправильно. И передавать новому поколению, рассказывать о том, что было, это очень важно, тем более с уходом очень большого количества ветеранов. Нужно передавать, получается, в памяти, именно вспоминая те события и помня, что было. Потому что без памяти ошибки, они будут повторяться. И вот эту вероятность, чтобы остановить, нужно передавать память о тех событиях, о причинах, чтобы не допустить подобной трагедии вновь.
14: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва.
11: Москва. 94,8.
0: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Росавиация предупредила о приостановке полетов в аэропорты юга страны. Мера будет действовать до 12 мая, но срок может быть пересмотрен в сторону сокращения. Как говорится в заявлении ведомства, в ближайшее время ожидается завершение анализа технических мощности инфраструктуры управления воздушным движением. Сегодня приостановили работу 13 аэропортов на юге России из-за попадания украинских беспилотников в здание филиала аэронавигации юга России. Это авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В Минфине сообщили о снижении нефтегазовых доходов российского бюджета. В январе-апреле они уменьшились на 38,3% до 2 триллионов 298 миллиардов рублей. Как уточнили в ведомстве, ненефтегазовые поступления выросли на 10,2% и составили 9 триллионов 423 миллиарда. Статистика приводится относительно аналогичного периода прошлого года. Согласно представленной таблице, бюджет России в этом году должен получить 8 триллионов 919 миллиардов рублей доходов от продажи нефти и газа и 31 триллион 365 миллиардов за счет реализации другой продукции. В Минфине также сообщили, что дефицит бюджета за январь-апрель составил 2,5% ВВП. Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы. Отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что специалисты начали подготовку к новому отопительному сезону. В частности, планируется проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они начнутся в мае. Во время них в городе станут отключать горячее водоснабжение. Бирюков напомнил, что во время летних профилактических работ проводится перекладка трубопроводов, ремонты тепловых станций, обслуживание внутридомовых систем, тепло- и водоснабжения. В Ростуризме назвали самое востребованное направление на майские праздники. На внутреннем рынке им стала Анапа, она занимает долю в 60%. 21% туристов купили путевки в Сочи, каждый десятый в Подмосковье. 6% на южный берег Крыма, 3% в среднюю полосу России. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии, ссылаясь на данные туроператора «Мультитур». Также приводятся материалы компании Prime Tours. Согласно им, наибольшим спросом пользовались южные курорты Сочи, Анапа и Крым. Еще один крупный сегмент – короткие поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. В Российском союзе туриндустрии добавили, что в топ-5 направлений на майские праздники также вошли Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
17: А вы говорите «милин».
18: Я его что?
17: Тоже мне «милин».
18: Рекламирую.
17: Да думайте о своей стране.
19: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
20: 81 год Великой Победе.
21: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: 14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, сегодня пятница, 8 мая. Мы с вами в программе «Поток», и в течение этого часа самые последние новости. Обсудим координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
23: В движении.
22: Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе свободное. И, правда, очень много мелких ДТП. Тоже будьте внимательны. МКАД, внутренняя сторона, пробка примерно от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе. Внешние и внутренние стороны стоят между скоростным диаметром и съездом в Дзержинку. Также район между Киевским шоссе и Можайским шоссе. И внутренние и внешние стороны МКАДа, третье транспортное кольцо. На востоке нормально, за исключением небольшого промежутка на внешней стороне в районе шоссе энтузиастов. А вот трудновато это пересечение с проспектом Багратиона, Кутузовский проспект и Большая Филевская улица. Садовая нормально едет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Поток. Новости этого дня.
22: Итак, мы с вами начнем с заявления Министерства обороны, что ВСУ в период действия перемирия нанесли около 1000 ударов беспилотниками, 887. Госдума одобряет поправки о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство. Ужесточение миграционной политики обсудим. После информационного выпуска авиакомпании переносят время вылета и отменяют рейсы. Параллельно сейчас приходит сообщение, что некоторые аэропорты все-таки возобновляют свою работу. И Верховный суд подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу России. Будем с этим разбираться, что это такое. И Андрей Бакланов сегодня к нам придет в «Умные парни». Он заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Про дипломатические вопросы будем говорить.
20: «Поток». Успеем сказать главное.
22: Итак, украинские военные применяли дроны различного типа, октокоптерного, самолетного, а также FPV-дроны, уточнили в Минобороны, заявив, что в период действия перемирия ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками. Кроме того, 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗУ, минометов и танков, подразделения ПВО вне зоны проведения специальной военной операции. С 0 часов 8 мая сбили 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет «Нептун». В Минобороны отметили, что вооруженные силы России в условиях обстрелов реагировали на нарушение перемирия, нанося ответные удары. Алексей Борзенко, военный журналист и замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Женя.
22: Но не первый раз с нашей стороны объявляется перемирие, и не первый раз Украина эти перемирия нарушает. Вообще зачем этот процесс нужен? Если и так понятно, что он будет нарушен.
24: Вы знаете, здесь много слоев вот, в ответе на этот вопрос. Mm-hmm. Ну, во-первых, это дань памяти тем украинцам, чьи родители так сказать, деды воевали в годы Великой Отечественной войны, потому что они не поймут той ситуации, что вот их род воевал, а сейчас их бомбят. Но это такая философская такая точка зрения. А вообще, если посмотреть, здесь есть, значит, военный взгляд. Ну, какой? Ну, представьте себе, что на линии соприкосновения есть точки, где ВСУшники пытаются подвести боеприпасы, подвести продукты, забрать раненых, поменять личный состав, подвести еще людей. Угу. Вот для таких задач, конечно, перемирие — это просто лакомый кусок. Потому что за эти два дня они сейчас обновят всю линию обороны там, где мы их прижали основательно. Не даем им что-то делать. Но, понимаете, вот перемирие, оно поднимает ряд вопросов и философских вопросов, ответы на которые, я не знаю, вот у меня, например, нет. Ну, например, а какое количество украинцев мирных против киевской хунты на сегодняшний день? А какое стоит на наших позициях, которое поддерживает нас? Ну, получается такая вещь, что больше 50% они равнодушные, и вообще все равно.
22: А вы думаете, что имеет смысл вообще пытаться проанализировать это? Потому что здесь мы как будто в невольную такую дискуссию вступаем. А что же они, если не согласны, они, соответственно, не делают ничего, чтобы поменять ситуацию? Ну, здесь ответ просто, они просто не могут.
24: Женя, ну кто-то не может. Извините, а вот такой вопрос.
22: Да.
24: Почему у нас подрывают эти ящики на железной дороге, а на Украине нет? Почему единственное место, где еще есть какое-то сопротивление, это Одесские катакомбы до сих пор? И возникает еще вопрос, а где, ребята, а где ваше сопротивление? Почему вы не воюете? Почему даже из ваших пленных, которые у нас сейчас на территории, вы не формируете большие подразделения и не идете воевать с фашистским Киевом? Ничего же нет.
22: Но у вас есть ответ на этот вопрос? Это, почему это
24: понимаете,
22: так?
24: Женя, здесь главный вопрос из всего этого вытекает. А что мы будем делать, когда мы всю эту территорию освободим? Вот главный вопрос. Что будет потом? Что делать с этими нейтральными людьми и с теми, кто молчит и кто поддерживает фашизм? И здесь еще и другой вопрос. Сколько? 5.5 миллионов украинцев перешло к нам, а хоть какая-то фильтрация пришедших была, а сколько из них поддерживает фашистов там? Ведь все эти поимки, так сказать, ФСБ, тех, кто сотрудничает с ГУРом, ведь это все те самые люди, которые перешли границы и сказали, что мы не хотим с ними жить. То есть, а в душе-то они, на самом деле, они за фашизм. Но здесь возникает еще один вопрос, понимаете, а с кем мы воюем? А давайте вспомним, годы Великой Отечественной войны, борьба с этими самыми подпольщиками фашистскими, да, когда мы их выкуривали в этих подземных коммуникациях, которые они в лесах вырывали лопатой, да, и вот их сажали, им давали сроки, 25 лет отсидки, да. Вот. А потом Сталин умер, пришел Хрущев. А что сделал Хрущев? Он их всех выпустил. Они не отсидели и 5-7 лет. Вот эти все гаврики, которые орали «Зиг Хайль» на немецких этих всех бандитских сходках, да? Их выпустили. Мало того, что выпустили. Их пустили, разрешили им занимать места в украинской власти. Они вошли уже в эту власть. Понимаете? А мы как бы забываем, а что там было? А как она развивалась? Да вот так и развивалась. Меня первый раз чуть ли не зарезали в городе Львов в 1983 году молодого журналиста. Когда я шел со своим приятелем, корреспондентом местным, и мимо нас прошел старичок такой в сапогах и плаще. И вот этот их знаменитый лозунг слава нации, да, слава героям. И хорошо, вот мой приятель ответил, который знал это все, и говорит, ты только молчи. А потом мы прошли, говорю, а что, в чем дело? А ты что, не видел, какой охотничий нож у него висел с внутренней стороны плаща, когда... Вот, это, говорит, фашисты, наши украинские фашисты. 86-й год.
22: Алексей Сергеевич, если, да, если возвращаться все-таки еще к тактическим сейчас вопросам, история да. с перемирием. Смотрите, мы его объявляем, мы, соответственно, отвечаем то, на нарушение этого перемирия. А, то есть, по сути, получается, оно все равно срывается, и рутина, военная рутина продолжается. То есть, по сути, объявление перемирия – это некий политический жест, который невозможно реализовать. Получается так, потому что ни той стране не надо, ни этой. Но где-то в папочке мы напишем, что мы объявляли перемирие, и что? Это жест по отношению к американцам или европейцам, или про что это, как вы думаете?
24: Да нет, американцы и европейцы, нам плевать сейчас на них после всего того, что мы вместе пережили, и всего того, что происходит, когда... делают компоненты ракет, присылают на Украину, там это все собирают. Uh-huh. Нет, здесь разговор, как я вам в начале нашей беседы сказал, что это дань памяти тем, чьи деды и отцы воевали в годы Великой Отечественной войны. Только для них, чтобы они спокойно налили рюмку водки при закрытых дверях и закрытых жалюзях и выпили за своих родных, которые воевали за Советский Союз. Только для них. А в реальности, вот я вам говорю, mm-hmm. что, ну что, ну вот, как бы, что будет, если они ударят ответно, так сказать?
22: Так они уже вот ударили.
24: Нет, ну я имею в виду там по Москве, там по параду, что-нибудь такое. Понимаете, здесь есть как бы вариант, что мы так вот ударим по Киеву, по центру Киева, по точкам принятия решений, да? Но вопрос-то не в этом. Мы можем ударить легко, как мы сейчас ударяем, а можем ударить сильно. Понимаете, я отработал журналистом на 6 войнах вот в последнее время. И на всех этих войнах был один единственный принцип. Как можно быстрее, быстрее, быстрее это закончить. У нас специальная операция продолжается больше Великой Отечественной войны. Так вот, как мы можем сильно ударить, понимаете? На опыте Белграда, на опыте Багдада, все, я видел это все своими глазами. Все очень просто. Город надо привести в состояние средних веков. То есть, лишить его электричества, разрушить все мосты через Днепр. Это такая прекрасная возможность. Разрушить все эти мосты, перекрыть метро, потому что метро уже не будет ходить через мосты, да? Подача электроэнергии, подача воды. Вот все это, чтобы, понимаете, что вот если бы это было сделано зимой, чтобы они вышли бы во двор, спилили бы все свои деревья и топили бы этими деревьями в своих маленьких печурках, да, вот этих МЧСовских печках, которые обычно обкладывают кирпичами, чтобы они держали дольше тепло. Вот, то есть, но мы этого не делаем. У нас нет какой-то... Мы продолжаем считать мирное население Украины как бы стоящим, ну, или вне войны, или за нас. А если они стоят за фашистов? Да пейте, уничтожайте, крещатик. Все, что там есть. Это что, так сложно? Нет. А почему союзники уничтожали немецкие города ковровыми бомбардировками? Вы помните, да? Сколько погибло там народу. Столько мы не перебили в своем наступлении. А союзники делали, что хотели. Мы можем сделать очень многое. Но для этого надо иметь политическую волю, чтобы это сделать.
22: Понятно.
24: Вы поняли?
22: Да, Алексей Сергеевич, спасибо большое. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия».
2: Москва. 94.8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
22: Госдума одобряет поправки о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий миграционную политику. Предлагается дополнить КОАП 58 новыми составами правонарушений, за которые иностранцев могут выслать из страны. При этом по 20 статьям кодекса в министерстве предлагают ввести безальтернативное выдворение в качестве наказания. Среди них участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации, участие в митингах несанкционированных, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, нарушение требований режима ЧС. Сейчас в кодексе по некоторым статьям поправить, которые предлагают в правительстве выдворение, упомянуто лишь в качестве возможного наказания. Марина Галас с нами, профессор финансового университета при правительстве, член экспертного совета управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Марина Леонидовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения.
22: Как новые поправки могут изменить миграционную политику России в отношении иностранцев, если опираться как раз вот на предложенные изменения?
2: В Российской Федерации, как и в любой другой стране современного мира, которая стремится защитить себя от, я введу такой термин, противоправной миграции, поскольку здесь разные термины и так далее, есть законные варианты выдворения. В Российской Федерации, как и в любой другой стране, выдворение как административное наказание, также это депортация, как определенный способ воздействия органов государства в отношении тех иностранных граждан, которые нарушают порядок Российской Федерации. Вы его, я слышала, только что перечислили, да, основания. Да. А также на основе международных договоров в режиме реадмиссии. На сегодняшний день мы видим, есть изменения уже в КОАП, это Кодекс об административных правонарушениях, это статьи 34, 33, 23, и не следует путать вот именно депортацию и административное наказание, потому что административное наказание осуществляется в судебном порядке. Депортация, согласно КОАП, это можно ознакомиться более подробно с статьей 23, органами внутренних дел в строгом соответствии с законодательством и на основаниях, которые предусмотрены законодательством. Ну и также реадмиссия, как мы уже говорили, осуществляется на основе международных договоров. Поэтому на сегодняшний день, вот если говорить о мифах о такой жестоком выдворении во всех компонентах, то это действительно миф, потому что на апрель текущего года было выдворено по разным формам, о которых мы сегодня уже упоминали, 707 человек, а находится в Российской Федерации более 6 миллионов иностранных граждан. А это, если брать предшествующий год, где можно видеть полную картину выдворения, то это около 70 тысяч, что составляет 1%. Если сравнивать с зарубежными государствами, то в ФРГ, например, за прошлый год было выдворено 1,6%, а в Соединенных Штатах Америки 4,7%. Ну, а в целом, если говорить по странам ЕС, то это... ну, не все страны просто ЕС принимающие, но если уж брать такое соотношение, то это порядка 0,2%. Вот поэтому вот в этом году, если вот говорить о текущем периоде, то это 0,01%. Поэтому в Российской Федерации мы видим наименьшее число выдворений, причем по законным основаниям. И Российская Федерация, естественно, заинтересована в законопослушных и квалифицированных работниках. И вот по инициативе Минтруда в 2025 году увеличили квоту даже по отношению к визовым иностранным гражданам, которые хотят трудиться в Российской Федерации, в основном это Индия и Бангладеш, причем увеличено на 42%, и более того, вот Минтруд еще запросил в 2026 увеличить еще на 279 тысяч, причем 92% из вот этих квотируемых, это все-таки специалисты квалифицированные, потому что на сегодняшний день Российская Федерация нуждается не просто в рабочей силе, а в квалифицированной рабочей силе, что мы видим.
22: А есть, смотрите, как раз если сравнивать миграцию в плане того, из каких стран люди к нам едут, есть ли проблемы действительно вот определенной подмены понятий, когда там серьезное напряжение возникло из-за неконтролируемой миграции из бывших стран Советского Союза, теперь говорят, окей, хорошо, но вот у нас есть Индия, Бангладеш, а это вообще другая культура, это люди, не знающие русского языка, там хотя бы взаимодействие было какое-то по линии властей и так далее. Есть ли все-таки проблема такая манипулятивного характера? Ну вот вы не хотели из Центральной Азии, вот, пожалуйста, вам из более отдаленных регионов, и, соответственно, а что с этим делать, если там какой-то уровень напряжения тоже будет расти?
2: Более 70% у нас остаются все-таки трудящиеся из стран СНГ и ЕАЭС, и такая тенденция будет сохраняться, но вот в порядке тоже расширения.

0: Да, действительно, есть проблема разных культур, и все-таки ближе к нам ментально и по историческим традициям граждане государств СНГ и ЕАЭС, и это мы видим, и с этим активно работают структуры, которые занимаются адаптацией. Mm-hmm. Да, есть специфика для специалистов из визовых стран, но, тем не менее, все равно обращаю ваше внимание, что ставка делается на квалифицированных и высококвалифицированных работников, ведется их специальная подготовка, потому что из стран все-таки СНГ и ЕАЭС на сегодняшний день более 90% к нам приезжают низкоквалифицированные работники только со школьным образованием. Поэтому здесь ведется такая дифференцированная политика в сфере рынка труда, трудовых отношений.
1: Ужесточение правил пребывания здесь, ужесточение, соответственно, наказания в случае нарушения норм и правил в Российской Федерации, с вашей точки зрения, приводит ли к тому, что в странах исхода с мигрантами начинают работать?
0: Любая страна стремится сделать безопасную миграцию. Это одна из основных сейчас задач. Поэтому нельзя сказать, что наказание в Российской Федерации для иностранных граждан как-то отличаются от тех наказаний, которые предусмотрены Уголовным кодексом и КОАП для граждан Российской Федерации. Если человек совершил противоправное деяние, он должен за него ответить. По данным МВД, вот как раз уменьшение этой миграции произошло на 10%, в основном за счет несовершеннолетних. Потому что с 28 января 2026 года был введен ФЗ об обязательном обмене данными о детях-иностранцах между органами МВД и образовательными структурами. И есть ограничения приема в школу для несовершеннолетних, которые не знают русского языка. Соответственно, родители, которые не обеспечили должный уровень знаний и подготовки своим детям, рассматриваются как нежелательные. И вот именно эта категория иностранных граждан и представила нам 10% сокращения от пребывания на территории Российской Федерации, а вовсе не ужесточение, как вы говорите, наказание.
1: Спасибо большое, Марина Леонидовна, вас благодарю. Марина Галас была с нами, профессор финансового университета при правительстве, член экспертного совета управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Еще раз скажу, что Государственная Дума одобряет поправки о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минтрансе анонсировали скорое возобновление полетов на юг России. Рейсы начнут выполнять сегодня после 15:00. Это будет сделано с учетом корректировок расписания, сообщили в министерстве. Уточняется, что до конца дня планируется 217 рейсов в авиагавани юга страны. Сегодня там приостановили работу 13 аэропортов. Причина – попадания украинских беспилотников в здание филиала аэронавигации юга России. Это авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В Белгородской области 4 человека пострадали в результате атак ВСУ. Такие данные в мессенджере «Макс» привел губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Казачья Лисица Грайворонского округа FPV-дрон ударил по трактору. У мужчины осколочное ранение, его госпитализировали. В селе Гора Подол летательный аппарат упал на территорию частного домовладения. Пострадали две женщины. Медпомощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Также к медикам обратилась 11-летняя школьница, которая получила баротравму при атаке беспилотника накануне в селе Таврово. Власти Ростовской области сообщили о последствиях ударов ВСУ. Разрушения от падения обломков дронов зафиксированы в Батайске, Ростове-на-Дону, в Мясниковском и Неклиновском районах. Как написал в мессенджере «Макс» губернатор Юрий Слюсарь, в селе Чалтырь повреждены 50 частных домов, 4 автомобиля и склад. В Ново-Бессергеневке один частный дом, в Батайске хозпостройка. В Ростове-на-Дону фрагменты сбитых беспилотников.

0: Сотрудников упали на 3 частных дома и грузовой автомобиль. Далее новость Ленд-информагентств. Средства ПВО за 7 часов сбили 145 украинских дронов над регионами России, сообщает Минобороны. Подробности через полчаса. ВСУ за первые сутки перемирия выпустили по ЛНР более 100 беспилотников. Большую часть из них сбили системы ПВО, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В мессенджере Макс он написал, что украинская армия нанесла удар по промышленной зоне в Ровеньках. Повреждены прилегающие жилые дома, пострадавших нет. Также под огнем киевских войск оказались Троицкий, Меловской, муниципальная округа и города Луганск и Рубежная. Пасечник добавил, что завтра по решению штаба обороны в ЛНР будет ограничено проведение массовых мероприятий. Он призвал жителей с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются по соображениям безопасности. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Теперь к ситуации вокруг авиасообщения в Российской Федерации. Официально Минтранс говорит, что возобновление полетов в аэропортах юга России планируется после 15 часов. Минтранс совместно с Росавиацией продолжает координировать работу выполнения рейсов на юге страны. Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15.00. Еще важное сообщение, правка от ТАСС, что документ о невозможности полетов на юг России отменен. Это заявление Росавиации. Значит, были сообщения сегодня в обед, что полеты в аэропорты юга России приостановлены до 12 мая. Это следует из заявления Росавиации. Ведомства при этом отметили, что соответствующие распоряжения могут отменить и раньше. Тогда, согласно сообщению Минтранса, приостановили работу авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Документ о приостановке полетов, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен. Прежде о приостановке полетов в 13 южных аэропортов профильные ведомства не сообщали. ТАСС пишет, что документ о невозможности полетов отменен. Это тоже заявление Росавиации. Артур Абдюханов с нами, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии. Артур, здравствуйте.
8: Добрый день, Евгения.
7: Ощущается неразбериха до сих пор, или все-таки уже вот к середине дня более-менее становится понятно, что происходит, что и что надо делать?
8: Давайте по пунктам постараемся коротко рассказать. Давайте. Вчера появилась информация о том, что был нанесен удар беспилотным аппаратом по зданию, которое регулирует авиационное сообщение. Поясню для радиослушателей. Регуляция происходит путем диспетчеров, которые управляют всем воздушным пространством. Для примера, у вас 50 или 100 рейсов одновременно садятся, допустим, в Шереметьево. Для того, чтобы развести их, нужна регуляция. И таких диспетчеров у нас по стране огромное количество. А в Ростове-на-Дону находилось то самое здание, которое регулировало южный сектор, то есть все вот эти перечисленные вами выше авиагавани. Таким образом, удар пришелся по этому центру. Слава богу, никто не пострадал. Однако сейчас специальное ведомство авиационной власти проводит проверку всего оборудования. Это необходимо для того, чтобы не было никаких сбоев и все было безопасно. А все должны понимать, в первую очередь авиационные перевозки должны оказываться на безопасном уровне. Угу. И если какое-то оборудование приносит сбой, то, конечно же, безопасность нарушается. Это может привести к критической ситуации. Сейчас у нас идут задержки рейсов в южных регионах у нас. А сейчас, конечно же, в Сочи самая тяжелая ситуация, потому что там огромное количество рейсов и международных. И по нашим оценкам, на вторые майские праздники, если будут ограничения авиационными властями продолжаться до 12 мая, то это приведет примерно на 30% спада бронирований тех, которые приходились бы на короткий период вторых майских. Однако ситуация может поменяться и через 30 минут, и через час, и даже через 15 минут после нашего с вами разговора. Необходимо следить за ситуацией в реальном времени. У РСТ есть рекомендации для пассажиров и слушателей, которые нас сейчас слушают. Мы в первую очередь советуем соблюдать, конечно же, порядок, не предаваться панике. В случае задержки рейсов есть федеральные авиационные правила, которые все авиационные компании Российской Федерации следуют. Как всегда, задержка 3 часа, предоставляются прохладительные напитки, 5-6 часов предоставляется горячее питание. Если ваш рейс задерживается на 8 и более часов, авиационная компания предоставляет проживание в отеле, организовывает логистику и, конечно же, информирование. Со своей стороны, мы настоятельно рекомендуем оставаться на связи, не выключать мобильные телефоны и внимательно следить за пуш-уведомлениями, сообщениями в электронной почте. И особое внимание обратите, пожалуйста, на регистрацию почтовых адресов и мобильных телефонов при бронировании билетов. Угу. Оставляя неверные адреса, вы рискуете потерять связь с авиакомпанией, и в момент вылета вашего рейса, когда нужно будет срочно связаться с пассажиром, до вас могут просто не дозвониться. Это очень важно. Коллеги.
7: Артур, вопрос возникает. Как туроператоры сейчас работают с тысячами пассажиров, которые столкнулись с задержками и, соответственно, отменами, особенно вот с учетом истории в аэропорту Внуково, которая развернулась в последние несколько дней? То есть понятно, что есть инструкции и так далее, но, скорее всего, это можно как бы рассматривать еще дополнительно.
8: Смотрите, ситуация на самом деле происходит с задержками рейсов достаточно уже много времени. План «Ковер», который вводится в московском регионе, в Санкт-Петербурге, в Казани и других крупных авиагаванях страны, вы сами не понаслышке знаете, происходит достаточно часто. Как действуют туроператоры? В такой ситуации, конечно же, туроператоры идут навстречу всем отдыхающим, туристам, никому не хочется портить отпуск. И многие люди планируют этот отпуск заранее, согласовывая на работе или в поле, если вы едете отдыхать с детьми. Туроператор в первую очередь предлагает альтернативное время выезда, перенос даты. Допустим, недавно, когда была неприятная ситуация в Республике Дагестан, вы помните, наверное, там были проливные дожди и трагические истории. И, конечно же, туроператоры тоже переносили туры. Тогда еще не было большого количества сезонных поездок. Вот как раз сейчас на сезон, на начало июня будет перенос. То же самое здесь происходит перенос, либо предлагают альтернативные направления, либо предлагают а другие способы проезда железнодорожным транспортом, если это укладывается в дедлайны, либо автомобильным транспортом. То есть всегда предлагается альтернатива, и всегда идут на встречу туристу и индивидуально для того, чтобы отпуск не сорвался.
7: Были предположения, что в случае необходимости могут там увеличить количество, например, рейсов именно железнодорожного сообщения. Есть ли взаимодействие у РСТ, например, с РЖД в плане компенсационных каких-то маршрутов? То есть не самолетом лететь, а поездом ехать?
8: Конкретно сейчас РЖД РСТ на прямой связи не находилась сегодня, однако мы видим по сообщениям авиационных властей и министерств, ведомств, у них есть прямой контакт с РЖД и с автобусными компаниями, и предлагается привлечь к помощи, мы видим это по сообщениям в СМИ, также и, конечно, федеральной компании, железнодорожной компании, для того, чтобы помочь разгрузить авиагавани и перераспределить туристический поток, пассажиропоток организованных и самостоятельных туристов.
7: Может ли ситуация приводить к тому, что люди вообще откажутся на какие-то праздники бронировать билеты, потому что интенсивность там, атак БПЛА со стороны противника, она все-таки растет, и здесь и уровень тревоги повышается, потому что на 20 часов и на там задерживаются и на 12 часов, это сбои, стыковочные рейсы и так далее. Или все-таки мы говорим о некой адаптации к нынешней ситуации?
8: Евгений, к сожалению, в этой ситуации не хочется шутить, но хочу сказать, русскому человеку не страшно ничего. Когда на Курилах, на Камчатке недавно, в прошлом сезоне, было сильное землетрясение, и все журналисты спрашивали у РСТ, есть ли отмены, отмен не было. Даже на 1-2% не было отмен, возврат. То же самое было, когда были сложные ситуации с Турцией или с Египтом. Это связано с тем, что наши граждане действительно заранее бронируют свой отдых. Это называется на профессиональном языке глубина бронирования. Она составляет сейчас у нас иногда до 7 месяцев. В прошлом году в июне месяце, на февраль месяц, люди бронировали курорты Манжурока на Алтае покататься на лыжах. То есть это вполне нормальная ситуация, когда мы уже видим заранее планирование, поэтому люди на праздники все равно продолжат отдыхать. И это удобный способ взять какой-то маленький отпуск, увеличить себе отдых. И майский праздник – это традиционное направление отдыха у россиян.
7: Я правильно понимаю, что уровень защищенности, материальной защищенности у людей, которые бронируют пакетные какие-то туры, у них выше, чем нежели люди, которые там, не знаю, просто билет купили или самостоятельно как-то забронировали гостиницу?
8: Разберем, Евгений, ситуацию на примере Ближнего Востока. Давайте. 28 февраля вот была у нас ситуация обострения, второй виток конфликта. Все туристы, которые покупали пакетные туры, так называемые организованные туристы, были застрахованы, были под присмотром туроператоров, были размещены в отеле в случае задержки рейсов. За ними следила авиакомпания, им обеспечили питание и, конечно же, работали над предложениями альтернатив, перенос и даже отмены и возврата средств. Самостоятельным туристам здесь крайне сложнее приходится. Страховки, как правило, у них нет, они обращаются в авиакомпанию и работают с авиакомпаниями. Если касаемся российских авиакомпаний, то они работают в нашей юрисдикции и по нашим правилам, то там уже можно разговаривать о компенсации и так далее. А если это условно иностранная авиакомпания, которая не имеет юридического лица в России, то чаще всего, к сожалению, они могут просто отменить авиабилет и вернуть средства, а пассажир может оказаться в условном Абу-Даби, и следующий билет у него вместо 50 тысяч рублей может оказаться по стоимости 700, 800 или больше. Мы часто видели такие ситуации, поэтому тут варианты либо приобретать дополнительную страховку от невылета страховых компаний, такие продукты есть, либо стараться все-таки брать пакетные туры, чтобы обезопасить себя и заранее как бы быть прозорливым и не переживать о своем отпуске.
7: Последний вопрос. Слушатели интересуются, а гостиницы и принимающие компании как реагируют на массовые, например, переносы рейсов? И действительно ли есть какой-то резерв? Потому что когда массовые там десятки рейсов отменены и долго люди находятся, соответственно, в аэропорту, и как, речь идет уже о предоставлении мест в гостиницах. Там резерв постоянно какой-то есть или нет?
8: Резервов на эти ситуации, конечно же, нет. И для бизнеса, если говорить с точки зрения бизнеса, РСТ – это бизнес-союз, то это, конечно же, болезненная история. и туроператоры, и ательеры от этих ситуаций несут большие убытки. И это было и ситуация с Ближним Востоком, и сейчас, конечно же. Мы, по нашим данным, видим, то, что снижение в Сочи в бронировании и вообще поездок может достигнуть 30%. Это очень большая цифра для туроператоров. А Краснодарский край на майские праздники – это одно из топовых направлений. Первое место, конечно, занимает Анапа, а далее Сочи. Ну, до Анапы люди доедут на железной дороге, на автомобиле, ведь Витязево не работает. А вот до Сочи предпочитали, конечно же, лететь. И это было комфортно и удобно. И сейчас авиагавы не откроются, а мы надеемся, то, что авиационные власти все быстро приведут в порядок и откроют. Но если не откроют, то, конечно, ситуация будет непростой.
7: Понятно. Спасибо большое, Артур. Я вас благодарю. Артур Абдюханов был с нами, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии. Много летаю в прошлом году, из 20 полетов только 4 было по расписанию. В Калининграде вообще в аэропорту ночевать пришлось, говорит Григорий. И напоминает, что и в прошлом году тоже была непростая ситуация. Питер работал как запасной аэродром, и даже на полосе были пробки, говорит Григорий. Так, что еще по поводу сообщений сейчас, которые касаются авиасообщения из последних новостей? Так, временные ограничения на... Нет, вру, это не то сообщение. Сейчас я попробую найти что-то из последнего, чтобы дали, потому что ленты, к сожалению, сейчас виснут от большого количества сообщений. Вот, Росгоскорпорация по организации воздушного движения готова к обслуживанию рейсов в 13 аэропортах на юге России. Извещение Росавиации о невозможности полетов туда отменено. Минтранс сообщил о приостановке работы, значит, после попадания украинского беспилотника в здание филиала аэронавигации Юга России. Возобновить полеты на юг с учетом корректировки расписания планируется после 15.00. Сейчас уже 14.48 и выдается предписание, что подведомственная организация готова к обслуживанию рейсов. Это касается всех тех, кто сейчас вылетает, значит, из Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. К обслуживанию рейсов там готово.
1: Москва.
9: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
7: К следующей теме мы с вами переходим. Верховный суд подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу России. Верховный суд отказался пересматривать решение об изъятии холдинга в пользу государства. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Судья Елена Борисова рассмотрела кассационные жалобы американских компаний Universal Beverage Company и Universal Company 2000, связанных с бывшим владельцем холдинга Леонидом Смирновым, и не нашла оснований для передачи дела в судебную коллегию по экономическим вопросам. 11 июля 2025 года арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к Universal Beverage Company и акционеру группы Леониду Смирнову. Прокуратура утверждала, что Смирнов вывел около 1,5 миллиардов рублей на счет в одном из американских банков. В иске также содержалось требование обратить в доход государства ключевые активы холдинга. Надзорное ведомство заявляло, что в 2022 году Смирнов присоединился к действиям американских властей, направленных против России. По версии прокуратуры, для вывода средств использовали подконтрольные ему компании «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Главпродукт Патент» и инвестиционная компания «Сокол». Пояснили в прокуратуре, что Смирнов действовал из чувства мести. Алексей Петропольский, эксперт Московского отделения «Опоры России». Алексей, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
7: Ну вот это, кстати, интересно. Я впервые встречаю формулировку. В прокуратуре пояснили, что Смирнов действовал из чувства мести. И, соответственно, вот ситуация раскрутилась настолько, что в итоге принято решение, что, значит, подтверждено изъятие холдинга в пользу государства. А есть ли разница между временным внешним управлением и фактически национализацией бизнеса?
10: Ну, внешнее управление, оно делается до передачи в следующие, скажем так, руки по решению суда. Это могут быть и госпредприятия, это может быть прямая национализация на Росимущество, а может быть на госпредприятие. Поэтому, как правило, вводят сначала в момент обеспечительных мер временное управление, дабы не начали выводить все активы из компании, пока идет процессуальная процедура судов. а потом уже, собственно, и меняется собственник. Поэтому это обычная такая техническая процедура.
7: Так, но в данном случае вы предполагаете, что собственник действительно будет меняться, или все-таки ситуация сейчас такова, что государству надежнее, безопаснее, понятней, когда некогда частные компании находятся сейчас в ведении Росимущества?
10: Ну, может быть, Росимущество, а может быть и государственное предприятие, может быть, Ростех, да. Но я думаю, что перейдет, конечно, в государственную собственность, в какую-то из форм правления, которая более приближена к конкретно данным видам деятельности.
7: Но здесь вопрос: экономические основания для изъятия активов частной компании в свою пользу, или все-таки здесь речь идет о политических основаниях? Потому что, ну вот, раскрутили, да, раскручено вот этот клубок, и оказалось, что и санкции человек поддерживал, и действовал вообще из чувства мести, и, в общем, деньги выводились сторонним образом.
10: Вы знаете, наш президент еще 4 года назад дал четко понять, что всех, кто будет выводить дивиденды и деньги за границу, любыми способами, всех будет ждать определенные санкции. И вот эти санкции уже десятки, я думаю, даже сотни компаний на себе почувствовали. Все-таки это уже не первый кейс национализации. И если мы посмотрим и проведем некую линию, то все они похожи друг на друга тем, что собственники, как правило, жили за границей, материнские компании или дочерние компании тоже находились в офшорных зонах, куда выводились дивиденды. И самое главное, что с момента начала спецоперации они не поменяли форму своей хозяйственной деятельности и все деньги отправляли за границу. А многие дальше финансировали этими деньгами противоборствующую сторону.
7: А если практика изъятия активов станет регулярной, можно ли оценить какие-то долгосрочные последствия для экономики в целом? Потому что долгое время, и мы с вами в том числе обсуждали всегда, какой собственник выглядит наиболее эффективным. Частный собственник, частно-государственное партнерство или все-таки государство как собственник? А здесь еще и как бы политический аспект примешивается теперь.
10: Ну, вы знаете, конечно, чистой воды коммерсант и предприниматель, он гораздо эффективнее, чем государственный собственник. Все-таки бюрократии у коммерции сильно меньше, нежели как у государства. Но в крупных предприятиях, особенно в сложное время, выживают именно те, кто дружит с государством, потому что государство помогает и давать льготные кредиты, и перезакрывать налоги. Ну и, собственно, крупному предприятию проще выжить в руках государства. А у нас сейчас времена экономически нестабильные. Поэтому вопрос тут надо конкретизировать, смотря какое предприятие, конкретно в какой сфере. Поэтому, но как предприниматель могу сказать, что инвест-климат это портит.
7: Это портит инвест-климат. Ну хорошо, но это же работает и в другую сторону, что если как бы инвестиционный климат и сами инвесторы тоже должны поддерживать, потому что по факту получается, видите, вроде бы это бизнес, и мы приглашаем бизнес, а потом выясняется, что отдельно взятые бизнесмены деньги выводят, правила не выполняют, в политические какие-то моменты оказываются замешаны. Это как бы, ну, двоякая история. Здесь нет такого, что если государство только изымает, значит, это априори плохо, и никто сюда не придет. Нет, но это в обе стороны работает, нет?
10: Я с вами согласен. И если мы даже посмотрим в довоенные времена, то у нас реинвестирование в Россию, оно было меньше 3%. То есть у нас основные дивиденды уходили за границу. И у нас 90% инвестиций было из-за границы вернувшихся денег, которые были когда-то выведены. Ну, то есть у нас главный инвестор был Кипр. Ну, это как бы уму непостижимо. Потому что это те же деньги из России, которые возвращаются, оттуда идут, скажем так, водопадом, а обратно тонкой струечкой возвращаются, и то иногда. Сейчас, конечно, так не происходит.
7: Но мы видим сейчас, с вашей точки зрения, долгосрочные какие-то изменения вообще в плане понимания того, что такое инвестиционный климат, что такое привлекательность, какие правила все-таки инвесторы должны выполнять. Потому что оказывается, что там, влияние политических факторов на решение, оно тоже в любом случае присутствует. И если человек там, занимается какой-то сугубо экономической деятельностью, здесь, наверное, для государства нужны какие-то гарантии, что, соответственно, если ты производишь, не знаю, сгущенку, то ты производишь сгущенку, а не через стороннюю компанию еще пытаешься влиять на какие-то политические вопросы.
10: Ну, абсолютно точно. Это четкий посыл, что бизнес и политика не должны пересекаться ни в коем случае. И этот посыл те, кто услышали, работают и не имеют проблем. Те, кто, ну, так или иначе инвестируют в за границу, а потом это за граница в недружественные нам страны, вкладывает дивиденды из России, ну, для сегодняшней ситуации это неприемлемо.
7: А о чем говорит международная практика? Есть ли страны, которые тоже сталкивались с подобного рода проблемами, когда сугубо экономические процессы с участием компаний из третьих стран в итоге выливались еще и в такие аспекты, где замешана политика? И как это решается?
10: Я сейчас нахожусь в Китае, как ни странно. Вот, и здесь, в принципе, если какая-либо международная компания начинает участвовать там в политических процессах внутри страны, ее очень быстро, так скажем, канцелят, и она просто пропадает из каких-либо возможностей торговать, производить и работать на территории Китая. Ну и что же говорить, в самой нашей свободной стране мира, Америке, абсолютно такой же процесс. Если крупный бизнес пытается влиять на политический строй, то этот бизнес очень быстро из Америки уходит.
7: А требуется ли, с вашей точки зрения, какой-то государственный аудит со стороны, как бы по вопросам эффективности управления компанией после изъятия этих активов, и, соответственно, на основании будут приняты решения, остается в госсобственности или передается каким-то частным предпринимателям, которые занимаются, ну, как бы, схожей сферой?
10: Ну, я надеюсь, что этот процесс сейчас отлаживается, потому что, ну, я сам из некоторых своих бизнесов нахожусь на территории торговых центров и офисных центров, которые перешли Росимуществу. И сказать, что там эффективно управляют, не могу. Ну, скорее, неэффективно. Но процессы движутся, я так понимаю, что просто не было столько кадров и людей, кто мог бы взять и быстро переработать такую коммерческую основу в государственную. Но эти процессы идут, пусть не сразу, но, надеюсь, они оптимизируются. Аудит абсолютно точно нужен и независимый, не государственный, для того, чтобы это было эффективно.
7: А правильно ли предположить, что в данном случае функция государства именно по максимальному сохранению, может быть, этих активов, пока не принято решение о том, что этот бизнес выкупается или передается кому-то в частное владение?
10: Ну, я думаю, что эти бизнесы так или иначе будут проданы с торгов и приватизированы через какое-то время. Но, как бы, мое внутреннее ощущение, что это будет не скоро.
7: Не скоро, понятно. Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Петропольский был с нами, эксперт Московского отделения «Опоры России». Интересный вот этот сюжет с холдингом «Главпродукт». Верховный суд подтвердил изъятие «Главпродукта» в пользу России. Напомню, что Владимир Путин в октябре 2024 года своим указом передал холдинг «Главпродукт» во временное управление Росимущества. После этого Смирнов пытался блокировать работу временной администрации, отправлял работникам ГК указание не сотрудничать и не предоставлять информацию, то есть со стороны пытался влиять. 29 июля сообщалось, что главпродукт перешел в собственность России. Владельцем основного юрлица холдинга «Промсельхозинвеста» стала Россия в лице Росимущества. 6 февраля в ИГРЮЛ появились сведения о передаче холдинга под управление структуры Россельхозбанка РСХБ «Финанс». Ну, а надзорное ведомство заявляло, что в 2022 году Леонид Смирнов, это акционер как раз, он присоединился к действиям американских властей, направленных против России, и для вывода средств использовал подконтрольные ему компании. Еще действовал с чувством мести. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово вслед за Жуковским возобновил работу, снято ограничение на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Там напомнили, что меры вводились по соображениям безопасности, при этом уточняется, что работу приостановил аэропорт Нижнего Новгорода. В РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Адлера, Новороссийска, Минеральных вод, Астрахани и Волгограда отправлением с 10 мая. В пресс-службе компании заявили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. Там подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонов в составах, следующих на юг и в обратном направлении при наличии технических возможностей. Подчеркивается, что сейчас в продаже есть достаточно билетов на поезда, отправляющиеся направляющиеся на юг. Ранее Минтранс сообщила о приостановке работы 13 аэропортов после попадания дрона ВСУ в здание филиала аэронавигации Юга России. Полеты планируется возобновить после 15.00. В Еврокомиссии подтвердили планы ввести визовые ограничения для участников СВО. С таким заявлением на брифинге выступил представитель структуры Маркус Ламмерт. По его словам, Брюссель призывает страны ограничить количество выданных виз россиянам и не исключает новых ограничений, цитат, «по соображениям безопасности». Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщала, что Еврокомиссия намерена к сентябрю подготовить проект запрета выдачи шенгенских виз всем россиянам и гражданам других государств, которые участвовали в специальной войне. Операции. Диана Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Риме. Россиянка обыграла австралийку Талию Гибсон. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-1, 6-1. В следующем круге соревнований Шнайдер встретится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и немкой Евой Лис. Теннисный турнир в Риме относится к категории WTA 1000 и проводится на грунтовом покрытии. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
9: 81 год Великой Победе.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Умные парни.
7: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
7: Будем говорить сейчас про текущую ситуацию, про предупреждение наши, соответственно, нашим противникам, про значит, встречные, дерзкие такие заявления, например, украинской стороны, но начнем с предупреждений. Министерство обороны предупредило, что в случае, если украинская сторона попытается сорвать, значит, торжественное мероприятие, то, соответственно, мы оставляем за собой право бить по Киеву. Тут же логичные вопросы возникают. Были удары по Чебоксарам. Сейчас очень много беспилотников тоже вот сейчас отражает наша система ПВО, то есть напряжение прямо оно в воздухе чувствуется. Но зачем врага предупреждать заранее? Чтобы что?
13: Ну, это предупреждение, чтобы они что-то не сделали того, что могли замыслить. То есть мы оказываем такое давление психологическое на них, в частности, предупредили послов европейских стран, которые аккредитованы в Киеве, чтобы они, в общем-то, уезжали, потому что всякое может быть. Это, конечно, сильное давление. Это один из таких приемов, которые вот, проводятся. Но тут, правда, возникает вопрос, почему раньше это не сделали? Почему мы дожидаемся возможного удара во время парада, как, ну, уже такой крайней формы надругательство над нашими символами. А что, то, что там происходило с памятниками, с нашими, с могилами тех, кто погиб, защищая нашу Родину, освобождая Украину, этого что, мало, это недостаточно? Поэтому тут много возникает таких вопросов о том, что и когда нужно делать, чтобы это было вовремя, а не опосля, понимаете?
7: А сейчас уже опосля в любом случае, да, выглядит?
13: Выглядит, да.
7: Но европейцы сказали, по крайней мере, Еврокомиссия, она за всех ответила вчера, что они эвакуировать посольство не будут. А это тоже акт психологического такого воздействия, что кто кого, кто первый дрогнет, или они уверены, что никаких ударов не будет, они не воспринимают это всерьез?
13: Ну, мне легко ответить на этот вопрос, легче других. Почему? Потому что я знаю логику действий руководителей европейских представительств, потому что, когда я был послом в Саудовской Аравии на определенном этапе после 4 лет пребывания, европейцы переформатировали группу ЕС, группу европейских стран, и меня избрали единогласно Дуайеном. Я ими руководил. Ситуация была очень такая острая в антитеррористическом плане, и все были, конечно, заинтересованы выжить, потому что нападали на представительство. Американцы одного высокопоставленного посадили в мешок, террористы, привязали к машине, полтора часа его возили, даже не убив его, он умирал постепенно. Вот такие были вещи. Конечно, все были заинтересованы как-то объединить усилия. Что я могу сказать? Руководители европейских загранучреждений – подготовленные люди, и, конечно же, каждый из них, я это знал, потому что ну, мы этим занимались, каждый из них, конечно, осознают свою личную ответственность за целостность личного состава, понимаете? Значит, если сейчас, скажем, европейцы пришли к выводу, что нехай остается там, да, вот, незалежной, да, в Украине, значит, они внутренне считают, что ничего, наверное, такого особо серьезного для них не будет. Иначе бы они, конечно же, вывели себя лично из-под возможной ответственности за то, что оставили людей.
7: Но помните, в По-моему, это было даже в 22-м году, незадолго до начала специальной военной операции. Были предупреждения европейцев и, по-моему, американцев даже, предупреждения своим гражданам покинуть территорию Украины. То есть тогда...
13: У нас неоднократно бывали предупреждения. У нас были предупреждения после того, как стал вопрос о переброске достаточно далеко бьющих ракет из всяких средств. Мы тоже говорили, что это уже вступление в войну европейцев. Ну и, стало быть, ответка будет по территории Европы. Но этого не последовало пока.
7: Есть проблема, есть в ощущении, что наши предупреждения и вообще действия не воспринимаются всерьез, потому что даже если что-то будет, это будет не так чувствительно, как предполагалось еще даже там 4 года назад.
13: Ну, это единственный вывод, который можно сделать из того, что происходит, потому что люди это ответственные, еще раз говорю, дипломаты, они госслужащие, они должны доработать до пенсии, чтобы их не выгнали за какой-то там просчет и так далее. Значит, они работают так, чтобы не было ошибок. И вот в настоящее время они не считают, что что-то такое тревожное для них особо может произойти.
7: На основании чего они делают такие выводы, как вы думаете?
13: Ну, наверное, они делают на основании того, что до сих пор мы вели очень подчеркнуто себя, сдержанно, ответственно, и не врезали по европейцам, стараясь избежать более масштабного столкновения.
7: Мы думали, что они оценят нашу вот эту предупредительность, избирательность, там, хирургическую какую-то точность, бережливость?
13: Ну, наверное. Вообще, в принципе, это... Линия не последних, там, 2, 3, 5 лет, это началось очень давно.
7: С нашей стороны, давно. Вы имеете
13: в виду? С нашей стороны. Это началось, да, мы, понимаете, мы все время шли навстречу. Ну, вот, пример вам приведу, да. Он такой очень значимый. Ну, вот мы заключали с американцами соглашение о ракетах средней дальности, о сокращении ядерных вооружений. А ведь вначале ведь как было? Мы-то договаривались... что мы с одной стороны, как ядерная держава, и 3 западных державы с другой стороны, а потом каким-то образом английский потенциал, это 200-300 бомб заряженных, да, и французский примерно такое же количество, 1500, это будь здоров, это от страны, на которую они нападут этим количеством, только англичане и французы, ничего не останется, просто мокрое место. Но мы их почему-то вывели. За сокращение или ограничение ядерных вооружений. Вот таким вот образом мы подали пример, что можно добиваться уступок у советской, но потом российской стороны.
7: Нам навязали вину какую-то или нам навязали комплекс такой, что нас очень сильно боятся, и нам всеми силами нужно доказать, что нас бояться не нужно? Как вы это объясняете?
13: Мне не сложилось впечатление, что нам особо что-то навязывали. Ну, например, скажем, когда рождался договор о ракетах средней дальности, сомнительный по своей основе, мы уничтожили 1800 ракет, а американцы 800. Ну, это разница большая, да? Ну, плюс к этому Шеварднадзе предложил из лучших побуждений дописать еще вот, в скобки того, что сокращалось, самый современный по тому времени комплекс ракет малой дальности АК. Вы представляете, какое было настроение у наших специалистов, рабочих, инженеров, которые день и ночь работали на такой для того, чтобы выбиться в дамки нам. А потом их берут и под сокращение. Ведь, помимо всего прочего, это еще был страшный удар по тем людям, которые производили оружие. Понимаете, я помню, с некоторыми разговаривал, но они, люди такие были все-таки очень осторожные на слова. И тем не менее... Ну, конечно, они были все обескуражены и расстроены. Вот из этого родилось постепенно у западников понимание или представление о том, что, ну, русские, они такие, вот они могут идти на соглашение, на уступки и так далее.
7: А чем мы сами, вот если это началось не вчера, не сегодня, а уже очень давно, как вы себе объясняете, почему мы избираем именно тактику вот эту предупредительности, немножечко такой интеллигентности, чрезмерной договороспособности и бережливости?
13: Ну, давайте я возьму самый хороший для нас с вами вариант.
7: Да.
13: Что это недооценка.
7: Недооценка рисков.
13: Недооценка рисков, я неправильно... Ну, потом еще и другие вещи были, скажем. Ну, я просто знаю по семейным каналам, что в свое время, когда еще в 1955 году, далеком, был вопрос о выводе наших войск из Австрии в связи с рождением договора с Австрией. Договор хороший был о нейтральности Австрии. Но при этом говорили, что да, договор нужен, пускай она будет нейтральная, ну и войска наши не помешают, потому что уроки истории показывают, что как только войска уходят, то всякое может происходить. Много лет спустя, этот тезис, полушутя, полусерьезно, мне высказал наш идеологический враг и экс-президент Польши Валенса. Валенса, ну, антикоммунист был, он вот, сместили Ярузельского, и он был антисоветским, антикоммунистическим президентом. Ну, в принципе, душу славянскую понять невозможно. Вот он, с одной стороны, наш враг, а с другой стороны, в разговоре он такой достаточно обаятельный, приятный человек с большим чувством юмора и так далее. И вот он мне говорил, что вы сами во многом виноваты. Развитие событий. Вы зачем из Польши войска вывели? Он к этому времени не был президентом, мог себе позволить такие войска, тем более с глазу на глаз. Вот. Ну, логика, ну, видите, какая?
7: То есть наличие баз и наличие войск по-прежнему это гарантия безопасности?
13: Ну, конечно, и отсутствие, и вывод войск, это отсутствие гарантии безопасности.
7: Были много...
13: Я цитирую, это не только наша с вами мысль. Я цитирую человека, который нашим является врагом.
7: А вот, кстати, с Австрией сейчас тоже же эксцесс был, что Австрия выслала российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Министерство иностранных дел сказало, что поводом стали лес антенн на крышах российских дипломатических зданий, при помощи которых якобы велся шпионаж за расположенным в Вене международными организациями. Во-первых, вот эта странная формулировка «лес антенн». То есть три антенны можно, пять антенн уже нельзя. Плюс Австрия, с которой у нас, в принципе, отношения были понятны, и мы, в частности, говорили, что вот, несмотря на все сложности с европейцами, с австрийцами у нас как бы нормально, а получается что, опять на них надавили или действительно какие-то ошибки могли быть совершены, и получается, что ситуация усугубляется еще больше?
13: Нет, ну мы с вами говорим о крупных таких исторических срезах.
7: Конечно.
13: Ну а что касается каких-то конкретных примеров, то здесь может быть все что угодно, и глупость, и желание как-то подсуетиться, если какой-то тренд, например, антироссийский, то все хотят посвятить, об этом напишут и так далее. Здесь масса всяких мелких таких мелочных,
7: да?
13: Желаний выпендриться, понимаете? И они так усугубляют ситуацию, но не в этом основа. Основа в очень вот крупных таких срезах, о которых мы только что с вами
7: С вашей точки зрения, где уязвимость все-таки сохраняется сейчас, например, у европейцев, чтобы мы могли, чем бы мы могли воспользоваться для того, чтобы отыграть очки у них?
13: Вот мой пап, который герой Советского Союза, генерал-полковник, да, и командовал войсками, которые располагались уже после войны на Европейском театре военных действий, он полушутя, полусерьезно говорил, что у европейцев есть очень хорошее качество. Они трусы. Вот этим надо пользоваться. Если их тряхануть, если их не просто предупредить в каких-то таких вежливых, дипломатических, мидовских там каких-то тонах, но если чтобы они поняли действительно, что вообще плохо может быть, они будут отступать.
7: Но это...
13: Ну, для этого надо, чтобы они поняли опасность настоящую.
7: Кстати, опасность в чем? Вот как вы считаете? Вот что? Многие говорят, удары по румынским аэродромам, удары по Жешеву заставят европейцев отползти, но мы как будто бы опять про пятую, значит, статью Хартии НАТО думаем, и мы еще про что-то другое думаем, потому что есть ощущение, что любые удары по территории Украины не заставят европейцев отвернуться, потому что это индифферентно, это не их территория, это не их люди, это не их актив, в конце концов. Какой-то.
13: Ну, дело, конечно, опасное, но в принципе, вряд ли пятая статья будет автоматически применяться. А для этого как раз и есть большое военно-политическое искусство. По каким объектам можно бить, и ничего не будет. Ведь они, например, по нашим объектам бьют. Мы же ядерная держава. Мы же у нас оккупировали часть области Курской. Мы же не ответили ответным ядерным державам, хотя... Сдерживание у нас есть соответствующее. Вот здесь, значит, они оценили, что вот до этого можно, а там пока дальше они знают, идти или не идти. То же самое и нам, мы можем оценить, вот какой предупреждающий реальный удар может не вывести автоматически к использованию пятой статьи. Для этого людям дается образование и должности, которые они занимают, они должны соответствовать.
7: А может быть, основная как зона безопасности европейцев заключается в том, что они поняли, что можно вести, во-первых, прокси-войну с Российской Федерацией, и в этой войне точно не будут задействованы ядерное оружие, как считается оружием последнего слова, и поэтому можно конвенциональными видами воевать сколько угодно, создавать зону напряженности хоть 10 лет, хоть там
13: да,
7: сколько-то.
13: Они в настоящее время исходят из того, что силы сдерживания российские для крайних случаев, а не крайние случаи, например, ну, довольно уже раздузнанная ситуация в Европе, это не крайние случаи, и они не приведут к каким-либо жизненно опасным ударам. Но вы знаете, все-таки, еще раз возвращаясь к языку, который хорошо понимают европейцы, я сошлюсь на замечательный пример, хрестоматийный, сейчас просто он уже ушел.
7: Давно вот, было.
13: Да. В 1961 году, когда финны хотели влиться в ряды НАТО и ЕС, ну, мы им сказали, что да, ЕС не было, но европейское сообщество уже было. Вот. А что в европейские сообщества, ладно, в европейские, экономические, а в НАТО не надо. И был долгий, бессмысленный разговор в Новосибирске, называется в наших историях «Новосибирский кризис». Ну, и уже последний день, когда, ну, казалось, совсем уже зашел все в тупик, уже вот, вечером был ужин, и на ужине президенту Кекклинену, который возглавлял делегацию, российский генерал по просьбе Никиты Сергеевича Хрущева за 2 минуты объяснил, да, он участвовал в войне зимней против Финляндии, угу. Там несколько месяцев было и так далее. Он говорит, сейчас война сколько будет? Лицом генерал говорит, ну, наверное, минут 25. А как? Ну, это ровно столько, сколько нам надо, чтобы от Финляндии остались одни фьорды.
7: И они поверили этому предупреждению?
13: Генералы поверили.
7: Генералы, да.
13: Потому что генерал очень все серьезно говорил, он с ними уже один раз воевал. Вот, и Кекконен проникся мыслью, и он приехал, когда в Финляндии, он доказал и в парламенте, и в правительстве, что, ну, мы, зачем нам это, в конце концов, НАТО? Ну, видите, чем может закончиться? Давайте как-то вот все-таки вот, да, угу. Попробуем и там быть, и там. И они в течение многих лет были одновременно и с нами, дружили. И, кстати говоря, получали от нас очень большие поблажки по поставке нефти. Советские люди об этом не знали, но это было. Вот, это так же, как, например, страны СФ, советские люди тоже не знали об этом. Они получали нефть по цене. Мировая цена на нефть, разделенная на 2. Если 8 долларов, было 4 поставки и так далее. Так. Примерно так, и так же основаниях шла Финляндия. Финляндия от этого выигрывала. Потому что Финляндия одновременно выигрывала и от торговли с Западом. Вот это было такое вот ну, разумное существо политики.
7: А сейчас, насколько, с вашей точки зрения, правильная вот, попытка логически объяснить происходящее, значит, ну, сейчас европейские политики вот такие, они вообще не думают о своих странах, инвестиции на Украину приведут к тому, что у них самих уровень жизни падает, люди наконец-то поймут, изберут других политиков, придут лучше, чем новые будут лучше предыдущих, и мы тогда с ними можем договориться. Просто нужно подождать. Честно говоря, сказано сомнительно.
13: Да почему не думают? Они думают о них в своих странах. Они что они думают, я могу сказать.
7: Да.
13: Они думают о том, что Европа, в отличие от Соединенных Штатов Америки, в отличие от Российской Федерации, ну, в какой-то степени даже в отличие от Китая, не обеспечена минеральными и прочими ресурсами, необходимыми для развития в 21 веке. Их откуда-то надо желательно подполучить, потому что создается новый международный экономический порядок, поднимает голову в очередной раз, эту голову обратно засовывает, она поднимается у развивающихся стран, угу. У Российской Федерации, мы хотим ожесточить условия, они хотят по-другому, они хотят подполучить так или иначе наши богатства, тема простейшая, неоднократно возникающая. А почему решили, что она сейчас не может возникнуть? Она возникла.
7: Получить сейчас.
13: Ну, почему нет?
7: То есть предварительно разрушив, сказав, что это угроза, но если им это достанется бесплатно, они не откажутся.
13: Был огромный Советский Союз.
7: Да.
13: И казалось, тема разрушения Советского Союза, ну, просто глупость какая-то. Вот. А потом он взял и разрушился. Так? Значит, ну, они считают, ну, почему, сейчас что-то, что сейчас произошло, почему сейчас нельзя? Ведь надо все равно с кем-то всегда бороться. Так устроен мир. Вот они борются с нами. Они борются на выживание. И думают, что все-таки они выживут, а не мы.
7: Потому что их больше, потому что с ними все равно к ним придут американцы?
13: Ну да, да.
7: Или
13: да.
7: Потому что они не чувствуют угрозы по отношению к себе?
13: Да никакой не угрозы не чувствуют. Они знают, что мы нападать не будем, у нас все есть. Нам бы свое освоить. У нас проблема-то в чем? У нас проблема, что у нас нет ресурсов достаточно людских для того, чтобы освоить то, что у нас есть.

0: товарооборот с Европой. Поэтому в Европу самый быстрый маршрут это как? Транзит или Североморской путь? Угу. Ну, конечно. А Североморской путь мы знаем, что вот Китай в прошлом году, скажем, первый транзитный груз доставил всего за 20 дней. Попробуйте через Суэцкий канал за такой срок поставить, да, грузы. Поэтому японцы, южные корейцы, они все смотрят на этот Северный морской путь, у них так вот течет слюна, но они пока ничего не могут сделать. Но переговоры об этом они будут вести, безусловно.
1: Да, конечно, им это выгодно. А как вы оцениваете сейчас вообще состояние экономики японской? Ну, кстати, они еще очень заинтересованы в туризме, в развитии туризма.
0: Да, заинтересованы, но почему-то никак не решатся все-таки возобновить прямое авиасообщение, которое бы упростило это все дело, потому что сейчас наши туристы вынуждены лететь через Китай, а Китай, мы знаем, с Японией сейчас, значит, поссорился, там рейсов
1: там
0: стало меньше.
1: Там куча рейсов отменено, да. Ага.
0: Да, да, и, ну, возобновите рейсы, это что вам это, как бы, почем здесь санкции?
1: Боятся,
0: как бы?
1: Вот, судя по всему, волны критики, на них же сразу обрушатся, скорее всего.
0: Да, именно, да, да. Боятся имидж потерять. Но все равно к этому все придет. Поэтому туристы для них важны. Китайских туристов сейчас замещают туристы с Тайваня. Но все равно в любом случае это выгодно для Японии, особенно для регионов. Наши туристы очень любят ездить в Японию. И я считаю, что вот это вот было бы самым таким, ну, хорошим шагом, прежде всего. Мы же думаем, смотрите, на политическом треке это все может быть тяжело, хотя вот тут вот приезжал японский депутат, говорит, что и на политическом уровне вроде уже как можно. Контакты могут, да, возобновиться. А, вот. Но все-таки все это тянется за, прежде всего, гуманитаркой и экономическим треком. Они идут впереди. Да. Да.
1: Спасибо вам большое. Виктор Кузьменков, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, был у нас в эфире. Говорили мы о Японии. Япония ждет, когда перепадет, пишет Кон Огонь. Сергей спрашивает, вернется ли Тойота. Не можем вам сейчас сказать, Сергей, но вы ждете, я понимаю. Ну, наверняка когда-нибудь вернется. Возможно, даже при нашей жизни. Далее у нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 3 дрона на подлете к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, за 7-8 мая вблизи Москвы были уничтожены 98 беспилотников. Минтранс объявила о частичном возобновлении рейсов из аэропортов Юга России. Авиакомпании начали поэтапно возвращаться к полетам, заявили в ведомстве. Сообщается, что в южном направлении вылетели самолеты из Екатеринбурга в Минеральные воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном – из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных вод во Внуково. Этот аэропорт ввел временные ограничения, уточнили в Росавиации. Сегодня приостановили работу 13 аэропортов на юге России из-за попадания украинских беспилотников в здание филиала аэронавигации Юга России. Это авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В центре Москвы загорелось историческое здание. Пожар произошел по адресу улицы Пятницкая, дом 2/38, строение 1. Как уточнили ТАСС в МЧС, огонь вспыхнул на первом этаже двухэтажного административного здания. До прибытия подразделений люди сами покинули помещение. По предварительным данным, пострадавших нет. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что пожар начался в баре «Подозрительные лица». Причины случившегося выясняются. Здание на Пятницкой признано объектом культурного наследия регионального значения. Во времена Ивана Грозного на этом месте был казенный питейный дом. Он сгорел во время пожара 1787 года. На его месте было построено новое здание. В Роспотребнадзоре исключили опасность хантавируса Андес для россиян. Он встречается в Северной и Южной Америке, где есть условия для распространения инфекции. Как заявили в ведомстве, хантавирусы у людей проявляются в двух клинических формах – в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом и в виде хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Федеральные службы отметили, что очаги хантавирусов есть в России и сопредельных государствах. В нашей стране есть необходимая отечественная тест-система для выявления этих инфекций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат под контролем ситуацию. Далее о валюте и погоде, курс юаня.

0: На сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 15 атмосферное давление будет выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва, 94,8.
2: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите «Милли».
5: Я его что?
4: Тоже мне «Милли».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: 16:37 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94 и 8 FM. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм и Макс для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Ну, кстати, все наши координаты вы можете увидеть на нашем сайте в мобильной версии и в компьютерной, в настольной. Открывайте сайт, там есть абсолютно все наши координаты, также в телеграм-канале они есть. А наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», и Макс-канал «Радио говорит МСК», видеотрансляции в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру, в нашем телеграм-канале есть не только трансляция, там есть новости, и в канале в Максе у нас тоже есть новости, везде бомбим, где только можем. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзене, называется «Говорит Москва». Вы не поверите, «Говорит Москва» называется. Собственно, все операторы уже, да, разослали сообщения, вы, наверное, видели, открывали свои телефоны, увидели эту СМС от всех операторов о том, что завтра возможно ограничение мобильной связи, мобильного интернета, и даже белые списки работать не будут, так что пользуйтесь стационарным интернетом, используйте Wi-Fi по возможности, если вам, конечно, это очень нужно, если есть такая необходимость. Между тем, число атаковавших 7 и 8 мая Москву беспилотников превысило уже 100. Это вот агентство ТАСС подсчитало. Уже 100. И сегодня, как вы понимаете, 8 мая еще не закончилось. Еще только, ну, больше половины, конечно, прошло, но вот сколько будет по итогу, посмотрим. Что мы будем сейчас обсуждать? В Курске поставят памятник Леониду Ильичу Брежневу, и люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а хроническое одиночество связано с повышенным риском преждевременной смерти.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: В центре Курска планируют установить памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. А в Курске прошло первое заседание регионального оргкомитета по празднованию в этом году 120-летия со дня рождения советского лидера. Вот вы знаете, честно вам могу сказать, вот я даже думала, что им больше, 120 не так уж и много. Вот если в перспективе будем жить до 126 лет... Ну, что такое? 120 лет всего лишь было бы Леониду Ильичу Брежневу. Возглавлял он страну в течение, именно ту самую страну СССР, в течение 18 лет, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Далее вот цитата. «Куряне по праву считают Брежнева своим земляком, его семья родом из деревни Брежнева Курского района, отец». Именно отец его оттуда. «Он сам учился в землеустроительном техникуме в Курске, затем здесь работал, и у нас же встретил свою будущую супругу на танцах», написал Хинштейн в «Макс». Вот такие подробности. Памятник Брежневу планируют установить по предложению почетного гражданина области Геннадия Дюмина, который взял на себя все расходы. Уже на следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект памятника. Кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ у нас сейчас будет в эфире, да, еще пока нет, будет в ближайшее время. Мы поговорим о том, насколько это знаково, о том, как менялось отношение к Брежневу, поменялось ли у вас. Вот вы уже начинаете звонить, естественно. Я так и знала, что я назову Брежнев, и начнете звонить. Вот когда назвешь Ленин, не особо, а вот Брежнев, да. Коня-огонь пишет, нормально, мужик серьезный был. Ну, хорошая оценка прям. Хорошая. Кстати, напишите, да, как вы относитесь к Брежневу и как вы относитесь к тому, что вот решили ему в Курске установить памятник. Кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин. С ним мы сейчас будем обсуждать эту тему. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
6: Сергей Алексеевич, как вы считаете, вот насколько знаково, что хотят в этом году поставить памятник Брежневу к его 120-летию в Курске? Это родина его отца, да, насколько я помню?
5: Ну, на самом деле, сейчас какие-то появляются всякие вымыслы насчет того, что и Леонид Ильич Брежнев родился в селе Брежнево Курской губернии. На самом деле там родился его отец. А мать его вообще родом из Енакиева, это Донбасс. А сам Леонид Брежнев родился в селе Каменка как тогда это и было еще и Тернославская губерния, со временем это Днепродзержинск Днепропетровской области. В советские времена. Но с Курском жизнь его связана, он там учился в техникуме, он там познакомился со своей будущей женой, он там работал после окончания техникума, а уж потом он вот уже перебрался на Украину, ну а потом дальше сложный путь достаточно биографический и профессиональный и так далее. Ну, какая-то связь Брежнева, конечно, есть с Курском и Курской областью, Курской губернии. Другой вопрос, насколько все-таки уместно сегодня, ну, юбилей – вещь, конечно, важная, выделять такое особое значение Брежнева в государственном развитии нашей страны и оценивать его образ однозначно довольно сложно. Потому что есть свои противоречия, есть свои плюсы, есть свои минусы. Я бы хотел только подчеркнуть, что вот как у нас многое в прочтении исторического нашего опыта и пути зависит от конъюнктуры. Вот на самом деле вот такой негативная окраска образа Леонида Ильича, вот особенно уже в конце его жизни, немощного, бессмысленного, беспомощного и так далее. И довольно такая критическая оценка застойного периода, как его называли тогда в развитии Советского Союза, все-таки Брежнев 18 лет возглавлял нашу партию и государственную власть высшую в стране. Это на самом деле, это все было подстроено и придумано, обосновано под перестройку. Вот насколько все-таки было все так плохо, так безнадежно при Брежневе, какой молодец, какой смелый, какой талантливый Горбачев, который вывел нас из этого вот тупикового состояния.
6: Ну, то есть, это часть пропаганды была?
5: Конечно, конечно. На самом деле, все в сравнении, потому что вот если говорить о эпохе Хрущева, эпохе Брежнева, эпохе Горбачева, ну, Брежнев, его время, особенно начальный период его власти, оно выгодно отличалось в лучшую сторону от той куралистицы, которая отличалась власть Хрущева, и уж совсем лучшую сторону все-таки выглядело на фоне вот этой вот безумной, бессмысленной и очень опасной для последующего нашего развития перестроечной авантюры в исполнении Горбачева. Стабильное время. Вот когда сейчас, кстати, наших людей спрашивают, это к вопросу о том, кому памятник ставить, есть основания, нет оснований. Ну, в вопросах общественного мнения прежде выгодно отличается. По оценкам позитивным.
6: Да, его, кстати, любят реально. Его любят люди, да.
5: Конечно, особенно в сравнении с разрушителями. Вот все-таки Брежнева считают, ну, если не строителем, то, по крайней мере, вот таким стабильным, человек, который стабильно поддерживал сложившиеся те или иные уже тогда советские традиции, это не разрушитель Хрущев, не разрушитель Горбачев, и тем более не безудержный ломатель всего и вся Ельцин. Поэтому в этом смысле, конечно, образ его выглядит гораздо более позитивно. Ну, а потом давайте, если говорить уже о вещах таких конкретных, ну, конечно, много было. Много было ошибок, много было трескотни, вот это вот развитой социализм, Брежневская конституция, которая по большому счету... Алло.
6: Да, я вас слышу прекрасно, да.
5: Да, все хорошо.
6: Здесь да, сюда, еще которые, вот да, эти вот, помните, ордена ему вот звездочки вешали тоже часто. Не, ну, потом ну, это ну, пародировали конечно, часто, конечно. Да.
5: Ну, конечно, потом появился такой анекдот, что надо разрешить носить награды на спине, потому что в одну сторону они отвечают перевешивают. Да. Ну, конечно, 4 звезды героя Советского Союза, больше, чем у кого-либо из военачальников, плюс герои соцтруда, плюс 113 наград зарубежных государств, и Ленинская премия по литературе, и премия Ленинская мира, и прочее, прочее. Конечно, это были глупости, конечно, это были перегибы, но вместе с тем, давайте посмотрим, А вот та самая доктрина Брежнева, которую у нас потом заклеймили как зловредную и реакционную, не уступать позиции Советского Союза на тех рубежах, на которых мы и наша система социализма закрепилась. Это разве худо? Mm-hmm. Сравнивая с тем, что потом сотворит Горбачев, приведя и нашу страну, и всех наших союзников вот к такой катастрофической трясине. Поэтому, а экономика? Брежнев это, извините, это восьмая пятилетка, самая ударная, там, где реформы Косыгина проходили по темпам развития. Это освоение западно-сибирских нефтяных месторождений. Это БАМ. Это активное освоение космоса. Это многое чего из того, что, в общем-то, вот оно вошло в такие достижения нашего государства. Вот. Ну, конечно, это было тяжелое время. Вот когда люди начинают говорить, ой, ну жили-то вроде бы стабильно, но вот все что-то не хватало.
6: Но эффект, такой элемент стабильности мера. Большой был, да, действительно, была какая-то уверенность в завтрашнем дне, но
5: здесь,
6: это правда.
5: Здесь еще правда. Довольно, это все правильно. Еще такой вопрос, надо на него правильно вообще смотреть. Да, не хватало квартир, да, не хватало машин, да, не хватало продуктов в магазинах, да, социальный наш сектор развивался по остаточному принципу. Это что, причуды Брежнева? А не состояние вообще вот этой гонки вооружений, куда нас загнали наши западные, западные неприятели. И в конце концов, ну, Брежнев вывел нашу страну на паритет по ядерному вооружению. И поэтому на первом месте, конечно, военно-промышленный комплекс. А куда деваться-то? Куда деваться? Жизнь заставляла. Конечно, не хватало. Но вместе с тем, люди постарше помнят, о том, что во времена Брежнева отсутствовало понятие безработица. Во времена Брежнева были довольно, в общем-то, такие разумные меры вот такой миграции населения, освоения новых территорий. Резкий такой научно-промышленный рывок. Мы, по сути дела, МТР при Брежневе, ну, Хрущев только-только наметил, а при Брежневе мы догнали по многим позициям.
6: Да, спасибо вам большое. Сергей Алексеевич, спасибо большое. Поняли вашу мысль, потому что просто у нас время эфира ограничено.
5: Понятно.
6: Да, спасибо. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Ну, собственно, можно поставить памятник Брежневу, почему бы и нет. Что вы пишете? Так, Эдуард, памятник Брежневу нужно поставить прямо на площади Застоя, рядом с музеем дефицита, военной гонки, холодной войны, как символ эпохи, где телевизоры были черно-белыми, холодильники пустыми, отчеты о великих успехах почему-то всегда цветными. Так, не забудем и Афганистан при Брежневе. Это правда, Олег, ну, чтобы позднее уже его, собственно, правление. Вот Афганистан, конечно, это была такая крышка, прям крышка, действительно. Но в целом, вот согласитесь, все равно какие-то теплые воспоминания о Брежневе. Вот весь негатив стерся со временем, и осталось какое-то такое тепло. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Руслан.
7: Здравствуйте. Да. Я вот Брежнева застал, когда мне было в 82-м году, я был в первом классе, и он запомнился мне, как, ну вот, я тогда был, то есть мне он нравился тогда. Но потом, когда о нем начали рассказывать разные вещи, то, конечно, мнение изменилось. А сейчас вот у меня так одно мнение, что уходить надо вовремя. Если бы он до болезни своей ушел, то о нем было бы только светлое время. А так Афганистан и вот то, что началось потом, это на него, его, конечно, проблема с тем, что он вовремя не ушел.
6: Да, спасибо большое, Руслан. Дело в том, что тогда не принято было уходить. Уходили только, вы знаете, как уходили лидеры партийные вперед ногами, собственно. И все, что последовало тоже, Андропов и Черненко, они уходили точно так же. Ну, это правда так, я же не выдумываю это. Да. Так, а в Англии до сих пор телевизоры есть черно-белые, так как налог меньше. Серьезно вы? Я не знала этого, правда? Так, что тут Риск мне рекомендует договорить специалисту? К сожалению, я понимаю, да, там тема очень обширная, мы не можем дать договорить. Я уж сама приму решение, Риск 77. Что еще? Брежнев не сам на себя ордена вешал, а его подхалимы. Да, понятно. Я понимаю, что не сам, но вы же понимаете, в народном фольклоре это осталось, да, еще поцелуй, вот этот поцелуй. Когда он умер, мы плакали, Эдуард. Еще бы вы не плакали. Еще бы вы не плакали, посмотрела бы я на вас. А Брежнев красава, при нем пенсию начали выплачивать, пишет Алексей. А Григорий Санкт-Петербург предлагает в Днепропетровске поставить памятник, но это чуть позже, видимо. Лимузин тоже пишет, что правильно решили, но, в общем, большинство говорит «да». А спасибо Леониду Ильичу за наше счастливое детство, пишет В. Так, Эдуард, я не буду это читать. Ладно, все, поняли. Есть звонки, ну сейчас мы еще вот поговорим, у нас классная тема в конце. Ну и что целовался, и что конь-огонь? Да, ну нравилось человеку, я про это говорю. А посмотрите на Трампа, что ему нравится. Посмотрите, да? Ну человек, ну такие милые увлечения. В принципе, любвеобильный был, дядька-то классный. А в молодости вообще был красавец Брежнев. Покоритель женских сердец, так, знаете, если красиво говорить литературно. Ну вот он такой был, душа. Он говорит, как бы добрый мужик-то был, ну правда.
1: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: А теперь смотрите, люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а хроническое одиночество связано с повышенным риском преждевременной смерти. Учтите это. Об этом рассказала ТАСС, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева. Действительно, говорит она, люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а суперэйджеры, то есть пожилые люди с памятью на уровне гораздо более молодых, нередко отличаются высокой общительностью. В то же время хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и даже преждевременной смерти. Так, человеку нужно делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что он не одинок. Оптимальным считается круг из нескольких близких людей, чтобы не зависеть от одного человека и при этом сохранять устойчивость. Ну, многим людям этого мало, знаете, им нужна аудитория. Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского университета Дружбы народов Роман Сулейманов. У нас на связи. Роман Александрович, здравствуйте.
9: Добрый день.
6: Роман Александрович, а что такое вообще вот крепкие социальные связи в цифровую эпоху? И можем ли мы сейчас вот с учетом вот этой цифровой эпохи вообще испытывать какое-то одиночество?
9: Да, конечно. Давно известное такое выражение «одиночество в толпе», которое теперь говорится, как теперь называется, «одиночество в сети». Uh-huh. Что касается крепких социальных связей, то обычно в психиатрии, психологии, социологии подразумеваются, во-первых, члены семьи, наши близкие, да, родные, и близкие друзья. Все остальное, так называемые, поверхностные связи, слабые связи социальные.
6: То есть главное, чтобы были близкие люди, ну, родные, да, и близкие друзья, и, в принципе, человеку этого достаточно.
9: В принципе, да, да. Мы живем в цифровую эпоху, когда, наоборот, связи становится слишком много, именно, в первую очередь, поверхностных связей, которые не дают вот тех самых теплых, искренних, настоящих отношений.
6: Угу. Но можно ли говорить о том, что выросло поколение, целое поколение людей, оно выросло как раз, по сути, в интернете, и оно вот считает, что вот как раз они и заводят там, собственно, друзей себе уже в интернете. Можно ли говорить о том, что какая-то все-таки подмена происходит?
9: Ну да, поколение выросло, но подмена не происходит, потому что эволюцию не отменишь. Да? Наш мозг, он развивался на протяжении миллионов лет, десятков, сотен миллионов лет, в совершенно других условиях. Это такая достаточно, ну, ламповое, что ли, аналоговое устройство, которое быстро не перестроится. Для этого нужно не одно поколение, даже не десятки поколений, а, наверное, сотни поколений. И мощнейший естественный отбор, при котором будет происходить очень высокая смертность или, по крайней мере, снижение рождаемости у этого поколения, что, я думаю, мы увидим довольно скоро или уже видим, потому что такое, в общем-то, резкое снижение отмечено с демографами где-то начиная с появления первого айфона. С этого времени, с появления смартфонов. И до этого, конечно, демография в развитых странах, она снижалась. Но вот как только появились смартфоны, то кризис начался вообще очень серьезный во всех странах, куда добирается связь, интернет и смартфоны. Потому что такое общение, оно не может заменить живое есть человеческое общение. Просто наш организм, наше тело к этому, наш мозг к этому не приспособлен. Мы не получаем, так называемый, сенсорный коктейль. Это то, что можно почувствовать на сознательном и бессознательном уровне. Uh-huh. Это начиная от запахов феромонов, которые мы, может быть, не осознаем, мы не воспринимаем их как запах кофе или там запах апельсинов, но тем не менее при общении с живым человеком испытываем какое-то странное бессознательное чувство привязанности, теплоты, ну, плюс тактильность. Uh-huh. Не обязательно объятия, даже простые прикосновения, самый быстрый способ активировать блуждающий нерв у нас и снизить стресс.
6: То есть микромимика. Да, мимика. И вот знаете, еще говорят обнимашки, вот надо обниматься.
9: Да. Видите, какой у них дефицит жуткий. Они готовы обниматься с каждым первым встречным, кто просто им улыбнулся. Uh-huh. Просто проявил какие-то человеческие какие-то эмоции, чувства.
6: Вот надо людей призывать просто больше обниматься и улыбаться друг другу.
9: Ну, призывать-то, конечно, можно, но для этого нужен так называемый социальный интеллект, который должен нарабатываться годами и должен нарабатываться в определенные возрастные периоды. То есть это, знаете, как речь. Если ребенок до 2 лет не слышал человеческой речи, то потом его нельзя научить.
6: То есть говорить. Это Маугли уже, да?
9: Да, это такой синдром Маугли, он так и называется, вы совершенно угадали. А это такой уже цифровой Маугли, или, в принципе, у нас уже даже появился термин, там, цифровой аутизм, своего рода. То есть люди, подростки, которые напоминают по внешнему своему виду в общении детей, которых раньше по такому поведению мы сразу же как стигму, как воспринимали, как красная лампочка у психиатра загоралась в голове сознания, что перед нами аутист, шизоид, человек с тяжелыми какими-то социальными нарушениями, а сейчас это уже почти распространенная норма, нормализация произошла такого поведения.
6: Да. Спасибо вам большое. Роман Сулейманов, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского университета дружбы народов, был у нас в эфире. А вот Сергей говорит, что он не хочет обниматься со всеми. Нас не призывают, Сергей, со всеми обниматься. Ну, с близкими обнимите. Потому что тактильный контакт все-таки очень действительно нам всем важен. Вот конь-огонь, тут просто с ним что-то творится. Такое, да, о боги, да, пишет он, тактильный контакт. А, получается, что одиночество – это как курение, Григорий Санкт-Петербург. Ну, не знаю, для кого как. Есть люди, кстати, которые упиваются одиночеством. Это правда, такое есть. Живя в тесном контакте с социумом, человек неизбежно сталкивается с конфликтами и стрессами, а это явно не продляет жизнь. Олег, спорное утверждение, говорит, что стрессы тоже нужны нашему организму, потому что без стрессов, ну, ложитесь на диван и лежите с утра до вечера. Не выходите из комнаты, не совершайте ошибку. Далее у нас новости, потом реклама, а потом повтор программы «Своя правда». Я всех поздравляю с наступающим большим праздником, с великим праздником и святым. И давайте проведем хорошо эти выходные.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17:01, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 3 беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин. Об этом он написал в мессенджере «Макс». Таким образом, за 7-8 мая вблизи столицы был уничтожен 101 дрон. В Центробанке сообщили о снижении числа заемщиков с 3 и более кредитами в банках и микрофинансовых организациях. За последние полгода их стало меньше на 600 тысяч человек. Таких должников насчитывается 11 300 000, следует из материалов регулятора. В них также говорится, что средняя совокупная задолженность заемщика по ипотеке во втором полугодии 2025 выросла на 5,2% и составила 4 200 000 рублей. В Казахстане повысили утильсбор на автомобили из России и Белоруссии, также он вырос на сельскохозяйственную технику. Вступил в силу приказ Министерства экологии и природных ресурсов. Согласно документу, для транспортных средств категории М1, то есть легковые автомобили, выпущенных в Казахстане, имеющих объем двигателя от 1 до 2 литров, базовая ставка утильсбора составляет 50 месячных расчетных показателей. Это эквивалентно 216 тысячам тенге, то есть $465. Также вводится коэффициент 3,5 для этой ставки на машины, ввезенные из любых стран, за исключением России и Белоруссии. Для России и Белоруссии машины с таким двигателем коэффициент установлен на уровне 136. В этом случае сумма утильсбора составит свыше $63 000. Это превышает стоимость любой выпущенной в России легковой машины с таким двигателем. В США скончался лауреат Пулитцеровской премии Филипп Капота. Он умер в своем доме в Коннектикуте в возрасте 84 лет. Причина смерти – онкологическое заболевание, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Писатель и журналист наиболее известен книгой «Слухи о войне», посвященной его службе в корпусе морской пехоты США во время войны во Вьетнаме. Мемуары были изданы в 1977 году и переведены на 15 языков. Пулитцеровскую премию Филипп Капота получил за работу в команде журналистов, которая сделала репортаж о нарушениях на президентских выборах в штате Иллинойс в 1972 году. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
2: 81 год Великой Победе. Повтор лучшего.
4: А вы говорите «милит».
11: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
11: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это радиостанция «Говорит Москва». У нас пятница, 3 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему, соответственно, ставим на голосование. В конце часа подводим итоги голосования. Собравшиеся в студии пытаются отгадать, как проголосовала аудитория, самые популярные ответы. Но сначала давайте про новости. Курс юаня на московской бирже опустился впервые с 12 марта до 11.50. Движение поездов в районе станции, где сошли вагоны в Ульяновской области, возобновлено. Об этом на ленте агентства РИА Новости. Ну и главная новость, наверное, последнего получаса – это освобождение от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова со ссылкой на распоряжение мэра Собянина. Об этом пишут сейчас все информационные агентства. Следим за новостями, следим за пробками. В городе пятибалльные пробки. Судя по всему, это максимум. Дальше будет лучше. По прогнозам, к 7 вечера должны должны быть уже 4-бальные пробки. Главные проблемы сейчас — это движение от Сокола в сторону Химок или, соответственно, в сторону, я уж не знаю, как там, в общем, по Волоколамскому шоссе, пытался подобрать какой-то город, ну, вот чтобы можно было сравнивать с Химками. Ну, в общем, ни в Химки, ни по Волоколамскому шоссе нормально не проедешь. Сейчас от Сокола буквально по Ленинградскому шоссе начинаются пробки, и они даже бордового цвета в чем-то. Еще бордового цвета довольно много на Бульварном кольце, в самом центре города, имейте это в виду, в районе Чистых прудов прямо сейчас при движении с востока на запад. В целом, напомню, пока говорил, кстати, нам даже не обещали 6-бальные пробки, они прямо сейчас стали 6-бальными. Имейте это в виду, по прогнозам 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера и к 7 вечера уже 4-бальные пробки. Тема, которую мы обсуждаем, вот какая. 88% россиян принимают биологически активные добавки к пище. Большинство делают это без консультации с врачом. Об этом газета РУ пишет со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ЕМС. И вот что там говорят. 55% опрошенных советуются с врачом только изредка. 26% принимают БАДы, не обсуждая их с медиками. 12% считают обязательным сдавать анализы для того, чтобы выявлять реальный дефицит. То есть из этого тоже не очень понятно. Вот они сами по себе, что ли, идут сдавать анализы, потом сами смотрят на результаты анализов или все-таки обсуждают с врачами эти результаты. Но как бы то ни было. Главная причина для начала приема таблеток, когда спрашивают людей, вот когда вы начинаете пить биологически активные добавки, они говорят, ну, какие-то проблемы с самочувствием появляются, и, пожалуйста, причем 46% говорят, что принимают витамин D. Почему? Непонятно. Ну вот из БАДов это самый популярный, судя по всему. Здесь в студии Константин Иванов, он руководитель Центра кардиологии и терапии в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, диетолог и телеведущий. Константин Павлович, добрый вечер.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
12: Здесь акушер-гинеколог, психолог и кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков. Владимир Александрович, добрый вечер.
11: Здравствуйте.
12: Два голосования, я правильно понимаю, два ведь у нас голосования должно быть, давайте удостоверимся в том, что их действительно два, все получилось, да, действительно два голосования, уже почти по 100 человек успели проголосовать, потому что выложили голосование несколько минут назад. Первый вопрос, не по порядку, а вот, ну, по смыслу, по порядку они как раз наоборот стоят у нас в канале, так вот, первый вопрос, вы БАДы на регулярной основе принимаете? И четыре варианта ответа. Да, по рекомендации врача, да, по совету знакомых, да, по собственной инициативе. Ну и четвертый вариант, нет, не принимаю. А второй вопрос. На ваш взгляд, нужно ли ограничивать свободную продажу БАДов? Да, нет, возможно. Три варианта ответа. Начали голосовать, посмотрим, как проголосуют люди в результате. А теперь начинаем обсуждение. Константин Иванов, скажите, с вашей точки зрения, то, что 88% граждан говорят о том, что они регулярно принимают биологически активные добавки к пище, это хорошо или плохо?
8: Нет, это очень даже плохо. И вы знаете, я сегодня решил, что мы пойдем иным путем, не как обычно в науке, а мы сегодня вот, для людей расскажем, какие бывают и какие были ситуации, чтобы они сами, наконец, наконец-то попытались проанализировать, что же такое биологически активные добавки, не только, что такое пептиды, потому что они сейчас максимально модные, капельницы повсеместно, капельницы Золушки, капельницы красоты, стройности и чего бы то ни было. Вот я хочу вам напомнить, если кто-то не знает, про такую девушку, как Элизабет Холмс. Вот. И Теранос называлась программа в свое время. Это была такая великолепнейшая афера на 9 миллиардов долларов. А девушка, собственно говоря, биолог, сказала, что я из капли крови вам определю 240 параметров. И начала, собственно говоря, этим заниматься. Там было разные исследования, было и в том числе иммуноферментный анализ и все остальное, но, тем не менее, конечно же, никаких 240 параметров не было. И это большая проблема. Почему? Потому что биологически активные добавки так или иначе должны быть максимально изучены. И с 2025 года как раз у нас появляется определенный закон, определенные люди, которые это способны регулировать. Вот буквально сегодня три примера вам для понимания. Один из докторов, у которого своя частная клиника, коих сейчас немало, рассказывает то, что вышли последние рекомендации по лечению атеросклероза, дислипидемии. Это, на самом деле, очень серьезно, поскольку это риск инфаркта, инсульта и так далее. И якобы, подменяя понятие, рассказывает, где можно добавить омега-3 не в виде препарата, который изучен, а в виде биологически активной добавки. И приводит исследование Reduce IT. Вот, это исследование было с препаратом, то есть это изученная молекула, которое точно совершенно и безопасно, и работает. А было другое исследование, Straight, например, совершенно другим, это было исследование с БАДом, омега-3, которое не проявило себя никак. А следующий момент. Врач-невролог, кандидат наук, сегодня говорит, статины – это зло. Ребята, куэнзим Q10 и ресвератрол принимайте, а вот статины принимать не надо. При том, что ни куэнзим, ни ресвератрол не имеет большой доказательной базы. Ресвератрол – прекрасный антиоксидант, мы все это прекрасно знаем. Так же, как и куэнзим Q10, например. Но, понимаете, надо понимать, где это маркетинг, причем такой лютый маркетинг, потому что сейчас зарегистрированных веществ различных, просто вдумайтесь в эту цифру, более 3000. Поэтому на самом деле, нужны ли они зачастую? Да. Но мы сейчас точно знаем, когда и что нужно у нездоровых пациентов, а вот серьезно разобраться со здоровыми пациентами, это еще надо очень сильно потрудиться, и я считаю, что этим должны заниматься ученые и профессионалы.
12: А когда начинается вот такое обсуждение, сразу возникает желание спросить вас, но это же называется биологически активная добавка к пище. Ну, тогда получается, по вашей логике, многие продукты просто не надо есть.
8: Нет, как раз нет. Смотрите, в этом-то и сложность, потому что лекарственный препарат, он проходит все клинические испытания. И мы, врачи, когда назначаем лекарственные препараты, мы несем ответственность, в том числе за пациента, и за побочные эффекты. А вот когда назначается БАД, даже если он будет по системе GCP, дай бог, то никто никакой ответственности, по большому счету, не несет.
12: Система вот GCP, вы так спокойно это говорите, не все это знают. Это система, по которой производится, по технологии, да, контроль технологии и так далее. Да. Это важно. Значит, я просто к тому, что если это биологически активная добавка, люди, когда назначают себе сами ее, они ведь исходят из того, что она точно не навредит. В том смысле, что там написан способ какой-то, и значит, это точно не лекарство, а это такая вот, ну, действительно, просто еще какой-то один вариант того, что мы берем обычно из холодильника.
8: Это совершенно справедливо. И вот сейчас еще два момента. Смотрите. Ну вот не просто так, а 8 раз увеличилась пересадка печени. Это результаты исследований на фоне приема биологически активных добавок. Раз. Но с другой стороны, их тоже не надо демонизировать. Я очень верю в то, что наша наука сейчас все сделает правильно с точки зрения двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. Появляются такие молекулы новые, относительно новые, терзепатит, семаглутид, ретатрутид, да, то, что все, что мы использовали сейчас при ожирении, это бич нашего времени. Это тоже пептиды, это короткие аминокислоты, но они доказали свою эффективность большими клиническими протоколами и исследованиями. Вот так по этому пути надо идти, собственно говоря.
12: Все лекарства, которые упоминаются у нас в эфире, должны приниматься только по назначению врача. Мы должны, не должны об этом забывать. Константин Иванов, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, диетолог и телеведущий. Плохо говорите вы.
8: Ну, когда я люди говорю, начинают, что надо разбираться во всем и только вместе со специалистом.
12: Это Константин Иванов. Владимир Сурсяков.
11: Я считаю, что биологически активные добавки – это в первую очередь добавки, которые компенсируют дефицит полезных веществ, которые мы не получаем с пищей. А не получаем мы очень много. Технологическое производство еды, которое сейчас организовано, оно так устроено, что еда получается, по сути, ну, почти пустой. Учебники писались очень-очень давно. Содержание витаминов в микроэлементов в еде в этих нормативных таблицах, оно уже устарело. И именно поэтому мы видим такую большую разницу в нормативах наших отечественных, европейских и американских. Поэтому добавки, я считаю, что это очень хороший инструмент компенсировать дефицит, неполучаемый с едой.
12: А как этот инструмент можно использовать? Вот эти 88%, которые инструмент используют, что называется, сами.
11: Сами.
12: Это нормально?
11: Да.
12: Почему?
11: Потому что сейчас есть возможность не просто консультироваться с врачом, а получить информацию из интернета. И это гораздо проще. И информация получается более достоверная, нежели скажет тот же самый врач.
12: Ну это как?
11: Очень просто. Мы знаем, какие специалисты работают в разных учреждениях. Они могут просто не знать, они могут быть не в теме, и многие...
12: Нет, ну они их хотя бы учили, они могут не знать, но их хотя бы учили, а человек, который сам себе назначает, он же даже не учился.
11: А чему?
12: Профессии.
11: Профессии? Когда?
12: А как не знаю.
11: Вот, и я не знаю, и люди не знают, и большинство врачей, так, они не знают ничего, про витамины, про микроэлементы. Попей и беги дальше. Ну, это же не консультация.
12: 838-й говорит, а вы, значит, знаете, что в этих биологически активных добавках или можно доверять тому, что там написано?
11: Не всем. Далеко не всем.
12: А как?
11: Как разбираться в них?
12: Нет, ну то есть, когда я что-то покупаю в аптеке из лекарств, во-первых, потому что врач сказал, во-вторых, потому что это аптека. Да. Когда я покупаю биологически активную добавку, там есть гарантии?
11: Там есть гарантии производителя, конечно.
12: Но я должен знать, вот этому производителю можно доверять,
11: безусловно,
12: а вот этому нет?
11: Конечно.
12: Так может быть, все-таки через врача?
8: И как вы проверять это будете? Мне очень любопытно.
12: Так,
8: да?
12: это уже Константин Иванов вступает.
11: А проверить это никак невозможно. Либо это,
12: хорошо.
11: Либо это продается контрафакт непосредственно в аптеке, тогда вопрос к аптекам. Либо там продается качественный препарат, который имеет все разрешения и сертификаты. Либо-либо. Точно так же мы не сможем с вами проверить тоже анальгин, насколько он качественный.
8: Значит, все препараты, даже дженерики, проверяются. И второе, я вступлюсь, потому что, вы знаете, во-первых, именно современные врачи прекрасно знают фармакологию, просто проблема в том, что у нас урологи начинают про кардиологию рассказывать и там про все остальное. Кардиологи и эндокринологи – это те врачи, которые сейчас очень серьезно погружены в эту тему, потому что именно кардиологи знают все эффекты, в том числе и знают все проблемы, которые у нас случаются. Мы оцениваем не только конечные точки, но мы оцениваем в том числе и факторы воспаления, которые сейчас впереди планеты всей с точки зрения эндотелиальной дисфункции. И еще раз хочу подчеркнуть, биологически активные добавки – это не просто может быть не полезно, но может быть еще и небезопасно.
12: Давайте вот что, Владимир Сурсяков, скажите, раз вы говорите про БАДы, что в целом, но есть какие-то БАДы, которые вот только через врачей, или любой из них можно самому себе назначить, на ваш взгляд?
11: На мой взгляд, любой БАД лучше, чтобы был назначен врачом.
12: А, все-таки так.
11: Лучше, безусловно лучше. Если мы говорим о поливитаминах, если мы говорим о каких-то микроэлементах...
12: То есть тут уже спрашивают, даже рыбий жир?
11: Ну, слушайте, в идеале, конечно, даже рыбий жир. В идеале. Потому что бывают ситуации, где рыбий жир не нужен и даже вреден. Бывают такие ситуации. И человек может не знать об этом. Врач скорее будет об этом знать. Но есть те же самые поливитамины, которые мы можем покупать в аптеке и спокойно принимать, не опасаясь, что мы этим как-то себе навредим. Ну, за исключением аллергических реакций.
12: Это Владимир Сурсяков, Константин Иванов, а вам наоборот вопрос. То есть все БАДы, вот вы говорите плохо, или есть какие-то варианты БАДов, которые все-таки можно, что называется, как продукты покупать?
8: Значит, смотрите, я хочу вам объяснить очень простую вещь. Есть вещи, которые усваиваются из продуктов питания по той или иной причине, есть, нет. Но самый простой пример, который я могу сказать, это коллаген. Даже гидролизированный коллаген, про которого огромное количество мифов ходит. Так вот, я вам хочу сказать то, что кроме как гидролизированного коллагена, немножко он снимает именно болевой синдром суставной, у него никаких эффектов абсолютно нет. Дальше пример вам. Проселен тот же самый. Чудовищная история, когда лечат тиреотоксикоз селеном. Это эндокринолог дополнительный. И знаете почему? Вроде как он проявил себя. Потому что он снижает антитела. Это проблема в том, что люди как раз не очень разбираются, даже врачи. А нам снижать нужно уровень гормонов. Следующий, цинк, условно говоря, тоже поголовно всем назначается. Из-за этого потом задержка железа и всего остального.
12: Это важно, учитывая разрез нашего разговора.
8: Я говорю
12: поголовно всем назначается кем? Самими себе
8: поголовно,
12: или все-таки врачами?
8: Поголовно назначается вот теми специалистами из интернета. Вот этими специалистами из интернета.
11: Но это врачи?
8: Понимаете? В том числе и врачи.
11: Но вы же говорите, что врачи знают и умеют это назначать.
8: Как раз, нет, как раз я говорю
12: это
8: о том,
12: Владимир
8: что...
12: Это Владимир Сурсяков, а это Константин
8: я
12: Иванов.
8: Я как раз говорю о том, что громадная проблема, что врачи сейчас повсеместно на этом, многие в частных клиниках просто зарабатывают деньги.
11: А многие не знают, как их использовать и применять.
12: Господа, еще раз, я все-таки вас верну к началу нашего разговора. Как кажется, учитывая то, от чего мы отталкиваемся, говорит о том, что даже к тем... кого вот вы так критикуете, Константин Иванов, люди, начиная пить БАДы, не идут.
8: Не идут к кому, вы имеете в виду?
12: Даже к ним в интернет. А люди сами где-то узнают, не обязательно слушая этих врачей, и назначают себе. Вот это ли не проблема?
8: Вы знаете, это, безусловно, проблема. Я начал с того, что это все должно быть максимально зарегулировано.
12: И с 25-го... Ну вот как вы себе это представляете?
8: Я нормально себе представляю. Так же, как есть, например, есть общество кардиологов, да? Есть общество неврологов. Есть общество, которое сейчас будет заниматься в том числе биологически активными добавками. Я в этом абсолютно уверен. РНЦХ в этом, в частности, участвует. И те люди, которые будут, как эксперты, в том числе нести ответственность. Потому что мы работаем, например, с точки зрения медицины, по клиническим рекомендациям. И это очень важно. Должна появиться ответственность.
12: Нет, вот смотрите, сижу я дома, к примеру, и что-то, как тут написано, у меня возникли проблемы с самочувствием. Я, понятно, что я делаю первым делом, я не звоню в поликлинику, не записываюсь к врачу, а, что называется, поисковой системой пользуюсь в интернете. И, соответственно, я там, ну, что-то нахожу из того, что не продается по рецепту, продается не по рецепту, а свободно. А может быть, даже может быть прислано мне в ближайший пункт выдачи заказов или вовсе домой быть привезено. Так вот, с вашей точки зрения, как это должно быть организовано? Я не смогу это заказать, я не смогу это купить без посещения врача. Как это должно быть?
8: Вы знаете, не сможете купить, я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что это не зарегулировано нигде.
12: Ну, так, может, надо, можно. Может быть, надо.
8: Возможно, надо. Я был бы не против, например, честно, но я сильно сомневаюсь в этом. Просто поймите одну простую вещь. Разработать препарат — это существенные, иногда даже не миллионы, а миллиарды. А тут, когда делается БАД, можно вложить 30-50 миллионов, и потом что, если он себя не проявит? Деньги сгорят? Да никогда в жизни. Поэтому все, кому не лень, сейчас стараются делать эти биологически активные добавки и на них зарабатывать. Но,
12: люди же, которые пользуются поисковыми системами, они ведь чуть больше понимают, кроме названия, они ведь слушайте, и состав изучают.
8: Но блогер сейчас, вот он блогер, набирает миллионную аудиторию, берет свое имя и выпускает эти добавки, закупая там контрафакт из Китая, условно говоря.
12: Хорошо, Григорий говорит, надо просто, чтобы врач какие-то рекомендации давал, обращаться в телемедицину. Этого будет достаточно?
8: Вы знаете, если будет даже с точки зрения телемедицины, здесь тоже есть свои нюансы. Мы не можем просто так сразу консультировать. Первый визит должен быть очный, на самом деле, с пациентом. Дальше телемедицина, ради бога.
12: То есть проблемы с самочувствием, никаких БАДов, идешь к врачу. Хорошо, хоть какой-то вариант. Как вы себе представляете, Владимир Сурсяков? Я ведь действительно могу чего-нибудь не то купить, получив проблемы с самочувствием. Конечно. И потом усилю, покупая эти БАДы.
11: Конечно. Конечно, все риски, безусловно, присутствуют. Это абсолютная правда. Другой вопрос, что мы всегда несем эти риски, хотим мы этого или нет.
12: Ну да, мы
11: даже
12: взрослые
11: покупая
12: люди,
11: в магазине любой продукт, мы можем отравиться им. Мы всегда несем эти риски. И если человек здравомыслящий, он это понимает. Если нет, то здесь уже, к сожалению, ничем не помочь. То, что технически невозможно при любом чихе бежать к врачу, да, это правда. Потому что...
12: Ну, вряд ли при любом чихе надо покупать там витамин D или рыбий жир или еще что-то. Ну, что
11: ну,
12: там
11: конечно,
12: положено
11: ну,
12: в чихах?
11: Ну, конечно. Ну, какие симптомы, придя к врачу, что он скажет? Что-то я себя не очень хорошо чувствую. Ну, идите, дорогой друг, отдохните.
12: Слушайте,
11: ну, что скажет врач?
12: Хорошо. Константин Иванов, вот тут Сергей спрашивает. А если кто-то будет говорить, ну, вот какую-то простую вещь, типа, чтобы не перевозбуждаться в дискуссии, надо пить магний. Вот даже такого не должно быть?
8: Да ну нет, конечно. Это абсолютно ерунда. Понимаете, современная медицина построена по принципу доказательной медицины. И никак иначе. Вот эти, понимаете, добавки, они в ряде ситуаций... Что сейчас случилось? Мы... Например, когда в реанимации тяжелых пациентов лечим, мы тоже используем иногда именно добавки, потому что это не лекарственные формы, которые доказаны, именно добавки. Но даже референсные значения у здоровых пациентов мы до конца не знаем. Это очень малоизученная область, которая, конечно, с точки зрения продления жизни должна идти вперед. И есть нюансы абсолютные. Но вот один вопрос, когда это делается инвитро исследование на мышках и показывают результат. И другое дело, когда это исследование делается на людях. И знаете, как часто бывает? Делается пилотное исследование, 40-50 человек. Ну, потому что так дешевле. Условно говоря, полтора месяца. А этого тоже мало.
12: Хорошо, тогда еще вот 630-му, нет, это 639-й пишет. Но подождите, вот когда мы говорим о разных биологически активных добавках, ну вот витамин D у нас же популярен, потому что зима полгода и солнца нет, или вы даже с этим будете спорить?
8: А я, вы знаете, не я буду спорить, слава богу, у нас, еще раз повторяю, доказательная медицина. Большие цифры и большие метаанализы. Есть общество эндокринологов. Залезьте и почитайте консенсус, кому показан витамин D.
12: Октябрина 520-я. Надо так. Чувствую себя плохо, иду к врачу, и никаких самоназначений быть не может. Есть и вот такой крайний вариант. А почему это, с вашей точки зрения, неправильно, Владимир Сурсяков? Но если это может лечить, ну пусть оно все продается в аптеках.
11: Смотрите, существует, на мой взгляд, существует два варианта медицины.
12: Секунду. Да. Тут пришло сообщение от 401-го. Михаил пишет. А в чем проблема БАДы продавать по рецепту, как антибиотики?
11: Да никаких проблем.
12: Ну вот и все.
11: Ну все, можно продавать. И тогда проблем, БАДов, собственно, и не будет. Я бы еду продавал по рецепту. И наборы еды, прям которые назначает врач-диетолог. Правда же? Это же удобно.
8: Человек пришел... еще давным-давно понятно, есть определенные пирамиды, вот. есть вот. Система питания, это все
11: кто
8: давным-давно
11: пользуется?
8: Понятно.
11: Кто этим пользуется?
8: Все мои пациенты.
11: Я не пользуюсь.
8: Нет, очень зря.
12: Витя, я подозреваю, что кроме
11: Юрий, ваших... вы пользуетесь такой системой?
12: Нет.
11: Нет.
12: И я боюсь, что многие не пользуются.
11: Можем выйти на улицу
8: вот,
11: спросить.
8: Вот про это можем рассказать, я могу сказать, что подавляющее большинство, в том числе и моих подписчиков, все это прекрасно знают.
12: Здорово. Нет, тут вопрос, насколько это технологично, насколько это удобно, насколько это вообще возможно. Наверное, да. Но возвращаясь к этой истории, вот вы говорите, ну и ладно,
11: пробады. На мой взгляд, существует, нет, по
12: ну
11: сути,
12: давайте,
11: два варианта медицины.
12: Или так нельзя
11: медицина,
12: сделать.
11: Медицина болезней, то, что у нас называется доказательная медицина, и медицина здоровья. Это так называемое...
12: Чтобы не было болезней.
11: Ну, чтобы не было. Это превентивно, если угодно. Как есть больницы и есть здравницы. Вот вы в какую пойдете, если вы себя хорошо чувствуете, но хотите чувствовать себя лучше? Наверное, в сторону какого-то превентивного направления. А если вы плохо себя чувствуете, вы идете избавляться от болезней. О. Вы идете в больницу.
12: Хорошо, Владимир Сурсяков, Константин Иванов. Это не лечение. Это попытка сделать так, чтобы лечения потом не было.
8: Значит, смотрите, я ученик...

0: рынке 30 лет. И мы сейчас понимаем, как кардиологи, с точки зрения куэнзима Q10, например, и как он на митохондрии может влиять. И мы сейчас понимаем, в какой момент они наконец-то доказали, где он может быть действительно эффективен и помогать. Поэтому очень важно не просто понимать с точки зрения биохимии влияние того или иного вещества, а понимать, как оно работает у человека. И вот для этого должен быть экспертный совет.
1: Для этого есть врач.
0: Для этого есть врач и должен быть экспертный совет.
1: Лекарственные средства, которые звучат, названия которых звучат сегодня в эфире, можно принимать только по назначению врача. Об этом не забываем напоминать. У нас два голосования сегодня в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем, у нас сегодня разговор про биологически активные добавки. Нужно ли ограничивать свободную продажу БАДов? Да, возможно, нет. А второй вопрос, принимаете ли вы БАДы на регулярной основе? Да, по рекомендации врача, да, по совету знакомых, да, по собственной инициативе, и нет, БАДы не принимаю. Если коротко, вот история, по совету знакомых или по собственной инициативе, как к этому относиться, Владимир Сурсиков?
2: Я думаю, что лучший вариант все-таки принимать эти БАДы по рекомендации врача.
1: То есть, это оптимальный вариант. Переспросил у врача. Константин, да. Иванов?
0: Вы знаете, я абсолютно убежден в том, что неплохо было бы не просто с врачом общаться, а еще и дружить, чтобы он все это разъяснил. Для чего? И чего ожидать?
1: Ну, это вряд ли у всех получится. Врачей не так много. Ну, хорошо. Константин Иванов с нами сегодня. Владимир Сурсиков. Голосование. Два голосования в нашем канале продолжаются. На ваш взгляд, нужно ли ограничить свободную продажу БАДов? И принимаете ли вы БАДы на регулярной основе? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Начну выпуск с новости, которая в эти минуты пришла на ленту информагентств. Отражена атака двух беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности через полчаса. Пробки в Москве достигли 7 баллов. Движение затруднено на центральных улицах, Садовом кольце, бульварах и на отдельных участках третьего транспортного кольца. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, скорость потока также снижена на набережных и на МКАДе. Заторы наблюдаются и на вылетных магистралях по направлению в область. Ранее власти Москвы в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы рекомендовали автомобилистам выезжать за город 8 мая до 13:00 или после 21:00. Минюст расширил список иноагентов, в него вошли 5 физлиц и 1 организация. Как следует из сообщения на сайте ведомства, в перечень попали биолог Игорь Ефимов, философ и литературовед Михаил Эпштейн, Андрей Агапов, Евгений Малюгин и Антон Михальчук. Также в список иноагентов включен новостной ресурс Cyprus Daily News. В Москве курьерам запретили разгоняться свыше 25 км в час. Столичные власти утвердили новый регламент работы служб доставки. Как сообщает пресс-служба Дептранса, теперь в единую цифровую платформу направляются данные не только о компаниях, но и о конкретных сотрудниках. Такой подход позволяет отслеживать деятельность исполнителей в режиме реального времени. Уточняется, что перед началом смены курьер обязан пройти верификацию документов и сделать фотоотчет. Известно, что на мопеды, велосипеды и другие рабочие средства индивидуальной мобильности установлены специальные модули, которые не позволяют разгоняться свыше 25 км в час. Как отметил заммэра Москвы Максим Алексутов, ежедневно в городе выполняется более 700 тысяч доставок. В Новосибирске появился плакат с орангутаном с поздравлением с 9 мая. Его разместил городской зоопарк. На баннере было изображение примата по кличке Бату. В соцсетях такое решение местные жители не оценили и стали писать гневные комментарии. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Как сообщили ТАСС, в областном ведомстве проводится проверка. В свою очередь, директор новосибирского зоопарка Андрей Шило заявил агентству, что в подобных плакатах нет негативного посыла. По его словам, смысл заключался в том, чтобы выразить благодарность от животных в годы Великой Отечественной войны. Специалист отметил, что во время боевых действий в Новосибирск было вывезено много животных, благодаря чему удалось сохранить большое количество видов. Курс юаня на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Реклама. Специально.

0: Антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Право знать. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего.
6: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
7: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 апреля, сейчас 17.35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В городе шестибальные пробки, мы следим за пробками, за новостями на лентах информационных агентств, и в рамках программы «Своя правда» в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Так вот, что касается пробок, нам не обещали, но они есть, шестибальные пробки, по прогнозам только пятибальные пробки, в 5 и в 6 вечера, в 7 вечера и вовсе четырехбальные пробки обещают, но при этом сейчас в городе шестибальные пробки, заметная пробка, например, на Московской кольцевой в районе Котельников, но тут вроде бордового цвета нет. Заметная пробка на третьем транспортном кольце на юго-восточном направлении в районе Угрешской, в районе Дубровки. Там то в ту, то в другую сторону медленно приходится ехать. А вот в сторону Нижегородской, если мы приедем по третьему транспортному кольцу и переедем на Московский скоростной диаметр, то мы столкнемся с тем, что там сложности уже есть и в ту, и в другую сторону. В целом, еще раз напомню, шестибальные пробки к 7 вечером обещают уже только 4-бальные. Срочное сообщение. Путин поговорил по телефону, нам это обещали. Сейчас Кремль сообщает, это был телефонный разговор с Эрдоганом. Они обсудили продолжающуюся эскалацию на Ближнем Востоке. Путин выразил признательность Эрдогану за готовность содействовать проведению переговорного процесса по Украине. Путин и Эрдоган отметили, что эскалация вокруг Ирана ведет к негативным последствиям, в частности, для энергетики. И Путин и Эрдоган рассмотрели дальнейшие шаги по расширению российско-турецких политических и торгово-экономических связей. Все это со ссылкой на Кремль. Сейчас на лентах информационных агентств. Возвращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем. БАДы. Биологически активные добавки к пище. 88% россиян говорят, что принимают БАДы, причем большинство назначают себе их сами. Здесь с нами сегодня Владимир Сурсяков, врач, акушер-гинеколог, психолог и кандидат медицинских наук, и Константин Иванов, руководитель Центра кардиологии и терапии в Центре хирургии имени Петровского, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог и диетолог. Вы пишете, соответственно, через мессенджеры, пишете через СМС-портал, и сообщений довольно много, поэтому я попрошу вас для начала прокомментировать кое-что. Значит, Екатерина 781 пишет: «О боже, какая дискуссия, очень интересно». Давайте, собственно, поддержим. 838 пишет, что биологически активные добавки – это что-то, созданное на Востоке, и их очень много, потому что они пытаются заменить обычную пищу, которую не хватает населению. Вот можно так смотреть на проблему появления БАДов? Константин Иванов.
8: Вы знаете, можно вообще в принципе смотреть с этой проблемой с разной точки зрения. Я вам скажу вот как пример: Япония, когда сделали большое-большое исследование продолжительной жизни, и в том числе некоторые ребята говорят, вот, потому что мы там принимаем большое количество БАДов. Когда провели метаанализ большой, все это разделили, оказалось вовсе не это. Оказалось, нормальная еда, здоровый образ жизни, все принципы здорового образа жизни, и хорошая, правильная медицина, которая начинается в том числе с превенции. Что такое превенция в хорошем смысле слова тоже, как медицина? Вовремя смотреть на те проблемы, которые у вас уже появляются. Но нужно ли с точки зрения каких-то определенных добавок и пищевых веществ, это тоже вещь, которая необходима до конца изучать. Многие вещи, в том числе вот эти молекулы, которые есть, они не усваиваются организмом так, как это усваивается из пищи, например. И вот хотим классный антиоксидант. Вот самый простой пример сейчас вам приведу. Сейчас все ахнут, как кардиолог вам скажу. Кофе. Блестящий антиоксидант и для сердечно-сосудистой системы, и для, в том числе, предотвращения, вернее, как превенция колоректального рака. Поэтому здесь надо...
7: Так, может, его надо по рецепту тогда продавать, как
8: кофе? Не надо ни в коем случае. Как раз это природный антиоксидант. Это природный антиоксидант.
7: А БАДы — это не природное.
8: А БАДы — это все равно что-то синтезировано, понимаете? И надо смотреть, что синтезировано и в какую оболочку завернуто еще. Потому что еще один момент, последний, скажу очень быстро. Есть лекарства, которые работают через такую систему цитохром в печени. И вот некоторые БАДы тоже через эту систему работают и мешают многим препаратам, которые нужны, например, работать. Поэтому здесь вопрос очень сложный. Еще раз говорю, должно быть сообщество экспертов, которые будут смотреть, какие БАДы работают, какие нет.
7: Подождите, секунду, вот с этого места поподробнее. Должно быть сообщество, подождите, то есть мы должны остановиться.
8: Почему остановиться?
7: Нет, ну а как? То есть, ведь биологически активные добавки, они уже есть, мы обсуждаем проблемы от них, значит, мы понимаем, что их продают, покупают, 88% сами себе назначают, предположительно, а вы говорите, надо, чтобы... То есть, надо остановиться, прекратить?
8: Надо, я полагаю, все это регламентировать. И ну, ученые этим
7: насколько
8: занимаются.
7: Я понимаю, сейчас что-то подобное рекомендации
8: и происходит. Совершенно верно.
7: Хорошо, Константин Иванов. Владимир Сурсяков, вернемся, 838 пишет. БАДы создали, чтобы заменить обычную пищу, которой населению не хватает. БАДы — это вот такая история их появления? Или это все-таки попытка сделать лекарство, которое не надо вот так сильно проверять, не надо так много денег тратить на соответствующие исследования?
9: Да нет, БАДы сделали ради одного. Когда был дефицит еды, буквально, это во времена
7: Все-таки
9: Второй
7: еды.
9: Мировой... Еды во времена Второй мировой войны со всех сторон. Для того, чтобы просто солдаты лучше себя чувствовали, обратили внимание, что очень сильно на это влияет дефицит витаминов. И когда стали добавлять, уже давать отдельные витамины, увидели положительный результат. Вот и все. Сейчас с этого все началось.
7: Сейчас неожиданный поворот. Значит, смотрите, Константин Иванов, я понимаю, но все-таки надо. А если врачи учатся по книгам, почему их нельзя читать обывателю?
8: В смысле, почему нельзя читать?
7: Если,
8: обязательно.
7: А если обыватель будет читать, то тогда он там вычитает
8: наоборот,
7: то, что врачи...
8: Прекрасно, это прекрасно.
7: И будет покупать БАДы?
8: Я как раз нет. Я как раз рассказываю всем своим, в том числе пациентам. Хотите что-то изучить, залезайте на такие серьезные сайты, как UpToDate, PubMed, Medscape, на серьезные общества, типа, если кардиологические...
7: Это российские... все доступные сайты.
8: Абсолютно.
7: То есть они
8: абсолютно,
7: не заблокированы.
8: Абсолютно. И я вам более того скажу, что сейчас я очень надеюсь, что сейчас будет, вот опять же, группа набрана, которой в том числе можно будет исследования почитать и по БАДам, которые будут
7: проводиться. Чем больше люди будут читать, тем чаще они будут себе что-то назначать.
8: Аналитика наконец-то будет. Хоть какая-то будет аналитика, понимаете? А то сейчас...
7: Может быть.
8: Да.
7: Но еще раз, вы не боитесь. Чем больше они будут читать, тем чаще они будут себе что-то назначать.
8: Я считаю, что надо читать и изучать, да.
7: Все-таки так. Хорошо, Константин Иванов, Владимир Сурсяков.
9: Я считаю, что никто не будет особо вчитываться и читать научные книги. Это все классно, нет, здорово.
7: Открываешь текст,
9: слушайте, открываешь чат GPT, сколько... он сразу выдает готовый ответ.
7: Ну, я какой-то умоляю, другой искусственный интеллект.
9: Вот, да. Зачем вот это все изучать?
7: Григорий как раз уже и написал, и читать-то ничего не надо, просто спросить.
9: Конечно,
7: надо.
9: Да, достаточно только, спросить.
8: Кстати, грамотно спросить у чата GPT с точки зрения науки, что вы можете сказать? И все, он тебе это выдаст, да?
9: Смотри, все хорошо. Да. Другой вопрос, что человек не может, не имея знаний фундаментальных, он не может оценить качество выданной информации. Он не знает, как это применить с точки зрения взаимодействия препарата.
7: К такому сложному объекту, как
9: сложно.
7: Он сам.
9: Это правда. Мы, врачи, мы не знаем до конца, как мы устроены. Мы не знаем. Поэтому наука развивается постоянно. Это понятно. Но с другой стороны, мы живые люди, мы человеки, мы хотим себя чувствовать лучше, как можно дешевле. А бежать к врачу,
8: записываться... А здорового жизни, дисциплина, это трудно, поэтому надо таблеточку
9: найти. Это трудно.
7: У нас радио, поэтому желательно, чтобы каждый по отдельности говорил.
9: Это трудно, да, это дорого. И бежать, спрашивать каждый раз у врача, там, за 2, 3, 5 тысяч, можно ли выпить витаминки стоимостью 300 рублей, ну, странная математика. Поэтому человек спрашивает в интернете, покупает витамины в аптеке, они свободно продаются и радуются жизни. И даже если это просто эффект плацебо, но ему становится от них лучше,
7: нет.
9: Слава богу, прекрасно.
7: Наш разговор ведь даже не об этом. Понятно, что убедить всех людей невозможно. Насколько может стать хуже?
8: Вот я про это вам и рассказывал, что 8
7: про
8: раз...
7: Про лучше-то ладно.
8: 8 раз пересадка печени на фоне токсических гепатитов увеличилась в Соединенных Штатах Америки, на фоне приемов БАДов, потому что у них это давным-давно история, очень давно.
9: Так может быть, может быть, на фоне приема парацетамола?
8: Нет, не парацетамола, а именно БАДов.
7: Может быть, люди, да. Что называется, принимали БАДы не так, как написано, а так, если взять в три раза больше, мне в три раза больше лучше
8: станет? Смотрите, вот продается биологически активная добавка, условно говоря, для того, чтобы похудеть. А там, оказывается, находится вещество сибутрамин, которое является препаратом. А есть препараты БАДы для потенции. Что там находится? Силденафил. Естественно, это работает, потому что это препараты, про которые мы все прекрасно знаем.
7: Все лекарственные препараты, которые упоминаются, можно принимать только по назначению врача, об этом не забываем. Вадим, 871, вот, Григорий, главный лозунг ведь «не навреди».
8: Совершенно верно.
7: А как это может тогда работать, когда между человеком и вот этим вот препаратом нет никого? Кто вот никого. Этот вот лозунг
9: то лишний раз... То есть даже как между человеком и его действием нет никого, как между человеком и его едой нет никого. Там не может не быть никого, это нормально.
7: А, это нормально. Вадим, 871, я бы давно запретил все эти биологически активные добавки. Он, кстати, туда и гомеопатию добавляет. У него, говорит, своя проблема, как он формулирует, у жены голову снесло на этой теме. Значит, и, соответственно, вот
9: проблема.
7: Люди лечатся этим, а, как он пишет, а не нормальным лекарством. Вот это тоже, кстати, на самом деле интересная история. Вот разделение. Это и нормальные лекарства. Это нормальное разделение? Это правильное разделение или нет?
9: Это всегда очень условно. Потому что те же самые БАДы часто являются и препаратами в том числе. Давай возьмем препараты, допустим, омега-3. Амакор, да?
8: Это же... Амакор, это препарат. Препарат. Он единственный имеет, конечно, доказательную базу.
9: Безусловно.
8: Единственный.
9: Безусловно.
8: И еще один препарат, который у нас не зарегистрирован.
9: Препараты омега-3 не имеют?
8: Нет, не имеют.
9: И то есть исследование, которое я
8: исходил,
9: вот о том и речь.
7: Это вопрос.
8: Вот о том и речь. Reduce IT исследование с оригинальным препаратом проявило и доказало, в том числе, снижение триглицеридов, никакого повышения липопротеинской плотности. Другое исследование Straight с другим БАДом омега-3 ничего не показало.
9: И что?
8: И то, что...
7: Подождите, и там, и там одна и та же омега-3?
9: Все одинаково.
7: А как
8: совершенно верно. И не надо сравнивать лекарства с БАДами. Лекарства проходят...
7: Слушай, там больше омега-3 или как?
9: Да нет, здесь вещество одинаково. Поэтому в одном случае...
8: Значит, это концентрация.
9: Это создается как
7: сейчас
9: препарат.
7: Сейчас Владимир Сурсяков.
9: И как препарат оно регистрируется, и проводится исследование как препарату. В другом случае...
7: То есть в этом месте омегу-3 просто лучше изучили, в этом препарате?
9: Да, в этом исследовании. Там создается, в каждом исследовании есть дизайн исследования.
7: Так, тогда
9: и
7: дальше.
9: Проверяются определенным критерием.
7: Владимир Сурсяков, да. Константин Иванов, вот теперь можно говорить.
8: Значит, смотрите, все предельно просто. Помимо того, что есть еще концентрация различных свободных жирных кислот, про которые надо знать, сейчас в последнем пересмотре по лечению дислипидемии, а это проблема как раз превенции, когда у нас появились, даже еще нету бляшек, но крайне высокие липопротеиды низкой плотности, и, например, ЛПА малая.
7: Превенция – это предупреждение.
8: Совершенно справедливо. И вот даже написано во всех пересмотрах, в том числе в наших рекомендациях, что БАДы мы не используем для лечения дислипидемии. Категорически в 26-м году это написали наконец-то.
7: Вопросы от слушателей поступают в больших количествах, и вот тут даже не вопросы, а это так вот звучит. Люди, которые к БАДам относятся недостаточно хорошо, они пишут, да ни один врач не назначит биологически активную добавку, ведь мы с чего начали. Лучше все-таки спросить у врача. Врач может назначить БАД или нет?
9: Может.
7: Владимир Сурсяков.
9: Может, конечно, это абсолютно разрешено.
7: А это разрешено, но этим пользуются?
9: Пользуются.
7: Пользуются. Конечно. Константин Иванов, врач может? Этим пользуются?
8: Сейчас, когда будет это все регламентировано, будут исследования, и когда все это будет с точки зрения превенции, полагаю, что может. Возможно, это даже войдет в клинические рекомендации.
7: Теперь, Том, опять же, человек недостаточно хорошо относится к биологически активным добавкам. Я, говорит, им не верю. Вот эта история, это ведь часто, что там сегодня уже упоминали, из того, что неправильная гомеопатию, да? Значит, это ведь какая история? Это история верю-не верю. Вот, а можно как-то объективно сказать, БАДам можно верить или нельзя верить? Или такого ответа однозначного нет, Владимир?
9: Невозможно. Невозможно ответить, невозможно по нескольким причинам. Потому что, первое, человек имеет право сомневаться на каждом этапе приема препарата. От создания препарата, очистки препарата до того, что на самом деле лежит в таблетке. Во-вторых, даже если человеку предоставить все доказательства, сертификаты, исследования и так далее, он может точно также сомневаться в их достоверности.
7: Это Владимир Сурсюков, Константин Иванов, вот есть объективная оценка БАДы, им можно верить или нельзя?
8: Значит, совершенно точно есть. Для этого есть модель современной науки. То есть с точки зрения дизайна исследований, больших цифр и экспертного сообщества. И я сильно верю в то, что мы в России это сделаем.
7: 18-й пишет, кстати, что врач назначал, ему конкретно, или ей, не знаю, мне врач назначал биологически активные добавки. Вопрос 724-го. А вот к БАДам как относится официальная медицина? Есть какое-то четкое обоснование, вот там, БАД это там плохо, хорошо и так далее, с точки зрения официальной медицины?
8: Я вам говорю вот сейчас со стороны терапевта, кардиолога, диетолога. Пока никак. Как только, еще раз говорю, это будет в рамках клинических рекомендаций, это будет официальная медицина.
7: Врачи БАДы назначают проверенно, видимо, на себе. Это Максим 407. Официальная медицина как к БАДам относится?
9: Да никак не относится. Просто их признают, что они есть. Есть рекомендации, где эти БАДы упоминаются, есть, где они категорически не упоминаются.
8: Значит, из тех, кто упоминается, просто хочу сказать, это только, пожалуй, один БАД, наверное, это псилиум, как клетчатка, который при расстройствах, в том числе при различных расстройствах кишечника, а по большому счету все остальное пока нигде ничего не упоминается.
7: Погодите, вот тут тоже важно понять, раз уж вы псилиум упоминаете, псилиум это, по-моему, шелуха чего-то.
8: Совершенно верно, конечно. Это
9: шелуха подорожника,
7: по-моему. Чего-то да.
8: Да.
7: Так я вот к чему? Почему
8: или
7: шелуха?
8: Подсолнечника. Или
7: по-моему, подорожника. Да. Вопрос в другом. Вот эта шелуха подорожника, допустим, да? Mm-hmm. Чем это отличается от обычной еды?
8: По большому счету, это все сделано для того, чтобы заработал кишечник.
7: Вот ну да, дело. То есть вот да. У тебя лежит шелуха подорожника и там, я не знаю, какой-нибудь там чай
8: это клетчатка.
7: С ромашкой.
8: Это просто очень хорошая клетчатка.
7: Чай с ромашкой продается в продовольственном магазине, да? А это как бы биологически активная добавка. Да. В чем да. разница?
9: Глобально
8: ни в чем, но она есть в рекомендациях.
7: Официальная медицина – это мнение министерства для 724-го. Ну, как-то так. Значит, продолжают много людей писать. Да, вот, кстати, к вопросу о шелухе там и так далее. До этого ведь мы много говорили про рыбий жир, а до этого говорили... А рыбий жир – это витамин D, да?
8: Рыбий жир – это как раз омега-3. Только омега-3, 6, 9 по-хорошему. Поэтому ну, вот это свободные жирные кислоты.
9: Изначально.
7: Омега-3 это что? Это витамин какой-то?
9: Это полиненасыщенные жирные кислоты.
8: Совершенно
7: вот.
8: Верно.
7: Так вот, Григорий спрашивает, вот это все, если убрать, и просто рыбки поесть, нет?
8: Правильно, совершенно верно.
7: Ну сколько ее тогда надо съесть?
8: В том числе, да не так много на самом деле. Вот это громадное заблуждение. И не только рыба. Я уж молчу просто про печень трески, про селедку нашу совершенно потрясающую. И как это все усваивается блестяще. Мы тоже, как кардиологи, думали в свое время, что омега-3 нас спасет. Но нет, не спасает. Спасают препараты. В том числе и моноклональные антитела, и более современные препараты.
7: Так, еще раз уж мы говорим...
9: Совершенно верно.
7: Да,
9: вот,
7: конечно,
9: вот
7: да, прошу.
9: Вы очень хорошо сказали. Что, если рыбки поесть?
7: Это давайте, не я, да, это наш слушатель. Да,
9: конечно. А теперь давайте просто посчитаем, какой рыбки и сколько нужно съесть, чтобы получить необходимое количество тех же омега-3 кислот, того же там витамина D и так далее.
7: Боюсь, что эта рыба будет очень дорогой.
9: Это будет не просто... Она золотой будет. А второй момент, вы столько за день не съедите. Технически.
7: Тогда еще 534-й утверждает, что из-за употребления БАДов возникли проблемы со здоровьем, и дальше пишет так, что дальше никаких таблеток, и только если и брать, то рыбий жир. Это в том смысле, что если уж ты, напомню, 88% себе назначают mm-hmm. БАДы, если ты себе назначаешь БАДы, может быть, действительно, какие-то жидкие фракции безопаснее назначать, чем
9: нет.
7: какие-то... Нет.
9: Не имеет значения.
7: Два человека одновременно качают
8: нет,
7: головами.
8: Нет, и, кстати, очень быстро скажу об опасности вот этих всех капельниц. Повсеместно опять появились ребята, которые готовы там все откапывать и так далее. Категорически не стоит этого делать. Подавляющее большинство, в том числе антибиотиков, перорально через рот работают так же, в том числе, как капельницы.
7: Так, раз уж мы...
9: Точно соглашусь.
7: Раз уж мы вспомнили про витамины, и D тоже звучало, Руслан 544 говорит, что витамин D3 поедать хаотично, без рекомендации врача, это вред. Но я не очень понимаю, что такое хаотично поедать, потому что ведь, насколько я понимаю, даже если ты сам себе его назначил, там написано, сколько его надо поедать. Килограмм программами не будут. Но, может, даже вот когда обозначенные цифры используешь, может быть вредно.
8: Конечно, по 50, по 100 тысяч едят единицы. У меня не первые случаи такие, которые идут
7: еще в комбинации. Да так это же вряд ли написано, что так можно.
8: Да, конечно, нет. Конечно, нет, безусловно. Люди все, понимаете, людям очень нужна эта волшебная таблетка. Как она была, кремлевская таблетка. Людям нужна вера во что-то. И еще раз говорю, что здесь работает? Эффект плацебо, безусловно, работает. И он в науке доказан. Это 30% успеха. Но когда нужно понять, что действительно надо использовать серьезное лечение и серьезный подход, а не БАДы, очень многие как раз пойдут обращаться к именно БАДам. И, кстати, по поводу дешевизны, совсем недавно я был тут в аптеке, очередные поливитамины, кстати, которые в комбинации могут вообще не работать, это с точки зрения фармакологии, от 6 тысяч до 35, 40, 50, какие-то непонятные наборы, вот.
7: Ну, можно же найти и подешевле наверняка.
8: Люди готовы, вот знаете, это удивительная история, врачу заплатить за прием, это дорого очень часто, а БАД купить, это недорого. Ну, вот я вам клянусь.
7: Есть всего пара витаминов, которыми даже отравиться можно, пишет 639-й.
9: Даже не пара.
8: История с полингом, да, в отношении витамина С. Высоких доз.
7: Даже витамин С?
8: Да.
9: Витамином вот Е, пожалуйста. Витамином А можно отравиться, без проблем.
7: Ну, можно и обычной едой, да? Я подозреваю.
9: Совершенно переесть. Водой можно.
7: Да. Значит, еще раз уж мы заговорили об этом, и слово гомеопатия прозвучало. 97-й говорит, она точно может помогать, проверяется и лабораторно, и инструментально. Так как это такая тоже спорная все время история. А что вы по поводу этого думаете, Владимир Сурсиков?
9: Слушайте, я считаю гомеопатию скорее как вариантом психотерапии.
7: Да, Константин Иванов.
8: Шарлатанством.
7: Вот так даже, более жестко. Раз это продается в открытой продаже, значит, государство не против, пишет 724-й. А если это продается не в открытой продаже, а по рецептам, значит, государство против? Вы это, что ли, хотите сказать?
9: Но
7: вот как вы прокомментируете? Ну, раз государство это позволяет продавать, мы должны доверять.
9: Мы должны доверять, но мы должны доверять, покупая телевизоры, телефоны, книжки, сырок в магазине. Мы должны доверять и верить, что мы покупаем качественный продукт. Это в любом случае, это главное правило торговли. Ты продаешь качественный продукт.
7: Но 100% гарантии все равно
9: никогда
7: нет.
9: Не будет.
8: А если... главное качество маркетолога просто это продать.
9: Задача маркетолога продавать.
7: Это тоже понятно.
9: Все, точка. Качественный, некачественный, не имеет
7: значения. У нас же довольно часто люди говорят о том, что неважно, что вы говорите про задачи маркетологов или еще кого-то, про свою задачу как потребителя, люди обычно говорят вот так вот. И кто-то меня должен защитить, чтобы я не сделал неправильный выбор.
9: Информация, знания. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Каждый человек должен знать и понимать, что он делает.
7: Как сделать так, чтобы, условно говоря, утопающий в истории, которую мы обсуждаем, пошел спрашивать не у интернета, не у знакомых, пытаясь назначить себе БАДы, а к врачу.
8: Это сейчас во многом уже регулируется. И второе, то, что чем в том числе вы занимаетесь, огромное спасибо, это, об этом надо говорить чаще. Сейчас существуют специальные каналы медицинские, существует большое количество радио, на которых мы можем поговорить, когда привлекается экспертное сообщество, которое несет ответственность за то, что оно говорит.
9: Я согласен. Здесь ключевой момент – это социальные медиа. Соцсети, радио, телевидение и так далее. Там, где человек может получить информацию, что называется, из первых рук. Но в конечном счете он все равно принимает сам решение.
7: Когда подобные разговоры идут, кто-нибудь напишет, вот вы топите за это, и конечно. Мы вас подозреваем в том, что вы не просто так
9: конечно.
7: Топите.
9: Конечно, имеет право.
7: И тогда как?
9: Да никак.
8: Да еще как.
7: Хороший выход.
8: Если вас подозревают в аффилиации, еще раз говорю, вы приводите ту выборку, где вы ссылаетесь на доказательную медицину. Все, пожалуйста.
7: В продолжении темы 630-й, а может БАД это не про здоровье, а про деньги?
8: Очень часто да. Но исходно это дополнение к здоровью. Вот для чего это было нужно. Но это, еще раз говорю, все должно быть регламентировано и изучено.
7: Тут вот надо только не забывать, что мы-то начали с того, БАД это не про здоровье, а про деньги. Мы-то начали с того, что не что БАДов много производят, а что БАДов много покупают.
9: Совершенно.
7: И это совсем разные истории.
9: Потому их столько и производят, что их покупают. Точно так же,
7: предложение зависит от спроса.
9: Медицинские препараты. Фармбизнес это крупнейший бизнес в мире.
7: Дмитрий, на диких пляжах спасение утопающего дело рук утопающего, чувствуете, а на цивилизованных есть медпункт и спасатель.
8: Красиво.
9: Можно,
8: да.
9: Можно не барахтаться. Можно, кстати, можно не учиться плавать.
7: А вот, кстати, тоже хороший поворот. Так почему до сих пор не регламентировано? Во-первых, частично регламентированная
8: история с БАДами.
7: Совершенно верно. С
8: 25-го года этим начали активно заниматься. В том числе и наши ученые в РНЦХ этим занимаются. И это очень важно с точки зрения продления жизни. Потому что это должно стать полноценной наукой о продлении жизни.
7: Характеристики короткие. Руслан 544 просит, а китайская народная медицина, это что-то ценное для современной медицины?
9: Для китайской медицины.
7: А для современной медицины?
9: Для современной китайской медицины.
7: А за пределами Китая?
9: В нее никто не верит. Ну, поэтому
7: вот
9: не
7: это
9: работает.
7: Вот некое преувеличение насчет никто. Я подозреваю, слушайте, многие люди верят.
9: Кто-то в тибетскую верит, кто-то в китайскую, но вьетнамскую, лаосскую,
7: чукотскую. Если мы говорим про официальную медицину, нет.
9: Слушайте, ну в Китае это и есть официальная медицина. У нас нет, у нас по-другому. У нас другой менталитет, у нас работает.
7: Может быть, две официальных разных медицины через границу? Ладно, Константин Иванов.
8: Только с позиции возможной реабилитации.
7: Хорошо. А вопросы у нас были, соответственно, значит, поставлены перед аудиторией. Как думаете, люди проголосовали? Итак, принимаете ли вы БАДы на регулярной основе? Да, по рекомендации врача. Да, по совету знакомых. Да, по собственной инициативе. Не принимаю. Самый популярный ответ какой, как думаете?
8: По собственной инициативе.
7: Да, по собственной инициативе, думает Константин Иванов, Владимир Сурсиков. А потом был вопрос. На ваш взгляд, нужно ли ограничивать свободную продажу БАДов? Да, нет, возможно.
8: Нет.
7: Не надо ограничивать.
8: Я думаю, что нет, ответили, да.
7: А вот как на самом деле люди проголосовали, сейчас посмотрим. Нет, самый популярный ответ, не надо ограничивать свободную продажу БАДов. 46%, 32% надо ограничивать свободную продажу БАДов, 22% возможно. А по второму вопросу, принимаете ли вы БАДы на регулярной основе, 55% не принимаю, 24% принимаю по собственной инициативе, 19% принимаю по рекомендации врача и 2% принимаю по совету знакомых. Такие результаты голосования. Константин Иванов, Владимир Сурсиков, благодарю вас. Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 18:00, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 4 дрона на подлете к Москве. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. Таким образом, за 7 и 8 мая вблизи столицы были уничтожены 105 беспилотников. В Чечне 4 человека пострадали в результате взрыва. Он прогремел в частном доме в городе Шали. По информации РЕН-ТВ, после детонации в здании начался пожар, его площадь составила 100 квадратных метров. Возгорание потушено. Пострадавших доставили в ожоговое отделение больницы. Причины ЧП выясняются. В Еврокомиссии подтвердили планы ввести визовые ограничения для участников СВО. С таким заявлением на брифинге выступил представитель структуры Маркус Ламмерт. По его словам, Брюссель призывает страны ограничить количество выданных виз россиянам и не исключает новых ограничений, цитата, «по соображениям безопасности». Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена к сентябрю подготовить проект запрета выдачи шенгенских виз всем россиянам и гражданам других государств, которые участвовали в специальной военной операции. Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы. Отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что специалисты начали подготовку к новому отопительному сезону. В частности, планируется проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они начнутся в мае. Во время них в городе станут отключать горячее водоснабжение. Бирюков напомнил, что во время летних профилактических работ проводится перекладка трубопроводов, ремонты тепловых станций, обслуживание внутридомовых систем тепло- и водоснабжения. Пентагон впервые опубликовал материалы о контактах с НЛО. Это 162 документа, которые содержат снимки и видео, показания экспертов, а также неизвестные атмосферные явления, которые могли быть вызваны внеземным влиянием. В комментарии к публикации говорится, что материалы представляют собой, цитата, «нерешенные случаи». Это означает, что правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений. В апреле президент США Дональд Трамп анонсировал скорую публикацию материалов военного ведомства по НЛО. По словам американского лидера, он обсуждал эту тему с летчиками, которые признались ему, что, цитата, «видели такое, во что невозможно поверить». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
4: Внимание! Говори! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
13: В это воскресенье тема программы «Далекие и близкие земли». В эфире журналист, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Григорий Манев. Ведущий журналист Андрей Бинев.
14: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

0: 81 год Великой Победе. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 мая, сейчас 18.09. Меня зовут Юрий Будкин, сегодня я в программе «Отбой». Предлагаю, кстати, такую тематическую программу сделать, потому что вы только что слышали песню, главную, наверное, главный символ праздника 9 мая. Написан он был в свое время к 30-летию Победы. Давид Тухманов, Владимир Харитонов, «День Победы» называется. Есть опросы, как вы понимаете. Вот, например, лучшие фильмы художественные про войну, лучшие песни про войну, не знаю, лучшие книги про войну. Что для вас лучшая песня? Что для вас лучшая книга про войну? Почему? Теперь дальше. Мы знаем, что День Победы — это главный праздник, это и результаты опроса. Вот, например, газета.ру «Суперджоп» цитирует: 76% россиян воспринимают как личный праздник, при этом, правда, чаще всего об этом говорят респонденты, которым больше 45 лет, там вообще 80%. Другие праздники даже рядом не стоят. Ну, разве что про Новый год можно говорить, он занял второе место 70%. Международный женский день, Рождество Христово, там все меньше 50%. Праздник весны и труда 32%. День народного единства 18%. 7% говорят, что вообще нет личного значения. Ну и акция «Бессмертный полк». Как вы выбираете? Кого вы выбираете? О ком вы хотели бы рассказать? Когда вы говорите в семье, с детьми, с внуками о Дне Победы? Кого вы вспоминаете? Что вы рассказываете? Все это. Предлагаю обо всем этом поговорить сегодня. Ну вот, например, Григорий 418 уже пишет о песнях из фильмов «В бой идут одни старики». Все как обычно. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, соответственно, через Телеграм, либо через Макс. По-прежнему некоторые жалуются, что они не знают, как нам написать через Макс. Если есть проблемы, находите сайт радиостанции «Говорит Москва». И, соответственно, там на первой, на главной странице, справа, может быть, в верхней части, может быть, ближе к центру, там есть все варианты связи с эфиром, и среди прочего есть ссылка, которая позволит вам, собственно, в этот самый «Говорит МСК-бот» попасть в МАКС. Можно звонить 73, можно, нужно звонить 73-73-94-8, код города 495.
0: Движение.
2: Следить будем параллельно и за дорогами, безусловно, потому что на дорогах проблемы. На дорогах серьезные проблемы. Прямо сейчас в городе 8-бальные пробки, очень много бордового цвета. Вот, например, все, что происходит, я не понимаю, возможно, это, кстати, перекрытие. Сейчас мы поймем, почему, мы следим за новостями и за пробками. Так вот, гости приезжают на День Победы, возможно, какие-то перекрытия или сложности. Но вот мы видим, что очень много бордового цвета на севере, в районе Шереметьево, в районе поворота на Шереметьево. Соответственно, люди, которые едут по внешнему кольцу Московской кольцевой, в районе поворота в Мытищи еще оказывается в пробке, и эта пробка как раз до Питерской трассы, до новой Питерской трассы. Чтобы вы понимали, в Химках тоже большие проблемы, на Ленинградском шоссе большие проблемы и в ту, и в другую сторону. Перспективы движения выглядят следующим образом. Сейчас 8 баллов, 7 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. К 8 вечера должно быть спокойнее. Если у вас есть возможность не ехать сейчас, то лучше как это, лучше 5 дней потерять, потом за 5 минут долететь. Лапы, уши и хвосты, что-то такое было из мультфильмов. Вот, а то вот 674-й уже, говорит, в районе Рублевки застрял. Смотрим, что происходит на Звенигородском шоссе. А там происходит то же самое. Очень серьезные проблемы еще до пересечения с северо-западной Хордой. Вы уже в пробке, и эта пробка до Московской кольцевой дороги, видимо, есть какие-то ограничения, потому что и по Новорижскому шоссе, когда въезжаете в город, город до Московской кольцевой, очень серьезное затруднение. В целом, еще раз напомню, восьмибальные пробки прямо сейчас. Значит, 674-й застрял в районе Рублевки. Давайте посмотрим, где еще можно серьезно застрять. Можно то же самое, могут быть проблемы на, соответственно, Кутузовском проспекте. Довольно протяженная пробка прямо сейчас, но там, видимо, какие-то другие проблемы. Например, проспект Багратиона платно едет сейчас без проблем. Есть проблемы у тех, кто едет по Ленинскому проспекту, тоже многокилометровая пробка в городе перед Московской кольцевой дорогой. На Московской кольцевой тоже много сложностей. Я пытаюсь понять, по какой из дорог можно более-менее спокойно выехать. Но пока, во всяком случае, ничего подобного я не вижу. А, вот, может быть, по Щелковскому? Нет, да. Пожалуй, да. На Щелковском шоссе, там обычно хотя бы в районе Московской кольцевой автодороги есть сложности, но сегодня даже там сложностей практически нет. В городе 8-бальные пробки, ждем 7-бальных в ближайшее время, потом 6 баллов к 7 и 4 балла к 8 часам.
0: Отбой.
2: Ну, давайте все-таки начнем вот с чего. Новости, которые так или иначе, безусловно, касаются Дня Победы. Ушаков подтверждает, что Токаев и Мерзиёев прибудут в Москву на празднование Дня Победы. Премьер Словакии уже прибыл в Россию ко Дню Победы. Путин вечером сегодня общается с Токаевым, Мерзиёевым и Лукашенко в ходе дружеского обеда. Будут еще и двусторонние встречи сегодня. Это все агентство прямо сейчас пишут, ссылаясь на заявление Ушакова. Акция «Бессмертный полк» в Москве пройдет в этом году в электронном формате. Еще раз напомню, День Победы сейчас воспринимают как личный и как главный праздник. 76% россиян говорят об этом. Значимость этого праздника, говорят, растет. Кто-нибудь из вас может объяснить, почему это происходит? Ведь совсем недавно, кажется, многие говорили, когда начнут уходить ветераны, значимость праздника будет становиться меньше. Этого не происходит. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, говорит МСК-бот и в Максе, и в Телеграме. Ну, а, соответственно, звонить нужно по номеру 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Значит, 674, кстати, объясняет, что есть проблемы, о которых, впрочем, я уже упомянул, на проспекте маршала Жука. «Крылья, ноги и хвосты». Это Андрей, 816-й. Объясняет про мультфильм, где лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Но не всегда это работает, потому что вот человек решил объехать пробку, потому что там совсем плохо, и теперь, говорит, застрял в районе Рублевки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на
2: день. Да, прошу.
3: Спасибо за эфир. Если можно сразу по нескольким пунктам. Первое, по движению, но, слава богу, как бы вот из Клифа до Печатников, да, до Юго-Востока добрался за 42 минуты. Что, ну, небывалый результат, отличный по пробкам. А второе по поводу темы, да, вот по поводу Дня Победы. Ну, во-первых, конечно, и вас, и слушателей, всех с наступающим поздравляю от всей души. И считаю, что ну, вот современное поколение, да, вот, ну, те, с кем общаюсь, и там мои дети, да, то есть непосредственно их окружение. А как бы там многие не говорили, что там отбитые какие-то, ничем не интересующиеся, да, я сейчас часто слышу это в различных там эфирах и так далее. Но на самом деле не так, потому что знаю, что и интересуются, и в школах с ними об этом разговаривают, в регионах, даже не знаю, как в Москве, вот не встречал, а в регионах даже ветеранов, фотографии ветеранов, вот в Ростовской области, например, на доске почет в средней школе. То есть от каждого ребенка собрали, образно говоря, там, вот в 5 классе, значит, вот эту доску почета, и рядом с классом она висит, собственно, фотографии, там, описание, ну, чтобы детишки помнили, как бы, да, своих, ну, кто дедов, кто прадедов, кто прапрадедов, там, и так далее. Я считаю, что это очень позитивное, на самом деле, изменение, и, собственно, надеюсь, что по максимуму нам, живущим, да, нам, вам и так далее, знающим о подвигах того поколения, без которого ничего бы сегодня не было, удастся привить и донести по максимуму информацию, да, до будущих поколений и привить им вот все вот эти вот моменты.
2: Ну, вот смотрите, даже в этом опросе говорят, это личный праздник. Когда вы в семье говорите про День Победы, вы о ком вспоминаете? Что вы вспоминаете? Как вы об этом говорите?
3: Мы в семье вы знаете, это праздник, с одной стороны, это праздник для нас, да, но в большей, наверное, степени это день, как сказать, ну, праздник, как говорится, праздник с слезами на глазах отчасти, потому что у нас есть три ветерана, да, собственно, в семье, которые погибли, к сожалению, во время войны, да, собственно, защищая нас. Есть ветераны, которые прошли, один, вот прадедушка мой, даже до сих пор жив. И мы, собственно, говорим именно, рассказывают они об этом, обо всем очень мало, и рассказывали, да, вот при жизни, кого застал. Ну, то есть, как бы, все отрывочно, все вот так вот. Но в любом случае, то есть мы говорим о том, что нам известно, допустим, о тех людях, которых уже с нами нет, да, о том, что нам известно, какие-то сражения, вот, допустим, дочка не так давно там заинтересовалась, вот дедушка, прадедушка, получается, в Сталинградской битве участвовал. Папа, а что, пап, как? Вот в интернете, собственно, вот эти реконструкции смотрели, да, там, то есть по Сталинградской битве, очень впечатлило ее там и так далее.
2: Это интерес со стороны молодого поколения или это все-таки попытки старших рассказать младшим?
3: В моем случае, да, я не скажу за всю Одессу, как говорится, но вот в нашем случае это именно интерес со стороны молодого поколения. То есть, а как вот было, а как, а вот я слышал то-то, возникают те или иные вопросы, да, периодически. А вот в команду Дня Победы. И, собственно, чем взрослее дети становятся, тем даже вопросы они как-то осознаннее, что ли, я не знаю, ну, уже с более глубоким анализом каким-то. То есть, что оставляет все-таки надежду на то, что не все потеряно. И, как говорится, и они своим детям, своим внукам будут тоже что-то передавать. Что-то вот.
2: Спасибо. Спасибо. Никита полагает, что специальная военная операция смещает акцент со Дня Победы, но еще раз напомню, ну, когда людей спрашивают, получается, что смещения акцента нет, потому что значимость праздника растет. Так, во всяком случае, говорят. Когда моему деду было 90, мы с ним ходили на бессмертный полк по Невскому проспекту. Я его придерживал, а он нес портрет Сталина. Тоже интересно, а почему именно портрет Сталина несли? Журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказывал, что, например, его бабушка была участницей Трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, а дед принимал участие в военных действиях недолго, потому что достиг призывного возраста ближе к завершению войны. И вот как Губерниев рассказывает, конечно, для каждого из нас 9 мая – это праздник со слезами на глазах, но мой дед никогда не любил рассказывать о войне. Для него это были очень тяжелые воспоминания. Раз в год он мог словом обмолвиться, когда к нему приходили боевые товарищи. Как это в вашей семье происходит? 7373948. 234-й рассказывает Денис из Балашихи. Ходил с дедом на парад Дня Победы. Потом дочь училась в кадетском корпусе, и у нее 4 парада. Мы гордимся, и наше новое поколение тоже. Вот как День памяти и скорби напоминает 724-й, столько людей могло бы жить, а их не стало. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь. Что такое разговоры о празднике, семейные разговоры о празднике? Много говорили в свое время, что, к примеру, там в 20-е годы 21 века это не будет семейными разговорами. Это будет больше официоза, это будет больше рассказов, но, как кажется, все-таки что-то происходит иначе. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжают появляться воспоминания ветеранов, потому что есть еще те, кто, вот как это у Губерниева, дедушка принимал участие в военных действиях, но недолго, потому что достиг призывного возраста ближе к завершению войны. В нашей семье это самый главный день в году, пишет Алексей 343-й. И как он проходит? О чем вы говорите? О чем спрашивает молодое поколение? Вот это хотелось бы узнать. Участник Великой Отечественной войны Борис Суровцев в Тихорецке, например, рассказывает, сейчас рассказывает, как встречал победный май 45-го года в Эстонии на военном аэродроме, в освобожденной от фашистов тогда вот этой советской стране, советском государстве. Почетный гражданин Тихорецкого района Борис Суровцев, это, как говорят, уже последний из участников Великой Отечественной войны, которые проживают там, вот в Тихорецком муниципалитете. Ему 98 лет, он встречает гостей. 674-й фотографии нам присылает. 7373948. 7373948. Хотелось бы разговора, живого разговора здесь в эфире. Так вот, 98-летний человек в Тихорецком районе говорит, как 8 мая 45 года они узнали о победе. От радости, говорит, не могли сдержать слезы. Стреляли в воздух из всего, что было. Командир полка построил нас, поздравил, приказал всем выдать по 100 граммов. Мне, говорит, даже не разрешили, потому что молодой был, 17 лет было. Те, кто живы, как правило, это вот люди, которые вспоминают, как они совсем молоденькими пошли. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, наступает 9 мая. Акция «Бессмертный полк» в Москве пройдет в этом году в электронном формате. Так, во всяком случае, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вот видите, 674-й, видимо, уже, потому что он из офлайн варианта, видимо, предыдущих лет, фотографию нам присылает. А как в этом году вы будете участвовать? Тоже интересно было бы послушать. Вот онлайн-формат. Как это работает? Что вы для этого подготовите? Будете ли вы участвовать? 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, через Макс, пользователю говорит МСК-бот. Бессмертный полк, 577-й, молодое поколение, говорит, пересмотрело свое отношение к 9 мая, потому что на наши города снова падают бомбы. И это стало скрепой, если хотите, пишет 577-й. Григорий, в те времена многие приписывают себе возраст. Мой дед себе год приписал, но его отправили служить на Дальний Восток, на аэродром, на радиостанцию. Воевал до 47-го года, пока всех японцев из Китая не выгнали. 7373948, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий, спасибо за
2: эфир. Прошу вас.
4: По поводу дороги, буквально вот 10 минут назад грузовик на пересечении Хабаровской, ну, 16-е парковое, Щелковское шоссе, на Хабаровск где переходит. Там сейчас будет трэш-трэшевый.
2: Так, а по теме?
4: Не ударить, так что если есть возможность, объезжайте через Гальянову, хотя тоже не вариант. А по поводу 9 мая, победы в целом, ну, я когда, как бы сказать, самый, чтобы молодому, так сказать, ну, как поколение, там фильм, конечно, жесткий, я всем рекомендую однозначно иди и смотри, чтобы понять просто, что творили немцы, что именно. А то сейчас так завуалировано все, там бедные ганцы не виноваты и тому подобное. Я просто говорю, посмотрите, ну, именно молодым, кому там 15 плюс, там. Я говорю, просто вот этот фильм посмотреть, и вы поймете.
2: Но бытовых разговоров о Великой Отечественной войне у вас в семье не бывает?
4: Нет, я, меня спрашивают, я отвечаю. А так,
2: часто
4: я общался с ветеранами, работал, застал ветеранов. В 96-м году у меня был, забыл имя, отчество, по гос, фамилия запомнилась. Дядька был суровый фронтовик, он был тогда 84 года, он держал там кулаки всех.
2: Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Про фильмы давайте мы отдельно поговорим, потому что есть ведь некие подборки фильмов, а может быть у вас есть какие-то дополнения к этим подборкам. Это важно, особенно когда впереди есть время, возможность посмотреть эти фильмы. Важно обсудить как. Александр 108 пишет, что у себя в поселке планирует пойти к обелиску с портретами сейчас. А другой Александр 24 про движение опять говорит. Еще раз напомню, у нас сложности в городе с движением. Прямо сейчас по-прежнему восьмибальные пробки, есть перекрытие, понятно, почему это происходит. Вот, например, срочное сообщение, президент Лаоса прибыл в Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Прошу.
5: У меня, к сожалению, прапрадеды, скажем так, только в войне участвовали, и, к сожалению, там погиб. Деды мои не участвовали, и были детьми в этот момент. Но знаете, что у меня связано с 9 мая? Это я захватил, у меня отец военный, и мы в военных городках все время были. На 9, на 1 мая были шествия. И вот 9 мая мы, как школьники, принимали участие в параде и вот участвовали вот в этом проходе по площади в военном городке. И в тот момент у меня сложилось ощущение, что какая-то причастность такая, что идут отцы военные, что вот эта вот мощь, что мы достойны тех вот именно людей, которые положили свои жизни для того, чтобы мы вот в этот день в этом параде участвовали. И вот такое у меня сохранялось достаточно долгое время. И знаете как, честно говоря, в последнее время я немного начал терять вот это ощущение. Это уже несколько лет назад. Потому что, может быть, это было детское впечатление, а сейчас это взрослая жизнь уже. И ощущение той вот мощи и именно достоинства нашего поколения, соответствующего тем людям, которые вот тогда это сделали для нас, оно немного ушло. И вот, наверное, 9 мая осталось именно как вот символ, оно все равно присутствует, и это именно день памяти и гордости теми людьми, которые вот именно совершили подвиг. И, но сейчас, наверное, я уже не могу его разделить с большим количеством людей, а оно, наверное, внутри для себя, я вот этот праздник чувствую.
2: Но с вашей точки зрения, значимость праздника будет все равно падать?

0: праздника, оно пропадает.
1: Вот понял.
0: Внешняя оболочка...
1: Да. Кажется, надо чаще говорить об этом, надо чаще вспоминать то, что было тогда. Может быть, тогда все это изменится. Григорий, 418-й, бабушка у меня в блокаду в милиции работала, отец родился в Ленинграде через 4 дня после снятия блокады Ленинграда. В семье осталась только боль за ушедших, это синдром выживших, это 724-е. Еще вот, например, житель блокадного Ленинграда Владимир Абрамов. Это из того, что сейчас в средствах массовой информации. Но вот что мы сделаем. Прямо сейчас информационный выпуск. Потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Россию. Его самолет приземлился в Москве. Глава словацкого правительства примет участие в торжествах по случаю Дня Победы. В ходе визита премьер-министр собирается возложить цветы к могиле неизвестного солдата и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Роберт Фицо утверждал, что посещать парад Победы на Красной площади он не планирует. Источник агентства ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил, что самолет словацкого премьера по пути в Москву из Братиславы прослеживал через воздушное пространство Чехии и Германии. Затем борт прошел над Балтийским морем под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии. Украина может направить специалистов в страны Балтии после инцидентов с дронами. Глава МИДа Андрей Сибига заявил, что Киев принесет Латвии самые искренние извинения, если подтвердится, что украинские дроны были намеренно сбиты российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Как пишет агентство Рейтер, по его словам, Украина также готова помочь напрямую укрепить безопасность воздушного пространства балтийских союзников от подобных инцидентов. Кровля дома и автомобиль повреждены при падении обломков дрона в Воронеже. Украинский беспилотник сбили дежурные силы противовоздушной обороны. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что речь идет о кровле нежилого двухэтажного дома. На месте работают оперативные службы Воронежской области. Дональд Трамп объявил 8 мая днем празднования победы США во Второй мировой войне. Соответствующим заявлением выступил Белый дом. Как отметил президент Соединенных Штатов, Америка сломила железную хватку нацистской Германии вместе с союзниками. Он назвал победу над нацизмом, цитата, «переломным моментом в истории свободы», конец цитаты. Дональд Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки должны сохранить самые доминирующие вооруженные силы в мире. Это была цитата. Курс валют на выходные дни. Китайский юань будет стоить 10 рублей 93 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 74 рубля 30 копеек. Курс евро до среды 88 рублей 55 копеек. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 10 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность и дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11 градусов. Днем воздух прогреется до 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 754 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9:00. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем

Телеэксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Мы продолжаем. Пятница, 8 мая, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня подводим итоги этого дня, но больше говорим о дне завтрашнем. Сегодня, кстати, много того, что связано с завтрашним днем. Сообщения приходят одно за другим. Вот президент Лаоса прибыл в Россию ко Дню Победы. Вот имам соборной мечети возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Об этом сообщают. И вот, кстати, тоже есть сообщение из Вашингтона. РИА Новости пишет, что Трамп в прокламации о Дне Победы не упомянул роль Советского Союза в победе над нацистом. Он сказал о роли союзников США, не обозначив конкретно вклад Советского Союза, так пишет агентство. Вот как говорится в документе. Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников. Это из того, что вот сейчас на лентах информационных агентств. Мы возвращаемся к тому, как в ваших семьях отмечают День Победы. Что вот, например, завтра у вас запланировано? Говорите ли вы об этом? Говорите, часто ли вспоминаете Великую Отечественную войну? Может быть, у вас есть родственники живые, кто застал это время, хотя мы понимаем, сколько времени прошло. Но есть такие люди, вот, например, пишут о Владимире Абрамове, который был в свое время жителем блокадного Ленинграда. Ему было 5 лет. То есть, вот, видите, уже те, кто, кому 5 лет тогда было, теперь вот они вспоминают. Он до сих пор не может сдержать слезы, вспоминая детство. От голода погибли у него и мама, и папа, и брат. Его умирающего вынес из квартиры дедушка и переправил на большую землю. Это вот из воспоминаний, которые в средствах массовой информации появляются. Завтра 9 мая, и это явно главный праздник для большинства жителей Российской Федерации. Мы об этом уже говорили, потому что, соответственно, опросы проходят, и они показывают, что 3/4 людей говорят, это главный для нас, это личный праздник. И вот как, собственно, все это происходит, я и предлагаю вам поговорить. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Можно через Макс писать, говорит МСК-бот. А можно звонить 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну, у нас и личный праздник. Дядя погиб в войну. А папа был подростком, подорвался, оторвало пальцы брюшные, сильный разрыв, и он мечтал стать, научиться на баяне, и, к сожалению, с пальцами, с отсутствием нескольких пальцев это не случилось. Поэтому, ну, злоба к фашистам и к следующим поколениям, она у меня осталась.
2: А как 9 мая, вы как-то по-особенному отмечаете или нет?
3: Вы знаете, как-то... Молчат родители очень кратко, совсем мизер. Не хотят они вспоминать это дело. По-доброму, есть... но так, чтобы вот детали никогда никто не рассказывает.
2: Но вот завтра что-то будет специально?
3: Папа уже пожилой, рюмочку выпьет.
2: Спасибо. 7373948. Алкоголь вреден для здоровья. Это мы помним, не забываем напоминать. Денис 10 пишет, что для него это самый любимый праздник. Говорит, не знаю почему. Не могу похвастаться дедушками и бабушками, которые дошли до Берлина, таких не было. Бабушка по маминой линии к началу войны было 15, проработала всю войну укладчицей шпал на железной дороге и узнала, что такое нечеловеческий труд и голод. Иногда ругала за слишком толстую кожуру при чистке картофеля. Это не просто праздник, это день, который имеет особо важное значение для нашей страны, день, который объединяет миллионы людей в порыве, в одном порыве. 7373948. Сергей говорит, полноценно чувствовался праздник, пока были живы родственники и знакомые, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сейчас это скорее день памяти о них и дань традиции. 7373948, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, друзья. 674-й.
2: Когда ехали?
4: Нет, стою на Рублевке, так сказать, солнце зашло за пробку, все как мы любим. До МКАДа еще, не знаю сколько, пару километров, наверное. Вот. Всех с наступающим праздником Великой Победы. Смотрите, конечно, у меня воевал дед. Погиб в Данцевском коридоре за 1.5 месяца до конца войны. Вот. Меня мама назвала в его честь. Естественно, я этот праздник праздную. Я сейчас еду в деревню. Наша деревня была в оккупации. Под Москву, ну, Московская область, Латашинский район. У нас там братская могила. Мы каждый 9 мая туда ходим. с жителями нашей деревни. Ну, у нас там много братских могил практически в каждой деревне, ну и в нашей тоже есть.
2: Ну, вот, вот ну. Это вот как раз, вот смотрите, раз вы каждый год ходите к этой братской могиле, не в большом городе, в деревне, людей больше, людей меньше становится, это ведь про внимание.
4: Вообще людей у нас ни больше, ни меньше становится, кто ходил, тот и ходил, пока сын был, ну, совсем мелкий, я его с собой брал, сейчас он уже взрослый, женился, живет отдельно. Вот, естественно, я ему и про деда, и про все это в свое время рассказывал и пытался донести, так сказать. Но понимаете, в чем дело? Я-то застал тех людей и от первого лица слышал рассказы ветеранов. На моем этаже здесь, в Москве, жил дядька, летчик военный, который участвовал в параде Победы, вот писал, ну, в самолете находился, который там на небе, они писали что-то «Слава», что-то там «Слава», ну, не помню уже, что было написано, на небе вот он летал, это вот был летчик, военный летчик Михаил Михайлович, царство ему небесное. Вообще было много людей, участников войны, они приходили к нам в школу, рассказывали про свои какие-то вот эти вот... Ну, опять же, рассказывали, я вам скажу, неохотно. Не так, чтобы прям вот, ребят, смотрите, вот мы герои. Нет. Упор делался на то, что так вышло, что нам пришлось освобождать планету, не побоюсь этого, так сказать, слова, от вот этой вот чумы коричневой. И мы освободили, и мы сделали для вас все, и вы теперь живы-здоровы, учитесь, растите, вот, и это было, конечно, здорово. То есть, и чувствовался прямо вот дух праздника, то есть эти люди, они были живы, с ними было приятно общаться, какие-то шутки-прибаутки, там, военные какие-то истории всегда это происходило. Я тогда, естественно, был ребенком, я там не участвовал в никаких посиделках взрослых, вот. Но все мои вот знакомые, те, кто взрослый, да, все этот праздник отмечали, отмечают, кто вот сейчас остался. Это наш любимый и практически единственный праздник такой, как, такого масштаба, понимаете? То есть это, как мы его можем не отмечать? Вот, но молодежь, для молодежи я вижу, что как-то это уже более такая, она просто как история. Уже не как вот история там страны, как это даже, я не могу так вот как бы слово подобрать, да? Да, отмечают, да, празднуют, но уже не с таким вот, так сказать, азартом, не с таким огнем в глазах.
2: А разговоры в семье об этом идут?
4: Конечно. У меня батя, дай бог ему здоровья, но он родился, правда, в 41-м году, он, естественно, войну не застал, но застал послевоенный голод. Он постоянно там смотрит канал «Звезда», постоянно... Ну, он так как уже дядька пожилой, по 10 раз одно и то же рассказывает, но я слушаю.
2: Я слушаю, это понятно. А слушают ли потомки?
4: Потомки, да, тоже слушают, потому что мы к деду относимся с большим уважением.
2: Вот. С наступающим праздником, спасибо. Еще раз поздравляю, пишет 51-й, всех с праздником Дня Победы над фашизмом, расизмом, нацизмом, торжества народов СССР, США, Великобритании и дружественных народов. И желаю всем счастья, здоровья, благополучия, удачи и успехов, везения, всенепременного и творческих достижений. Ирена 241-й, у меня не было бы дедушек, оба не вернулись с войны. День Победы отмечаем обязательно. Григорий в Анталии. Завтра собирается раздавать георгиевские ленточки туристам. Вечером еще салют, говорит, будет. А будем отмечать, пишет Александр 654-й, но тоже опять без деталей. К нам, говорит, часто ветераны в школу приходили. Николай 445-й. Рассказать о войне некому. Дед в Москве погиб в августе или сентябре 41-го года. Надо в похоронке точно смотреть. А прямое попадание авиабомбы в штабе ПВО Москвы, утверждает Николай 445-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Вы пишете через СМС-портал, пишите через месяц. Или звоните. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Денис, Москва.
2: Да, Денис.
1: Слушатели и все ваши ребята, поздравляю с нашим великим праздником, который будет завтра. Я принадлежу к поколению, у которого воевали деды. И оба моих деда сложили голову на полях Великой Отечественной войны. Дед по матери пропал без вести. Место его захоронения, к сожалению, неизвестно. Так не удалось там установить. Дед по отцу погиб 20 августа 44 года в ходе Ясско-Кишиневской операции в Молдавии. Повторил подвиг Александра Матросова. Был представлен к званию Героя Советского Союза, но так как воевал он в переменном составе штрафной роты, то был представлен к ордену Отечественной войны первой степени. Знаю, где его могила. К сожалению, сейчас невозможно туда попасть по объективным причинам. Почему знаю об этом его подвиге? Потому что в затылок нашим частям шли фронтовые корреспонденты «Красной звезды». И есть даже фотография буквально через какое-то количество небольшое времени после того, как наши солдаты заняли это село, этот перекресток, где работал румынский взвод. И вот лежит мой дед, иссеченный пулями. Над ним стоят его боевые товарищи, его штрафники. Есть два варианта этой фотографии, знаете, одна ретушированная для печати, а есть фотография, которая была сделана еще без ретуши, поэтому сыновьям своим и будущим внукам своим эту фотографию я сыновьям показал, внукам, конечно, покажу, для нас это совершенно не пустой звук, для нашего поколения.
2: Что будет завтра у вас?
1: Завтра встанем, помянем всех людей, которые отдали жизнь за то, что мы сейчас с вами могли общаться в эфире в нашей стране. Что касается молодого поколения, о котором вы говорили, что для них это. Вы знаете, я по роду деятельности занимаюсь кинопроизводством, и я прекрасно знаю, как у нас сейчас работает эта система. Мы хотели снять фильм о подвиге летчика Алексея Моресева, уполномоченной организации, вашу заявку отклонили. Мы хотели снять фильм о том, как в 43-м году создавался гимн нашей страны новый, после Сталинградской битвы, эту заявку отклонили. Мы хотели снять фильм о Хатыни, о том, кто составлял этот 118-й шуцманшафт, который уничтожил эту деревню. Нашу заявку отклонили. Так как у нас в стране официально нет никакой идеологии, то возникает вопрос, а как мы будем вот это наше прекрасное молодое поколение, говорю без всякого сарказма, прекрасное молодое поколение, чистыми, горящими глазами.
2: Подождите, а без идеологии рассказать о том, что было в 45-м нельзя?
1: Я говорю, что у нас нет идеологии.
2: Ну вот я и говорю, а и без этого рассказать о том, что было в 45-м нельзя?
1: Ну, не только в 45-м, в 41-м, 42-м,
2: 43-м, безусловно. 44-м. Сейчас просто вот, например, насколько я понимаю, выходит в прокат фильм про летчицу Литвяк. Их должно быть больше, говорите вы?
1: Дело не в количестве, а дело в том, с каким подходом подходят создатели и идут вот к этим фильмам, понимаете? Вот мы, например, когда делали историю о летчике Алексее Моресеве, мы разговаривали с Виктором Алексеевичем Моресевым, это его сын. Он нам рассказал подлинную историю, не ту гламурную, по которой нас учили, ту какую-то такую, знаете, вот повышенную, такую идеологическую, а именно то, о чем вы говорите, которая была лишена всякой идеологии.
2: Ну да, то есть то, что было на самом деле, или во всяком случае то, что запомнили.
1: Да, то, что запомнили. И вот сейчас люди, которые, молодые люди, которые приходят в кино, которые смотрят на этот экран, они прекрасно уже, ну, как сказать, они прекрасно понимают, что им показывают некое такое, знаете, вот кино, такое чуть-чуть пригламуренное, знаете, вот такое, чтобы это было, чтобы им было как вроде бы как интересно смотреть. Но у нас уже и молодое поколение, но не такое глупое, как считают наши уполномоченные государственные организации. Они
2: понял.
1: Не понимают, где фальшь, а где правда.
2: Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Что у нас? Дед воевал с Германией и Японией, дядя воевал 162-й. И опять без подробностей, 9 мая празднуем обязательно. Марина, 750-я, главный праздник 9 мая, чувство гордости за страну, за людей, которые смогли отстоять не только свою страну, а спасти все человечество. Сергей, я вырос на рассказах, это Сергей, 38-ки у него номер, так заканчивается. Он был на ней, дед о войне рассказывал, он был на ней с первых минут, первые разрывы немецких снарядов увидел в районе Паланги в 4 часа утра 22 июня 41 года. В августе попал в плен после 2 месяцев отступления и тяжелых боев. Лагеря прошел от Риги до Гамбурга, освободили войска союзников его. 3 мая 45 года был передан советской стороне через месяц, прошел проверку в контрразведке, был оставлен еще на год служить на территории Германии, через год демобилизовался, вернулся в подмосковную деревню, которая была сожжена немцами в январе 42-го, пришлось строить новый дом, налаживать мирную жизнь, прожил где-то долгую трудовую жизнь, ушел в мир иной в окружении детей, внуков, правнуков. Это было в 2003 году, ему было 85, часто его вспоминаем, для нашей семьи День Победы это праздник, это главный праздник. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Юрий.
2: Да, прошу.
5: Наступающим вас.
2: Вас также.
5: Вы знаете, Юрий, ну, просто немножко не формат. Я вас знаю, даже могу рассказать первый день, когда вы пришли к Дарье. Поэтому вот с этой позиции. Скажите, вы сейчас сказали, а что, без идеологии нельзя? А вот вы, когда пришли вот в эту радиостанцию, у вас была какая-то цель? Как можно без идеологии? Вот вы понимаете, мне не хочется вообще ударяться в политику. Я с вами разговариваю.
2: Но вы сейчас как раз это делаете.
5: Я знаю вас давно. Скажите, а почему вы считаете, что можно без идеологии?
2: А скажите, а
5: ведь
2: в какой...
5: Если бы
2: секунду.
5: Тогда не было,
2: секундочку,
5: мы бы не одержали победу.
2: А вы полагаете
5: совсем
2: так?
5: Совсем другой был геноцид людей, народа.
2: Да
5: они
2: что?
5: Шли совсем с другими мыслями.
2: С
5: и
2: какими?
5: Цель была.
2: Так расскажите, так расскажите.
5: Да. Да. Алло.
2: Я говорю, так расскажите, а нет. Мой отец прошел всю войну с самого первого дня до ноября 44-го после освобождения Венгрии, был направлен в Москву в офицерскую школу, награжден многими медалями и орденами. Моя семья, сын и внуки помнят его, мы каждый год отмечаем с семьей этот день. Брат деда погиб в первые дни войны на Украине, потом дед нашел, где он похоронен, это братская могила и мемориал с фамилиями, потом я увидел по телевизору, как мемориал снесли, это рассказывает Григорий 418-й. Я знаю, что вы так не считаете. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору. Вот завтра 9 мая. О чем будут разговоры в ваших семьях? Как вы об этом будете говорить? Потому что вот пишет один за другим. Мы будем это отмечать. Что это значит? 7373948. Здравствуйте.
6: Алло, Юрий, добрый вечер. Всех наступающих праздников.
2: Вас также. Алло. Ой, как-то вас плохо слышно. Попробуйте либо местоположение поменять и перезвонить, либо что. Я даже на всякий случай запомню номер телефона. Если увижу ваш номер, тут же возьму, попробуем еще раз. 674-й подумал, что это моя учительница мне позвонила. Это был геноцид советского народа, и подобное больше нельзя допускать, пишет 534-й. Люди, возможно, это Вячеслав 995-й пишет, возможно, люди сплачиваются вокруг этого праздника, потому что в мире хотят перевернуть правду с ног на голову. Теперь США победили нацизм, а в Европе Советский Союз был злом. Так, во всяком случае, выглядит картина у Вячеслава 995-го. 212-й пишет, дед по папиной линии воевал, прошел всю войну, был водителем, попал под бомбежку, был контужен, но потом вернулся на фронт. После войны так и работал водителем на молокозаводе, о наградах и медалях не рассказывал никогда. Это довольно частая история. Я вот, например, тоже застал в свое время ветеранов. Да, я был, в общем, маленький еще совсем, но они нам рассказывали. Но они рассказывали это действительно, как правило, очень неохотно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, принимаем ваши звонки, зачитываем ваши сообщения, которые приходят через мессенджеры или через СМС-портал. Мы знаем. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте. А мне кажется, человек, который воевал, вот у меня тоже есть вот родственник, который в Чеченской прошел, да, вот две чеченские, но он тоже особо как бы про это не говорит. Тот человек, который прошел через мясорубку, он это просто ему тяжело это вспоминать.
2: Хорошо, вот. Мы говорим про завтрашний день. И тогда что сейчас? Потому что, как мы понимаем, сейчас это событие 81-летней давности.
7: Ну, тут основной посыл праздника в том, что научить будущее поколение, ну, мне объяснить, что это было, как это было, почему это было, и сделать так, чтобы такого больше не допустить.
2: Скажите, а как вот вы это делаете?
7: Ну, у меня еще маленький ребенок, у меня только во второй класс пошел, поэтому, ну, потихонечку приучаем, не в омут головой.
2: Хорошо, как делали ваши родители, как это у вас было тогда, когда вы были ребенком?
7: В основном я задавал вопросы, и мне, ну, как бы вот именно, что со мной работать, не работали. Если бы у меня были вопросы, отвечали. Но вот такой прям вот работы вот со мной как бы, ну, не велось.
2: А вот, основном... вот эти вопросы, они у вас откуда появлялись?
7: Телевизор смотрел, и вот, то есть, фильмы, вот были вопросы, вот почему так много фильмов про войну и так далее. Не было понятно, почему вот именно 9 мая, ну, когда был маленький, да?
2: Хорошо, вот как раз вы заговорили, телевизор смотрел, там фильмы были. Да. Фильм один уже вспомнили, иди и смотри. У меня есть список, заранее уже составили. Вот для вас главные военные фильмы это что?
7: Вот правильно назову, нет, «Освобождение», по-моему, который длинный, 4 серии.
2: Многосерийный такой фильм, да, большой, да, начало 70-х.
7: По-моему, «Освобождение», да, называется, я просто забыл.
2: Ну, там, во всяком случае, один из них был «Освобождение», по-моему. Это, по-моему, да, фильм вот Озерова, если я не ошибаюсь.
7: Длинный такой, там прям вот все такое, вот он масштабный такой вот. Там и Сталина показали, и Гитлера, и они такие прям, ну, похожие актеры были очень сильно. По-моему, «Освобождение» называется.
2: Так, «Освобождение» для вас. Давайте тогда вот и это тоже попытаемся вспомнить. «Живые и мертвые», пишет 724-й. Будем отмечать, это Анастасия 650-я. Нас хотели уничтожить самым бесчеловечным образом, стереть все наши достижения, но наши предки этого не допустили. Фильмы. Какие фильмы, лучшие фильмы, которые рассказывают о том, какой была та война в 40-е годы 20 века? 41-й, 45-й. Так, во всяком случае, у нас обычно говорят, хотя некоторые за границами Российской Федерации приводят другие даты. У нас Великая Отечественная война, она, естественно, была в 41-м, 45-м. В бой идут одни старики, вспоминает Ирена, 241-я. Что еще? 7-3, 7-3, 94. Они сражались за родину. Это Сергей 679-й. То есть вот с вашей точки зрения, я правильно? Отец солдата 724-й. Когда вы пишете еще отец солдата, вот для вас главный фильм. Вот 205-й, они сражались за родину. 674-й более новые фильмы приводит. В августе 44-го, мне, говорит, нравится. 7-3, 7-3, 94. Вот нет. Давайте вот что. Анастасия Брестскую крепость вспоминает. Александр 654-й. В бой идут одни старики. Победа. Фильм, это 593-й, 505-й, «Завтра была война», Иван 184-й, «Судьба человека», Марина «Судьба человека». Вот главный, я все-таки, фильмов про войну действительно много. Сергей Жаворонок вспоминает. Фильмов про войну действительно много. Но попытайтесь понять, у нас сейчас будет перерыв, попытайтесь понять с вашей, вот Григорий, «Небесный тихоход», самолеты, про самолеты фильмы нравятся. Так вот, попытайтесь определиться, какой из них главный для вас. Главный фильм про войну, который более точно описывает все, что было. Алексей 809-й, «Азори здесь тихие», Лейла 311-й, «Офицеры». Мы продолжим после специальной рубрики «Новости» и рекламы в следующем часе.
8: В 2007 году отряд поисковиков в Ленинградской области обнаружил необычную находку. Рядом с останками погибшей девушки-почтальона был найден ящик из-под пулеметных лент, заполненный письмами, адресованными бойцам Красной Армии на фронт летом и осенью 1943 года, их родными, близкими и товарищами по переписке. Энтузиасты восстановили тексты писем, а также установили судьбу их адресатов. Эти материалы стали основой для появления проекта «Письма на фронт». Письмо бойцу Усольцеву Владимиру от Захаровой Валентины.
9: Привет из Ленинграда. Добрый день. Здравствуйте, незнакомый, но дорогой защитник нашего любимого города и славной родины. Передаю вам свой комсомольский привет и желаю вам наилучших пожеланий в вашей молодой боевой жизни. Сообщаю, что письмо ваше получила, за которое я благодарю вас большой радостью. Из вашего письма я узнала, что вы желаете быть со мной знакомы. Я, конечно, согласна с вами. Так как у нас одна цель и путь к победе и счастливой мирной жизни, которую нам расстроил наш ненавистный враг. Бейте крепко немецких гадов, а я буду помогать вам в тылу на трудовом фронте. Вася, вы просите мою характеристику. Я 1924 года рождения. Образование 7 классов. Серые глаза, русые волосы. Среднего роста. Работаю токарем в заводе. Я очень довольна, что с вами буду знакома и имею переписку, которая может привести к дружбе. Вот, пока все. В следующем письме напишу больше. До свидания. С приветом, Валя. Жду ответ. Мой адрес: Ленинград, проспект Берег Невы, дом 96, литера К, квартира 27, Захаровой Валентине Иосифовне, 10 июня 1943 года. Извините, что плохо написала.
8: Проект «Письма на фронт» подготовлен при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» и поискового движения России.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Президент Узбекистана прибыл в Россию ко Дню Победы. Самолет Шавката Мирзиёева приземлился в Москве. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что глава Узбекистана и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев присоединятся к торжествам по случаю Дня Победы в российской столице. Дональд Трамп объявил 8 мая днем празднования победы США во Второй мировой войне. Соответствующим заявлением выступил Белый дом. Как отметил президент Соединенных Штатов, Америка сломила железную хватку нацистской Германии вместе с союзниками. Он назвал победу над нацизмом переломным моментом в истории свободы. Дональд Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки должны сохранить самые доминирующие вооруженные силы в мире. Это была цитата. Украина может направить специалистов в страны Балтии после ЧП с дронами. Глава МИДа Андрей Сибига заявил, что Киев принесет Латвии самые искренние извинения, если подтвердится, что украинские дроны были намеренно сбиты российскими средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, Украина также готова помочь напрямую укрепить безопасность воздушного пространства балтийских союзников от подобных инцидентов. Латвия, Литва и Эстония в последние месяцы сообщили о ряде таких случаев на фоне роста украинских дальнобойных атак по России, сообщает Рейтер. В результате последнего инцидента в Резекне, примерно в 40 километрах от российской границы, были повреждены 4 пустых нефтяных резервуара. Парад кадетского движения «Не прервется, связь поколений» состоится на Поклонной горе в Москве 20 мая. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, по площади победителей пройдут более 50 парадных расчетов. Всего в торжественном марше примут участие свыше 7 тысяч человек, среди них около 3 тысяч столичных кадет. Особенный день они разделятся своими товарищами из других регионов России и Беларуси. Парад посвятят 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 85-летию битвы за Москву. Курс валют на выходные. Китайский юань стоит 10 рублей 93 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 74 рубля 30 копеек. Курс евро до среды 88 рублей 55 копеек. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 10 в Москве. Завтра в городе переменная облачность. Дожди в течение дня. Ночи плюс 9-11. Днем воздух прогреется до плюс 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 754 миллиметра. Ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
10: Внимание! Говорит Москва!
12: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
14: 81 год Великой Победе. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Мы продолжаем. Пятница, 8 мая, сейчас 19.07. Сегодня в программе «Отбой». Я, меня зовут Юрий Будкин. Мы про 9 мая говорим. Что лучше для того, чтобы рассказать молодому поколению о Великой Отечественной войне? Какой фильм показать? Какую книгу дать почитать? Какую песню дать послушать? Что вы вспоминаете 9 мая? Вот все это мы сегодня обсуждаем, но на очереди у нас как раз разговор о самых лучших фильмах про Великую Отечественную войну. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Они рассасываются потихоньку. Если час назад мы говорили о 8-бальных пробках, то теперь только 6-бальные пробки. При этом сложности на западном направлении сохраняются. Например, бордовая пробка на проспекте маршала Жукова так и остается бордовой пробкой. Например, бордовая пробка на Рублевском шоссе остается, судя по всему, бордовой пробкой. 6 баллов прямо сейчас. Нам обещают теперь 4-бальные пробки к началу следующего часа. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Кучеров вошел в число претендентов на пост на приз самому ценному игроку чемпионата НХЛ, пишет агентство РИА Новости. Теперь по поводу подготовки к Дню Победы. Напомню, нам сначала говорили, что премьер Словакии, возможно, на машине сюда поедет, но нет. Премьер Словакии Фицо прилетел сюда на самолете и вот уже возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве и почтил минутой молчания память воинов. Это тоже с лент новостей. Мы следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Теперь про фильмы. Обратил внимание, пишет Григорий, что школьники едут организованно в кино смотреть фильм «Ангелы Латки». 724-й. Главный фильм все-таки «Живые и мертвые». Главная книга – это «Гроссман. Жизнь и судьба», насколько я понимаю, и «В окопах Сталинграда». Так, что у нас еще? Лучшие советские фильмы – это кусочки пазла «Правды о войне», только все вместе дадут какую-то картину. Тоже подход на самом деле. Может быть, действительно, не один фильм надо. Но все-таки, вот какой главный фильм? Самый точный, пишет Анастасия 650-я, это «Иди и смотри». Нужно помнить святое 9 мая, нельзя забывать 946-й, вот вы пишете, нельзя забывать, нужно помнить. Что нужно помнить? Вот, понимаете, когда мы говорим вот такие фразы, нельзя забывать и нужно помнить вот это. И нужно говорить об этом. А «Зори здесь тихие» — это Алексей 809-й. Теперь, соответственно, что еще у нас? Виталий теперь всех с наступающим великим праздником и говорит, меня вопрос заботит примерно с 10-11 класса. Я сам решил плотно изучать Великую Отечественную войну. И, соответственно, ведь есть же потомки полицаев и предателей. Как они живут, что говорили их деды и прадеды? Это вопрос, который волнует Виталия 618-го. 946-й про матушку говорит. Матушка, дитя Великой Отечественной войны, помнит каждый день, как началось, как в эвакуацию уезжало министерство, как вернулись в разбитую без окон квартиру на Балканском, как фугаски на крыше ловила, в песок, соответственно, фугаски ловили и в песок бросали. И как победа пришла, победа большими буквами. Про фильмы. 7-3-7-3-94-8. Какой фильм не получил? 7-3-7-3-94-8. Какой фильм главный с вашей точки зрения? Прошу.
16: Мне однажды повезло, и я смотрела два фильма с интервалом в два дня с людьми, которые не имеют ни к России, ни к Советскому Союзу вообще никакого отношения. Один фильм назывался «Командир счастливой щуки», если не ошибаюсь, а второй «Двое из 20 миллионов». Это перевернуло всех, кто смотрел, хотя все были абсолютно взрослыми людьми. Не знаю, может быть, и новому поколению эти фильмы тоже подойдут.
2: А почему? Что перевернуло? Почему перевернуло?
16: В «Командире счастливой щуки» там какой-то сложный очень сюжет. Их много слоев, и там показаны совершенно разные люди. И в конце все умирают. А «Двое из 20 миллионов» – это тоже история...
2: Но это, которая... извините, я все-таки попытаюсь уточнить. Я правильно понимаю, что речь идет о книге, а фильм-то называется «Сошедшие с небес»?
16: Речь идет о фильме по книге «Сошедшие с небес», «Двое из 20 миллионов».
2: Наоборот, повесть называется «Двое из 20», а фильм называется «Сошедшие с небес». Ну ладно, давайте.
16: Ну тогда замечательно, что вы меня поправили. Спасибо, так будет проще.
2: Так, да, чтобы люди нашли этот фильм. Итак, про этот фильм чуть подробнее.
16: Там рассказано, если я правильно помню и правильно поняла...
2: Да, фильму 40 лет, чтобы вы понимали.
16: Как люди смогли выжить и как они прожили счастливую жизнь.
2: Спасибо. «Обыкновенный фашизм» – вот главный фильм. Марина 750-я пишет, 445-й. Только прошу, не изучайте историю Великой Отечественной войны по художественным фильмам. И это, наверное, тоже достаточно уместное замечание. Фильмы – это немножко про другое. Историю надо изучать как историю. Есть такой фильм «Они сражались за Родину», напоминает Дмитрий, 979-й. Вот он главный с вашей точки зрения. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
17: Добрый вечер. Вы знаете, я бы хотела вот молодежи нынешней посоветовать посмотреть то, вот именно изучать историю, это по урокам истории, а вот посмотреть фильмы, которые, знаете, показывают какие-то будничные времена, события, вот как «Азори здесь тихие», да, казалось бы, простое место, простые люди, а такой бой был, и такое, вернее, событие там. Далее, Василий Быков, все его произведения, это вообще, я плакала в детстве, в юности, когда читала, это было просто невозможно представить, как люди выживали, как они переносили все это, всю тяжесть, все ужасные муки, да. И вы знаете, вот мне кажется, еще одна вещь, это как стихотворение «Жди меня, и я вернусь», Симонова, да. Вот как люди ждали своих родственников, своих близких, мужей, сыновей. Вот в этом стихотворении выражено, ну, буквально все.
2: Еще и стихотворение. Еще... Спасибо. 7-3. «Освобождение» – главный фильм о войне. Но нужно понимать, это фильм, который снят действительно в начале 70-х годов. Но я вот сейчас посмотрел, 336 минут. Хронометраж большой. То есть это такой многосерийный, что ли, теперь это надо так, наверное, говорить, фильм. Фильм «Битва за Москву». Это как раз опять про освобождение. Это Геннадий 560-й пишет, там все с конкретными фамилиями персонажей. Каждый год в мае пересматриваю сериал «Диверсант» и фильм «Мы из будущего», обе части. Это 226-й пишет. Удивительная история. Вот даже «Бесогон ТВ» Евгений 35-й вспомнил и Никиту Михалкова. Но обратите внимание, ни разу никто... не написал про 17 мгновений весны. Но это так, лучшие фильмы про войну, вот есть даже список. я нашел в интернете. «Иваново детство», «20 дней без войны», «Восхождение», «Летят журавли». Что из этого не прозвучало? По-моему, все это вспоминали. «Баллада о солдате», «Иди и смотри», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие». Ну и вот «Освобождение», собственно, это не один фильм, это дилогия или даже трилогия, по-моему. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
18: Да, Юрий, добрый вечер.
2: Да, прошу.
18: Всех с наступающих праздников.
2: Вас также.
18: Всем добра и мирного неба. Игорь меня зовут. Вы знаете, вот по поводу фильмов, вот все слушатели, все говорят и называют вот, всех эти фильмы великолепно. Но мы называем те фильмы, которые нам душу рвут и которые нам понятны. А вот у меня двое детей, 14-12 лет, они, в принципе, ну, скучноваты им те фильмы, и нужно пропагандировать и показывать вот эту войну на фоне вот этих современных вот этих фильмов. И есть, в принципе, наши современные фильмы, которые показывают всю вот эту вот ужасы войны и все, что там происходило, на уже, будем так говорить, современного. Им это более интересно смотреть. И в то же время...
2: Нет, то подождите, погодите, тут такая история. То есть вы хотите сказать, что нам с вами не надо было читать «Войну и мир»? Ну, нет, потому что нам же неинтересно уже.
18: Нет, ни в коем случае. Просто зачастую те фильмы, которые вот говорят, особенно там «Бой идут одни старики», великолепный фильм. Но, например, вот «Черно-белый», который, естественно, лучше и все, но в цветном он выражает больше как-то им интерес детям. То есть, вот,
2: ну, понятно, фильмы, потому что он цветной, потому что он обычный.
18: Да. Да, вот, и, наверное, вот обращусь в то, что главный, наверное, фильм, который, наверное, в нашей семье, он, в принципе, является одним из показателей войны, как велось. Может быть, это было не совершенно такое, что вот, там война, все бежали в атаку, а вот «Диверсант» уже это называли. Мы как семью смотрим, и он всегда как-то раскрывается у нас по-новому. То есть, наверное, вот это, наверное, фильм, который показывает именно, вот, может быть, войну в тылу, но немаловажную.
2: 7373948, телефон прямого эфира, 674-й, 17 мгновений весны, просто не про боевые действия как таковые, он больше про разведку, про психологический портрет человека, он про войну. Он про войну, он про психологию. Да, наверное. «Щит и меч». Это Павел 487-й пишет. 7373948. Денис продолжает писать. Лучшие фильмы, снятые про Великую Отечественную войну, сняты в 60-х, 70-х годах. И вот почему, с точки зрения Дениса, там были консультанты, прошедшие войну и лично знающие. Есть неплохие современные, но по большей степени люди теперь снимают, что хотят. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем... Ждем, что вы скажете. Дозвонившись, 7373948. Прошу.
19: Добрый вечер, Юрий. Крестный отец. Вы знаете, тяжело осознавать себя Иваном, не знающим своего родства. К сожалению, я из-за своих непутевых родителей, о своих, которые сдали меня в детдом в детстве, о своих ветеранах, стариках-ветеранах практически ничего не знаю. Вот так вот. И для меня самый любимый фильм военных, про войну, это «Подранки».
2: «Подранки». Не упоминали. Фильм «Конвой» ПИК-Ю-17 по Пикулю. Насколько я понимаю, вспоминает 726-й. В школьную программу 226-й полагает, что нужно включить просмотр фильмов с контрольными работами по литературе. Не очень понимаю. То есть, так вы все-таки по литературе контрольные работы будете проводить или по фильмам? Опять возвращаюсь. Кто написал, что не надо по кино изучать историю? Не надо по кино изучать литературу, потому что литература – это литература, а кино – это кино. У нас каждой семьи коснулось «Помним кровью оплаченное сегодня», пишет 946-й. Марина, 978-я, мне, говорит, в детстве бабушка показывала и объясняла по ходу фильма смысл, и мне было очень интересно, хотя уже были современные. Ну так вот, я и говорю, что если мы исходим из того, что детям сейчас неинтересно смотреть фильмы 70-летней давности, так тогда мы должны принять, что текст Толстого, ну и, как мы понимаем, много классики, которая старше текстов Толстого, они нам вообще не интересны, и, в общем, понять их мы никогда не сможем. А уж наши дети тем более. 7373948. Телефон прямого эфира. «Батальоны просят огня», вспоминает. 644-й, 629-й, говорит, эта киноэпопея называлась «Освобождение». Да, вот, судя по всему, именно этот фильм чаще всего вспоминают, когда мы говорим про фильмы о Великой Отечественной войне. Судя по всему, эти 330 30 чем-то минут, надо посмотреть, надо как-то так сделать, чтобы молодые люди их тоже посмотрели, как мы в свое время смотрели тоже. Виталий, мы в школе смотрели такие фильмы, было дело, целый урок смотрели, как раз кусок из фильма «Освобождение», на литературе тоже смотрели фильмы, к примеру, «Войну и мир». Но вот нюанс, это все-таки литература. Ну да, литература и кино – это все-таки разные вещи. Давайте дальше, потому что время идет, мы уже поговорили про фильмы, а читать что? Вот про «Войну и мир», но это про другое. А про войну 1941-45 годов что читать? С вашей точки зрения, если мы говорим о том, какие книги надо прочесть, чтобы понять, что такое Великая Отечественная война. 7373948. 226-й говорит, я книгу вообще не открывал, а сочтение по литературе после просмотра фильма «Война и мир» написал на 4,5. Вы думаете, вы единственный? Ну, многие так говорят. Хорошо ли это? Другой вопрос. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас. Здравствуйте.
20: Алло.
2: Да, вы в эфире.
20: Здравствуйте.
2: Вы в эфире, да, мы слушаем вас.
20: Меня Алексей зовут. Вы знаете, по поводу фильмов, вот я могу рассказать, да, в нашей семье всегда ждали фильм «Смелые люди», потому что батальон, где во время войны служил мой дедушка, их попросили сыграть немцев. Они как раз
2: охраняли... Они там снимались в этом фильме.
20: Да, да, они пришли на склад, их переодели в немецкую форму, и они охраняли эшелон с людьми, которые гнали в Германию.
2: Ну, это все-таки ваша семейная история. А вот если говорить, если ты хочешь знать о Великой Отечественной войне, надо вот это кино посмотреть, чтобы понять настроение.
20: Вы знаете, что... очень сложно, потому что столько фильмов. Ну, давайте я назову «Аты-баты».
2: Хорошо, ну, спасибо. 7373948. Давайте потихоньку все-таки к перечислению книг будем переходить. 7373948. Здравствуйте.
21: Добрый вечер вам и всем остальным. Добрый вечер.
2: Вам также.
21: Вы знаете, хотел бы поделиться такой мыслью с вами. Дело в том, что неважно, какую книгу читать, бесполезно книги читать по Великой Отечественной войне. Бесполезно смотреть самые хорошие фильмы то же самое Великой Отечественной войне и вообще любую патриотику. Понимаете? Важно, в какой среде и какая коннотация идет вот параллельно с этим процессом.
2: Погодите, то есть, когда, не буду говорить ребенок, когда молодой человек читает, рядом с ним должен быть кто-то старше. Когда смотрит, рядом кто-то старше, кто отвечает на вопросы или просто комментирует.
21: Но это очень упрощенно. Но
2: конечно.
21: Конечно.
2: Понял. Спасибо. Может быть, видео и звуковое восприятие художественных произведений намного проще для нынешнего поколения, чем книги. Ну, слушайте, в свое время то же самое говорили и про нас. Чего уж скрывать-то? Когда можно было уже посмотреть кино и не читать книгу, и написать по ней сочинение. Ну, в смысле, по нему, по фильму, а не по книге. Ну, ничего, как-то посмотрели. Фильмы о войне, «А зори здесь тихие», «Майор Вихрь», «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «17 мгновений весны». Это список от Алексея 897-го. Лейла, кстати, важную вещь напоминает. Был такой советско-американский фильм «Неизвестная война». Лейла не вспомнила название. 20 серий, снятые совместно с США, которые в детстве, в ее детстве, в моем детстве, каждый год действительно показывали и показывали довольно часто. Мы уже перешли на книги. «Горячий снег» Юрия Бондарева очень хороши. Это Григорий 418, Ирена 241, тоже про Бондарева. Про Бакланова пишет еще 392 Дмитрий. Произведение Бондарева даже без перечисления. «Судьба человека» и «Блокада». Кадо книги, это Юрий 629-й, вот, кстати, киноэпопея «Великая Отечественная», это 593-й тоже. Книга Карпова очень интересно читается, потому что он сам участник Великой Отечественной войны. Книга «Взять живым», это 18-й том пишет. «Батальоны просят огня, чтобы понять настроение, чтобы кошмар войны понять. Молодым нужно читать книгу «Молодая гвардия». полагает 177-й. Виталий говорит, ну, в логике, вот когда молодым неинтересно, в такой логике Ига, Куликовская битва для нас это сказки былого времени. Свидетели, говорит, немного не осталось, или много не осталось, или вообще никого не осталось. 7373948. Книги. Что почитать? Для того, чтобы понять, что такое Великая Отечественная война. Еще раз, изучать историю – это отдельная штука. 7373948. Телефон прямого эфира. Сегодня Брежнева вспоминали. Вот Юрию не нравится то, что под авторством Брежнева в свое время подавали в качестве литературы. «Малая земля». То есть он не советует. Я вот так вот переведу то, что он написал. А книги или фильмы слушатели для младших и средних классов какие-то порекомендуют? Это вот Евгений, 35-й, интересуется. 7373948. Может быть? Слушаем вас. Да, прошу.
0: Алло.
2: Да-да.
0: Здравствуйте. Ну, с праздником вас.
2: Вас также.
0: Нашим великим. Так, и я хочу сказать, что самая лучшая книжка, вот, которую я читала, я много книг читала, это «В окопах Сталинграда». Повесть очень небольшая, но все там, абсолютно все. И ужас войны, и быт войны, и, в общем, кто не читал, прочитайте, время мало занимает.
2: Спасибо. Дарья, 174-й, тоже об этом пишет. Катя, 73-й, пишет, что старшему поколению в ее семье вообще не нравятся фильмы о войне, потому что там много неестественного грима, много компьютерной графики, фильмы того времени с актерами, которые жили в тот период. Вот тоже важная, кстати, деталь. Актеры, которые пусть и играют в кино, но они это прожили в свое время. Мы что, Василия Теркина не вспоминаем? Это Виталий, 618-й. Значит, 7373948. 494-й. Я не очень понимаю, вы рекомендуете или не рекомендуете что-то читать? Поэтому я на всякий случай воспроизводить ваше сообщение не буду пока. 7373948. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я кратенько. Вообще можно почитать Борис Васильев или Константин Симонов. Там практически можно брать и читать все, что они о войне писали. Наверное, там без каких-то живые, мертвые, Азори здесь тихие, в списках не значился. Все это классика и, наверное, дает возможность понять вообще, что происходило и как это было.
2: Спасибо. Еще, ну, живые и мертвые уже вспоминали Симонова. 7373... Алексей Исаева, взрослым надо читать, пишет Григорий. Так взрослым? Так это художественная литература? Все-таки давайте мы не будем вот как-то разбегаться во все стороны. Просто чтобы понять. Это для взрослых? Марина говорит, я читала «Малую землю», была на этой земле. На меня произвело впечатление и книга, этот пятачок земли, на котором сражались и погибали люди. Ну вот видите, а кто-то не столько про то, что там произошло, сколько то, что было вокруг этого произведения. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас, здравствуйте.
22: Добрый день, Валерий. Я хотел бы напомнить всем, есть такая повесть, Александр Бек, по-моему, автор, называется «Волоколамское шоссе». Это как раз период войны, где защита Москвы описывается. Очень интересная вещь, она читается на одном дыхании и очень серьезно, прямо как вот хронологическая и такая повесть.
2: Ну, и тут еще важно сказать, потому что мы вот только что говорили, что, мол, хорошо смотреть кино того времени, потому что актеры и на себе это часто почувствовали. Та повесть, о которой говорите вы, она ведь написана прямо во время войны и тогда же опубликована.
22: Да, именно так.
2: Вот это важно. 7373948. Прошу вас.
23: Здравствуйте. Ну вот роман Плевого тоже был написан. Ну, в принципе, весь комплекс...
2: Вы про повесть о настоящем человеке.
23: Да. Вот комплекс перечисленных фильмов и литературы, которые уже был назван, Некрасов и Бондарев, и Симонов, и, значит, Бакланов. Да, весь комплекс этой литературы, это важно, как, может быть...
2: Дополнительно... Еще Василь Быков.
23: И да, обязательно Василь Быков. Ну, еще я просто хотел заметить, что идеология есть. Это идеология вот Великой Победы, идеология патриотизма. Она есть. Нельзя говорить, что нет идеологии, не было, так сказать... Такой тоже важный момент. Вот. И еще раз, что-то одно сложно выбрать. Весь комплекс вот тех вышеперечисленных фильмов,

0: 494-й, рассказы Зоси, Иван, «Листья на скалах», потом была «Победа». Александр 345-й вспоминает «Холодное лето» 53-го, он же «В круге первом». 724-й, лучше читать дневники людей времен войны и научную литературу, но меньше знаешь, лучше спишь. 345-я, почему не Штирлиц? Потому что это красивая сказка. Но мы уже не столько про художественные фильмы, мы про книги говорили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Роберт Фицо возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Премьер-министр Словакии принял участие в церемонии в Александровском саду у стен Кремля. Глава правительства возложил венок из алых гвоздик. Он поправил ленты, выполненные в цветах бело-сине-красного триколора. После этого Фицо почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной. Церемония прошла при сопровождении военного образцового оркестра почетного караула. Премьер Словакии заявил, что рад быть в Москве на праздновании Дня Победы. «Я не имею никакой причины и повода комментировать то, как другие политики подходят к этому празднеству. Но у меня очень сильная причина, почему я здесь», — пояснил Фицо. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Словакии в ходе визита в Москву планирует встретиться с Владимиром Путиным. Никол Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха к Армении. Премьер-министр заявил об этом в ходе предвыборной поездки в Сюникскую область на юге страны. По его словам, связанные с этим движением факторы использовались для торможения развития государства. Никол Пашинян также отверг обвинения противников власти в потере территории. Он подчеркнул, что Армения никогда не теряла эти земли, поскольку они никогда ей не принадлежали. Речь идет о непризнанном Нагорном Карабахе и прилегающих районах, которые в результате боевых действий перешли под контроль Азербайджана. На госуслугах запустили раздел для поиска архивных документов об участниках Великой Отечественной войны. Проект представили Министерство обороны и Минцифры. Пользователи портала смогут узнать о порядке увековечения памяти защитников Отечества. Помимо поиска архивной информации о ветеранах, в новом разделе собраны сведения о размещении мемориалов, возможности корректировки данных на них и благоустройстве памятных мест. Также страница содержит информацию о мерах соцподдержки семей в случае утраты ветерана военной службы. С функцией обратной связи пользователи смогут направить обращение в органы власти по вопросам увековечения памяти героев и содержанию мемориалов. Такие запросы будут рассматриваться в приоритетном порядке. Получить очную консультацию в пилотном режиме можно в МФЦ Ростовской, Сахалинской и Тульской областей. Роспотребнадзор назвал риск передачи хантавируса от человека к человеку крайне низким. По данным ведомства, заразиться им можно от мелких млекопитающих или их экскрементов. Носителями заболевания в первую очередь считаются грызуны, полевые мыши, крысы и полевки. Чаще всего люди заражаются вирусом, когда вдыхают частицы экскрементов, мочи и слюны инфицированных животных. В Роспотребнадзоре напомнили, что передача вируса от человека к человеку возможна, но в редких случаях. Например, хантавирус Андес, вызывающий хантавирусный кардиопульмональный синдром, передается воздушно-капельным путем при близком и длительном контакте. Штамм ограничивается американским континентом. Погода. Сейчас в Москве плюс 9, завтра в российской столице переменная облачность и в течение дня дожди. Ночью плюс 9-11, днем до плюс 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире.

0: политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Мы продолжаем. Пятница, 8 мая, 19:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня про 9 мая говорим в прямом эфире. Но за новостями, конечно, следим. За тем, что творится на московских дорогах, тоже следим. Андрей вот 001 пишет нам, правда, «Доброе утро». И интересуется, что там с клещами. Не очень понятно, откуда вы, Андрей. Интересно, говорит, клещей станет меньше. Непонятно. Но в любом случае, пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры, дозванивайтесь. Мы сегодня пытаемся составить такой список того, что нужно обязательно почитать или посмотреть, чтобы понять, что было. Вот теперь говорят, Великая Отечественная война. Вот завтра много будут говорить о победе в Великой Отечественной войне, с момента которой прошел уже 81 год. А вот чтобы понять настроение, потому что мы оговорили особенно, чтобы знать историю, надо изучать историю. Но вот чтобы понимать настроение этого события. Вот что нужно смотреть, читать, слушать, какие песни нужно. Эта программа началась с Дня Победы. Считается, что главный символ праздника, написали его, кстати сказать, в 1975 году, чтобы вы понимали. Первые 30 лет этой песни не было. Только потом Тухманов и Харитонов написали «День Победы», и это теперь многие вспоминают, когда говорят «главная песня». В этом году, кстати, были уже сообщения о том, что, может быть, нужен какой-то новый гимн. Но все-таки, вот главные песни тоже хотелось бы, чтобы вы назвали. Главные военные песни. «День Победы» — это послевоенная песня. А вот если вспоминать о военных песнях, есть такие? Знаете вы такие? Напеваете вы такие? Но пока еще книги. Значит, тут вот говорят, что надо Даниила Гранина обязательно вспомнить. Пока действительно никто не вспомнил Даниила Гранина. Не было такого. 7373948, телефон прямого эфира. Пробки потихоньку рассасываются. Совсем недавно было 8 баллов. Теперь уже 5-бальные пробки. 4 балла. Все по плану. Дальше все по плану. 4 балла нам обещают уже к 8 вечера. Поэтому, если есть возможность еще немного подождать, послушать программу «Отбой» на радио «Говорит Москва», поучаствовать в этом обсуждении, в составлении списков того, что нужно почитать, послушать, посмотреть обязательно в связи с 9 мая. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Давайте посмотрим. РИА Новости. Здесь двух человек задержали в Швеции по подозрению в нарушении санкций против Российской Федерации. Пишет агентство РИА Новости, добавляет слово «якобы» и ссылается на телеканал местный. Два человека ранены в селе в Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата в ВСУ. Об этом тоже сегодня кто-то из слушателей вспоминал, когда говорили о том, как меняется отношение к Дню Победы. 7373948. От героев былых времен не осталось порой имен. Это Александр. Уже песни начали вспоминать. Давайте еще с книгами поговорим все-таки. И песни, конечно, тоже. Список уже большой. Вот Татьяна. «В окопах Сталинграда. Проклятые и убитые. Жизнь и судьба». Если уж Гроссмана вспоминаем, тогда, наверное, еще, может быть, «За правое дело» можно вспомнить. 7373948. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юрий.
2: Да, прошу.
3: Вот вы как бы о песне говорите. Вот мне как бы за сердце мурашки идут. Вставай, страна огромная.
2: Вот это даже что-то больше, чем песня, мне кажется. Просто, по-моему...
3: Да, это больше, чем песня. Это вот, знаете, вот, когда вот эта песня звучит... Аж...
2: А, да, это действительно обычно пробирает.
3: Да, вот. Я хотел сказать про
2: это. Ну вот, подождите, вы же ведь наверняка следите за тем, как на это реагируют люди моложе вас.
3: Юр, я вообще-то уже старый человек. Я помню, как у Большого театра встречались победители наши. И не было такого вот показухи, вот 9-го. Да, они как-то встречались, по 100 грамм там, песни попоют, ну как-то обнимутся. А сейчас одна показуха. Вот мое такое мнение.
2: Ну, это ваше мнение. Да, еще раз напомним, что когда мы говорим про алкоголь, мы обязательно говорим о том, что он вреден для здоровья. Я живу рядом с памятником Даниилу Гранину. Я там первый раз президента вживую видел. Он его приезжал открывать. Это Григорий из Питера нам рассказывает. Фильм «Летят журавли» все-таки рекомендует Кирилл. 77-й. Для всех военное время разное. Про книги. Песня «Темная ночь». Это Сергей 679-й. Еще важная песня. «Вставай, страна». Вот я не знаю, когда говорят про «Вставай, страна огромная», вот у меня как-то не складывается... Вот эта фраза, песня «Вставай, страна огромная» у меня как-то не складывается. Это что-то большее, чем песня. 7373948. Здравствуйте.
4: Еще раз здравствуйте. Я вот опять повторяю, что молодое поколение должно понимать сейчас не просто события, которые произошли, хотя это тоже важно, а то, вот что помогало простым людям, да, в тылу и, в общем, ну, вообще в той стране нашей во время войны, а что помогало выжить, выстоять? Это же ужасно такие...
2: Так вот, книги и фильмы, они как раз про это, разве не так?
4: Вот я и хочу сказать, что фильм еще один я вспомнил, «Завтра была война», а песня это «Сережка с Малой Бронной» и «Витька с Маховой». Вот это для меня, это вот такая боль людей, которые попали на войну, которые еще не пошли на войну, молодое поколение, да, и которые вот описываются вот в этих песнях. Вот молодежь должна, мне кажется, это прочувствовать. Им нужно чувствовать.
2: А вот, ну, на ваш взгляд, это можно прочувствовать? Ну, смотрите, опять, мы уже сегодня вспоминали, что вот если нам, к примеру, давать послушать какие-то песни, а ведь наверняка были песни где-нибудь в 1812 году, почувствуем ли мы? Не факт.
4: Мы, наверное, да. Потому что мы все-таки в советское время росли, мы патриоты более такие сильные. И я вот... Но с другой стороны, вы знаете, вот у меня сыну 36 лет. И где-то лет, ну, 10 назад, вот он с дедушкой своим смотрели фильмы, он плакал в некоторых моментах, понимаете? Ну, а он-то вообще, он болельщик футбольный и вообще такой человек циничный в какой-то степени, как молодые люди.
2: Это вот хорошо, кстати, что вы об этом заговорили. А может быть, это с возрастом приходит?
4: Ну, не знаю. Вот про нынешнее поколение я очень затрудняюсь сказать. Это нужно показывать, нужно капать вот на мозги в этом плане, что вот это же живые люди были, это же ваши родственники в какой-то степени, да, предки ваши. Вы должны понимать как-то, вот эмпатия должна быть.
2: Слушайте, подождите, ну, а вот когда вы были молодая, вам вот это вот тоже как-то капали?
4: Да, конечно, в хорошем смысле этого слова. У нас были такие, как сказать, вот мероприятия к военным вот этим праздникам, ко всем, то, что действительно, ну, мы как-то понимали, я не знаю, как это происходило.
2: Может быть, времена другие, а опять поколение не те пишет, Виталий, то ли дело были мы, а каков был пломбир, это эйджизм, полагает Виталий, не знаю уж, насколько это русское слово. Он, кстати, говорит, что увертюра Чайковского 1812 пробирает, Григорий говорит, что песни 1812 наверняка на французском языке были, ну, с его точки зрения. Николай 445, кстати, тоже важная деталь, и это тоже, наверное, нужно подчеркнуть, говорит, что выходным днем 9 мая вообще-то стало не сразу. И 20 лет с 45 года это был обычный день. В 65-м году только при Брежневе. Слушайте, как много про Брежнева сегодня мы вспоминаем. На следующей неделе будем наверняка устраивать программу «Своя правда» по этому поводу. Вот как бы... памятник Брежневу. Это ведь оценка деятельности Брежнева. Он это тот, кто сделал все хорошо. Он это тот, при ком был застой. Дорогой Леонид Ильич, действительно. Или тот, после которого все и развалилось. Вот давайте это отложим. Сейчас мы про 9 мая. В землянке Алеша Смуглянка. Это 205-й. 7373948. Песни войны, музыка войны.
5: Добрый вечер. Когда вот финальные кадры идут, последние минуты фильма, в бой идут одни старики, у меня слезы на глазах. Каждый раз наворачивается.
2: А музыка?
5: Ну вот, она самая есть.
2: Она самая. 630-й вспоминает песню, которая для меня лично важна. Потому что это песня про безымянную высоту у незнакомого поселка на безымянной высоте. Это памятник. Это, во-первых, это подвиг, о котором я много знал, когда учился в школе. Во-вторых, это памятник, который, по сути, открывали, и я был там, когда его открывали. И в позапрошлом году, получается, спустя 40 лет, я туда приехал опять. Вот в некотором смысле меня сейчас мурашки пробирают. Ну, чтобы вы понимали. Песни Высоцкого про войну нравятся очень. Хотя он и не воевал, но очень талантливо отразил. Вот, кстати, да. Куда ехать, какой объект, место у вас ассоциируется с Великой Отечественной войной? Вот тут я бы точно ответил на вопрос. Это безымянная высота в Калужской области. Вот и «Синий платочек», он не вернулся из боя. Вот тоже интересно у Юрия 629-го. «Синий платочек» с одной стороны, с другой стороны песня Высоцкого. «В небесном тихоходе» хорошие песни, пишет Григорий 418-й. 7373948. Прошу вас. Вы в эфире.
6: Юрий, это Александр. Я хочу сделать прививку от желания воевать. Есть книги замечательные. «Контроль», «Ледокол», «Последняя республика», что еще, «Выбор». Там рассказывается о том, как боевые действия уничтожают состояние души.
2: Как 9 мая, как это все, вот как бы эти книги, другие книги, музыка, фильмы, как это все вот завтра? Вот мы сегодня список составили. Это не что-то иноагентское задается вопросом Виталий 618-й. Это прямой эфир. Теперь «Синий платочек» это уже было. 7373948. Вот мы составляем список. И что вот завтра вы, например, утром подходите к молодому человеку и говорите, а надо посмотреть вот это. Одна из важнейших книг о Великой Отечественной войне, это книга Георгия Константиновича Жукова «Воспоминания и размышления». Только в разные годы были правильными те или иные переиздания данной книги. Ну, тут тоже опять важно говорить о том, что конкретно вы будете выбирать, какой из переизданий книги Георгия Жукова. Потому что действительно переиздания были. Про песни. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Что касается песен, это «Темная ночь», «Дорога», ну и все, что перечислили. Вы знаете, я все-таки хочу сказать, «Обыкновенный фашизм», «Рома». Это фильм, но это история. Это обязательно всем смотреть, молодым и немолодым. И потом, если позволите, поэты наши, Твардовский, это, ну, Теркин, там есть такие строки, это не все просто, знаете, такое, ну, как бы веселый Теркин, там есть переправа, переправа, берег левый, берег правый. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа.
2: Ну вот смотрите, смотрите, завтра, 9 мая, вот мы тут проговорили, вот это они должны посмотреть, вот это они должны
7: не
2: почитать.
7: Должны, Юрий,
2: а как?
7: Не должны,
2: Юрий,
7: это, вот. Это не, простите, это не к 9 мая, должны. У нас просто в семье об этом говорят периодически. У нас один, правда, воин был, вот, ну, другие маленькие еще были родители. Вот. И, во-первых, ходим на его могилу с детьми, вот с маленьких, прям, ну, вот с 2-3 лет. Они сейчас в школу. И так уже большие. Заходим к Твардовскому, потому что это на одном кладбище. Говорим об этом еще раз, что вот Александр Трифонович, вот писал. То есть это как-то, мне кажется, постоянно, а не только 9 мая. Когда был ветеран наш жив, дорогой, мы собирались. Сейчас мы так, чтобы все не собираемся, может быть, но встречаемся у могилы, допустим. Понимаете? Как-то это, мне кажется, нужно было естественно, не к дням. Вот это я хочу сказать.
2: Спасибо. Ну вот подождите, не уходите. Да. Когда вы заговорили про вот это, надо более естественно. Вот что это может быть?
7: А потому что, понимаете, вот как я маленькая была, я, конечно, после военных детей, но для меня как-то, знаете, вот это меня как, ну, может быть, девочка. Я, когда вдруг что-то о войне кто-то заговаривал, я что-то видела, какие-то отрывки. Не обязательно даже фильм вот так весь. Я большинство даже, может, этих фильмов и не видела как таковые. Но вот это какой-то страх того, что это шло на, это, вот на меня лично. И я хочу это передать младшему поколению. Надеюсь, что как-то передать. Что, знаете, вот этот страх, это лом жизни, то есть приходит за твоей душой, за твою жизнь, за твою родину, за твою землю.
2: Это да. Смотрите, тут же ведь как бы двусторонние движения. Кто-то хочет передать информацию, но так должно случиться, чтобы кто-то хотел эту информацию принять.
7: Ну, знаете что, ну это же для этого должны быть отношения нормальные. Естественно, если ты поставишь человека перед собой и скажешь, так, слушай.
2: Так, сейчас слушай, да.
7: Да, а это просто для этого должны быть какие-то... Причем это не обязательно только члены семьи. Вот вы извините, конечно, но я иногда это другим тоже, с другими людьми мы это обсуждаем, говорим, дети или слушают, или включаются. Мне кажется, главное, чтобы был настрой и понять, что было бы, если бы нас не спасли наши воины. Москва была бы, надо об этом точно говорить, чтобы мы нас все загнали, что есть же прямо планы, они, ну, несложно их найти, что предлагалось нам, славянам.
2: Ну, тут главное, я не очень понял, почему, и уж извините, да, по-моему, не надо за это извиняться, если ты это рассказываешь людям. Главное, чтобы люди воспринимали эту информацию, бери шинель, пошли домой. Песня, говорит, 986-й, запомнилась с детства, когда в пионерлагере она звучала часто по громкоговорителям. 7373948, телефон прямого эфира, лучшие песни про войну. Что надо послушать? Ну вот, День Победы вспомнили, Священную войну вспомнили, Катюша. Вот, кстати, удивительно. Чего не ожидал, вот сейчас я только понял, что ведь еще никто не упоминал. 7373948, здравствуйте.
8: Алло.
2: Да, вы в эфире.
8: Добрый вечер. С наступающим всем.
2: Вас также.
8: Я вспоминаю своего отца, мама, значит, фронтовики. Папа мне говорил, я его спрашиваю, говорю, ты что можешь мне рассказать о победе, о войне? А он говорит, мысленно принесли вам победу и мир. Живите счастливо. Не любил ничего рассказывать, как война была, все. Но единственное, я помню, когда на 9 мая ему подарили красное одеяло, ну, такое пуховое, он его не мог, то есть притащил, но не мог ним накрываться. Я спрашивал, а почему? Он говорит, красное, как кровь.
2: Цвет не тот, да. Мне тоже об этом говорили. Спасибо. 674-й обожает песни в рок-обработке. Все вот эти старые песни, военные песни, они на ух, говорит, ложатся и кажутся и молодым, и старым. 7373948. Песня, а нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Сергей, 154-й, кстати, я не помню, чтобы говорили про Белорусский вокзал, когда говорили про фильмы, которые, фильмы про войну. А, в общем, это, насколько я помню, оттуда. И если я правильно помню, это Акуджава. 7373. Враги сожгли родную хату. Это 978-й и тут же 630-й. Очень печально, но реалистично. А на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль как орден. 7373948. Что еще? Мы поговорили сегодня, какие фильмы надо бы посмотреть, если человек хочет понять, что было в 40-е годы прошлого века. Какие книги надо почитать, чтобы понять настроение, чтобы понять, как это все происходило. Чтобы изучать историю, и это мы неоднократно поговорили, надо все-таки историю изучать. А вот это для настроений, для эмоций. Есть еще стихи, например, «На земле безжалостно», на маленькой напоминает 205-й. 7373948. Прошу вас.
9: У меня все воевали, и сначала дед у меня воевал еще с немцами, потом один дядя в 41-м. Вы помните, о чем говорю?
2: Понял, Григорий 418-й пишет, артиллеристы, напоминает, точный дан приказ, зовет отчизна нас из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину, огонь, огонь. Это вот, видимо, тоже про песни. Стихи, это мы сказали, что еще? Если, опять же, списки доступны. И если есть желание, их всегда можно найти. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
10: Здравствуйте. По поводу книг о войне, одна из лучших, считаю, Иван Иванович Акулов, «Крещение». Это в личных каналах «Война и мир современной».
2: «Баллада о матери», «Журавли», «Летит по небу», «Клин усталый», это 49-й вспоминает. Все эти фильмы, песни, все эти книги, они даст «Эх, дороги», 214-й. Вот список песен про войну. «День Победы», «Священная война», «Катюша», «Темная ночь», «Журавли», «В землянке», «Синий платочек», «Смуглянка», «Эх, дороги», «Нам нужна одна победа», «Случайный вальс» и, конечно, «Прощание славянки». Об этом невозможно не говорить. В общем, было бы желание все это, тот, который не стрелял Высоцкого. Высоцкого тоже сегодня много вспоминали. Вот в данном случае это делает Дмитрий, 979-й. Григорий, 418-й, вспоминает в этом смысле песню военных журналистов. Ну и новости продолжаются, новости продолжают приходить. Вот, например, сейчас продолжают приходить сообщения по поводу того, что делает глава Словакии здесь, в Москве. Когда приехал, он не только участвует в мероприятиях, посвященных Дню Победы, но и делает соответствующие новостные комментарии. Это была программа «Отбой». Всех с наступающим праздником. До свидания.
11: 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Немецкий журналист Ульрих Хайден.
12: Огромная разница, первая разница, это что Германия это не праздник, это обычный рабочий день. Но есть разные мероприятия, которые особенно делают левые группы, которые, например, в Гамбурге будет такой культурный фестиваль в центре города. Но уже с 22-го года немецкие органы требуют, что на этих мероприятиях, например, Трептов парке или других местах, где советские люди лежат, запрещено показать русские флаги, советские флаги, военные символику России. Но были даже случаи, что милиция запретили посетить Трептов парк. И это, конечно, очень печально. Еще можно сказать, что когда был еще ГДР, Восточная Германия, там это, конечно, был праздничный день. И восточные немцы, у них остался в сердцах такой святой день. У них нет такой комплекс, как западные немцы, которые мало знают от преступления вермахта. Они только не информированы. И даже наша главная газета «Франкфурт Аллгемайне», она пишет «День освобождения» в кавычках. Значит, она не может смело говорить только «это был день освобождения». Она пишет это в кавычках. Но это показатель, как трудно немецкие СМИ в этом же день. А главный аргумент, почему запрещают русские и советские флаги, это якобы они хотят, что невозможно прославлять русские войну в Украине. Но это аргумент наших официальных органов и политиков. Это, конечно, полностью страшное объяснение, потому что Германия сама отправляет оружие в Украине. И, кстати, украинские флаги не запрещаются. Значит, Трептов парк, где можешь, ну, 25-го года, где можешь смотреть украинские флаги, но русские и советские символики были запрещены. Первый очередь немецкие политики сам делают все, чтобы уменьшить роль Советского Союза, отмалчивать это и делать вид, что якобы американцы были главный освободитель. Это страшно, что наша политическая элита, она воспитана в американском духе, и они потеряли совесть, они даже не знают историю. Это очень страшно, и, к сожалению, это связано с тем, что Германия сейчас готовится, как это ни жалко и печально, готовится на войну против России. И этот поминальный день, 9 мая, или у нас Германия 8 мая празднует, или замечает, это мешает подготовка войну, милитаризация общества, воспитатели Бундесвера входят в немецкие школы, и говорит, как важно быть готов на войну против России. Это, к сожалению, немецкая политика в этом плане очень страшная, можно сказать.
11: 81 год великому подвигу. 81 год великой победе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 20 часов в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Роберт Фицо заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным отношения Словакии и России. По словам премьер-министра, он намерен поговорить с российским лидером о некоторых разногласиях и проблемах. Фицо отметил, что задаст Путину определенные вопросы и выскажет свои взгляды по ряду тем. Об этом политик сообщил журналистам по прибытии в Москву. Он также дал обещание, что правительство его страны будет ухаживать за могилами советских солдат, которые погибли и похоронены в Словакии. «Конечно, я не могу никоим образом отрицать все то, что принесли советские и российские солдаты. Обязательно нужно выражать им уважение», — сказал премьер. Фицо напомнил, что недавно было восстановлено военное кладбище в городе Михайловце. Он пообещал вновь посетить это место. Также политик назвал себя паршивой овцой среди европейских лидеров из-за нежелания отстаивать позицию, которую странам ЕС диктует Брюссель. Он отметил, что выступает против однобоких взглядов. Вандалы осквернили советское захоронение на центральном кладбище Вены. Об этом сообщило российское посольство в Австрии. В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Подобные преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент, отмечается в телеграм-канале российской дипмиссии. Как подчеркнули в посольстве, речь идет о сознательной атаке на историческую память и попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы. В дипмиссии назвали особым цинизмом, что осквернение советского воинского захоронения в Вене произошло накануне Дня Победы. В посольстве заявили, что власти Австрии уже пообещали восстановить советское воинское захоронение в столице страны и тщательно расследовать повреждения надгробий советских солдат. В МИДе объяснили причину взвешенной подачи информации об участниках Парада Победы. Это делается из-за поступающих в адрес России угроз. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. «У нас будет большое число зарубежных гостей. Все, кто проявлял желание, все, кто высказывал искреннюю заинтересованность, будь то главы государств, будь то общественные деятели, будь то представители СМИ, получают такую возможность. Я думаю, вы понимаете, почему эта информация подается в очень взвешенном и ответственном ключе. Мы с удовольствием обо всем расскажем, вы все видите сами. Но давайте дождемся, дабы не давать повод тем, кто нам угрожает и замышляет что-то злонамеренное», — отметила дипломат в интервью ТАСС, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. Никол Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха к Армении. Премьер заявил об этом в ходе предвыборной поездки в Сюнихскую область на юге страны. По его словам, связанные с этим движением факторы использовались для торможения развития государства. Никол Пашинян также отверг обвинения противников власти в потере территории. Он подчеркнул, что Армения никогда не теряла эти земли, поскольку они никогда ей не принадлежали. Речь идет о непризнанном Нагорном Карабахе и прилегающих районах, которые в результате боевых действий перешли под контроль Азербайджана. О погоде в завершении выпуска. Плюс 9 сейчас в Москве. Завтра в городе переменная облачность. Дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11 градусов. Днем воздух прогреется до 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Далекие и близкие земли». В эфире журналист, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Григорий Манев. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года. В Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
11: 81 год Великой Победе. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Это значит, мы говорим про Соединенные Штаты Америки. Ну, как вы сами понимаете, в эти дни сложно избежать политической тематики. Мы сегодня продолжим все-таки об этом. Кстати, как и завтрашний наш эфир, мы его тоже посвятим, конечно же, не каким-то событиям в культурной жизни, а мы поговорим о том, как Америка справляет 9 мая. Я уже созвонился со своими приятелями, мне это Грег Вайнер наш, мой коллега, помог, участник наших передач. Я проговорил с Лос-Анджелесом, поговорил с Нью-Йорком. Так что, в общем, там готовятся мероприятия, там никто не запрещает парады, никто не запрещает бессмертные полки. В общем, конечно, центр будет, это Брайтон-Бич у нас, там будет огромное, я убежден, будет сотни людей придут на это шествие. Там это не забывают по известным причинам и по неизвестным тоже. Там, как говорится, люди не купятся на эту бандеровскую нацистскую ахинею, которую мы слышим из некоторых европейских столиц. Так что завтра просто более подробно поговорим об этом. Ну и я постараюсь все-таки несколько музыкальных таких номеров в тему, конечно. Я позволю вам предложить. Надеюсь, что они будут уместны и надеюсь, что они вам понравятся. А мы с вами продолжаем говорить о Соединенных Штатах, как я анонсировал сегодня утром. Мы продолжим эту тему, потому что события развиваются достаточно быстро. Достаточно драматично, давайте не будем скрывать все-таки. Это, конечно, события в Ормузском проливе, хотя ситуация вроде бы там пока стабилизировалась. Но, тем не менее, атаки на, вот, как говорит иранская сторона, были атакованы иранские танкеры. А американцы говорят о том, что были попытки напасть на их военные корабли. Кстати, надо, знаете, отдать должное все-таки иранцам. Они совершенно, говорится, спокойно воспринимают это и не боятся отвечать на, так сказать, совершенно конкретные провокации со стороны Америки и на просто откровенные бомбардировки и убийства. Здесь, как говорится, иранцы дают достаточно адекватный ответ. По крайней мере, он заставляет не только задуматься некоторых политиков в Соединенных Штатах, но и также отвести подальше, на всякий случай, к грандиозной, самой большой в мире, так сказать, самый большой в мире и самый мощный в мире американский флот. Ну, наверное, может быть. Но вот, скажем так, некоторые все-таки так не считают. Не все так считают, скажем так. Так, о, Николай. Подождите, какое 9 мая в Соединенных Штатах? В западных странах принято отмечать День Победы 8 мая. Николай, вы на Брайтон-Бич, вот ветеранам, которых там еще достаточно, и выжившим, переживших Холокост, там, потомкам, вы им скажете насчет 9 мая. Я хочу, кстати, вам напомнить, и Николай, и вам, уважаемые радиослушатели, что 9 мая – это священный праздник, религиозный в Израиле объявлен. Это поддерживается еще и с этой точки зрения. Поэтому 9 мая, Николай, 9 мая, никаких 8 мая. При всем уважении к нашим, как говорится, американским коллегам. Так что здесь это песни военных журналистов. Хорошо, подумаем. Николай, про Брайтон-Бич-то я забыл. А, ну да, но вы про Брайтон-Бич-то не забывайте. Это уникальное место. Я помню прекрасно, когда я разговаривал с американцами, они говорили, это, говорит, впервые в истории Соединенных Штатов, когда белые люди выдавили оттуда негритянское население. Обычно было наоборот всегда. Они, так сказать, как бы выдавливали и итальянцев, и потом, так сказать, были даже некоторые ортодоксальные израильтяне. Но потом приехали русские в конце 60-х. Им это понравилось, и они это сделали своим, что называется, местом. Так что Брайтон-Бич – это место уникальное, необычное. Не хочу идеализировать, но, тем не менее, я всегда с удовольствием туда приезжал сотни раз за время моего, и это всегда было какое-то открытие, это совершенно потрясающая смесь русской, еврейской, американской и одесситы, конечно. Это послушать только разглагольствование евреев из Одессы, из черновцов, из Харькова, о том, кто настоящий еврей, кто нет. Это же столько юмора. Но это понятно, но это шалом алейхем такое. Это, конечно же, Миша Япончик. Это, конечно же, такая всеобщая, так сказать, Одесса, вичпоха, которая там была. Это, конечно, а в целом, конечно, это трудолюбивый, дерзновенный народ, который очень большой вклад внес и в американское развитие. А самое главное, что это люди, которые не забывают свои корни. И они не отрицают ничего. И они и с огромным уважением относятся к русской культуре и по-прежнему слушают наши песни и говорят на русском языке. И никто им не запрещает. Попробуй там запретить вообще-то. Я посмотрел бы на этих людей. Так, почему Трамп называет обмен ударами сразу ласковым пинком? Ну, бог его знает, вы знаете, эпитеты Дональда Трампа, я думаю, они в какой-то момент когда-нибудь войдут вот все-таки в историю, то, что он говорил, вот эти его победы, вот эти его уничтожения цивилизации. Я думаю, политологи будут изучать это. По-своему человек все-таки, конечно, вошел. 2036. Дональд Фредович по-прежнему считает, что США главный победитель во Второй мировой войне. Вы знаете, я убежден, что он прекрасно знает историю. Но то, что он говорит, это вот, кстати, в какой-то степени соотносится с предыдущим оратором по поводу того, как называет Трамп свои действия, эти операции, эти эпическая ярость там и так далее. Ну, давайте отдадим должное. В Трампе, по-моему, уже давным-давно победил не политик, а шоу-бизнесмен. Скажем так, человек, который прекрасно знает и отлично себя чувствует в этой среде, ну и, соответственно, как вы сами понимаете, он и, соответственно, и разговаривает, соответственно, и риторика его. Ну а как это будет, это уже кто его знает. Знает он прекрасно, кто победил во Второй мировой войне, но должен говорить, что это вот США и союзники там, как говорится, примкнувшие к нему, наверное, он так. Ну, да бог с ними. Ну, давайте мы с вами продолжим, все-таки поговорим про ситуацию, которая сейчас складывается. Я уже вам говорил по поводу Альберта. Это очень любопытно. Это очень любопытно, потому что это, конечно же, неожиданно, я думаю, для многих. Но, по крайней мере, в Канаде, по крайней мере, в Англии. Это, конечно же, будет вопрос очень серьезно рассматриваться. Я попозже буду вас информировать, какие силы, какие пружины действуют. Конечно же, здесь это нефтяные компании Америки, которые в очень большой степени наверняка способствуют вот именно подобным политическим шагам. Но я должен сказать, что американцы и так достаточно фривольно себя чувствуют на этих месторождениях. А я уже вам говорил, что достаточно крупные месторождения, такого мирового значения, скажем так. Мы вот здесь с одним из наших радиослушателей сегодня утром поспорили на том, какое место Канада занимает. Ну, я проверил, там очень, знаете, своеобразный у них подсчет ведется. Я просто для себя выяснил, что, оказывается, есть еще разная система подсчетов. Канадцы считают, что они номер два после Венесуэлы. Это оттуда я брал информацию, почему я сказал номер два. Хотя официально вот есть третье место, есть четвертое место. Но они это имеют в виду и вот запасы сланцевой нефти, которые там, насколько я мог понять, самые большие в мире, именно сланцевой нефти как таковой. Ну, не будем спорить, в любом случае речь идет о миллиардах баррелей. И это уж, я еще раз хочу повторить, это гораздо больше запасов только в одной Альберте, чем в Соединенных Штатах Америки и в России, вместе взятые причем. Это практически соответствует. Вы можете себе представить, о каком куше идет речь. Поэтому, конечно, здесь останавливаться никто не будет. Но здесь, безусловно, и политическая составляющая. Потому что если кто-то подумал, что Дональд Трамп в шутку сказал, что присоединяет Канаду, но он же не сказал, что он сразу все присоединит. Причем, я думаю, даже при самом лучшем сценарии Квебек, ну, никогда не присоединится, франкоязычная часть, это вот как раз восточное побережье, Монреаль, Оттава, такая наиболее, скажем так, развитая в этом плане часть, она никогда не присоединится к Америке, это всегда были антагонисты. Я всегда с любопытством наблюдал за автомобилями, которые приезжали из Квебека. У них разные архитектуры, вот разный дизайн номеров на автомобиле были. Но там была фраза по-французски написана, простите, как говорится, pardon my French, да, je me souviens, вот что-то в таком духе. Как мне потом объяснили, это я помню откуда, я помню свое, то есть откуда я. Вот французы, они даже номера своих автомобилей, я имею в виду французы Квебека в Канаде, они ввели, вот именно это написали, что мы помним, мы знаете, мы не англичане, мы все вот мы французы такие, понимаете? Поэтому у них, конечно, это не будет. А вот другая часть, она, скорее всего, вот, как мы видим, по сути своей, она, так сказать, не против. Ну, скажем так. Это не, давайте так сформулируем. Люди не считают это такой сумасшедшей идеей. Вот давайте так. Так, давайте, у нас здесь звонки. Будем постепенно брать. Слушаю вас.
16: Алло, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Здравствуйте.
16: Я опять... На Украине был, я летчик. Вот. Вы знаете, я там присутствовал на допросе, учитывая то, что я свободно говорю на английском языке, с колумбийцем. Вот. И, ну, там...
15: Вы, ради бога, извините, пожалуйста, очень плохо, во-первых, вас слышно. Это очень хорошо, что вам повезло встретить колумбийца, который разговаривает на английском языке. Обычно они на испанском говорят. Но вы перезвоните и немножко побыстрее просто, потому что я же не могу задерживать эфир из-за вашей риторики и вашего темпа голоса. Да, слушаю вас.
17: Здравствуйте, мой хороший Рафаэль. Ой,
15: здравствуйте.
17: Я желаю вам удачи, здоровья.
15: Спасибо.
17: Любите друг друга, уважайте, с праздником всех вас.
15: Спасибо вам большое.
17: Здоровья всем вам.
15: Спасибо и вас тоже, спасибо за добрые слова, спасибо. Да, слушаю вас.
18: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
15: Да, Олег.
18: Вы знаете, да, но, к сожалению, Трамп, похоже, подзабыл и про Канаду, и про Гренландию пока на данном этапе. А вот как вы считаете, ну, там были заявления Рубио, по поводу российско-украинских переговоров. Вот все-таки США, оно поддерживает требования России о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Это также и позиция США. Угу. Вот, по вашей оценке. Спасибо.
15: Да, вы знаете, здесь есть определенные, ну, скажем так, тонкости. Дело в том, что, насколько я могу понять из заявлений нашего президента, и, собственно говоря, это было и в американской прессе, вот этот принцип того, что за Россией остаются четыре территории. Это Донецкая республика, Народная республика, Луганская Народная республика, Херсонская и Запорожская области, и, конечно же, Крым и Севастополь. Этот вопрос был обсужден, и был достигнут определенный консенсус в Анкоридже. Трамп принял эту, как говорится, схему. И, собственно говоря, от этого, вот на основе этого основополагающего постулата, мы отталкивались в наших взаимоотношениях, ожидая от того, что американцы донесут эту позицию до бандеры нацистского режима Зеленского и, естественно, используя свое влияние, причем в буквальном смысле слова, потому что на тот момент Украина всецело зависела от разведданных, от оружия Америки, то есть, так сказать, в меньшей степени еще от Европы. Мы все ожидали, что будут предприняты решительные шаги, как где Трамп, ну, покажет, скажет свое слово, топнет ногой, и мы действительно достаточно быстро заключим мирное соглашение на основе вот именно этого постулата. В принципе, это было, так сказать, статус-кво. Это, так сказать, там особо и не нужно было говорить, потому что в целом уже тогда ситуация еще вот год назад, она уже была более-менее понятна. Но этого не произошло, потому что Трамп переоценил свои способности. Я ни в коей мере не говорю сейчас о значимости нацистов из Киева во главе с просроченным Зеленским. Ни в коей мере я сейчас не говорю об этом. Но дело в том, что здесь вступили в действие другие силы. Силы эти, потом они послали короля этого, Карла номер 3, в Америку. И эти силы, собственно говоря, ну, простите за такой жаргон, вписались они за Украину. Во всех отношениях причем. Вы же видите, многомиллиардные кредиты, которых, естественно, больше никто не увидит никогда. Ну, кроме как на офшорных счетах некоторых европейских и бандеронацистских чиновников. Так что это уж понятно всем. По-моему, даже уже без микроскопа все это видно. Вот. И поэтому сейчас вот о том, что мы с вами говорим, сейчас уже, в принципе, это не имеет никакого значения. Америка не выполняет свою функцию посредника. Америка не в состоянии обеспечить проведение какого-либо мирного процесса на территории Украины. Америка не контролирует это. По разным причинам, мне кажется, здесь чисто уже технические даже вопросы, потому что европейцы, так называемые, я в кавычках это беру, а вернее те, кто руководит вот этим четвертым рейхом, который выстраивает это мировое правительство, которое выстраивает сейчас этот четвертый рейх, они, так сказать, вот подхватили это знамя нацизма, и они сейчас им размахивают, как вы видите, налево и направо. Да, периодически оно переходит от Стамера к Мерцу, от Мерца к Макрону, от Макрона к этим шавкам. Простите, я иначе не могу называть из Скандинавии, там, финны у нас тут, ну, прибалты они у нас. Это же просто у нас, просто, знаете, это теоретики, можно сказать, современной политологии. Это же их послушать, это просто катастрофа. Так что думает он, не думает, это уже не имеет значения. Америка не влияет на этот процесс. И, собственно говоря, заявление Рубио по поводу того, что они выходят из переговорного процесса, это не потому, что, ребята, вы выходите, а потому что вы ничего не можете сделать. Вы бесполезны там. Я думаю, очень скоро мы убедимся это и вот в этой иранской авантюре американцев. Это виноград не зелен, просто вы его достать не можете. Вот и все. Это очень, так знаете, тяжелое признание, которое американцы должны будут сделать рано или поздно. А уж тем более для такого человека, как Трамп, это будет, ну, что называется, удар ниже пояса. Наверное, я думаю, что это так. Да, слушаю вас.
19: Добрый вечер.
15: Добрый.
19: Подскажите, вы, наверное, лучше знаете, вот у меня сложилось впечатление, что канадцы живут как бы спокойнее, материально не хуже, по-моему, чем американцы, преступность меньше.
15: Угу.
19: И мне как-то сомнения большие, может, я ошибаюсь, что у них большое желание там объединяться с Америкой. И вторая ремарочка такая, если можно.
15: Угу.
19: Виктор Иванович Черномырдина давно нет, цитаты его живут до сих пор и с удовольствием произносят. Я думаю, с Трампом, наверное, ждет то же самое.
15: Mm-hmm. Да, ну, вы знаете, может быть, насчет Черномырдина спорить не буду, хотя, конечно же, да, там перлы были такие, что записывать и записывать. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это, конечно, надо... Это не придумаешь, это от души, что называется. Это раз. Второе, то, что насчет Канады. Нет, уважаемые радиослушатели, вы правы. Действительно, Канада это более спокойно. И те американцы, которые хотят в той или иной степени, накопив определенные деньги, они с удовольствием переезжают в Канаду, потому что там, конечно же, по очень многим критериям, это более такая, скажем, европейская по стилю страна, особенно французская Канада, вот Монреаль, Квебек, Оттава. Даже когда я на машине это все проезжал, это, конечно, даже Торонто, который начало такое англоязычное, это там все-таки разница видна уже. Уже видна разница все-таки и в архитектуре, и в одежде людей, то, как одеваются они, какие ресторанчики. Там эта разница есть. И в этом отношении канадцы, безусловно, они достаточно прочно держатся. Есть только одно «но». Там государственная медицина, но, правда, государственная медицина, знаете, такая очень своеобразная. Люди месяцами иногда ждут операции, месяцами ждут стоматологической помощи, они бесплатные, государственные, что называется. Поэтому там не все так просто. Но вот вопрос ведения бизнеса, учитывая, потому что, что значит европейский стиль? Там и налоги такие же, очень, очень высокие. И условия для развития бизнеса в Канаде гораздо хуже, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому огромное количество людей, начиная от бизнесменов, кончая голливудских звезд, а, и, кстати, из Англии тоже, посмотрите, вот просто по происхождению, откуда люди, известные достаточно люди, которые в Голливуде сейчас себя зарекомендовали самым таким, значит, позитивным, положительным образом, и, собственно говоря, бизнесмены очень многие, они переезжают, переносят свой бизнес из Канады вот именно сюда. Парадокс заключается в том, что, учитывая все-таки более низкий доход в Канаде по сравнению с Америкой, по крайней мере, это вот по данным, которые Всемирный банк предоставляет, американцы с удовольствием используют Канаду в качестве, ну, такого сырьевого все-таки придатка. Хотя там очень много автосборочных предприятий. Сейчас, правда, в меньшей степени, потому что есть альтернатива Мексика появилась. Но одно время собирались очень многие культовые даже модели. Вот Ford Crown Victoria, знаменитый полицейский крузер, как они его называют, он собирался в Канаде. И так же самое очень многие другие модели. Chevrolet Impala собирался там. Chevrolet, да, очень многие модели вот именно детройтской, скажем так, этой тройки, они собирались в Канаде. Но условия для бизнеса из-за высоких налогов, из-за высоких цен на энергоресурсы, все-таки в Америке это было предпочтительно. Так что здесь, вот, понимаете, такая вот вещь. Вот с деньгами, когда... Да, Канада – это более спокойное, более безопасное место. Криминогенная ситуация, безусловно, отличается самым решительным, самым кардинальным образом. Но есть вот, тем не менее, все-таки поток из Канады в Америку, он, скажем так, гораздо больше. По целым ряду объективных причин. Слушаю вас.
20: Добрый вечер, Рафаэль, с Великой Победой с наступающей.
15: Спасибо, вас тоже с наступающим.
20: Подскажите, пожалуйста, не расскажите, если можно, а вашу бытность в Америке, вот именно американские ветераны как-то вот отмечали, собирались что-то, но что-то это было у них, это принято или не принято? Спасибо.
15: Я понял, да, да. Конечно, собирались, конечно же, это 8 мая был день, но у них есть, понимаете, день ветерана, Veteran Day так называемый, и в основном вот все события эти, они отмечались именно там. Понимаете, в чем дело? Для американцев в очень большой степени, может быть, более значимы были. Конечно, Вторая мировая война была, но там были еще некоторые войны, которые тоже оставили огромное количество ветеранов. И поэтому вот в этот день ветерана, Veteran Day, как они их называют, там как, это как бы все смешивалось. Вот в 90-е годы еще очень многие ветераны Второй мировой войны были живы, и они были такие бодренькие, что называется, все. И это вот как-то было совместно. Не было вот так, знаете, отдельно вот ветераны Второй мировой войны. В Америке это не было принято. По крайней мере, вот на бытовом уровне, вот насколько я был и в Нью-Джерси, когда я это видел, это все-таки были такие, знаете, объединенные праздники все-таки. Ветеран Корейской войны, ветеран Вьетнамской войны, ветеран Второй мировой войны, они как бы были вместе. Разное поколение. Но Корейская война, допустим, она сразу после Второй мировой началась. Так что вы понимаете, что там тоже люди были, ну, приблизительно одного возраста. Многие даже были и ветеранами Второй мировой, и Корейской войны. Там разница 5 лет всего лишь, да, после окончания. Поэтому это все-таки более такой, знаете, он не сфокусирован на крахе немецких фашистских захватчиков. И, конечно же, учитывая все-таки масштаб, ну, волей-неволей, конечно же, учитывая в то, каким образом мы участвовали, и какие мы понесли потери, и сколько мы усилий, конечно, они несопоставимы. При всем уважении к американским ветеранам, которые, безусловно, были нашими союзниками, как и англичане, кстати, светлая память ушедшим, и многие-многие лета тем, кто жив сейчас еще. Так что, конечно же, здесь есть. Но это просто вот в меньшей степени. Это не тот Великий День Победы, о котором мы говорили. У них все-таки это немножко есть другие праздники, которые по масштабу они затмевают. Это, конечно же, так называемый Independence Day, День независимости. 4 июля, который отмечается, День ветеранов, Memorial, День поминовения у них есть еще, Memorial Day, так называемый, где они тоже поминают ветеранов вот, Первой мировой войны, то же самое, то есть там очень много вот таких, знаете, как бы наш День Победы, он немножечко в Америке, в хорошем смысле слова, я не хочу критиковать, но разбавлен некоторыми другими событиями, некоторыми другими праздниками, которые также почитаются у них, и особо этот день, он не выделяется, вот насколько я, так сказать, могу судить об этом. Валерий, я еще одну страну знаю, кроме Канады, где часть была не против, а часть против, чем хорошим это закончится, не закончится. Могу только догадываться, какую страну вы имели в виду. А какое самое главное, Рафаэль, Андрей пишет, что США у вас понравилось после многих лет пребывания там. Вы знаете, это очень много впечатлений, очень много впечатлений, и я должен, не могу, как говорится, вот что-то выделить, допустим. Едли, были отрицательные, были положительные моменты очень многие. Я хочу просто вот сказать, когда я мы... Для меня вопроса не было, возвращаться, не возвращаться, хотя я мог там остаться, у меня была эта грин-карта заветная, когда я докторскую диссертацию там защитил. Но вопрос не в этом был. Всегда вот у меня как-то вертелось в голове, я очень хотел, чтобы все то хорошее, что... А в Америке очень много хорошего. Я с вами неоднократно говорил на эту тему, уважаемые радиослушатели, приводил пример, допустим, отношение к мелкому, к малому и среднему бизнесу. Очень многие вопросы, полиция, насколько профессионально все-таки там работала, по крайней мере, до недавнего времени.

0: В Москве 20:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал терактом атаку Киева на Ростовскую область. По словам президента России, удар ВСУ по региональному центру организации воздушного движения стал еще одним актом безусловного терроризма. Эти действия украинских военных могли бы сказаться на безопасности гражданских судов, подчеркнул глава государства на оперативном совещании Совета Безопасности. Путин отметил, что благодаря работе диспетчеров никаких трагических событий из-за удара по ростовскому авиацентру не произошло. Он попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о дополнительных мерах по устойчивой работе авиаотрасли в России. Как рассказал зампредседателя правительства, по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону сегодня было нанесено 3 удара, жертв нет. Он заявил, что инженеры за 15 часов проанализируют работоспособность систем объекта. Авиадвижение на юге России будет полностью восстановлено в течение 2-3 суток, сказал Савельев на заседании Совбеза. Владимир Путин обсудил в разговоре с Дональдом Трампом по телефону совместную борьбу 2 стран с нацизмом и победу. Об этом президент России заявил на встрече с постоянными членами Совета Безопасности. По его словам, наша страна консультируется с другими государствами о придании Дню Победы всемирного статуса и сохранении памяти о подвиге советского солдата. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает тему памяти о Второй мировой войне в диалоге с друзьями в Китае, Индии и других странах антигитлеровской коалиции. Президент сообщил также, что некоторые лидеры дружественных стран прибыли на мероприятие к 9 мая лично и завтра примут участие в праздновании Дня Победы. Президент Казахстана прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет Касым-Жомарта Токаева приземлился в Москве. Глава государства примет участие в торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщила в своем телеграм-канале, что в рамках визита запланирована его отдельная встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что глава государств обсудит ключевые вопросы стратегического сотрудничества. В преддверии визита президента России в Казахстан он состоится в конце мая. Дональд Трамп заявил, что Мексику управляют лишь наркокартели. Об этом американский президент сообщил во время выступления в Белом доме. Он считает, что именно этим фактором объясняется острейшая проблема нелегального ввоза в США синтетического опиоида фентанила. Как отмечает ТАСС, в отношениях Соединенных Штатов и Мексики в последние недели произошел новый всплеск напряженности. Дональд Трамп предупредил на этой неделе о готовности США вмешаться во внутренние дела соседнего государства для активизации борьбы с контрабандой наркотиков. Погода. Сейчас в Москве плюс 9, завтра в городе переменная облачность, дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до плюс 13. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
4: В это воскресенье тема программы «Болезни вен и сосудов». В эфире врач сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
4: В это воскресенье тема программы «Далекие и близкие земли». В эфире журналист, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Григорий Манев. Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
4: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт» на волнах радиостанции «Говорит

0: Москва. С вами Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Сегодня мы с вами продолжаем диалог, который у нас втором начался, по поводу событий, которые происходят. Очень много сообщений приходит, я, с вашего позволения, зачитаю. Андрей, однако Трамп посоветовал гражданам наслаждаться и радоваться данным об НЛО от Пентагона. Да, который никто вроде бы видел, и никто и не видел вроде бы. Непонятно. Григорий, Санкт-Петербург. Американцы в ковид больше людей потеряли, чем во время Второй мировой войны. Я вам скажу больше, Григорий, они больше, чем во Второй мировой и в Первой мировой войне. Более миллиона, там, по-моему, 1 200 000, вот что-то вот так вот это было. Так что да. Ольга пишет: «Я не про Америку. Добрый вечер, если вечер добрый. Завтра наш великий праздник. Я боюсь этого дня, что может Зелье устроить нам. Мосфильмск всего в 10 километрах от Кремля. Я не знаю, где наши красные линии. Я уже ничего...» Ольга, не волнуйтесь, пожалуйста. Мы тоже все, конечно, ожидаем. Я, кстати, хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, завтра у нас будет необычный выпуск «Америка Лайт» 14:00. Я не хочу вам ничего говорить, не хочу забегать вперед, но вы сами прекрасно понимаете, что эта передача будет после Парада Победы. 14:00. Вот я вас приглашаю, если, конечно, у вас будет желание поговорить в праздничные дни, но я специально хочу это взять передачу, чтобы все-таки вот прокомментировать. Что прокомментировать? Вот это вот вопрос, как говорится, открытый. А по поводу красных линий, это да, я согласен. Я сейчас только что приехал из записи телевизионной передачи на НТВ «Своя правда» с Романом Бабаяном. Мы как раз там обсуждали вот эту... Сколько еще мы будем ждать? Сколько мы еще будем эти чертить красные линии, предупреждать? Даже так сурово, как вот сейчас мы с вами видели заявление Министерства обороны, заявление нашего министра иностранных дел. Это хотелось бы, конечно, верить, что это будут какие-то действия, наконец, последуют. Потому что слова, какие бы сильные они ни были, они остаются словами. И я думаю, что здесь уже, вот как Ольга пишет, сколько мы будем это в белых перчатках делать. Да, это уже давно. И вопрос, вот какая же линия это, вот они линии уже все эти пройдены. После того, что они сделали с услугой, то, что они сделали в Туапсе, в Анапе, это Севастополе, сколько людей поубивали наших. Терпеть больше этого нельзя, прощать это больше нельзя. Тем более, когда этот подонок угрожает нам, и откуда, из Еревана, это наш союзник сейчас, Армения, знаете. Из Еревана он нам угрожает и говорит, что, так сказать, не рекомендует приезжать на День Победы, на парад иностранных гостей. Не рекомендует, он говорит. Вот так вот. Ну, а, естественно, весь паблик там за границей, он бурлит. Зеленский остановил там чуть ли парад, хотя это, конечно, не так по поводу технической. Но это же их не интересует никогда. Безусловно. Я уже говорил, еще раз повторю. Коль уж мы называем себя сверхдержавой, я убежден, что мы такого являемся, безусловно. Надо просто научиться вести себя как сверхдержава. Знаете, вот звание какое-нибудь, так сказать, аристократическое получить очень легко, а вот соответствовать ему — это очень-очень сложно. Вот нам нужно научиться это делать, невзирая на абсолютно некоторые совершенно возмутительные и непонятные тенденции внутри нашей страны, в нашем правительстве. Когда происходит, ну, так мягко скажу пока, хотя вы прекрасно знаете, кого я имею в виду, недопонимание у нас происходит, понимаете? У нас как-то, вы знаете, вот одна часть страны пошла на войну, и жизни своей не жалеет ради этого, а другая, она у нас выставки французских бульдогов проводит в Архангельском, понимаете? Вот там, тут... Самое время, понимаете? Самое время! Между ударами по Ростову, по Анапе, между гибелью детей, самое время провести эту выставку французских бульдогов в Архангельском. Так ответил. Лучше бы мокрые вечеринки проводили, вы знаете, я уже не знаю, как на это реагировать. Слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте, да. Рафаэль, Артем.
0: Здравствуйте.
1: Подмосковье. Угу. Я тут так хочу задать вам такой вопрос, не знаю, насколько он вам любопытный, но, например, слушая Леонида Хазина, он говорит, что Британия с американцами довольно таких серьезных, очень глубоких, нехороших отношениях. Вот. Но такой англо-американской войны почему-то не видно. Я не знаю, может, она как-то подковерно ведется. Но вопрос не в этом, вопрос в другом. Как вы думаете, сами англичане и американцы, они понимают, к чему может привести военная эскалация в сторону России, если они подключат Европу? Я так понимаю, туда сам этот король Англии приехал, чтобы поломать Трампа по этому вопросу.
0: Хорошо, да, спасибо. Ну, во-первых, если Михаил Хазин, известный наш экономист, Я бы не хотел сейчас комментировать, я, во-первых, некомпетентен, просто насколько, так сказать, я могу судить, если Михаил Хазин дает экономический анализ, говорит об этом Верте, как правило, это, так сказать, слова высокого профессионала, а там, как вы соглашаетесь или это уже ваше, как говорится, дело, я здесь не могу вам здесь помочь, но вы, я так понял, все-таки это не экономический вопрос, а это не по экономике, а это по политике. Я, не надо путать позицию Америки и Англии, поверьте, они по отношению к России, они принципиально другие, абсолютно другие. Потому что Англия нынешняя, в нынешнем виде, это абсолютно русофобское образование, которое, я надеюсь, скоро почувствует это от нас. Как это все-таки невыгодно быть русофобами. Не хотелось бы, чтобы это была очередная красная линия. В Америке другие, другая тенденция, по крайней мере, сейчас. Есть более-менее взвешенный подход, ну, он основан в основном, конечно, на антироссийских действиях, но не русофобских. Я уже неоднократно говорил, что наш выбор на Западе это не между хорошим и плохим, а между плохим и худшим. Вот Америка это плохой выбор, ну, а вот все, что связано сейчас с Европой, это, безусловно, уже хуже некуда. Ну, послушайте, люди на войну собрались с нами, чего, конечно, в Америке и подавно нет. Так что я бы не смешивал эти две позиции. Как вы считаете, Трамп достойно закончит свою вторую каденцию? Нет, я думаю, он ее недостойно закончит. Он совершил, на мой взгляд, роковую ошибку в своих взаимоотношениях, особенно вот с Ираном. И, конечно же, я думаю, что его отношения, которые он выстраивает сейчас с Европой, это тоже своеобразный приговор ему, потому что просто непонятно, чего он хочет добиться, понимаете? Я надеюсь, мы с вами же не будем думать, что он хочет НАТО уничтожить, трансатлантическое содружество уничтожить. И нет, это человек, так сказать, не из этой породы. А вот что он пытается сделать, этот вопрос именно в этом. Трагедия Трампа в том, что никто не понимает, и никто, ни мы не понимаем, ни европейцы не понимают, китайцы не понимают, индусы не понимают, Ближний Восток не понимает. Ты чего ты хочешь-то в конце концов? Ну, ты что хотел в Иране-то сделать, Фредыч? Извините за такую фамильярность. Нет ответа просто. Вот и все. Вот в этом трагедия этого Трампа. Слушаю вас.
2: Добрый день. Благодарю вас за эфир. Поздравляю.
0: Спасибо.
2: С
0: прощением праздника. Спасибо вас тоже.
2: Победы. Меня зовут Денис из Москвы.
0: Да, Денис.
2: Я совершенно согласен с вами в том вопросе, что Великобритания и Америка в данном своем состоянии совершенно разные величины, даже по отношению к нашей стране. Но вы знаете, еще согласен с одной вашей сентенцией, простите, абсолютно, о том, что вот великое государство потому и называется великим, что оно в какой-то момент может в трудный момент, скажем так, в переломный момент истории человеческой совершенно менять всю политику, всю геополитику. Ну вот вспомним, например, да, 41-й год, когда и США, и Великобритания были вынуждены встать на сторону Советского Союза, образовать антигитлеровскую коалицию, что в итоге привело к победе над нацизмом в 45-м году. Угу. Да, это наша совместная победа, естественно, вклад нашей страны несоизмеримо выше, чем американский, английский, но мы также чтим эти традиции, чтим вот тех американских солдат, английских,
0: конечно,
2: солдат,
0: канадских
2: солдат, которые пали в Европе, сокрушая этот нацистский режим. И вот у меня в связи с этим к вам вопрос, как человек, который много прожил в Америке. Вот, на мой взгляд, я не был в Америке, я имел возможность общаться с некоторыми американцами, которые приезжали к нам, и простые люди, и непростые люди. Вот у меня сложилось такое ощущение, что, как в любой стране, правительство, допустим, Америки, то есть той же Британии, и народ Америки и Британии, это немножко разные вещи. Вот на ваш взгляд, американский народ, вот тот глубинный, ну не те реднеки, конечно, которые здесь сидят там и ненавидят коммунистов, да, с 50-х годов, а вот глубинный американский народ, с моей точки зрения, он не очень-то отличается вот от нас, от русских, от советских людей.
0: Хорошо, я понял, да, спасибо, извините, просто уже, да, достаточно. Я понял, о чем вы говорите. Послушайте, это все, я не знаю такую страну, где бы, знаете, государство и вот народ это были, ну, прямо вот что-то такое единое. Политика есть политика, и политики, они, как правило, в этом отношении интернациональны. По своим взглядам, по своим ценностям, там есть определенный элемент лжи, лукавства. Мы это прекрасно должны с вами понимать. Поэтому говорить о том, как отличается, ну, конечно, отличается. Конечно, простой американский американец, он всегда, как, наверное, и простой европеец, он живет какой-то своей жизнью. Я уже неоднократно говорил, что многие американцы соизмеряют свое благополучие, ситуацию в стране, допустим, не по газетам и журналам, допустим, каких-то так называемых мейнстрим, основных СМИ, а потом вот, когда они выезжают и заправляются, допустим, бензином. Или заходят в местный магазин и покупают продукты какие. Да, вот если он в прошлый раз платил $300 в неделю, чтобы купить продукты для своей семьи, а сейчас платит 400, значит, понятно для него, что что-то в стране не так. Если бензин стоил в свое время 2,50 за галлон, а сейчас стоит $5, значит, что-то в стране не так. Так что это немножко вот в таком контексте это преломляется. Я, собственно говоря, думаю, что и в очень большой степени это относится и к нашей стране, и к другим странам. Но посмотрите, допустим, знаменитое высказывание этой ненормальной абсолютно Анны Лены Бербок, бывшего министра иностранных дел, который заявил: а мне все равно, что думают немцы, мы будем все равно помогать Украине. То есть народ говорит, мы не хотим это, они это продолжают делать. Точно так же, как мы говорим сейчас об этих вот Макронах, Стамеров и прочее. Посмотрите, проигрывают выборы за выборы. Вот сейчас выборы были местные в Англии. Ну, все англичане в один голос говорят: Стамер, уходи, не хотим мы тебя. Но они до 29-го года будут там держаться, понимаете? Человек с рейтингом, ну, в 20%. Вы можете себе представить, это же просто позорище какое-то. Этот человек будет руководить, или его партия, может быть, его-то и уберут. Но люди, которые стоят за Стамером, они будут до 29-го года и говорить все вот там, значит, 40 миллионы Англии, что делать, как делать, куда ходить, с кем воевать там и так далее. Вот вам, пожалуйста, взаимоотношения правительства и простого населения. Это тоже касается Франции, это то же самое касается Германии, это касается всех других стран. Посмотрите, как выкручивают руки во время выборов, без выборов, сажают, арестовывают, подтасовывают, устраивают карусели, устраивают эти, так сказать, наезды постоянно. Посмотрите, что сейчас в Армении происходит перед выборами. Это люди, которые там кричат, говорят, там Россия не должна вмешиваться. У них там десант целый европейский. В Молдавии то же самое было, абсолютно. Приезжали, так сказать, я не знаю, кто тут только не приехал из Европейской комиссии, чтобы повлиять на решение этого. Вот это делается так, понимаете, фабрикуется, передергивается постоянно. И вот результаты мы с вами видим. Абсолютно антинародные правительства, которые ведут свои страны и Европу к катастрофе, а именно к столкновению с Россией, с ядерной державой. Но это же ментально, я неоднократно говорил, это люди ментально не совсем здоровые, понимаете. Это люди, которые подходят к слону и начинают его ножичком перочинным тыкать в это. И не понимают, что одно движение, как говорится, хоботом или ногой, там просто лепешка будет. Вы его увидите сейчас, вот если начнется это, вы смотрите, какой визг поднимется. А за что нас? Мы же ничего не провоцировали. Мы же такие все хорошие. Как же это Россия так же нам ответила? Да как же это может быть? Это не цели. Там сколько начнется этого хайпа? Вы себе представить не можете. Сколько визга поросячьего начнется? Ну и пусть. Слушаю вас.
3: Алло, добрый вечер, Рафаэль.
0: Да, добрый вечер.
3: Я хотела спросить вас, скажите, пожалуйста, вот вы-то хорошо знаете политическое устройство Соединенных Штатов.
0: Надеюсь.
3: Мы, как вот обыватели, значит, российские, знаем, что существует две партии, двупартийная система. Угу. А что каждая из этих партий отражает интересы крупной буржуазии. А вот что касается простых людей, есть там партийная какая-то партия или какая-то организация, которая выражает социальные, политические интересы простого народа. И во времена Советского Союза таковой была коммунистическая партия.
0: Ну, спасибо, да. Ну, я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, чтобы вы представляли, в Соединенных Штатах Америки, если мне память не изменяет, порядка 40 политических партий. Помимо демократической, республиканской, там есть и коммунистическая, там есть и прогрессивная, там есть и троцкистские партии, социальные, там чего там только нет, понимаете? В Конгрессе представлены только эти две, там, так что здесь, как говорится, не нужно, что называется, далеко ходить. Названий очень много, но рулят две партии. Конечно, они выражают интересы капитала. Естественно, в какой-то степени учитывается все-таки мнение простых людей, потому что, ну, им косточки бросают периодически в форме там хороших цен, там дотаций, социальных программ, там или еще чего-то. Но в целом говорить о том, что они отражают, насколько они отражают интересы, это вопрос такой, знаете, он риторический все-таки, потому что, а как вот, я вообще не представляю себе, а есть ли вообще вот такая партия в мире, которая бы вот полностью бы отражала, допустим, интересы народа? Советский опыт показывал, что не до конца все-таки это было, и мы видим, что к концу коммунистическая партия, которая была, собственно, собственно говоря, у нас и по Конституции она была едина, она была политическим ядром, как это называлось, 6-й статье Конституции СССР, Брежневской Конституции. Она не выполняла свою функцию по защите интересов именно нашего народа. И мы видим, что очень многие ренегаты из этой партии потом возглавили вот этот либеральный нацизм, который у нас в 90-е годы процветал, фашизм, который, собственно говоря, угробил страну. И сколько людей пострадало наших. Это вопрос такой немножко лукавый. Вопрос, каким образом строятся взаимоотношения. Ну, это в каждой стране это по-разному. В Америке сложилась такая система, якобы двухпартийная. Вот они друг друга критикуют. Иногда это в тему, иногда это не в тему. Но в целом, конечно, мы с вами прекрасно видим, как только подходит к какой-то определенной черте, будь то, допустим, какой-то, ну, Трампа возьмите, например, человек вне партии, потому что его говорит, что он там республиканец такой вот весь из себя, да, конечно, нет. Я хочу напомнить, что на праймерис он совершенно открыто заявил, что если республиканская партия не выдвинет его кандидатом, то он будет независимым, просто, так сказать, тогда пойдет независимым кандидатом, понимаете? Так что ему глубоко наплевать все-таки было в целом на это. И сейчас мы, кстати, видим, что в республиканской партии это не самый такой, знаете, надежный оплот Трампа, как мы с вами вот видим. Он прекрасно понимает, что есть неоконы, есть некоторые структуры, которые против него выступают. Это тоже здесь вот очень ясно. Так что и народные тела, они отвергаются, как правило. С Трампом произошла вот такая, знаете, это исключение, которое подтверждает, собственно говоря, правило. И давайте еще немножко подождем. Вот вопрос был еще, как закончится вторая каденция Трампа. Давайте подождем немножко. Потому что здесь, ну, я так мягко скажу, возможно, варианты. Спекулировать особо не хочу на эту тему. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль. Олег, да. Ну, знаете, наверное, нам должно быть наплевать на возможный визг со стороны вот натовской Европы. И, по-моему, в прошлом году у Трампа было такое высказывание, что Россия при желании могло бы стереть все, что угодно на Украине. Такой был смысл. Ну, это как, вот, наверное, не наши методы, только точечно, но вот согласитесь, что вот 9-го завтра и ближайшие дни это будет момент истины.
0: Согласен, вот, согласен, и вы совершенно справедливы. Я еще раз хочу, я не военный специалист, но у меня есть вопросы. Почему целые железнодорожные мосты, железнодорожные хотя бы мосты через Днепр? Почему ветки, которые ведут через западную границу от Львова внутрь, по которым происходит основная переброска, собственно говоря, вооружений, тех же дронов, почему эти пути еще не раскурочены вообще, как говорится, чтобы там вообще места живого не осталось на этом. Мне непонятно, почему работает аэропорт Борисполь. Вот. Просто вот мне этого непонятно. Это не движущиеся какие-то, это не те вот передвижные, допустим, дроновые устройства, которые запускают дроны. Это стационарные, так сказать, цели. И у нас, я насколько понимаю, особенно после демонстрации Орещенко, у нас есть абсолютно все для того, чтобы уничтожить это. Чего мы ждем, мне это непонятно. Это вопрос к нашему политическому руководству. Может быть, мы чего-то не знаем, а может быть, мы не в состоянии тогда. Но тогда давайте как-то риторику сбавим. Давайте тогда насчет сверхдержавы, насчет империи. Давайте мы тогда немножечко прикусим язычок и будем говорить, ну вот не можем, вот, ну что делать, ну вот не долетают у нас там или что. Так что ли, да, тогда? Это вопрос туда, как вы сами понимаете, кому. Ответов на этого нет. А у меня вопросы есть. Да, я вот такой диванный эксперт, ничего не понимаю. Да, я не разбираюсь в военно-технической составляющей. Я не собираюсь себя строить специалистом по Украине. У нас достаточно специалистов. Но, тем не менее, у меня, как у гражданина Российской Федерации, есть вопросы. Потому что, простите меня, допускать, чтобы наши люди гибли. Каждый день дети, женщины, гражданские. Десятки аэропортов, так сказать, закрываются. Я уже тогда не знаю вообще, о чем мы вообще-то говорим. Или мы что, на зимние квартиры не смеют, что ли, командиры чужие взорвать мундиры, а русские штыки? 200 лет назад с лишним было написано. Николай, Борисполь до сих пор работает, Николай, работает, к сожалению. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: С наступающим.
0: С наступающим, да, вас.
5: И с наступающим, друзья. Скажите, у меня к вам вопрос бытовой. У нас что, красные флаги запрещены? Вот который флаг победы?
0: Нет.
5: Потому вот был сейчас, вот был пробег в этом Серпухове. Угу. Вы знаете, там одни вот эти вот, вот эти, ну, флаг вот этот российский, ну.
0: Триколор, вот. Да. Угу.
5: Да, ну, простите. Вот. А красный вообще один на сотню. В чем дело? И второе, как вас как вы смотрите на то, что ветеранам в этом году у нас 117 долларовых миллиардеров, и им выделили по 10 тысяч, а их осталось всего по пальцам посчитать. Спасибо вам.
0: Согласен, Михаил. Согласен. Насчет Серпухова я не знаю, никто не запрещал. Я думаю, что это надо вопрос вот к организаторам этого шествия. Я там не знаю, какое было соотношение, но красный нет, но никто не запрещает. Тем более, кстати, вот на Брайтоне, о котором я говорил, вот в мою бытность, да и сейчас, поверьте, там будут одни красные флаги будут. Знамя Победы. Там, как говорится, поверьте, там, может быть, где-то увидите там флаг Израиля, там кого-то, но там будут знамена, которые, под которыми их деды и прадеды погибали и боролись с нацизмом. Так что здесь, я не думаю, что это здесь. Теперь, то, что касается, вы спросили по поводу, Вы спросили, у меня уже вылетело даже из головы. О чем была вторая часть вашего вопроса? Сейчас я вспомню, обязательно отвечу. Я пока зачитаю. Так, она зашла, Алекс Лис, да, конечно. Рафаэль, а в США больше хорошего или больше плохого? Хорошего все-таки больше. Хорошего больше. То, что я видел, то, что я... Так что там, конечно, очень много хорошего. И очень хочу, чтобы это вот хорошее то, что есть, а в этой стране много хорошего. Я бы очень хотел, чтобы это и к нам перешло. А вот плохое, чтобы это там осталось. Как я уже сказал, что это не всегда получается, да? Да. Так, Олег говорит, если вы стали задаться вопросом о реальности наших возможностей в отношении Украины, это дело действительно дрянь. Олег, я еще раз хочу повторить, это политические вопросы, которые мы задаем. И вопрос здесь только, ответ же не должен, там, ответ от правительства, там, можем, не можем, не надо. Делайте. Есть вещи, которые, есть работа, которую надо сделать. Работа эта называется очень просто. Не допускать гибели русских людей. Все, это очень простая вещь. И неважно, где они живут, в Москве, в Севастополе. Кстати, у меня вообще вот этот посыл по поводу, конечно, я понимаю, Парад Победы, конечно, это святое для нас, безусловно, Москва. Но я как-то, знаете, вот мне не очень, у меня режет слух просто. Ну, Москва, да, конечно, тут у нас. А что, Ростов это? А Севастополь? А Пермь? А Уфа? Это что? Мы что, как-то у нас первого сорта, второго сорта, что ли? Ну, послушайте, ну, надо немножечко пересмотреть все-таки нашу внутреннюю концепцию, понимаете? Я сейчас обращаюсь к правительству, естественно, уважаемые радиослушатели. Как вы думаете? Легитимный вопрос? Слушаю вас.
6: Добрый вечер.
0: Добрый.
6: Вы три раза уже сегодня сказали про убитых людей. Угу. Наверняка вы знаете статистику. Скажите, пожалуйста... С 23 февраля 22 года сколько убито людей в России и сколько людей убито в Украине? Спасибо.
0: Я понял, да. У меня нет этого. Мне тоже это вопрос возникает. Он сейчас, я понимаю, по каким обстоятельствам эти официальные данные не публикуются. Я поэтому воздержусь. Я правда не знаю. Мы можем, так сказать, что-то предполагать, можно по каким-то косвенным вопросам, но здесь я не могу. Вот здесь я просто не знаю, и поэтому это очень щепетильная тема, я не могу ее комментировать. Для этого нужны факты, чтобы просто так вот говорить. Вот, да, 10 тысяч рублей ветеранам, да, вот вторая часть ваша. Позорище. Позорище нашему правительству. Позорище драпировать мавзолей. Позорище. Ну, посмотрим, что завтра будет. Позорище по 10, да и неважно, сколько тысяч. Это просто позор. Я это по-другому не могу назвать. 10 тысяч рублей, 17 тысяч, 20 тысяч рублей. Да вы чего, ребят? Сколько их осталось здесь у нас? Им 100 лет. Все, что нужно. Вот все, что нужно, это надо дать. Если для этого надо тряхануть парочку толстосумов, которые до сих пор, так сказать, мотаются по курортам куршавельским, там, этом, значит, надо тряхануть. Хотя, ну вот у нас, может быть, у Силуанова попросим, у него денег много, он же загнал, так сказать, за можай сотни миллиардов наших долларов. Ох, сколько бы можно было бы премии нашим ветеранам выписать, а? Господин Силуанов, ответить не хотите? Нет ответа. Ладно, бог с ним. Уважаемые радиослушатели, завтра в 14.00 я жду всех вас. Извините, сбрасываю звонки с наступающими праздниками, но завтра, я надеюсь, у нас будет хороший повод еще раз в 14.00 сказать друг другу с великим Днем Победы.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
8: В Москве 9 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В начале срочное сообщение агентства РИА Новости. Все ранее приостанавливавшие работу аэропорты Юга России работают в плановом режиме. Об этом сообщили в Минтрансе. За 6 часов над регионами России ликвидировали 71 украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны перехватили БПЛА с 14 до 20 часов. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили дроны на территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Орловской и Воронежской областей. Кроме того, беспилотные летательные аппараты сбили над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями и над акваторией Черного моря. Дональду Трампу надоел затяжной конфликт с Ираном. Вместе с тем возобновлять боевые действия президент США не хочет. Он ищет способы выйти из военного противостояния с Тегераном. Об этом пишет журнал «Атлантик» со ссылкой на внештатного советника американского лидера. Он указал на тупик в переговорах Вашингтона и Тегерана. На этой неделе Трамп и вовсе выразил нежелание убивать людей и распорядился свернуть военную активность перед поездкой в Пекин на следующей неделе. Как отмечает издание, президент США хочет предстать перед главой КНР Си Цзиньпином в роли миротворца, а не лидера, застрявшего в очередной бесконечной войне на Ближнем Востоке. При этом, по данным журнала, глава Белого дома разочарован стойкостью Тегерана и считает конфликт слишком затянутым. Из-за этого он блокирует призывы ястребов к возобновлению бомбардировок и предпочитает сохранять хрупкое перемирие. План Ирана по Ормузскому проливу станет постоянным законом. Власти Исламской Республики намерены утвердить условия прохода судов через этот участок Персидского залива на законодательном уровне, пишет агентство ТАСНИМ. Тегеран уже подготовил несколько новых правил, в их числе информационная декларация о судне. В документе 40 вопросов, он обязателен для заполнения. Пока не ясно, собирается ли Иран взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Напомню, 3 мая президент США анонсировал операцию «Проект Свобода» по сопровождению заблокированных в Персидском заливе судов. Спустя 3 дня Дональд Трамп объявил о ее временной приостановке. Воронежский «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу. Команда обеспечила себе участие в чемпионате РПЛ в сезоне 26-27. В матче предпоследнего 33-го тура «Факел» дома сыграл со СКА Хабаровском. Этого оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе место не ниже второго. Сейчас у «Факела» 65 очков, второе место занимает «Родина» 62 очка, третье – «Урал» 58, четвертое – «Ротор» 53. Им осталось провести по 2 игры. В РПЛ напрямую выходит первые 2 команды, следующие 2 клуба сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами российской премьер-лиги. О погоде в завершении выпуска. Плюс 9 градусов сейчас в Москве, завтра переменная облачность и дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до плюс 13, ветер восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Внимание, внимание, говорит Москва, 94.8.
9: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Остатки украинских сил из преграды
4: Присича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
3: бесцелых. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: «Умные парни».
7: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Будем говорить сейчас про текущую ситуацию, про предупреждение наши, соответственно, нашим противникам, про значит, встречные, дерзкие такие заявления, например, украинской стороны, но начнем с предупреждений. Министерство обороны предупредило, что в случае, если украинская сторона попытается сорвать, значит, торжественное мероприятие, то, соответственно, мы оставляем за собой право бить по Киеву. Тут же логичные вопросы возникают. Были удары по Чебоксарам. Сейчас очень много беспилотников тоже вот сейчас отражает наша система ПВО, то есть напряжение прямо на воздухе чувствуется. Но зачем врага предупреждать заранее? Чтобы что?
8: Ну, это предупреждение, чтобы они что-то не сделали того, что могли замыслить. То есть мы оказываем такое давление психологическое на них, в частности, предупредили послов европейских стран, которые аккредитованы в Киеве, чтобы они, в общем-то, уезжали, потому что всякое может быть. Это, конечно, сильное давление. Это один из таких приемов, которые вот, проводятся. Но тут, правда, возникает вопрос, почему раньше это не сделали? Почему мы дожидаемся возможного удара во время парада, как, ну, уже такой крайней формы надругательство над нашими символами. А что, то, что там происходило с памятниками, с нашими, с могилами тех, кто погиб, защищая нашу Родину, освобождая Украину, этого что, мало, это недостаточно? Поэтому тут много возникает таких вопросов о том, что и когда нужно делать, чтобы это было вовремя, а не опосля. Понимаете?
7: А сейчас уже опосля в любом случае, да, выглядит?
8: Выглядит, да.
7: Но европейцы сказали, по крайней мере, Еврокомиссия, она за всех ответила вчера, что они эвакуировать посольство не будут. А это тоже акт психологического такого воздействия, что кто кого, кто первый дрогнет, или они уверены, что никаких ударов не будет, они не воспринимают это всерьез?
8: Ну, мне легко ответить на этот вопрос, легче других. Почему? Потому что я знаю логику действий руководителей европейских представительств, потому что, когда я был послом в Саудовской Аравии на определенном этапе после 4 лет пребывания, европейцы переформатировали группу ЕС, группу европейских стран, и меня избрали единогласно Дуайеном. И я ими руководил. Ситуация была очень такая острая в антитеррористическом плане. Все были, конечно, интересованы выжить, потому что нападали на представительство. Американцы одного высокопоставленного посадили в мешок, террористы, привязали к машине, полтора часа его возили, даже не убив его, он умирал постепенно. Вот такие были вещи. Конечно, все были заинтересованы как-то объединить усилия. Что я могу сказать? Руководители европейских загранучреждений – подготовленные люди, и, конечно же, каждый из них, я это знал, потому что мы этим занимались, каждый из них, конечно, сознают свою личную ответственность за целостность личного состава, понимаете? Значит, если сейчас, скажем, европейцы пришли к выводу, что нехай остается там, да, вот, незалежной, да, в Украине, значит, они внутренне считают, что ничего, наверное, такого особо серьезного для них не будет. Иначе бы они, конечно же, вывели себя лично из-под возможной ответственности за за то, что оставили людей.
7: Но помните, по-моему, это было даже в 22-м году, незадолго до начала специальной военной операции, были предупреждения европейцев и, по-моему, американцев даже, предупреждения своим гражданам покинуть территорию Украины. То есть тогда...
8: У нас неоднократно бывали предупреждения. У нас были предупреждения после того, как стал вопрос о переброске достаточно далеко бьющих ракет из всяких средств. Мы тоже говорили, что это уже вступление в войну европейцев. Стало быть, ответка будет по территории Европы. Но этого не последовало пока.
7: Есть проблема, есть в ощущении, что наши предупреждения и вообще действия не воспринимаются всерьез, потому что даже если что-то будет, это будет не так чувствительно, как предполагалось еще даже там 4 года назад.
8: Ну, это единственный вывод, который можно сделать из того, что происходит, потому что люди это ответственные, еще раз говорю, дипломаты, они госслужащие, они должны доработать до пенсии, чтобы их не выгнали за какой-то там просчет и так далее. Значит, они работают так, чтобы не было ошибок. И вот в настоящее время они не считают, что что-то такое тревожное для них особо может произойти.
7: На основании чего они делают такие выводы, как вы думаете?
8: Наверное, они делают на основании того, что до сих пор мы вели очень подчеркнуто себя, сдержанно, ответственно, и не врезали по европейцам, стараясь избежать более масштабного столкновения.
7: Мы думали, что они оценят нашу вот эту предупредительность, избирательность, там, хирургическую какую-то точность, бережливость.
8: Ну, наверное. Вообще, в принципе, это линия не последних, там, 2, 3, 5 лет. Это началось очень давно.
7: С нашей стороны, давно. Вы имеете
8: в виду? С нашей стороны. Это началось, да, мы, понимаете, мы все время шли навстречу. Ну, вот, пример вам приведу, да. Он такой очень значимый. Ну, вот мы заключали с американцами соглашение о ракетах средней дальности, о сокращении ядерных вооружений. А ведь вначале ведь как было? Мы-то договаривались... что мы с одной стороны, как ядерная держава, и 3 западных державы с другой стороны, а потом каким-то образом английский потенциал, это 200-300 бомб заряженных, да, и французский примерно такое же количество, 1500, это будь здоров, это от страны, на которую они нападут этим количеством, только англичане и французы, ничего не останется, просто мокрое место. Но мы их почему-то вывели. За сокращение или ограничение ядерных вооружений. Вот таким вот образом мы подали пример, что можно добиваться уступок у советской, но потом российской стороны.
7: Нам навязали вину какую-то или нам навязали комплекс такой, что нас очень сильно боятся, и нам всеми силами нужно доказать, что нас бояться не нужно? Как вы
8: мне не сложилось впечатление, что нам особо что-то навязывали. Ну, например, скажем, когда рождался договор о ракетах средней дальности, сомнительный по своей основе, мы уничтожили 1800 ракет, а американцы 800. Ну, это разница большая, да? Ну, плюс к этому Шеварднадзе предложил из лучших побуждений дописать еще вот, в скобки того, что сокращалось, самый современный по тому времени комплекс ракет малой дальности АК. Ну, представьте, какое было настроение у наших специалистов, рабочих, инженеров, которые день и ночь работали на такой для того, чтобы выбиться в дамки нам. А потом их берут и под сокращение. Ведь, помимо всего прочего, это еще был страшный удар по тем людям, которые производили оружие, понимаете? Я помню, с некоторыми разговаривал, но они, люди такие были все-таки очень осторожные на слова. И тем не менее, ну, конечно, они были все обескуражены и расстроены. Вот из этого родилось постепенно у западников понимание или представление о том, что, ну, русские, они такие, вот они могут идти на соглашение, уступки. На уступки и так далее.
7: А чем мы сами, вот если это началось не вчера, не сегодня, а уже очень давно, как вы себе объясняете, почему мы избираем именно тактику вот эту предупредительности, немножечко такой интеллигентности, чрезмерной договороспособности и бережливости?
8: Ну, давайте я возьму самый хороший для нас с вами вариант.
7: Да.
8: Что это недооценка.
7: Недооценка рисков.
8: Недооценка рисков, я неправильно... Но потом еще другие вещи были. Скажем, ну, я просто знаю по семейным каналам, что в свое время, когда еще в 1955 году далеком, был вопрос о выводе наших войск из Австрии в связи с рождением договора с Австрией. Договор хороший был, о нейтральности Австрии. Но при этом говорили, что да, договор нужен, пускай она будет нейтральная, ну и войска наши не помешают, потому что уроки истории показывают, что как только войска уходят, то всякое может происходить. Много лет спустя, этот тезис, полушутя, полусерьезно, мне высказал наш идеологический враг и экс-президент Польши Валенса. Валенса, ну, антикоммунист был, и он сместили Ярузельского, и он был антисоветским, антикоммунистическим президентом. Ну, в принципе, душу славянскую понять невозможно. Вот он, с одной стороны, наш враг, а с другой стороны, в разговоре он такой достаточно обаятельный, приятный человек с большим чувством юмора и так далее. И вот он мне говорил, что сами во многом виноваты. По развитию событий. Вы зачем из Польши войска вывели? Он к этому времени не был президентом, мог себе позволить такие войска, тем более с глазу на глаз. Вот. Ну, логика, ну, видите, какая?
7: То есть наличие баз и наличие войск по-прежнему это гарантия безопасности?
8: Ну, конечно, и отсутствие, и вывод войск, это отсутствие гарантии безопасности.
7: Были много...
8: Я цитирую, я цитирую человека, который нашим является врагом.
7: А вот, кстати, с Австрией сейчас тоже же эксцесс был, что Австрия выслала российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Министерство иностранных дел сказало, что поводом стали лес антенн на крышах российских дипломатических зданий, при помощи которых якобы велся шпионаж за расположенным в Вене международными организациями. Во-первых, вот эта странная формулировка «лес антенн». То есть 3 антенны можно, 5 антенн уже нельзя. Плюс Австрия, с которой у нас, в принципе, отношения были понятны, и мы, в частности, говорили, что вот, несмотря на все сложности с европейцами, с австрийцами у нас как бы нормально, а получается что, опять на них надавили или действительно какие-то ошибки могли быть совершены, и получается, что ситуация усугубляется еще больше?
8: Нет, ну мы с вами говорим о крупных таких исторических срезах.
7: Конечно.
8: Ну а что касается каких-то конкретных примеров, то здесь можно все что угодно, и глупость, и желание как-то подсуетиться, если какой-то тренд, например, антироссийский, то все хотят посвятить, об этом напишут и так далее. Здесь масса всяких мелких таких мелочных,
7: да?
8: Желаний выпендриться, понимаете? И они только усугубляют ситуацию, но не в этом основа. Основа в очень вот крупных таких срезах, о которых мы только что с вами
7: С вашей точки зрения, где уязвимость все-таки сохраняется сейчас, например, у европейцев, чтобы мы могли, чем бы мы могли воспользоваться для того, чтобы отыграть очки у них?
8: Вот мой папа, который герой Советского Союза, генерал-полковник, да, и командовал войсками, которые располагались уже после войны на Европейском театре военных действий, он полушутя, полусерьезно говорил, что у европейцев есть очень хорошее качество. Они трусы. Вот этим надо пользоваться. Вот этим надо пользоваться. Если их тряхануть, если их не просто предупредить в каких-то таких вежливых, дипломатических, минских там каких-то тонах, но если чтобы они поняли действительно, что вообще плохо может быть, они будут отступать.
7: Но это... Просто
8: ну, для этого надо, чтобы они поняли опасность настоящую.
7: Кстати, опасность в чем? Вот как вы считаете? Вот что? Многие говорят, удары по румынским аэродромам, удары по Жешеву заставят европейцев отползти, но мы как будто бы опять про пятую, значит, статью Хартии НАТО думаем, и мы еще про что-то другое думаем, потому что есть ощущение, что любые удары по территории Украины не заставят европейцев отвернуться, потому что это индифферентно, это не их территория, это не их люди, это не их актив, в конце концов. Какой-то.
8: Ну, дело, конечно, опасное, но, в принципе, вряд ли пятая статья будет автоматически применяться. А для этого как раз и есть большое военно-политическое искусство. По каким объектам можно бить, и ничего не будет. Вот они, например, по нашим объектам бьют, мы же ядерная держава, мы же, нас оккупировали часть области Курской. Мы же не ответили ответным ядерным державам, хотя... Сдерживание у нас есть соответствующее. Угу. Вот здесь, значит, они оценили, что вот до этого можно, а там пока дальше они знают, идти или не идти. То же самое и нам, мы можем оценить, вот какой предупреждающий реальный удар может не вывести автоматически к использованию 5-й статьи.
7: Угу.
8: Для этого людям дается образование и должности, которые они занимают, они должны соответствовать.
7: А может быть, основная как зона безопасности европейцев заключается в том, что они поняли, что можно вести, во-первых, прокси-войну с Российской Федерацией, и в этой войне точно не будут задействованы ядерное оружие, как считается оружием последнего слова, и поэтому можно конвенциональными видами воевать сколько угодно, создавать зону напряженности хоть 10 лет, хоть там
8: да.
7: сколько.
8: Да, они в настоящее время исходят из того, что силы сдерживания российские для крайних случаев, а не крайние случаи, например, ну, довольно уже раздузнанная ситуация в Европе, это не крайние случаи, и они не приведут к каким-либо жизненно опасным ударам. Но вы знаете, все-таки, еще раз возвращаясь к языку, который хорошо понимают европейцы, я сошлюсь на замечательный пример, хрестоматийный. Сейчас просто он уже ушел.
7: Давно вот. Было.
8: Да. В 1961 году, когда финны хотели влиться в ряды НАТО и ЕС, ну, мы им сказали, что да, ЕС не было, но европейское сообщество уже было. Вот. Что в европейские сообщества, ладно, в европейские, экономические, а в НАТО не надо. И был долгий, бессмысленный разговор в Новосибирске, называется в наших историях «Новосибирский кризис». Ну, и уже последний день, когда, ну, казалось, совсем уже зашел все в тупик, уже вот, вечером был ужин, и на ужине президенту Кеккенену, который возглавлял делегации, российский генерал по просьбе Никиты Сергеевича Хрущева за 2 минуты объяснил, вот, да, он участвовал в войне зимней против Финляндии, угу. Там несколько месяцев было и так далее. Он говорит, сейчас война сколько будет? Лицом генерал говорит, ну, наверное, минут 25. А как? Ну, это ровно столько, сколько нам надо, чтобы от Финляндии остались одни фьорды.
7: И они поверили этому предупреждению?
8: Генералы поверили.
7: Генералы, да.
8: Потому что генерал очень все серьезно говорил, он с ними уже один раз воевал. Вот, и Кеккенен проникся мыслью, и он приехал, когда в Финляндии, он доказал и в парламенте, и в правительстве, что, ну, мы, зачем нам это, в конце концов, НАТО? Ну, видите, чем может закончиться? Давайте как-то вот все-таки вот, да, угу. попробуем и там быть, и там. И они в течение многих лет были одновременно и с нами, дружили. И, кстати говоря, получали от нас очень большие поблажки по поставке нефти. Советские люди об этом не знали, но это было. Вот, это так же, как, например, страны СФ, советские люди тоже не знали об этом. Они получали нефть по цене. Мировая цена на нефть, разделенная на 2. Если 8 долларов, было 4 поставки и так далее.
7: Так.
8: Примерно так, и так и же основаниях шла Финляндия. Финляндия от этого выигрывала. Потому что Финляндия одновременно выигрывала и от торговли с Западом. Вот это было такое вот ну, разумное существо политики.
7: А сейчас, насколько, с вашей точки зрения, правильная вот, попытка логически объяснить происходящее, значит, ну, сейчас европейские политики вот такие. Они вообще не думают о своих странах. Инвестиции на Украину приведут к тому, что у них самих уровень жизни падает. Люди, наконец-то, поймут, изберут других политиков, придут лучше, чем новые будут лучше предыдущих, и мы тогда с ними можем договориться. Просто нужно подождать. Честно говоря, сказано сомнительно.
8: Да почему не думают? Они думают о них в своих странах. Они что они думают, я могу сказать.
7: Да.
8: Они думают о том, что Европа, в отличие от Соединенных Штатов Америки, в отличие от Российской Федерации, ну, в какой-то степени даже в отличие от Китая, не обеспечена минеральными и прочими ресурсами, необходимыми для развития в 21 веке. Их откуда-то надо желательно подполучить, потому что насладится новый международный экономический порядок, поднимает голову в очередной раз, эту голову обратно засовывает, она поднимается у развивающихся стран,
7: угу.
8: у Российской Федерации, мы хотим ожесточить условия, они хотят по-другому, они хотят подполучить так или иначе наши богатства, тема простейшая, неоднократно возникающая. И почему решили, что она сейчас не может возникнуть? Она возникла.
7: Получить сейчас.
8: Ну, почему
7: нет? То есть предварительно разрушив, сказав, что это угроза. Ну, но был, если им это достанется бесплатно,
8: был
7: они окажутся...
8: огромный Советский Союз.
7: Да.
8: И казалось, тема разрушения Советского Союза, ну, просто глупость какая-то. Вот. А потом он взял и разрушился. Так? Значит, ну, они считают, ну, почему, сейчас что-то, что сейчас произошло, почему сейчас нельзя? Ведь надо все равно с кем-то всегда бороться. Так устроен мир. Вот они борются с нами. Они борются на выживание. И думают, что все-таки они выживут, а не мы.
7: Потому что их больше, потому что с ними все равно к ним придут американцы?
8: Ну да.
7: Или потому что они не чувствуют угрозы по отношению к себе?
8: Да никакой не угрозы не чувствуют. Они знают, что мы нападать не будем, у нас все есть. Нам бы свое освоить. У нас проблема-то в чем? У нас проблема, что мы, у нас нет ресурсов достаточно людских для того, чтобы освоить то, что у нас есть по-настоящему. Ну, они говорят, мы хотим нападать на Европу. Зачем нам Европа?
7: Нет, но они же себе этот рынок угроз придумали для того, чтобы оправдывать свою милитаризацию.
8: Без угроз. Как они будут развивать 5% в год, наращивать военную продукцию?
7: Никак, конечно.
8: Если нет угрозы. Ну, как трудящиеся, они же совсем идиоты. Они будут говорить, а зачем? А-то так вроде бы есть зачем. На нас могут напасть. Видите, как они напали на Украину. Там же, понимаете... смешивают вместе, кучу, да? Все то, что может быть использовано в качестве аргумента.
7: Но мы, насколько я понимаю, пытаемся использовать еще аргумент такой, что вот была кровопролитная Вторая мировая война, было общее прошлое в виде там борьбы с фашизмом, почему, значит, потомки забыли подвиги предков, и давайте все-таки вспомним. Как будто, знаете, мы ищем какие-то аргументы волшебные. Вот мы им дадим бумагу с этими аргументами, они прочитают и скажут, право, в Москве-то.
8: Эти аргументы позади все.
7: Да? Все, да. Сюжет, книга перевернулась, страница перевернулась, новый сюжет.
8: Я, вы знаете, очень давно, но много десятков лет назад уже стал думать, ну когда же немцы раскроют карты, западные немцы, не восточные, а западные немцы, когда они раскроют карты, когда они начнут вспоминать, как назывался раньше Калининград, когда они начнут вспоминать вот про эти вещи. Ну вот сейчас подходит этот момент, все-таки он пришел. Многие думали, что он никогда не придет, а он взял и пришел.
7: Реваншисты?
8: Да, реваншисты. Мы его с самого начала очень опасались, с этим боролись. Иногда успешно, иногда так себе. Сейчас не успешно.
7: Нужно вспомнить опыт дедов или здесь какие-то еще механизмы есть?
8: Как вы говорите?
7: Опыт дедов надо вспомнить или какие-то еще механизмы есть политико-дипломатического плана?
8: Каждое новое поколение должно
7: пройти свою войну, решать, да?
8: Потому что все ситуации, они в чем-то похожи, но в чем-то все сильно различаются. Поэтому нам надо научиться своим умом, но ум должен быть острый, и он должен не уводить в сторону опасности, а заниматься опасностями. И давать отпор соответствующий.
7: Слушатель говорит, непонятна роль американцев сейчас в этом раскладе. Вроде бы Трамп дистанцировался, но оружие продолжает продавать, и разведданные
8: роль
7: продолжают
8: простейшая.
7: Давать. Да.
8: Роль простейшая. Роль тоже традиционная. Это просто для студента даже не второго курса МГИМО.
7: Снимать
8: значит,
7: сливки.
8: Выявить роль американцев. Американцы хотят подставить Европу под возможные военные действия с Российской Федерацией, а сами остаться, как всегда, за бурком и смотреть, кто выиграет. Хорошо, выиграли европейцы. Ну, выиграют русские, но тоже не беда. Потому что они друг друга очень сильно за счет этого, что ли, ослабят.
7: Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Сейчас новости и продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 21:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. И в начале выпуска новость последних минут. Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между...

0: моря. Воронежский «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу. Команда обеспечила себе участие в чемпионате РПЛ в сезоне 2026-27. В матче предпоследнего 33-го тура «Факел» дома сыграл со СКА «Хабаровском». Этого оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе место не ниже второго. Сейчас у «Факела» 65 очков, второе место занимает «Родина» 62 очка, третье – «Урал» 58, четвертое – «Ротор» 53. Им осталось провести по две игры. В РПЛ напрямую выходят первые две команды. Следующие два клуба сыграют в стыковых матчах с 13 и 14 командами российской премьер-лиги. Напомню, в последний раз «Факел» участвовал в РПЛ в сезоне 24-25 годов, откуда вылетел, заняв последнее 16 место. Погода. В Москве сейчас плюс 9, завтра в городе переменная облачность, дожди в течение дня, ночью плюс 9-11, днем до 13 тепла. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, помимо российско-украинского конфликта, есть сюжет довольно любопытный в плане развития конфликта и работы дипломатов. Например, это иранский конфликт. Трамп сказал, что вроде бы все завершено, и это тоже какое-то странное отношение к происходящему. То он говорит, я начинаю конфликт, я собираюсь стереть Иран с лица земли, потому что там не выполняются все требования, которые я, значит, направляю. Потом он говорит, все, конфликт разрешен, мы близки к сделке. Вообще, то, каким образом Трамп формирует вот это информационное поле вокруг конфликта на Ближнем Востоке, можно сказать, что это какое-то новое слово в плане геополитических каких-то действий или нет? Стиль его.
4: Ну, стиль его довольно оригинальный, и он не такой беспорядочный, как это иногда выглядит, и как об этом говорят. Нет, у него определенная логика присутствует. Ну, во-первых, надо вот в отношении иранских событий. При всем уважение к Ирану и его значение с точки зрения ресурсов, которые он обладает. Дело не в Иране. Трамп пришел к выводу, что тренироваться в военном отношении на территории Украины... Во-первых, много всяких лишних болтается, всяких игроков, европейцев и так далее. Во-вторых, опасно. Поэтому он в настоящее время прорабатывает целый ряд схем, которые потребуются для борьбы за доминирование на океанических пространствах, на заливных, так сказать, просторах. 80% торговли мировой идет морем. Вот надо морскую торговлю контролировать, так? Далее, они поняли, американцы первые, что то, о чем говорят европейцы, там, про альтернативные источники, в значительной мере чепуха, вот, что еще долго придется использовать энергоносители традиционные, вплоть до угля, понимаете, уж не говоря о нефти и газе. Поэтому здесь они сейчас прорабатывают вариант

0: овладение вот этими залежами в какой-то мере в ущерб ОПЕК и ОПЕК+. Поэтому эта большая глобальная возня началась, но она началась вот на примере Ирана. Ну и заодно, конечно, Иран тоже. Но вот сама по себе идея гораздо более широкая.
1: Трамповская.
0: И намертво она не связана с Ираном, понимаете? Поэтому вот такие у него некоторые вещи, которые кажутся не очень логичными. Нет, они нелогичные.
1: Но связано же это с попыткой контролировать ключевые места нефтедобычи и логистики, наверное, для того, чтобы свои бенефиты зарабатывать круглосуточно, круглогодично.
0: Вот здесь рождается ряд целых вещей. Ну, во-первых, рождается прецедент собирания денег за проход по транспортным магистралям.
1: Да.
0: Плюс к тому, что это делалось всегда, например, Суэцкий канал. Но это интересно. Это всем интересно. Это и нам, мы тоже, у нас по Северному пути могут быть другие условия прохождения. Значит, вот эта отработка идет. Отработка военных идет вещей. Уже сейчас выяснилось, что и по шапке поэтому получили все адмиралы и те, кто производили корабли американские, что ставка на вот эти монстры не очень правильная, потому что монстры красивые, и там самолеты с них взлетают, но они тоже оказываются достаточно уязвимы. Уязвимы. Видите, все три авианосные группы где-то все время шатались вдалеке от непосредственных действий. Значит, другие корабли должны быть, понимаете? И таких примеров масса. Потом подавление и ослепление противника. Сейчас отрабатывается, никто об этом не пишет, но это одно из самых главных, что происходит на Ближнем Востоке, да на Украине тоже. Вопрос о превентивном ударе, о поддержании высокой степени контролируемости своего управления при ударе по ключевым пунктом управления, в том числе радио, у противника. Это все сейчас там отрабатывается. Они действительно хотят 1,5 триллиона отбухать, значит, на гонку вооружений. И то, что происходит сейчас за Ливией, должно показать, как лучше это сделать. Потому что Трамп убедился, что последние 20-30 лет американский военно-промышленный комплекс делает что-то не то. Они подотстали от Российской Федерации примерно на 30% по самым передовым видам вооружения. И это, конечно, не устраивает американцев, хотя надо догнать и перегнать. Ну и по другим тоже видам они усматривают слабую эффективность при очень больших расходах на вооружение.
1: Но иранцы же в данном случае действовали, наверное, удивительно для тех же самых американцев, когда, они перекрыли пролив все-таки, и, они ударили по американским базам на территории соседей заливов, потому что никто, во-первых, наверное, не предполагал, а, во-вторых, это же тоже склонение к переговорам.
0: Да.
1: И плюс демонстрация, что 5-я поправка, кстати, не сработала.
0: Да, да. Вы знаете, это, конечно, иранцы... То есть это вроде бы очевидные вещи, но никто на них не шел.
1: Как же,
0: никто
1: да.
0: на них не шел.
1: Это же риски эскалации,
0: да. Понимаете, ударить по странам, где объекты. Стран-то... Ну, правда, вот я с послами встречался арабских стран, они обижаются на иранцев и говорят, ну, хорошо, где-то мы понимаем насчет объектов тезис. Но с другой стороны, вот мы посчитали, 85% ударов, ударные, всеми видами, наносят по территории арабских стран. 15 по Израилю и по объектам чисто американцам. Как так? Ну, если бы еще наоборот было бы, понятно. Значит, иранцы и здесь пошли по пути совершенно необычному, понимаете, поддавливание на американских союзников, чтобы они тоже к американцам и говорили, хорош, хватит.
1: Но это же тоже работает очень интересно, потому что даже в плане психологического воздействия. Ведь американцы, заходя на Ближний Восток, они же торговали безопасностью. Мы свои базы устанавливаем, у вас будет безопасность на аутсорсе, мы будем все контролировать, на вас никто не нападет. А ситуация в Иране продемонстрировала для них, что, по сути, территории арабских стран использовались американцами для достижения собственных каких-то целей, а не сколько для гарантии безопасности.
0: Да, давайте немножко уточним, чтобы не получалось так, что глупые были арабы, значит,
1: нет, ни в коем случае, пустили для...
0: В какой обстановке эти все объекты возникли? Они возникли в обстановке совершенно другой. Не опасения в отношении Ирана, когда они возникли в 90-е годы, с Ираном было отношение, ну, такие, более-менее ничего. Это возникло на волне после того, что Саддам захватил независимую страну, Кувейт, и никто ничего, ни Организация Объединенных Наций, никто, и американцы помогли ее обратно освободить, и вот на этой волне, освободительной волне, американцы, как страна, которая возглавила коалицию освободителей, вот они туда и пришли, сказали, вот мы как освободили Кувейт, ведь никто не освободил, мы освободили, мы так и будем гарантами. Но тут логика определенная была в то время.
1: Да, но сейчас понятно, что это же может выглядеть сейчас несколько иначе, да, потому что арабы тоже, в общем, увидели собственную уязвимость, и в этом отношении иранцы тоже продемонстрировали, что если мы одни в кольце врагов, получается, или таких лоялистов, которые демонстрируют, что ну это не наш конфликт, мы не будем ничего делать, то как бы и все должны быть втянуты в этот конфликт. И здесь возникает вопрос, а если и будет, например, какая-то сделка, как можно, вот ключевое во всем этом, доверять словам американцев? Для нас же это тоже большой вопрос, потому что 27-го, по-моему, февраля Аятолла уже был согласен, там, как говорят, да, передать вот эти там полтонны этого обогащенного урана, и в качестве рукопожатия ему прислали ракету через 2 часа. То есть, получается, слова американцев что-то значат или все-таки нет?
0: Иногда да, иногда нет. Ну, в принципе, они считают, что их слова обязательно только для самих американцев, а для остальных, ну, туземное население, ну, иногда можно пойти навстречу, иногда выполнить обещание, иногда нет. Они к этому очень-очень просто относятся.
1: А нам-то как к этому относиться? У нас тоже американцы вот приезжали сюда периодически, и Кушнер приезжал с Уиткофом, и, соответственно, есть европейцы, и кто-то предполагает, что если европейцы почувствуют уязвимость, то они тоже там стол переговоров... Как договариваться, если кажется, что вот там еще договоренности 50 или там 30-летней давности, они выглядели более надежными, потому что ну, там слово что-то значило. А сейчас получается, что ну заключим, а завтра он скажет, что ему это невыгодно, он тут же скажет, что ну
0: американцы,
1: отменяется все. Да.
0: Надо им отдать должное.
1: Так.
0: Надо всегда отдавать должное людям. Они не договороспособны.
1: Недоговороспособны. А зачем же мы постоянно говорим тогда, Андрей Глебович, по поводу того, что надо договариваться, надо какие-то гарантии дать? Нету гарантий никаких.
0: Нету гарантий. А я разве это говорил?
1: Нет, вы не говорили как раз.
0: Да, вы со мной разговариваете.
1: Нет,
0: все остальные... Вы тогда вызовите на коридор, кто это говорил, и спросите их.
1: Да, понимаете, я с удовольствием не приходит. Да, и как тогда действовать в этой связи?
0: С умом, как всегда. Всегда надо действовать с умом. Договоренности могут иметь такой дробный характер, временный характер, если они нужны. Ну, мало чего, но, например, по гуманитарным вопросам иногда нам даже наши противники или нейтральные страны помогают. Но, конечно, американцы приучили к тому, что они ненадежные партнеры.
1: Они надежные партнеры. А
0: и
1: может
0: это
1: быть...
0: не меняется. Это не меняется.
1: А мы понимаем, что они ненадежные партнеры?
0: Не знаю.
1: Как вы думаете?
0: Я понимаю.
1: Да. Но хорошо, а что их все-таки, например, каким образом можно себя обезопасить, если с ними все равно придется договариваться? Понимать, что это не навсегда?
0: Себя обезопасить можно только в том случае, если ты сильный.
1: И агрессивный, мне кажется, еще тоже, да? Сильно агрессивный.
0: Ну, нужно, чтобы боялись. Нужно, чтобы уважали и боялись. Что вы понимаете, наши люди, выезжая за рубеж, они чувствовали, что их будут защищать, и довольно серьезно, понимаете? Надо вот обеспечить, вот, чтобы окружающий мир, он побаивался нас, побаивался как крупную державу, которая может постоять за свои интересы, в том числе в вооруженном плане.
1: Но мы сейчас
0: если без оружия, то, вы знаете, люди не понимают. Такой разговор
1: сейчас...
0: с древних времен и до сегодняшнего дня.
1: Но мы же говорим, что мы как раз отстаиваем оружием свои интересы, а нас вот не боятся, и в этом проблема.
0: Нас что боялись?
1: Да?
0: Да. Нужно профилактика. Ну, хорошо. Вот, знаете, есть латинская поговорка такая, что история est магистра жизни. Это магистра вита. История – это учитель жизни. Вот в этом плане, преддвойной, мы отпрофилактировали заклятых наших врагов, японцев, как следует. Как следует отпрофилактировали, нанесли им такой сокрушительный удар. И они во время войны не вступили в войну с нами. Настолько мы на них произвели сильное впечатление, что их военщина, как тогда называли, все-таки она не решилась. Хотя, представляете, им же было обещано порядка 3-3,5 миллионов километров нашей территории. На это все были согласны, не немцы были согласны, тем более территория чужая. И даже, ну они маленькие, японцы, представляете, если бы они это все отхватили вдаль, Дальний Восток и так далее. Это совсем другое дело было. И они были к этому, в принципе, во многом готовы, но не пошли, потому что мы их испугали.
1: Мы их испугали. А неоднократно я встречала такую точку зрения, что соседи наши, бывшие союзные республики в Центральной Азии там, и так далее, они когда увидят, что Россия одержала победу в специальной военной операции, они тогда, в общем, и дерзить перестанут, потому что увидят, в общем, точно совершенно победу и демонстрацию этого. Но все ли сводится к тому, что вот окончится специальная военная операция. Мне так кажется, что вот такого стабильного, надежного, долгого мира, к которому, наверное, все привыкли в 20 веке, в второй половине 20 века, уже не будет, потому что мы вступили в какой-то глобальный период нестабильности. И, допустим, да, вот при каких-то обстоятельствах СВО заканчивается, но для нас период напряженности не заканчивается и напряженного взаимодействия с ними.
0: Мы богаче других. Есть две аномально большие и богатые территории. Африка и Россия. Российская Федерация. Поэтому к нам все время будет привязываться кто-нибудь. Все время будет привязываться. Нам все время нужно быть сильными и понимать, что мы, ну как вот богатому человеку, к нему все время, или кто-то прилипает, какие-то прилипалы, понимаете, чтобы он тоже что-то жертвовал. Вот. Или
1: мы
0: же,
1: говорим, жертвы,
0: или его стараются
1: нам
0: ограбить. Ну так или нет?
1: Да.
0: Или какие-то конкуренты появляются. Ну то же самое и со странами. Вот мы богатая страна, у нас всегда большое количество всяких прилипал было, понимаете, вот, которые старались что-нибудь такое.
1: Ну их либо жалеть, вот тактика какая, либо жалеть прилипал, либо, соответственно, с дубиной
0: либо давить,
1: выходить.
0: Да, да, давить или вообще стараться что-то такое подотнять и так далее. Наоборот, ну вот то, что разбили Советский Союз, расколотили, но уже дает гораздо больше возможностей вот, в тех местах, которые отделились, что-то получить. Вот видите, Украина вообще в враждебной позиции, с Закавказьем новая такая ситуация, с новой ситуацией во многом в Средней Азии и так далее. Но, то есть, борьба против нас, она имеет смысл.
1: Для них.
0: Для них.
1: Борьба против
0: нас. А для нас имеет смысл победа. Над ними.
1: Это безусловно. Наши слушатели тут тоже задают.
0: Понимаете, люди, да, они всегда хотят, чтобы как-то вот без этого, да что-то они, вот, например, если вот этого объяснять, они говорят, да ладно, да будет вам. Вот вы не
1: да
0: помните,
1: не
0: а я помню, как в 80-е годы нападали на советскую армию и на военных. Я в доме Министерства обороны живу, у нас в тот период времени военные в Генштаб ездили в гражданском, а потом переодевались, потому что на улице подходили и говорили: надоели, все-все на оборону, давайте больше народу и так далее. Разговоры, что не хотите содержать свою армию, будете содержать другую, это казалось просто какая-то красивая фраза, кто-то придумал ее. Вот. Но это было такое массовое затмение. И до конца мы от этого не избавились еще и до сегодняшнего времени.
1: Почему на фоне вот этой напряженности не образуются какие-то новые, такие демонстративно не образуются военно-политические альянсы, чтобы снижать вот эту токсичность, которая исходит со стороны стран Запада, там, европейцев?
0: К этому пока дело не подошло. Это правильный,
1: да,
0: вопрос. Конечно, в одиночку или там с небольшим количеством не очень сильных союзников трудно быть, но надо больше количества. Вот эта многополярная модель, о которой мы хвастаемся, это, конечно, крайне неудачная идея. Она хороша только в одном. Она лучше, чем монополярная модель, когда Соединенные Штаты Америки восседают, всеми командуют. Уж лучше. Но, с другой стороны, Ну, что толку, если все разбились на определенные кучки, и даже внутри каждой кучки не ясно, кто может эту группу представлять. Вот, скажем, арабские страны, кто будет представлять? Саудовцы скажут «мы», египтяне скажут «нет, мы». Значит, а кто будет представлять, если потребуется, Африку? Есть Египет. Есть Эфиопия, где штаб-квартира,
1: есть Южная Африка,
0: вот. Есть Нигерия, численности гораздо больше, и так далее. То есть, ну, кто это будет? Вот эта многополярная система, система крайне неустойчивая, крайне неудачная. И почему мы ее все время расписываем как какая-то потенциально даже, наверное, антизападная какая-то? Наоборот, западный центр, как наиболее такой мощный, он доминирует. Гораздо интереснее другие тенденции, они пока слабые. Вот создание нечто, вот мы уже делаем там БРИКС, ну да, такое довольно странное объединение, но оно полезное очень. Хорошее объединение ШОС, оно и региональное, оно настоящее, оно имеющее организационную систему. Вот поэтому не по многополярному пути надо, а по пути объединения разных полюсов, чтобы они были вместе. А еще лучше то, что вы сказали, чтобы в военном отношении те, кого обижают,
1: да,
0: чтобы они не обижались в ответ, вот, а объединялись для того, чтобы их не обижали.
1: Но, вот, допустим, вполне логичным, действительно, выглядит... Военно-политический альянс – это, например, Российская Федерация, Северная Корея и Китай. Вот. Китайцы ведь, как говорят, да, это следующие сейчас, в общем, они на прицеле у американцев. Есть тактика такая, мы лишний раз не будем раздражать Дональда Трампа, вдруг не заметят или не сильно изобьет. А есть другая тактика, если драка неизбежна, нужно заранее заявить, как вы говорили, что предупредили заранее, и тогда, в общем, в драку не полезли.
0: Ну, военные, так же как браки, во всяком случае, большинство или значительная часть заключается по взаимному, как минимум, согласию или желанию. Точно так же военно-политические союзы, уж тем более, они заключаются, если это стороны хотят. У меня сложилось впечатление, что Китай хочет с кем-то образовывать какой-то военно-политический союз.
1: Китай хочет момент. Торговать.
0: Может, это изменится, но пока нет.
1: Но Китай хочет торговать. Может быть, это ключевое, что, может быть, мы ставим во главу угла все равно экономические приоритеты и надеемся, что за счет этого можно снизить военную какую-то напряженность. Но если другая страна исповедует вообще точку зрения полностью противоположную, потому что через военные действия будет достигаться там экономическое процветание, например, да, или принуждение к своим к выполнению своих условий, тогда зачем этого избегать? Ну, зачем избегать драки объективно? Если уж драться...
0: Ну, то надо драться... по всем направлениям, да? Идти, не противопоставляя одно другому. И везде быть сильными, и везде быть внушительными. Но, в принципе, сейчас на данный момент, конечно, требуется мобилизация внутренняя наша мобилизация, и требуется дополнительное количество людей решительных. У нас с этим делом обстоит плохо.
1: А связано ли как раз отсутствие определенной решительности с тем, что, во-первых, люди пожили действительно там в мирные, сытые времена, плюс американская западная финансовая система была выстроена таким образом, что большое количество денег, ресурсов, интересов, чего угодно, просто вот этот западный маркетинг, он... завоевал сердца и умы всех остальных, и поэтому американцы во многом на этом выезжают, потому что условно какой-нибудь атташе может прийти, не знаю, к владельцу какого-нибудь там, не знаю, китайского иностранного банка и сказать, там, турецкого, неважно какого, и сказать, ну, мы твои счета видим, вот если ты там будешь компанию открывать для того, чтобы помогать русским обходить параллельный импорт, ну, завтра у тебя этих счетов не будет. Это же межличностные отношения, система.
0: Значит, нет? Вот то, о чем вы говорите, абсолютно правильно, более того, это результат кропотливейшей работы огромного количества талантливейших людей, которые работали на американский финансовый капитал.
1: Так.
0: Значит, дело заключалось в том, что люди разрабатывали концепцию, как дальше оставаться в дамках. И пришли к выводу, что этому служит, в частности, и вот общество потребления, распространение этой концепции будет служить американцам. Так оно и получается.
1: Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, спасибо, ждем снова.
0: Всегда с удовольствием к вам прихожу. Спасибо.
1: Далее рубрика к 9 мая. Я с вами прощаюсь во вторник. Во вторник мы с вами снова вместе.
2: 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – главный праздник в России. А что думают иностранцы о победе советского народа над нацизмом? Как чтут память о тех событиях в их странах? И почему особенно сейчас важно сохранять память о войне? Французский писатель и журналист Ксавье Моро.
3: Помнить эту Великую войну – это фундаментальный момент для России. А для Франции у нас нет такой поминания, потому что, ну, сначала для нас лучше забивать по этому поводу, потому что для нас были стыдные моменты, были очень тяжело, даже если потом с генералом де Голлем, благодаря него, мы находимся в лагере победителем, для нас это не так великий момент, как для России, конечно. Нас освободили конкретно, это США. Потому что 6 июня 44 году это они, которые пришли на наши пляжи. И поэтому для французов это кто они увидели американец. Но надо тоже понимать, что сразу после войны все французы знали, что реальный победитель Второй мировой войны это Советский Союз. Но потихоньку, сначала из-за того, что были холодные войны, локальная пропаганда нас объяснили, что нас освободили США. И сейчас это даже хуже. И если вы спросите у француза, кто выиграл Второй мировой войны, ну, в основном люди будут говорить, что это американец. И это результат, да, пропаганды. Специально сейчас, после того, что начинали специальные военные операции. К сожалению, что мы наблюдаем на Украине, что эта идеология, она еще существует. И она может быть использована, чтобы организовать операцию против России. И мы только что слышали, что сказал король Великобритании. И мы понимаем, что для них Украина это может быть способна повторить эту идеологию, которая хочет уничтожать Россию и русский народ. Поэтому, да, вспомнить это очень важно по этому поводу. Конечно, есть мероприятия, но для нас это не так важно. Ну, потому что, еще раз, мы проиграли в 40-м году, и потом, ну да, благодаря генералу де Голлю мы находились в лагере победителей, но для нас Второй мировой войны, можем это сказать, это стыдность. Поэтому мы не очень любим это помнить.
2: 81 год великому подвигу. 81 год Великой Победе!
4: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В Москве 22 часа, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте! Юрий Ушаков сообщил о согласии России на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной. Режим прекращения огня продлится с 9 по 11 мая. В этот период Москва и Киев обменяются пленными в формате 1000 на 1000. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, сказал Юрий Ушаков в беседе с журналистами. По его словам, телефонные контакты России и США, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии. Ушаков подчеркнул, что инициатива перемирия России и Украины достигнута в дни празднования годовщины Великой Победы. Он отметил, что договориться об этом удалось в развитии недавно прошедшего телефонного разговора президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Важно, что инициатива президента США приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику, подчеркнул помощник российского лидера. Александр Лукашенко назвал День Победы добрым и светлым праздником. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Он отметил, что победа в Великой Отечественной стала достижением всех стран бывшего Союза. Лукашенко считает, что придет время, когда некоторые зарубежные лидеры будут проситься побывать в Москве на Красной площади. Победу в Великой Отечественной нельзя никому отдавать, подчеркнул белорусский лидер. В разговоре с Александром Лукашенко Владимир Путин подчеркнул, что Россия никого не приглашала официально на празднование 9 мая. Мы просто сказали, что будем рады всем, заявил российский лидер. спикер парламента Армении исключил возможность вступления страны в НАТО. Ален Симонян заявил, что республика не должна состоять в каком-то военном блоке. «Я считаю, что роль Армении, учитывая, где наша страна находится, учитывая наши возможности, она должна быть нейтральной и не должна быть ни в одной, ни в другой чаше. Наша страна маленькая, и для одной, и для другой страны она будет предметом торга. А я не хочу, чтобы моя страна была предметом торга ни для России, ни для Брюсселя, ни для США, ни для другой страны», сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle. При этом Ален Симонян отметил, что вопрос свертывания российской 102-й военной базы в Армении на повестке не стоит. Он считает, что Ереван не должен действовать по принципу «все или ничего» и портить отношения со странами, с которыми были долгие отношения. Добавлю, медиагруппа Deutsche Welle признана в России СМИ иноагентом. Мексикой управляют лишь наркокартели. Об этом заявил американский президент во время выступления в Белом доме. Он считает, что именно этим фактором объясняется острейшая проблема нелегального ввоза в США синтетического опиоида фентанила. Как отмечает ТАСС, в отношениях Соединенных Штатов и Мексики в последние недели произошел новый всплеск напряженности. Дональд Трамп предупредил на этой неделе о готовности США вмешаться во внутренние дела соседнего государства для активизации борьбы с контрабандой наркотиков. Накануне телекомпания CBS News сообщила, что Белый дом приступает к обзору деятельности всех 53 мексиканских консульств на территории США и готовится закрыть некоторые из них. Погода. В Москве сейчас плюс 9, завтра в городе переменная облачность, дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11 градусов, днем воздух прогреется до 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Дачиев, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Победа вне стенограмм». В эфире главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Борьба с борщевиком и новое законодательство об инвазивных видах». В эфире агроэколог, руководитель движения «Стоп борщевик» Антон Гладилин. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
10: В это воскресенье тема программы «Болезни вен и сосудов». В эфире врач-сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
12: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Восемь часов 8 минут. Пятница, май, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

Так, с наступающим. 80 лет, пишет Смирнов. Что 80 лет? Доброе утро, пишет Икс. Всех с праздником Великой Победы, пишет системный администратор. Доброе утро, столица, всех с наступающим праздником, Днем Победы, пишет СВ. Здравия, Алексей, с наступающим, пишет Нигматулин. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Жалко, что при белых списках не работает ваше радио, пишет Икс. И как же вы нас слушаете? Или вы просто ко времени написали? А, вы же не услышите, что я вам говорю сейчас. Не 80 лет, а 81, пишет Нилс Майкл. А я что, говорил 80 лет? Я не говорил 80 лет. Почему 80 лет? 81 год же в заставке перед программой, да, было? Какая-то ошибка. Ну, ошиблись, конечно, бывает.

0: Сегодня работает, пишет X. Ну и, кстати, вы говорите, почему ошиблись-то? Пока-то же 80 лет. И вот 9 мая будет 81 год. А? Просто наши звукооператоры и звукорежиссеры очень точно подходят ко всем фактам. Мы же будем 9 мая праздновать 81 год. А сейчас же 8 мая, правильно? Так что давайте. Там это. Как это, убедительно сейчас было, я смог оправдать их. Вот интересные ночные беспилотники, которые сбили сегодня ночью, считаются нарушением перемирия, пишет доброжелатель. А почему вам это интересно, если уже есть утренние беспилотники, которые сбили? Уже можете не считать ночные беспилотники, есть уже утренние. Уже есть те беспилотники, которые от 0,0. Тут я что-то другое обсуждаю. Но, ну, в смысле, от нолей уже есть все. Уже есть заявление по этому поводу, например, Сергея Собянина. То есть, вполне себе официально. Есть даже заявление Министерства обороны, я так вам скажу. Если вдруг вы интересуетесь именно этой темой, а вы все про ночные, зачем вам ночные? Уже думаете о не о ночных? Силы ПВО с начала объявленного России перемирия уничтожили 264 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны. Вы же все время делаете вид, что вам кто-то другой сообщает о сбитых беспилотниках. Не Министерство обороны. Вам кажется, что вам сообщают об этом телеграм-каналы? Ну так телеграм-канал-то у Министерства обороны эту информацию берут. Значит, с полуночи до 7 утра дроны были сбиты на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крым, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей. То есть, перемирие, так сказать, Украина не хочет соблюдать, судя по всему, не хочет. Так почему Киев не горит синим пламенем, пишет доброжелатель. Ну, сейчас выйдут дипломаты эти зарубежные, и чтобы Третья мировая не началась, вот они выйдут, ну и дадим туда, нет? Вот, знаете, ведь вы же, наверное, опять будете меня спрашивать, а почему Зеленский там до сих пор ходит, дышит и все такое. Слушайте, я понял одну вещь, наконец-то, сквозь годы ответа на этот вопрос в эфире, я придумал самую вескую версию, самую мощную, после которой, вот я вот вам ее расскажу сейчас, после которой вы не сможете, у вас не будет карты, так сказать, которой можно перебить эту историю. Смотрите, либо Зеленский на Украине и прикрывается живым щитом из европейских и западных других политиков, они туда приезжают, либо он сваливает в западную страну. Не бывает такого, чтобы Зеленский был один. Как вам такое? Не бывает. То есть, если хочешь долбануть по Зеленскому, придется забрать с собой какую-нибудь еще Урсулу и все такое. Все, в этом прикол. А если он, западные политики не находятся на Украине, то он находится тоже не на Украине. Вот и весь прикол. Вот такая тема. Как вам? Живой щит из европейских политиков и дипломатов, постоянный. Так, вроде убедительно. Согласен. Гасите, пишет Александр. Так это можно объяснить, что это хитрый план, пишет. Давайте без всяких хитрых планов. Вот я вам говорю. Либо какие-нибудь эти отираются, принцы Гарри в Киеве, либо этот отирается возле принца Гарри где-нибудь в Британии. Все. Вот и ответ. А ударить по руководству европейских стран, это как бы, резкая-резкая эскалация. Сильная. Прямо чрезмерно сильная. Да? Представляю, Мерц, Макрон и Стармер, как трус балбес и бывалый, на дороге взявшись за руки, пишет Василий. Но ведь так оно и есть. Там же один, одна тусовка сменяется другой тусовкой. Один уехал, другой приехал. Вот сейчас вот вы можете сказать, кто сегодня, завтра будет в Киеве из шишек западных? Вроде как официально не объявлялось, что кто-то будет. Но ведь будет. Ведь будет. Ведь приедут на этот вонючий вокзал там. Будут там обниматься, улыбаться. Будут же. Правда же? Ну нет, сколько этих дипломатов перебили? Вот, пишет Гермошлем. Если и бить, то по Кащею в Букингемском дворце, пишет Александр. Живой щит, пишет Алекс. А приезжая в Киев, они приезжают в зону боевых действий, сами виноваты. Да как, вы мне сейчас рассказываете то, какой вы молодец и как вы все классно решили. А я вам говорю о том, как бы, что при ударах по этим персонажам, типа там Урсулы какой-нибудь или принца Гарри, ну это как бы высока вероятность эскалации именно с европейцами там, ну или с какими-то еще странами. Вот о чем идет разговор. Вот вам мое предположение. Соответственно, а то, что они приезжают в зону боевых действий и сами подставляются, ну, конечно, они сами подставляются. И они это знают, они поэтому и подставляются. Чтобы не ударили. Вот и все. Тот, кто хочет ударить, не предупреждает, пишет Бомбила. Не актуально, предупреждают. Предупреждают, много говорят и потом еще и ударяют. Сейчас в политике так. Так сейчас в политике. Это ведь предупреждение должно служить определенным целям тоже, в том числе. Это тук-тук-тук, а Зеля выйдет, пишет Евгений. Давайте хотя бы вонючий вокзал в Киеве разбомбим, чтобы больше не приезжали, пишет Денис. Ой, ну они на машине приедут. Доедут, куда хватит путей железнодорожных, на поезде, а потом на машине приедут. На мотоцикле, на самокатах, привезут их там как-нибудь. Так, а вчера вот Мария Захаровой ответили, что никто из Киева не уедет, никто не верит нам, пишет МТВордс. Так это европейцы ответили по европейским дипломатам. Что, мол, мы тут были, есть и будем, там кто-то из Евросовета или кто. Все, были, есть и будем, мы, короче, никуда не поедем, все. То есть, я вам сейчас говорю как есть, они действительно живой щит. И они действительно понимают, что их присутствие там осложняет нам ситуацию. С другой стороны, я так понял, что мы уже, наверное, вот сейчас переходим к новому этапу. Ну, судя по всему, ну, все-таки заявления сейчас звучат очень серьезные. Раньше таких заявлений не было. И тут уже, наверное, речь идет о том, что дипломатам западным объясняют, что, ребята, ну, мы знаем эту вашу веселую игру, типа, не посмеете ударить, потому что мы здесь, но как бы ситуация уже такая, что нам... видимо, надо будет это делать, и вы, как бы, ребята, уже, ну... и кровь ваша на вас, вот по типу того. Поэтому мы еще раз вас убедительно просим. Мы же уже несколько раз убедительно попросили дипломатов западных выехать из Киева. Не правда ли? Вот. Некоторые задаются вопросом, а почему мы несколько раз попросили их? Вообще, зачем мы их просим выехать? И чуть ли мы несколько раз. Вот, может быть, для того как раз, чтобы они наконец-то поняли, что это новая реальность. И мы их, там, как в фольклоре, три раза предупредили, да, мол, выезжайте, они такие, нет, мы такие, давайте, давайте, давайте, пора, уже все, другая жизнь началась, начинается другая жизнь, другой этап, так скажем, они, нет, мы такие, мы еще раз настоятельно рекомендуем вам, дорогие друзья, ну и все в таком духе. Европейское руководство не жалко, а обострение уже доведено до предела, пишет Олеся. Нет, обострение не доведено до предела. Нет, Олеся. Еще пока не доведено до предела обострения. Если вы говорите о возможном конфликте России и... там сложно сказать, какая коалиция с той стороны будет. Ну, вот, скажем, Запада. Скажем, Запада. Еще пока не предел, далеко не предел. Предел, он по-другому выглядит, и вы все знаете, как он гипотетически выглядит. Это напоминает, как родители детям повторяют, а потом начинается, пока не рявкнешь, они почему-то не слушаются, пишет RTV. Ах, вы там рявкаете на детей? Ай-яй-яй. Так, а вы последнее заявление Зеленского видели, пишет Нигматуллин? Может, и видел. А какое было последнее? Понимаете, в том дело, что пока он, как сказать, хрипит и дышит, он же постоянно делает какие-то заявления. Вот. Последнее заявление Зеленского я бы с удовольствием посмотрел, если бы оно было действительно последним, понимаете? Ну, в смысле, вот и последнее заявление Зеленского, наконец-то. Вот. Мы с полной уверенностью вам говорим, что больше заявлений от него не будет. Но это было бы здорово, конечно. Ну, сами понимаете. Я вот и говорю о некоторых сложностях. Вот как вам, не сможете вы перебить продукт моей аналитики? Вот все уже не сможете перебить. Вот вам и ответ на все вопросы. Потому что вот эти хитромордые западники живым щитом все время его прикрывают. Либо он скрывается на их территории. Вот тебе и все. Можно сколько угодно им угрожать, а можно ударить уже по центру принятия решений и перестать делать заявления, пишет Александр. Александр, все это понятно, очень интересно, как говорится. Зря мы прошли мимо вашей лавочки, вы нас обругали сейчас. Вот зачем вы это делаете? Россия довоевалась до того... это заявление Зеленского, я понял. Россия довоевалась до того, что даже их главный парад теперь зависит от нас. Вот. А когда-то ведь он не вылазил из бункера, пишет Алексей. Ну, когда-то был, но потом попросили его не ликвидировать и все такое. А так вообще, если его угрозы говорить, ну, угрозы, да, вот он эти угрозы свои множит. Ну, что ж, значит, по банковой. Чё? Ну, что теперь? Нет, европейских дипломатов, конечно, очень жалко, но они же, знаете, есть такое выражение... Оно, конечно, не сильно литературное, и я бы не сказал, что это экспертная терминология, но они же быкуют. Ну, они же вот быкуют, да? Им говорят, давайте это как бы в горсть собирайте все свое и покидайте эпицентр будущий. Они такие, нет, мы будем стоять до конца. Ну, ладно, и, наверное, и ладно уже. Ну, правда, раз предупредили, два предупредили. Потом сказали, что предупреждаем еще раз и еще на всякий случай объясняем, что это не шутка, не шутка. Все, не шутка, мы не шутим, понятно? Вот так вот. Ну, наверное, есть же все-таки дипломат с мозгами там какие-то все-таки, наверное, существуют. Предупреждение должно быть один раз, а не 15, иначе от него пропадает эффект, пишет Крыс. Крыс, вообще предупреждение должно быть столько раз, чтобы оно возымело эффект. Вот, мне кажется, нет. Поэтому сколько надо, столько и будет. А дебилов бесполезно переубеждать, пишет Конь-огонь. А они не дебилы, Конь-огонь. А они не дебилы. Они... просто говорят, а мы вот тут есть, и поэтому не ударить. Потому что, вот, получается, тогда вы ударите по нам и все такое. Вот примерно так. Вот, вы не ударите по нам. А мы вот тут вот ходим, мы тут вот мороженое едим, там вот тут все. В кафе сидим. Короче, живой щит. Такие дела. Да сейчас похорохорится, а на самом деле потихо и свалят, пишет Спамбокс. Я тоже так думаю. Я думаю, сейчас перед предупреждением они уже такие, хорошо, и собираются. И вот так вот потихонечку собираются и такие, мы не уйдем! Мы никогда не уйдем! Мы будем здесь до конца. А? Вопрос, а если они до удара все убегут и будут лаять из Польши? А или из Львова какого-нибудь, пишет Павел. Не, ну это понятно, могут и лаять дальше, пожалуйста. Так мы же не против того, чтобы они лаяли, как я понимаю. Я так понимаю, что в целом нам не очень нравится, что эти очень хитрые люди придумали схему. А схема заключается в том, что они своими тушками прикрывают тушку Зеленского постоянно. Привозят там каких-то королей, принцев, вот, министров, премьер-министров. Руководителей комиссий каких-то. Ну, то есть, они все время тушками своими туда, там присутствуют. И как бы получается, выбей их тушки, А они начнут кричать про войну с нами, потому что якобы, ну, они ударили по нашему руководству там. Ну, вот что-то в таком духе, представляете себе? Могут же начать такое орать? Могут, и наверняка и начнут, кстати. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. Я, кстати, подумал по поводу вот этих контингентов всех, которые они все хотели на Украину завести, но так и не завели. Во-первых, смотрите, оказывается, если предупреждать несколько раз, то это может сработать. Это вот вы говорите, надо один раз сказал, а потом ядеркой положил. Да, но, смотрите, а не помните, хотели завести контингенты свои? Ну, вот это с флагами зайти, там, ну, не стали, не стали. Но их настоятельно несколько раз предупредили, что это неправильно, это будет очень плохо и все такое. Но в целом, я так понял, концепция вот присутствия, опять же, малочисленных на самом деле для эффекта хоть какого-нибудь на фронте групп американских, тогда еще говорили американцы, французских, там каких-то немецких прочих солдат, она служит целью вот опять живого щита. То есть закидываются эти военные и типа, ну вы же не будете бить по нашим военным. Ну, заходят французы с флагами, встают и стоят. Вы же не будете? Мы такие, будем, бабах туда. И у них там, допустим, с одного удара 5000 потерь, там, не знаю. Они все стояли коробочкой, 5000 потерь. Эй, выходит Макрон, 5000 самых лучших из лучших сыновей французского отечества, которые хотели мира во всем мире и защищали демократию сейчас. Мы не можем оставить это без ответа. Ну, поняли, да? То есть вот эти контингенты, вот сейчас спор же какой ведется. Немцы, которые залезли и продолжают лезть в Прибалтику. И оценки две. Аж 5000 и всего лишь 5000. Вот так вот. Такие две оценки существуют в экспертной среде. Вот то, что я слышал. Аж 5000. Куда это, немцы и так далее. И я согласен с этими. А другие всего лишь 5000. А дело ведь не в этом. А дело ведь не в этом. А дело в том, что дай по какому-нибудь объекту в Прибалтике, а там немцы, черт. Ну, одна радость. Американцы, говорят, кого-то там выводят. Но они выводят тоже, не все они выводят, я вам так скажу. У них что-то там около 80 тысяч, и они выводят что-то около там 4, что ли. То есть где-то еще 76 все равно затеряется там. Куда я не дай по какому заводу, там какой-нибудь американский помрут, немцы какие-то помрут, еще что-то. Ну, короче, вы поняли. Они там так и есть же, захватывали же британских полковников, кого-то даже не отдали назад, Александр. Александр, не путайте кислое с пресным. То, что там есть эти полковники какие-то и прочее, есть, но они же не под флагом. Ну, типа, это их проблема. Потом американцы всегда говорят очень простую вещь. Они говорят, ну, катался на лыжах, упал там. А если ты официально с флагом, эй, мы здесь, и мы здесь будем есть, быть. И тебя, например, нет. А объявлено все. А все объявлено уже, все, пафосные мероприятия там. Француженки провожают французов, ну, вы поняли. Это уже другая ситуация. Здесь это как бы они-то есть, американцы, там, и французы есть, и поляков в достаточном количестве. Но это как бы не они. Потому что это как бы волонтеры, добровольцы, там, все. На них, наверное, не распространяются те вот правила, которые распространяются на других. Они вот другие. Это вот они вот сами захотели, поехали, как бы. Мы тут при чем? Соответственно, нет необходимости потом вставать с грозным там видом каким-нибудь, например, Макрону, и говорить о том, что нанесен удар по Франции. Ну да, там кто-то что-то погиб, но это же его выбор личный. Это же не Макрон его туда послал, поняли, да? Хотя, конечно, Макрон. Но не Макрон, потому что не под флагом. Поэтому есть такая тема, операция, да, там, под ложным флагом, без флага, такая, такая, сякая. Есть разные хитрые схемы, вы их знаете. Вот, ЧБК, там, еще что-то. А, значит, мы не уверены в своих силах, боимся эскалации, пишет Станислав. Станислав, а я не понял, то есть, а надо не бояться эскалации? Надо, типа, эй, ну тогда надо сразу просто ядерную войну и все, а там уж кто выживет... С тараканами договориться. Ну, что, Станислав, вы написали-то, я даже не понял. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 22.30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Между Минском и Москвой нет серьезных споров в сотрудничестве, заявил Александр Лукашенко. Об этом президент Беларуси.

0: Он отметил, что договориться об этом удалось в развитии недавно прошедшего телефонного разговора президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Важно, что инициатива президента США приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику, подчеркнул помощник российского лидера. Мирный житель получил ранение из-за атаки дронов на село в Брянской области. Об ударе беспилотников в Стародубском муниципальном округе сообщил губернатор Александр Богомаз. ВСУ атаковали село Курковичи. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медпомощь, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Губернатор отметил, что на месте падения фрагментов украинского БПЛА работают оперативные и экстренные службы. В Шереметьеве сообщили о выполненном в пятницу 791 рейсе. За весь день столичный аэропорт обслужил более 90 тысяч пассажиров. Как заявили в пресс-службе аэрогавани, продолжается выполнение рейсов на прилет и вылет в условиях поэтапного восстановления полетной программы в южном направлении. Особое внимание уделяют поддержке пассажиров, информированию и сопровождению на всех этапах пребывания в аэропорту. В Шереметьеве отметили, что с 15 часов рейсы направлением в южный аэропорт Аэропорты России и из них осуществляют по обновленному расписанию авиакомпаний. Погода. Сейчас в Москве плюс 9. Завтра в городе переменная облачность. Дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8
3: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: Повтор лучшего.
10: В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Алексей, вот вы говорите, что надо бояться эскалации. Но я не говорю, что надо бояться эскалации. Но я не говорю, что надо к ней стремиться. Мария. Да, вот термин «бояться», это же введен термин нашим слушателям, и вы вот продолжаете эту логику, да? Я не использовал слово «бояться». Бойтесь эскалации! Я просто говорю о том, что есть вещи, которые к ней ведут, и, судя по всему, эти вещи, ну, там, происходят на самом деле, и мы видим, что постепенно мы по эскалационной вот этой лестнице поднимаемся, да, по лестнице эскалации, мы... По лестнице подъема мы идем. Какая-то бредовая фраза получается, да? Масло масляное. Короче говоря, постепенно мы... Ну, все, ставки, что ли, повышаются. Становится все жестче, так можно сказать. И, да, ну ладно. Мол, сейчас просто делают множество маленьких порезов. Да мне, Мария, я вообще этого ничего не говорил, а вы мне, знаете, иногда так это... Не знаю, но я сталкивался с такими вещами, но скажу сейчас тоже. Вот, ну, когда придумываешь за другого его слова, а потом еще заставляешь его объяснять их, это, ну, неприятно немножко получается. Ну, то есть, вот,

0: Я знаю, как это бывает, но я-то не говорил этого. Смотри, вот я вот ну, не говорил я этого. Вы уж меня простите, пожалуйста, а то получается как-то, ну, не знаю. Проблема еще в том, что по лестнице эскалации контроль по ее подъему делают противник аниме. Противник аниме. Они решают, когда, где и во сколько, как повысить уровень эскалации, пишет Александр. Да ну, понимаете, это движение по лестнице вдвоем. Оно вдвоем. Оно вот так вот. Раз-раз-раз-раз потихонечку. И все поднимаются по лестнице. Поэтому сказать, что противник решает, если бы противник решал, он бы давно нас уже стер с лица земли, это уже очевидно. Нет. Что за противник аниме? Ну, не нравятся человеку японские вот эти мультики там. Вот это. Вот это вот. Или что это? А вы не читаете Макс? Я его и читал сейчас вообще-то. Так. Так мы сами позволяем им эскалировать, пишет Василий. А, Василий. Что значит позволяем эскалировать? Послушайте, Василий. Вот вы знаете, мы им позволяем эскалировать. И я вам говорю. А как вы предлагаете не позволять эскалировать? Ну-ка, и вы мне сейчас по-любому напишите что-то, что будет означать эскалацию с нашей стороны. И дальше вы скажете, вот если вот эскалация была бы такая с нашей стороны, тогда бы они бы уже убоялись, наконец-то, и перестали идти по лестнице эскалации, остановились бы. А я вам говорю, а что если нет? Понимаете, да? Поэтому, когда вы говорите, мы им позволяем эскалировать, что вы имеете в виду? Как им, давайте, мы можем запретить идти по лестнице? Да черт с ним, будем говорить эту непонятную фразу. По лестнице эскалации. По подъемной лестнице. Для начала хотя бы торговать с ними, пишет Василий. Торговать с ними. Надо торговать с ними? Мы мало торгуем или что, Василий? Или не торговать надо с ними? Отрезать нас от рынков разнообразных. Это одна из целей их. Когда они вынуждены в результате своих неосмотрительных действий, например, на Ближнем Востоке, отменять санкции на нашу, например, нефть, ну, например, как это делают американцы в некоторых случаях, это говорит о том, что они сдают назад. Вот в чем дело. Потому что они бы хотели, чтобы мы никуда и ничего и никак не продавали, потому что когда мы что-то куда-то продаем, мы на эти денежки покупаем оружие, создаем его. Ну, не покупаем, покупаем, мы его делаем. Но, тем не менее, для производства оружия нужны денежки, вы сами понимаете. Мы стабилизируем ситуацию внутри страны, там и так далее. То есть мы когда зарабатываем, это очень хорошо. Ну, вы знаете, экономика это как бы базис. Поэтому, Василий, если вы имели в виду не торговать никуда, так я вам скажу, что от торговли мы получаем средства, которые мы можем тратить так, как мы считаем нужным. А мы, например, считаем нужным тратить их на совершенствование себя в сфере обороны. Наверное, вот так вот. Это уже не лестница, а эскалатор. Ну вот лестница эскалации, да. Не торговать, пишет Василий. Ну я вот вам объяснил, Василий. Вот когда говорят не торговать, вот Венесуэла не может торговать, как она хочет и с кем хочет, потому что американцы ей в определенный момент воздух перекрыли просто и все. Победила Венесуэла. Все, да, ответ ясен. Сейчас американцы хотят сделать так, чтобы Иран не мог никуда ничего продавать. Например, нефть. Например, в Китай и, например, даже в Европу. Обратите внимание, американцы сделали так, что Иран не может продавать нефть, например, в Европу. И, например, Европа по этому поводу очень сильно печалится. Но Иран стремится продавать нефть даже в Европу, которая вообще-то... На самом-то деле, вражески настроена по отношению к Ирану. Это взаимозависимость. И Ирану нужны деньги. И отчет был у американцев накануне о том, сколько Иран, по их мнению, якобы внутренний отчет ЦРУ сообщает, сколько Иран продержится при такой блокаде, которая сейчас есть. Вот когда настолько заблокированы его возможности, в том числе и, может быть, даже в первую очередь, торговые. Экспортные. Ну, вот они там что-то говорят, ну, больше 100 дней, там, 120, что ли, по-моему, они называли. Вот. То есть, Иран говорит, не сметь не давать нам торговать. Торговать все хотят. Почему? Потому что, когда ты что-то продаешь, ты взамен получаешь денежку. Да? Конвертируешь. А денежку можно конвертировать еще в какие-то вещи. Вот такие дела. Но они по нашей нефти бьют. Обратите на это внимание. Есть такой момент. А мы сокращаем, в целом вообще сокращаем поставки туда. И даже в определенный момент пошел разговор о том, что, может быть, их вообще прекратить. Но это тоже вопрос скорости диверсификации. Мы им нефть, газ, а не дроны, хохлам, отличный выбор. Василий, хватит тупить уже, надоел. Ну, правда, уже прямо тошнит аж. Мы делаем дроны на деньги, которые мы зарабатываем. Все, мозги включились или нет? Мы делаем наши дроны. Без наших денег дронов у нас не будет. Все, я уже не могу проще объяснить. Уже утомил прямо, дальше некуда. Значит, мне кажется, что конфликт прямой неизбежен. Лично я морально уже готов встать в строй, даже жене периодически напоминаю, чтобы потом не было шоком, когда начнется война, пишет Павел. Конфликт неизбежен. С европейцами? Вперед, пишет Конь-огонь. Этому лишь бы вперед. Значит, у них дронов больше, пишет Станислав. Я, Станислав, конечно, хотел бы у вас спросить, как вы посчитали, ну ладно, не буду. Допустим, вы как-то посчитали. А КНДР на что делает дроны, пишет Роман? А КНДР, вы думаете, без помощи соседних государств, которые на протяжении многих лет помогают КНДР, смогли бы? Там и ракетная программа, и все остальные совершенствоваться в этом смысле. КНДР прекрасно понимает, кто кому и как помогает, и поэтому, ну, благодаря тому, что это честные люди, корейцы, они тоже помогают. Они говорят, не забываем о вашей помощи, дорогие товарищи, вот, в отличие от всяких разных пашинянов и всяких остальных. Вот, это люди честные. Вот. Це гнилая позиция. Когда будет у нас горячий конфликт с Европой, будем все равно продолжать жижу поставлять, пишет АК. Сомнительно. Я думаю, что когда будет конфликт с Европой, уже ни мы ничего им поставлять не будем, ни они у нас ничего покупать не будут. И к этому все и идет. Ну, если вы не будете делать вид, что вы ничего не понимаете и просто вот одно и то же говорите. Война уже запланирована и пропиарена. Пропиарена. Фамилия как будто чья-то. Западом. А она, значит, неизбежна. Пишет Супер П. Ну, то, что она пропиарена, то, что они угрожают и все такое, это одно. Другое дело их реальные возможности. Вот. И, конечно же, самое главное, наши возможности. Чего, пишет? Да, ну чего, чего есть. Так, Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны, пишет В. Готов встать в строй. Так, милости просим, прямо сегодня заключаем контракт с МО и вперед. С дивана хорошо говорить, пишет Юлия. Юлия и все остальные, кто слушателя нашего подгоняет. Вы не знаете жизненных обстоятельств этого человека, перестаньте все выпендриваться, пожалуйста. У человека свои жизненные обстоятельства. Возможно, эти жизненные обстоятельства таким образом складываются, что он сможет встать в строй в момент обострения конфликта. Чего вы пристали к нему все? Ну, вы же не знаете.
1: Может, он, там, не знаю, у него старшие, там, ну, родственники и так далее, ему нужно за ними ухаживать. Может, еще чего-то. Может, он, не знаю, другой какой-то деятельностью занимается, крайне полезной для нас, для всех. Но как бы он говорит, что если уж такая ситуация, и прям будет еще хуже, то как бы, я готовлюсь. Пусть человек... Чего вы на человека накинулись все? Такие все тоже командиры. Ипотека там какая-нибудь, пишет Зурита. Ну, ипотека там какая-нибудь тоже, ипотека там. Может, дети маленькие, может, ему надо как-то на ноги их поставить, что-то оставить им, там еще что-то. Вы же не знаете ничего. И вот сразу прям, иди туда, давай. А может, он вообще уже отслужил, например, один контракт. А может, и два отслужил. А сейчас, может быть, он чуть-чуть отдыхает, этот человек. И говорит, ну вот готовлюсь я. А может быть, он, не знаю, в Донбассе воевал где-нибудь в 14-м, в 15-м, а сейчас нет. И такой, ну вот готовлюсь сейчас вот с европейцами, когда замес начнется, уже куда там все. Может быть такое? О, ну вот это правильная реакция. Человек хотя бы готов, вообще-то, в отличие от остальных, кто пишет там оскорбления, пишет Геннадий. Да вот это тоже в интернете, я обратил внимание на эти 500 тысяч комментариев, все время все такие так друг другу резко прям отсылают куда-то. Ну, может, это чуть помягче друг другу быть. Я думаю, что мобилизацию давно бы объявили бы. Думаю, денег нет у нас на это, пишет Станислав. На мобилизацию? Мобилизация дешевле, чем ее отсутствие. Потому что, когда тебе нужно осуществлять набор бойцов на добровольной основе, это на добровольной основе, а мобилизация — это уже другая история. Это уже когда родина-мать зовет. Поэтому вы не правы. Ситуация такая, либо все в строй, либо уезжать из страны, другого не дано, отсидеться никому не удастся, пишет Мария. Ой, Мария, только единственное, что я вам хочу сказать, что вы ситуацию описали все равно не соответствующую действительности. Уезжать из страны вы собрались куда? Ну вот, с современными средствами поражения, с отношением и всем остальным вы куда собрались уехать? Ну, не в Израиль ли вы хотите уехать от войны? Вот, а то некоторые люди уезжали в Израиль, чтобы не воевать со своими соседями. Ну, как бы, как развернулась ситуация, мы знаем, мы в курсе. Угу. Венесуэлу. Военком, мы тебя узнали, пишет Миша Николаев. Удивительно, что женщины очень воинственны у нас тут. Видимо, понимают, что их туда не призовут, пишет Геннадий. У нас еще не такие воинственные в этом смысле. Смотрите на соседнее государство 404. Там прямо... Такие дерзкие. Прям ужас. Вот. Разведос спустя примерно полгода, год войны, говорил, что надо быть полным, ну там, глупым человеком, чтобы не понимать, что Украина — это разминка, война с НАТО и прямое столкновение неизбежно. И призывал мужчин приграничных областей, таких как Брянская, Воронежская, Белгородская, хотя бы физически быть немного готовыми к этому, пишет Дмитрий. Не, ну то, что люди говорили, что там прямой конфликт неизбежен, это одно. Другое дело, когда мы говорим о том, что это в принципе, гипотетически этого можно избежать. Можно избежать. И мы к этому не стремимся. К прямому конфликту с Европой. Ну, мы объективно к этому не стремимся. Другое дело, что действия Европы объективно, опять же, всех, к сожалению, толкают в эту ситуацию. Почему именно действия Европы? Они-то будут говорить, что это наши действия. Да потому что Европа совершенно не обязана, на самом-то деле, в той мере, в которой они участвуют в конфликте, участвовать в конфликте. Потому что Украина не в ЕС, и Украина не в НАТО. У них есть эти чертовы двусторонние обязательства, которые были подписаны всякими разными уродами. Да, Это проблема. Потому что бумажка вроде бумажка, но тем не менее бумажка подписана, и на этой бумажке у них там двусторонние обязательства с Украиной. У британцев на 100 лет, там, и вот это вот все. Это, конечно, проблема. И вообще, если конфликт с Европой неизбежен, то надо не с калашами бегать, а наращивать какое-то ракетное вооружение и ПВО, пишет Геннадий. Ой, Геннадий, тоже от глаза открыли, глаза открыли. А то мы с калашами бегаем, не знаем, что такое ПВО, да? Геннадий, давайте мы посмотрим на все самые передовые системы ПВО, западные, которые существуют. Мы увидели как минимум на 2 театрах военных действий, как они эффективны, эти системы ПВО. Мы увидели на Ближнем Востоке, где американские военные базы стали гореть одна за другой, как работают системы ПВО западные. И мы видим на Украине, как работают системы ПВО западные. И мы знаем, с какой скоростью они могут эти системы восстанавливать. Поэтому, а это не та скорость, на которую они рассчитывают. Но они хотят, конечно, увеличить производство и все остальное, но тем не менее. Как работает западная система ПВО, мы знаем. Более того, у нас есть как бы козырь. Например, Орешник, которому система ПВО абсолютно глубоко фиолетовая вообще все. Для него систем ПВО западных не существует. Ему неинтересно. Он говорит, о, система ПВО западная, кажется, была. И все. Орешнику безразличны западные системы ПВО. Орешник закрывает всю Европу. Точно. Любая точка. И любые западные системы ПВО не существуют для него. Поэтому, когда вы говорите, что не с калашами бегать, а да-да-да, вы такое ощущение это... Как-то спали, что ли, все эти годы, или что, пропустили все, это вам заново все надо рассказать, или как? Если у нас есть Орешник, зачем нам тогда людей присылать в армию, пишет Геннадий? Потому что Орешник, он для других задач. Орешник для поражения объектов, прикрытых там системами ПВО, глубоко находящихся под землей и так далее. Крайне эффективное, сверхпередовое, дорогое, точное, разрушительное и ультимативное вооружение, на самом деле. Ну, то есть, я так предполагаю, что если мы не будем услышаны в этот раз, я так предполагаю, гипотетически, что может же быть Орешник по центру Киева, да? Такое же может быть, насколько я понимаю. И вот вы увидите, что ни одна система ПВО не перехватит ничего там. Да, давайте Орешником по УАЗикам лупить, пишет Иван. Ну да, это вот то, что наш слушатель, видимо, предлагает другой. Но только уже и по УАЗикам-то нет, потому что вот эта зона контроля там, через дроны и так далее, она очень широкая, эта полоса. И УАЗика это достаточно большая цель уже. Для современных средств обнаружения и поражения, да. Ну, разнообразные дроны, машинное зрение у них, все такое. Поэтому поменьше что-то. Мотоциклы электро. А он есть Орешник-то, пишет Игорь. Ну, Игорь у нас пропустил как минимум 2 применения Орешника. Игорь, вы пропустили... А никто в мире не пропустил, все обратили внимание, посмотрели видео и сказали, ну да, ну да, есть Орешник. У хохлов армия 1 миллион человек, пишет Станислав, а у нас, во-первых, секрет, Станислав. Во-вторых, ну, информация по Украине, да, где-то кто-то говорит 900 тысяч, кто-то говорит 1 миллион, по-разному говорят. Но вы же понимаете, что это не те же самые люди, которые были в самом начале. Да? Вы понимаете же, да, что качество контингента сильно снизилось? Или не понимаете? То есть это не один и тот же миллион. Это не те же самые персонажи. С той стороны. Мы же их выбиваем. Так, а куда мы второй раз попали, пишет Игорь. А знать надо. Какой-то там газ где-то какие-то европейцы хранили, классно себя чувствовали, и бабах, бабах, и нет. Что-то там на Западной Украине, найдите где-то. Где-то там было, какое-то там хранилище. Роскошно там придумали европейцы в определенный момент. Копить. Теперь не могут. Так. И у нас было целых два орешника, пишет Александр. Боевых применений, Александр. Вам так нравится тупить, что я не понимаю. Давайте так. Вот мы поругались с вами сейчас. И продолжим ругаться уже потом. А сейчас мы послушаем рубрику «Ко дню Победы». Называется она «Письма на фронт». А потом новости будут.
2: В 2007 году отряд поисковиков в Ленинградской области обнаружил необычную находку. Рядом с останками погибшей девушки-почтальона был найден ящик из-под пулеметных лент, заполненный письмами, адресованными бойцам Красной Армии на фронт летом и осенью 1943 года, их родными, близкими и товарищами по переписке. Энтузиасты восстановили тексты писем, а также установили судьбу их адресатов. Эти материалы стали основой для появления проекта «Письма на фронт». Иван Иванович Пахота был призван в самом начале Великой Отечественной войны. До войны Иван Иванович работал главным бухгалтером, успел жениться. В 1943 году, в бою, в котором погибли многие его однополчане, Иван Иванович был ранен. Как сложилась его судьба после этого, неизвестно.
3: Здравствуй, брат Иван. Передаю привет вам от всех родных, мамы, Маруси, мамутки Марии Павловны и Лидочки. В настоящем письме сообщаю, что мы живы и здоровы. И получили от вас письмо, которое вы писали 13 июня 43-го, за что очень и очень благодарны. Это мама лично по ее адресу от вас писем не получала с декабря и позже, но мы на вас не в обиде. Но прошу вас, брат, пиши письма и на мою долю. Что могу прописать о себе? Я работал в Миятках бухгалтером, в райсобесе. Но врачи не разрешили. Сейчас работаю кладовщиком в своем колхозе. Год плохой, засуха, хлеба мало. Дают на трудодень 200 граммов и на косьбе 800 граммов в день. Сеноуборку кончаем, сена мало. 24 июля кончили сеять яровые, просо, гречу. Огороды не важны, у Маши картошка лучше нашей. Из скотины одна корова, один теленок, 5 голов овец и 4 гуся. На базаре мука 3000 пуд, масло 100 рублей, картофель аж 700. Феня обещается домой на время. Про папу на запрос отвечают в списках убитых и раненых нет. И славно. Феня в Самарканде, адрес Самарканд, вокзал до востребования. Желаю наилучшего, быть живым и смело бить фрицев. Спасибо вам за заботу обо мне, но мне сейчас очень хорошо. Я один дома из всех ушедших на фронт. С Калиновки даже новички подчиняются мне. Пока, до свидания, ваш брат.
2: Проект «Письма на фронт» подготовлен при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» и поискового движения России.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 23 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Песков назвал продление перемирия между Россией и Украиной инициативой Трампа. Об этом пресс-секретарь президента заявил в беседе с журналистами. Как отметил официальный представитель Кремля, Москве не нужно ничего дозволения, чтобы провести парад Победы. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда, сказал Дмитрий Песков, комментируя указ Владимира Зеленского о проведении парада в Москве. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у России не нужно ничьего разрешения, чтобы гордиться нашим Днем Победы. Песков также назвал абсолютным приоритетом обеспечение безопасности празднования 9 мая. Владимир Путин назвал приезд Шавката Мирзиёева в Москву на парад Победы знаком особых отношений. Об этом президент России заявил в Кремле на встрече с главой Узбекистана. «Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня, наша встреча, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений. Отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия», — сказал российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится в Москве и завтра будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Глава государства поблагодарил президента Узбекистана за этот знак дружбы и внимания к общим праздничным мероприятиям. Мирный житель получил ранение из-за атаки дронов на село в Брянской области. Об ударе беспилотников в Стародубском муниципальном округе сообщил губернатор Александр Богомаз. ВСУ атаковали село Курковичи. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медпомощь, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Губернатор отметил, что на месте падения фрагментов украинского БПЛА работают оперативные и экстренные службы Брянской области. Спикер парламента Армении исключил возможность вступления страны в НАТО. Ален Симонян заявил, что республика не должна состоять в каком-то военном блоке. «Я считаю, что роль Армении, учитывая, где наша страна находится, учитывая наши возможности, она должна быть нейтральной и не должна быть ни в одной, ни в другой чаше. Наша страна маленькая, и для одной, и для другой страны она будет предметом торга, а я не хочу, чтобы моя страна была предметом торга ни для России, ни для Брюсселя, ни для США, ни для другой страны», — сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle. При этом Ален Симонян отметил, что вопрос свертывания российской 102-й военной базы в Армении на повестке не стоит. Добавлю, медиагруппа Deutsche Welle признана в России СМИ иноагентом. Курс валют на выходные. Китайский юань будет стоить 10 рублей 93 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 74 рубля 30 копеек. Курс евро до среды 88 рублей 55 копеек. Сейчас в Москве плюс 9. Завтра в городе переменная облачность. Дожди в течение дня. Ночью плюс 9, 11. Днем воздух прогреется до 13. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
6: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Болезни вен и сосудов». В эфире врач сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, пятница, май, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

3 балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается якобы как 15. Пасмурно.

0: Лев Толстой давно писал о духе войска. Как думаете, украинцев он какой? Значит, ну вот там по-другому писали. Пока стоят, как упертые, массово не бегут, а очень хочется, чтобы драпали. Юрий, у них ведь убежавших с фронта столько же, сколько на фронте есть людей. Вы знаете это или нет? Не драпают они. Ага. Вы статистику по дезертирам там гляньте как-нибудь накануне, в следующей неделе. Вот так вот. Будет время. Посмотрите обязательно. Проблема ведь не в том, что у них там какой-то дух невероятный, а проблема в том, что машина выстроена таким образом, что не больно-то избежишь. И ловят на улице. Ну что, вы видео, что ли, не видели? Ну, посмотрите еще раз, поищите. Что изменило применение орешника? Ничего, пишет Женя. Женя, а скажите, пожалуйста, до применения орешника кто-то что-то сделал или не сделал, а после применения орешника кто-то что-то продолжил делать или не сделал чего-то, что хотел сделать, Женя? Такой вот вопрос вам. Ну, то есть, когда вы так вот мощно «ничего» пишите, вот интересно узнать, а почему вы так считаете, что ничего не меняет применение орешника? Ну, я не говорю даже с точки зрения военных целей, там, да, уничтожения. Вот, а вот вы так вот, ничего. Откуда такая информация, что ничего? Жень, почему нет французского контингента под французским флагом на Украине? Есть предположение? Что изменило позицию французского президента и других президентов и премьер-министров европейских? А может, орешник? Или что-то другое? Я не знаю. Вы знаете? Вы точно, вы так написали? Ничего! Точно? А то, может, что-нибудь-то изменил все-таки орешник, нет? Так, а там все население под ружьем. Вот и наскребли миллион, пишет Олег. Ну, естественно, там так-то есть откуда скрести. Это, в общем-то, по европейским меркам страна не маленькая. К сожалению, нашим общим мечтам об ударе по руководству Украины не суждено сбыться. С каждым годом гнида все сильнее борзеет и набирает силу, пишет Александр Смирнов. Вот, уже по Еревану гуляет свободно. Чем дольше тянем, тем сложнее будет потом. Александр, в Ереване ведь там же весь тоже сборище вот всех европейских так называемых лидеров. Так-то по-хорошему прилетел Зеленский в Ереван. Как поднять наш контингент, как его там взять, мешок ему на голову надеть. Ну, там же толпа этих всех. Я же говорю, вы найдите ситуацию, когда Зеленский один. Когда вокруг него не крутится там пару-тройку каких-нибудь политиков европейских. Или когда он не находится на их территории. Тактика живого щита. Ты фактически должен при ликвидации Зеленского, ну, точно самому себе сказать, что ну ладно, забираем еще и этих. Ну, как бы, а другие какие варианты? Когда Зеленский находится один, я не имею в виду, что чисто физически один, а когда вокруг него, рядом с ним, нет какого-нибудь очередного там председателя какой-нибудь комиссии, какой-нибудь европейской страны. Я вам говорю, когда он находится, когда он находится у них в стране, а удар по их стране – это шаг по лестнице эскалации, это прямой военный конфликт с ними. Вместе нюхают там, пишет Лимузин. Ну, конечно, вместе они и нюхают, естественно, известно, салфетка Макрона. Да? Израилю пофиг на других, пишет Вячеслав. Израилю пофиг на других. Так дело в том, что в Иране-то других-то и особо и не было. Ну, то есть, во всяком случае, те, кто мог бы вдруг с Израилем войти в военное противостояние. Как я понимаю. Поэтому Израилю и пофиг, как вы говорите. Да кучи их тоже скрутить, пишет Николай. Ну, вы понимаете, да, да кучи их скрутить, всем там, выпороть их. Ну, вы понимаете, что это другой уровень эскалации. Это как раз то, о чем мы говорим. Это следующий шаг. Прямое противостояние. Которого бы хотелось бы избежать. Скажете, не хотелось бы избежать. А я вам говорю, хотелось бы, хотелось бы. Хотелось бы. Конечно, хотелось бы избежать прямого противостояния. И им бы хотелось. И они придумали вот хитрые методы. Кучковаться. И считают, что эти методы кучковаться, да, кучкования, они дают им возможность, так скажем, сдержать нас. Ну, до какого-то момента возможно. А после какого-то момента, возможно, это уже не будет сдерживающим фактором. Тогда мы что увидим? Тогда мы увидим, например, потери со стороны европейской политической системы внезапные. Ну и, естественно, это будет с их стороны сразу же объяснением там, простым к тому, что все, переходим на другие формы управления собственными государствами, потому что Россия проявила агрессию, уничтожив наших, тех-то, тех-то, тех-то и прочее. То есть они подставляются фактически и говорят, ну давайте. Пара-тройка каких-нибудь Макронов красиво звучало бы, пишет Дмитрий. Да, ну вы понимаете, что это. КВНщиков, которые шутили, в кавычках, на Первом канале про то, что в Москве слишком много русских, проверит прокуратура. Кроме того, певец Сергей Москальков подал гражданский иск к Первому каналу. Интересно, чем это закончится, за пока и Первый канал, и КВН, и сам шутник осторожно молчат. Кстати, КВНщиком оказался уроженец Бурятии Тимур Дашинимаев. Ой, Станислав, можно, конечно, из всего раздуть все, что угодно. Я думаю, что проверка прокуратуры не выявит тех вещей, которые там, приписываются этим там, КВНщикам и так далее. Ну вот. Шутка — это и есть шутка. А мы не рассматриваем вариант, что Зеленский, когда был в Ереване, ему показали пример Пашиняна, что могут сдать территорию, а потом нормально сидеть на посту и делать вид, что ты современный европеец, пишет Давид. А то Зеленский же не знает этого. Он сидит и думает, а можно ли или не можно ли? Конечно, можно, но не такая задача-то стоит. Да и перед Пашиняном другая задача ставится на будущее. Вы с орешником, как курица с яйцом, пишет пожарный медоед. Это вы с орешником, как курица с яйцом. А я вам говорю, что у нас есть орешник, который не может перехватить ПВО западное. Это факт. И было два боевых применения. Это тоже факт. То есть, нанести удар технически мы можем. Вопрос только в, ну, так скажем, в том, к чему это приведет. Не с технической стороны, а куда нас это приведет по лестнице эскалации той самой. А вы любите искать какие-то там непонятные вещи в моих словах или в чьих-то еще словах. Пожарный медоед. Так. А Зеленский один ночью в бункере. Решение, пишет Алекс. Так он не один там, значит. Вот. Вопрос в том, есть ли у нас яйца или нет, пишет Станислав. Нет, вопрос не в этом, Станислав, есть ли у вас яйца или нет. У вас, конечно, яиц полно в холодильнике наверняка там и вообще. Никто даже не сомневается, что вы крутой парень, там, я не знаю. То есть вопрос в другом. Вопрос в том, что те, кто принимают решения, они не могут руководствоваться такими вещами, которые вы сейчас постулируете. Да, какие-то там яйца, где они там есть, где их нет. Реальные боевые действия – это реальная ответственность за судьбы многих-многих-многих-многих людей, семей, да, детей. Поэтому, когда вы рассказываете про яйца, это очень похоже на риторику Дональда Трампа. Вот там, наверное, любят говорить про яйца. Там есть они эти яйца, нет их этих яиц. Какие они? Куриные они там, гусиные. Или там еще яйца дрозда. Это все сниженная история. Я даже не знаю, на кого рассчитанная. Про какие-то там яйца. Так что, Станислав, яиц полно. Но дело в том, что на таком уровне решения принимаются головой, а не яйцами, Станислав. А те решения, которые принимаются яйцами, они глубоко личные, вот, и вообще никого не касаются. Станислав, можете их принимать сколько угодно и в любом объеме. Из ваших слов следует, что мы сознательно терпим удары по своей территории, чтобы не допустить эскалации, пишет Александр. Нет, из моих слов это не следует, Александр, это следует из ваших слов, которые вы мне приписываете сейчас. Это для начала. Мы действуем в рамках военной логики, которая у нас есть, для того, чтобы принуждать нашего противника отказаться от его дальнейших планов, для того, чтобы он выполнил те условия, которые мы выдвинули, и для того, чтобы он понял, что движение по вот, в направлении, да, эскалации – это абсолютно невыгодное для него движение. Другое дело, что если мы попадаем в ситуацию, когда противник не понимает, то нам придется двигаться по этой лестнице. Вот. Но желание наше заключается в том, чтобы противник таки убоялся. Но противник пока демонстрирует иные вещи. Значит, скорее всего, будет усиливаться давление с нашей стороны. Над нашими городами беспилотники летают, а над Западом нет. Как-то это неправильно, пишет Кирилл, потому что мы не ведем прямых военных действий с Западом. Как только и если эскалация дойдет до того, что мы вступим в прямую войну с Западом, чего никто не желает, я еще раз подчеркиваю, тогда беспилотники будут летать и над их городами. Но и, например, над нашими городами будут пытаться летать их там, разнообразные ракеты и все остальное. Но это надо понимать. Угу. Учитывая тот факт, что у них народонаселение побольше, если мы говорим про Европу, и экономика у них, мягко говоря, побольше совокупная, война на истощение с ними для нас, наверное, бесперспективна. Предположу. А это как раз-таки говорит о том, что идти с нами в эскалацию для них равносильно попасть очень быстро всем вместе в ситуацию ядерного конфликта. Такие пироги. Так. Как вы думаете, понимают ли армяне, что все эти пляски с европейскими лидерами – это подготовка армян к войне с Россией? Я думаю, что здравомыслящие люди понимают, а идиоты понимают, но делают вид, что не понимают. Вот. А цена принуждения вас лично устраивает, пишет Лимузин. Лимузин, не зависит ничего от того, что меня устраивает и что не устраивает. И ваш, ну, достаточно дешевый сейчас трюк такой провокационный, он не удался, я вам сразу хочу сказать. Но, тем не менее, по сути, я вам отвечу. Конечно же, как вы говорите, цена будет выше в тот момент, когда начнется прямое военное противостояние. И если с Западом, она будет выше. И вы должны это понимать тоже. И когда кто-то начинает говорить о том, о цене, так скажем, я вообще не считаю, что это неприменимо, там, слово, но, допустим, кто-то говорит о цене, он же сравнивает с чем? С миром во всем мире, правильно? А правильнее было бы понять не только, ну, так скажем, самый радужный, прекрасный вариант, с которым ты сравниваешь, но и самый ужасный. Какова цена в случае ядерного конфликта, Лимузин? Ну-ка, ну-ка, определите ее. Не для противника. Мне вообще все равно, что там противник. Какая у него цена. Для нас. Вот. Поэтому это и ответственные вещи. И поэтому, вот как Станислав там предлагает яйцами принимать решение, не подходит, нет. Ядерного конфликта не будет, все это прекрасно понимают, пишет Лимузин. Нет, никто это прекрасно не понимает, Лимузин. Нет, никто этого прекрасно не понимает. Все прекрасно понимают, что французы отрабатывают бомбометание по нашим городам и проводят учения. Именно ядерное бомбометание они отрабатывают. И все прекрасно понимают, что если втягиваемся мы в военный конфликт с европейцами, мы будем стороной, у которой меньше ресурсов людских. И нам придется идти по лестнице эскалации. Вот так. А то, что вы говорите, все понимают, это как бы всем прекрасно известно, все знают, давно уже все поняли. Это все не соответствует действительности. Это вы просто хотите сказать, что вы считаете, что ядерного противостояния не будет. А я вам говорю, что все потихонечку туда идет. Ну, вот вам ваше мнение, вот вам мое мнение. Вот два всего лишь навсего мнения. А что там считают все? Ну, это мы вот у ВЦИОМ будем спрашивать там. Значит, что они там считают? Все. В ядерку никто не верит, пишет Василий. Если бы в ядерку никто не верил, нас бы по-другому атаковали. Западники. Они бы вступили напрямую в конфликт с нами. Потому что вот в иранскую ядерку никто не верит. И вы видите, как Запад вступает в конфликт с Ираном. Напрямую. Берет и вступает. Не все, но американцы, например, вступили. А с нами, например, американцы напрямую в конфликт не вступили. При предыдущей администрации, которая очень нравилась с нами конфликтовать, но через Украину, да? То есть напрямую все равно не вступили. Почему? Потому что в ядерку, конечно, никто не верит, но все верят все равно. Понимаете? Потому что прощупываются красные линии, прощупываются все остальные вещи. И все это делается потихонечку. То есть это такое вот, знаете, есть ну, вот это модное выражение до сих пор, окно Овертона. Вот оно движется потихоньку всегда. Чуть-чуть, чуть-чуть, еще шажок, еще шажок. А так-то сначала, конечно, немцы только каски мы передадим на Украину, гуманитарная помощь, потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Это стратегия. С американцами тоже помню, как это было, как это происходило. Но, с другой стороны, войну на истощение нам сложнее выиграть. Боюсь, что она вызовет так желаемый западниками взрыв снизу. Мы можем жить с такими санкциями десятилетиями, задается вопрос Ольга. Взрыв снизу и все остальное, это, конечно, то, к чему стремится Запад. Вот. Если мы говорим о войне на истощение, то в первую очередь, конечно, речь идет о выбивании человеческого ресурса на фронте. Правда, сейчас человеческий ресурс все больше заменяется робототехническими изделиями. Вот где тоже интересный момент. Лично я, не все. Понимаю, что ядерный конфликт возможен, что и пугает, пишет Алекс Ост. Да и прекрасно, что это некоторых людей пугает. Здорово было бы еще, чтобы европейцы это прям ну, четко понимали. Но опять же, по их действиям мы видим, что они это понимают. И поэтому они всегда придумывают достаточно хитрые схемы, при которых они фактически участвуют в конфликте. Но нет... Ну вот мы построили завод, но это не наш завод, это украинский завод. Ну и вот это все. Очень-очень хитро действуют в этом смысле. Эта хитрость ясна и понятна, но тем не менее. Это не то, что они сказали, иду на вы, вот, и с открытым забралом прям на нас поперли. Нет. Вот через какие-то все время... Довольно хитрые схемы они действуют. Ну вот. Я в армии много лет назад отрабатывал удар по Франкфурту на Майне. И что, пишет Супер-П? Может пригодиться еще Супер-П. Какое на истощение. Экономика и так трещит по швам, пишет пожарный медоед. Ну да, ну да. Экономика трещит по швам и все такое. Как будто бы, когда кто-то заявляет, что экономика трещит по швам, он очень сильно этой экономике помогает, этим заявлением, пожарными дает, не так ли? Что там трещит по швам? Как бы судить будут экономисты, они судят, и они там говорят о проблемах. Это понятно. А на истощение, еще раз я для вас повторяю, пожарный медоед, сегодня речь идет о том, что выбить живую силу противника. Ну, то есть сломать военную машину ВСУ на поле боя. Вот об этом сейчас истощении идет речь. Как я это понимаю. Так. Так, так. Так они и выбрали для себя оптимальный вариант руками тупорылых вести с нами вялотекущую войну, и им хорошо, и нам неудобно, пишет Василий. Но они хотели немножко по-другому сделать. Вот. Они не хотели, чтобы мы на фронте двигались в их сторону. Им не нравится, когда фронт движется в ту сторону. Вот. Они хотели прийти к результатам гораздо более впечатляющим, да, с полным контролем, допустим, Черного моря и все остальное, вот, еще тогда давным-давно. Ну и лишение у нас вообще каких-либо возможностей к действию. Ну, у них не получилось, ну а дальше вы знаете. «Среди моих знакомых появилась в кавычках мечта, чтобы Зеленский нарушил перемирие, и мы ударили по центрам принятия решений. Я думаю, что мы в любом случае ударим, даже под предлогом нарушений, если его и не будет, так сказать, на День Победы», — пишет Дима. Дима, вы странный человек немножко, я вам скажу. Как и ваши друзья. Значит, те, кто мечтает, чтобы по нам нанесли удар, чтобы мы нанесли таки удар... Вы вообще, как бы так, вы придите в себя, пожалуйста, это первое. Второе, вы говорите, мы все равно ударим, вот, под предлогом. Значит, как обстоят дела в реальности? В реальности мы имеем противника, у которого есть разнообразные средства и вооружения, которые он применяет вглубь территории России. Противник это делает уже сегодня с утра. Вот статистика дана, там, 200 с чем-то, там, дронов, и ладно, вот это все, могу опять к ней возвращаться, могу не возвращаться. То есть в реальности мы имеем факт, который заключается в том, что противник наше перемирие игнорирует. Все. Что там фантазируют ваши друзья, что там у вас какая-то фантазия, предлоги? Речь не о предлогах. Речь о том, что у противника, у нашего, есть такие средства, которыми он бьет вглубь России. И делает это в любой момент, когда он, значит, считает нужным, так вот скажем, да? То есть пытается это делать, пытается поражать нас. То есть и сегодня уже. Соответственно, скорее всего, речь идет о том, что нам придется ответить очень серьезнейшим образом. Вот и все. Вам пора переименовать программу в «Объясняю для тупых». Что, почему? Почему? Почему не «Дискуссии интеллектуалов» наша программа должна называться? Я считаю, что наша программа должна называться «Дискуссии интеллектуалов». Как вы думаете, сколько мы еще будем освобождать Донецкую область? Я думаю, еще 5 лет, пишет Станислав. Я думаю, Станислав, что это произойдет гораздо быстрее. 9:30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 23:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал приезд Шавката Мирзиёева в Москву на Парад Победы знаком особых отношений. Об этом президент России заявил в Кремле на встрече с главой Узбекистана. «Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня, наша встреча, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия», сказал российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что Мирзиёев, несмотря на внешние сигналы угрозы, все-таки находится в Москве и завтра будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Глава государства поблагодарил президента Узбекистана за этот знак дружбы и внимания к общим праздничным мероприятиям. Президент Казахстана выразил интерес к работе школ «Сириус» в республике. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Он также отметил развитие гуманитарных связей между Россией и Казахстаном.

0: над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда, сказал Дмитрий Песков, комментируя указ Владимира Зеленского о проведении парада в Москве. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у России не нужно ничего разрешения, чтобы гордиться нашим Днем Победы. Песков также назвал абсолютным приоритетом обеспечение безопасности празднования 9 мая. Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны. С 2024 года он занимал должность советника главы оборонного ведомства. Информация о его назначении появилась на сайте министерства. В карточке Щербинина указано, что в должность он вступил по решению Владимира Путина еще 1 апреля. Он будет курировать департамент информационных систем министерства. Ранее о назначении Дмитрия Щербинина заместителя министра не сообщалось. На портале правовых актов указ президента России о назначении не опубликован. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас по-прежнему плюс 9 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность, дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 754 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Дачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
7: День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Просто за высказывание МИД и Минобороны немного стыдно уже, пишет Евгений. Почему же вам стыдно, Евгений, за высказывание МИД и Министерства обороны? За какие конкретно? Вот можно вот вас спросить? Может, вы просто хохлов перечитали? Вот я вот так вот спрошу. И поэтому вам очень стыдно? Чего вам стыдно-то? Заявления все крайне информативные, понятные. Четко все информируют вас. Вы хотели, чтобы вас информировали. Вы требовали, чтобы вас информировали. Вас информируют в полном объеме. Все данные, которые есть по беспилотникам, которые с той стороны летят, Минобороны дает быстрее всех и в полном объеме. Вот абсолютно все. Не надо никаких смотреть людей, стрелочки там рисующие где-то, еще что-то. Все есть, вот. На. Что не нравится-то теперь? А то медленно Минобороны нам рассказывают, медленно. Вот вам рассказывают в секунду прям, в ту же самую. Статистика вот прям по новостям идет. Вы же слышите ушами своими же, правильно? Так и что вам не нравится-то? Назовите программу «Гениальный штаб», пишет Дмитрий. Это тоже смешно. «Гениальный штаб». Это хорошо. Но нам подходит, Дмитрий. «Гениальный штаб», да. Так.

0: Кардинальных действий нет. Складывается впечатление, что мы теперь только отбиваемся. Надо громче говорить о наших успехах, пишет Дюха Московский. Ну, говорите, Дюха. Ну, вам же больше нравится сидеть и повторять за врагом его эти вещи. Вот я вам говорю о наших победах, а вы мне все время про это. Я вам про Фому, вы мне про Ерему. Вот. Так. Некоторые повторяются. Угу. Можете ругать меня, но я не понимаю, зачем нужны эти перемирия, пишет Мельникова Елизавета. Да не буду я вас ругать, почему я вас должен ругать, Елизавета. Так. А тебе от самого себя не противно еще, пишет Ноунейм? Не, Ноунейм, не от вас противно. Вот от вас конкретно. Мне еще один человек написал сегодня, а где Ноунейм? Без него, значит, без хамства скучно. Вот он, пишут снова, да, вот он. Дали свет в Киеве, сейчас будем с вами общаться. Нет, мне противно от глупости беспросветной, которую я слышу иной раз. И мне непонятно, что вот, например, вы хотите, вот Ноунейм, например, что вы хотите? А, или вот Киткат. Бороться с дронами методом сбивания — это как бить комаров в комнате с открытым окном без фумитокса. Боже мой, как долго эта метафора рождалась в вашей голове, мне просто интересно. Это ИИ вам подсказал или что? Киткат, как бороться с дронами? Ну-ка, скажите нам. Не сбивать? Ну, давайте, вот, как бороться с дронами? Рассказывайте, пожалуйста. Поражать на местах складирования? Они поражаются на местах складирования. Поражать пути подвоза? Пути подвоза поражаются. Подавлять системы, ну, подавлять связь? Связь подавляется. Обычно вызывает страшную вонь в части нашего сообщества по теме того, что они не могут заказать себе имбирно-пряничный лад там и что-то еще. Расскажите, Киткат, как еще можно уничтожать дроны, а мы этого не делаем, мы никак не можем догадаться все вместе. Вот расскажите нам, пожалуйста. Диверсии на заводах, пишет Empty Words. Что ж, Empty Words, я чувствую, что у нас появился настоящий диверсант на заводах. Потому что все до этого сидели в кабинетах и такие, слушайте, может, диверсии на заводах? И такие, ну нет, вот так. Не, ну ты че, какие диверсии, не будем. Вот так вот в кабинетах решали. Ну, вы это сами пишете. Вот мне написал этот Ноунейм, значит. Не тошно, мол, тебе от себя. А вам самим не смешно то, что вы пишете? Вот вопрос к вам. Вот Empty Words. Диверсии на заводах. Ну, сейчас вот не смешно самому? Это вы думаете как? Никто не догадался, что ли, про диверсии на заводах? Или вы думаете, как выглядят эти заводы? Или вы думаете, они не охраняются? Или, может быть, так легко эти диверсии совершить? Или вы, может быть, думаете, что работа, если в этом направлении ведется, то она публична, и все будут говорить: «Готовим диверсию на заводах! Наш человек подъезжает к Берлину! Вот он уже свернул с автобана и заезжает в город». Как вы думаете, ведется диверсионная деятельность? Диверсионная деятельность ведется с полным освещением этой деятельности? Ну, вы реально в своем уме или нет? Я просто спрашиваю вас. Братцы, сестрицы, ну, правда, ну, что за... Вот, ну, диверсии надо. Да даже если они есть, нам все равно не стоит говорить о том, что они наши диверсии. Мы не знаем, кто это. Все. Никто и никогда не будет вести диверсионную деятельность, о ней рассказывая. Ну зачем? Ну она же диверсионная, это же диверсия. Тайная операция. Так, а проскакивает информация о хантавирусе в войсках врага. Ты что-то слышал? Да слышал я, да, что якобы вот именно в украинских войсках вот эта вся история, она особо сейчас развивается. Ну, это же и от грызунов передается этот вирус. Ну, там, в смысле, каловые какие-то вот эти массы, там, этих грызунов, пыль и все остальное. Ну, и плюс на Украине ужасное состояние медицины, здравоохранения как таковых. И это, собственно, материалы по этому поводу выходят в зарубежных, кстати, изданиях. Я видел, что фактически то состояние, в котором находилось здравоохранение украинское до войны, и в то состояние, в которое оно пришло уже во время военных действий, и, соответственно, сам характер боевых действий приводит к тому, что прямо на Украине большая проблема сейчас вот с этим вот вирусом в окопах. Ну, очевидно, потому что в окопах есть мыши, крысы там и еще что-то. Такие вот дела. Есть еще поинтереснее материалы. Есть материалы, где европейцы рассказывают о том, что украинцы угрожают национальной безопасности Европы. Сейчас объясню в чем. Значит, бесконтрольное и, так скажем, применение антибиотиков на фронте приводит к тому, что потом, ну, поскольку их, видимо, транспортируют там в Европу и что, вот этих ВСУшников и так далее, приводит к тому, что, значит, толерантность вырабатывается к антибиотикам, и, ну, это такие вирусы в этих людях, и так они потом болеют, и так они потом заражают, типа, других воздушно-капельным путем и всеми там остальными путями, что против них уже традиционные антибиотики не действуют. То есть, вот это вот, мы знаем, что есть такая ситуация, что, в принципе, вырабатывается толерантность к антибиотикам со временем. Многие там ученые по этому поводу говорят, поэтому говорят, осторожно с ними, жрать все время горстями антибиотики при любом раскладе не надо, надо консультироваться с врачом, ну, знаете это все. То есть это проблема такая, общечеловеческая. А то состояние, в котором находится ВСУ и Украина в целом, и все остальное, приводит к тому, что эти процессы стали ускоряться. Выработки толерантности к антибиотикам. И плюс это перекидывается на европейцев. Вот такие материалы есть, например. Антибиотикорезистентность называется, пишет Артем. Можно и так, красиво звучит. Вот. Так. Вы ерничаете, а по сути Россия бессильна, надеюсь, пока, под копеечными дронами, пишет Бор. Если бы Россия была бессильна, Бор, уже по вам ударили бы, вы бы мне не писали ничего. Значит, Россия сегодня продвигается на фронте, это факт. Наши удары сегодня, которые мы наносим, они наносятся по военным объектам и ослабляют, естественно, противника. Удары противника неизбирательно имеют террористический характер и не приводят к тому, чтобы мы не двигались на фронте. А вообще-то цель ударов в тыл заключается в том, чтобы противник не смог двигаться на фронте. Вообще-то. У них этого не получается. Мы освободим Донбасс. И, конечно, для них лучше было бы, если бы они сами вышли оттуда и стали говорить уже по-настоящему. Ну, им определена другая роль. Так. Так. Это получается, что украинцы уничтожат всю Европу, пишет Геннадий? Ну, не, я говорю, это материалы в зарубежной прессе, собственно, в самой европейской. Вот так, с такой проблемой они столкнулись. Наверное, о такой проблеме они не думали заранее. Вот. Ну, дело в том, что после стольких годов СВО в результате враг стал больше нас доставать, а должны, как фашисты в метро Берлина, прятаться. Вот это чего хочется после стольких годов СВО, пишет Александр П. Ну, Александр П., а вы думаете, я сижу и как-то по-другому думаю, что ли, или что? А мне что-то другого хочется? Другое дело, что когда я разговариваю с вами в эфире, я с вами разговариваю как человек, который исходит не из того, что хочется кому-то, а из того, что мы можем делать для того, чтобы достигать этих результатов. И я понимаю, что с той стороны нам с нами в противостоянии находится... Ну, уже, может быть, не весь, но часть западного мира. Это серьезная сила. И я, собственно, об этом говорю все время. И это и пытаюсь донести. А мне люди пишут там, кто говорит, про яйца какие-нибудь пишет, еще чего-нибудь. Ну, вот такие вот вещи, понимаете? А то, что противник не собирается сдаваться, ну да. Я поэтому и говорю, что судя по тому, как действует противник, судя по тому, как ведут себя европейские эти, ну, давайте назовем их лидерами, чтобы долго тут не выдумывать там, терминологию, все движется в направлении эскалации большей. И с эскалациями проблема-то какая? Она бывает управляемая, а бывает уже неконтролируемая абсолютно. Ну и, соответственно, чем эскалация серьезнее, тем менее она контролируемая, очевиднейшим образом. Украинство — это прям какая-то зараза, пишет Геннадий. Ну, это давно известно. Так, с наступающим праздником, пишет Юлия. Вас тоже с наступающим праздником. Вас тоже. Так. Я вам вчера задавал вопрос, когда речь зашла про Армению, только дочитайте до конца. Ну, давайте. Почему в сложное военное время мы отстраиваем азербайджанцам, таджикам, армянам медицинские образовательные учреждения, театры, даем скидки на нефть и газ, кормим детей, а в ответ получаем предательство, неуважительное отношение к русским, открытую поддержку ВСУ, зато нашему же населению закручивают гайки поднятием налогов и всего и вся, не предатели ли в нашем правительстве, или вы этим довольны? Дочитал я до конца этот набор бреда, No Name мне его написал. Отвечаю по пунктам. Значит, первое. Мы строим и... давайте вот прям всецело скажу. Мы выстраиваем добрососедские отношения с нашими соседями в расчете на то, что наши соседи ответят добром на добро. Когда наши соседи отвечают на добро злом, мы это принимаем во внимание и перестаем с ними контактировать в том ключе, в котором контактировали. Сейчас это очевиднейшим образом происходит с Арменией. Вот вам ответ на мой вопрос. Потому что мы хотим дружить. Потому что мы не хотим с ними воевать. А, к сожалению, так получается, что там, например, в правительстве, руководит сейчас человек такой, Пашинян, который, судя по всему, очень хочет с нами повоевать. Ну, если, по крайней мере, не повоевать с нами, то он очень сильно хочет вот, усидеть на всех стульях сразу. Вот такая проблема. Все. Когда мы кому-то помогаем, мы делаем это, потому что мы считаем, что мы находимся в добрых отношениях. И мы добро, и нам добро. Когда ситуация меняется, не с нашего, не с нашей стороны она меняется, а с той стороны. Мы реагируем на то, как она изменилась с той стороны. Все ясно. Теперь следующее, поскольку у вас это как это, все в одну корзину, значит, про налоги и все остальное. Нравится мне повышение налогов или не нравится? Я человек, который получает заработную плату и так далее. Мне повышение налогов, конечно же, не может нравиться. Естественно, мне хочется налоги, чтобы были пониже, чтобы я зарабатывал побольше и поменьше отдавал. Но мы ведем военные действия. Вот поехали опять. Мы ведем военные действия. Эти военные действия, их специфика заключается в том, что с нами эти военные действия ведут... Ну, сколько там, 27, даже больше, стран. Через прокси под названием Украина. И я понимаю, почему ситуация сложная. И почему так происходит, как происходит. А дальше я просто вам задаю вопрос, на который вы в жизни мне не ответите честно. Какие ваши предложения? Давайте. Вот вы говорите, налоги повышают, туда-сюда. Ну, камон, как говорится, что делать-то? Ваше предложение. Ну? А дальше будет что-нибудь такое. Ну, я вот жду. Давайте, No Name. Удивите. Вот ваша стратегия победная. Победная, я подчеркиваю. Если не, она не победная, а по типу «давайте сдадимся», ну, тогда что я с вами разговаривать-то вообще? О чем разговаривать? Я исхожу из того, что все-таки нам надо стремиться к победе. Наша задача в этом заключается. И я исхожу из того, что когда ты сражаешься с половиной мира, вероятно, легко не будет. Ну, я так полагаю. И, вероятно, легких и простых путей решения этой сложной проблемы не существует. И я считаю, что когда я говорю как человек, который трезво мыслит. А не как кто-то, кто несет ахинею какую-то там по типу «сейчас там вот это сделаем» и вот розовые пони везде и все остальное. И все варианты, которые перечисляются, и возможные варианты, и которые не перечисляются, но тем не менее там постулируются некоторыми там людьми, вот, и радикальные, мы с вами обсуждаем. Все варианты, которые мы с вами обсуждаем, я рассматриваю не с точки зрения их невероятного эффекта медийного. Я не говорю о медийном эффекте. Меня волнует не медийный эффект, а меня волнует как жителя страны, как гражданина России, как русского человека. Победа на земле. Поэтому мне интересно из всех тех идей и предложений, которые есть, найти победное решение и идею. А когда мне просто говорят там, яйца надо, ну, я понимаю, что это эмоция, но это вообще не решение. И никакой победе это не приводит и ни к чему. Дальше там, бахнуть по Лондону, я говорю, существует такого рода опасность. Раз, два, три, четыре. Не потому, что я любитель Лондона, и у меня там деньги какие-то, дома и еще что-то. Нет. Нет ни одного, ни другого, ни третьего. А потому что я пытаюсь в этой сложной схеме, в этом сложном уравнении найти решение единственное, которое нам по итогу дает то, к чему мы стремимся. А к чему мы стремимся? Мы стремимся решить так, как нам нужно, или мы стремимся к чему? Вот вопрос. Вот. Я тебе написал, ты не прочитал, пишет Ильдар. Ильдар, ну, конечно, потому что мне же нужно по три часа отвечать на полотна там огромные. Вот. Я давно вас слушаю, но вы превращаетесь в клона Соловьева. Ну, все, пойду, значит, к Соловьеву работать, Сергей. Будем с Рудольфичем вдвоем сидеть. Одну... Надо программу сделать совместную с Рудольфичем. А? Сядем и вдвоем будем давать вам это, джазу. Вы, когда пишете мне, Сергей, там, кто кого копирует, клонирует и так далее, значит, вы поймите одну вещь. Когда вы это пишете, вы кого копируете и клонируете? Ваше заявление о том, на что похож мой эфир или не похож, не имеет отношения ни к каким победным стратегиям вообще. Это просто разговор про Лёшку Гудошникова, который в эфире сидит. Как он поменялся, не поменялся, прическа у него там какая, как он сказал, злится он там, не злится. А я вам говорю, что исходя из того объема предложений, которые я сейчас вижу, в том числе от вас, решение предложить вы не можете. Вот в чем дело. А если вы не можете предложить решение, то чего вы сидите и критикуете другие решения? Сидим и критикуем. Эх, вот это вот, вот это вот. Ну, выход, выход, давайте, рисуйте. Вот сейчас говорю, рисуйте выход. Какой? Конечно, возмужал, пишет Сергей. Ну, все, точно, надо это с Рудольфовичем сделать программу. Как это там? Как... С двух сторон стоять, разные точки зрения отстаивать. Но пусть она будет одна и правильная. Первый пункт. Прекратить угрожать и убрать верхушку хохлов, пишет Александр Смирнов. Я вам программу начал с того, что говорю. Есть такая фишка. Они используют живой щит. И если будешь убирать верхушку хохлов, скорее всего, уберешь еще немножечко верхушку европейскую. Это, возможно, казус белли, а, возможно, вступление Европейского Союза на полном основании, так сказать, и в полное включение его в военные действия. Это потребует от нас дополнительной мобилизации сил, возможно, мобилизации на земле. Конкретно вот вас, например, там, Александр. Я, когда вы что-то предлагаете, вам сразу пытаюсь просчитать риски. И почему, и сразу предположить, почему, например, такие решения принимаются, а другие решения не принимаются. Потому что я пытаюсь анализировать решения. ваше решение с первого же предложения несет очень много рисков, непросчитываемых, и вы их не можете просчитать, Александр, не можете. Потому что если бы вы могли их просчитать, это значило бы лишь одно, все остальные их могут просчитать и просчитали уже 100 тысяч лет назад. И если бы эти риски были приемлемы, мы бы на них пошли. Значит, они неприемлемы. Например, для вас. Но вы этого не понимаете, Александр, потому что вы не можете этого просчитать. Может такое понятие? Вот. Чтобы быть аналитиком, чтобы анализировать, надо быть аналитиком хотя бы слегка, пишет Лимузин. Да, но суть по вашим сообщениям, у вас не получается, Лимузин. Я знаю, ну, вы каждый раз там что-то хихихаха. Ну, напишите выход-то. Какой? Давайте, предложение. Ну, я понимаю, что вы злитесь, когда я вам говорю, что у вас нет идей. Но у вас их, правда, нет же, ну, Лимузин. Их нет. И различие в том, что я, по крайней мере, не изображаю, что она у меня есть, эта идея. Что я знаю, как. Вот так надо сделать. Я говорю, делается вот это, вот это, вот это. Значит, чего не делается, вот это, вот это, вот это. Вот это, если сделать, может привести к этому. Если сделать это может привести к этому. Если сделать это может привести к этому. Вот такие вот, вот варианты я вижу. Вы что видите? А я вижу, что ты там что-то эмоциональный. Ну, давайте буду безэмоциональным. Какая разница? У вас появится решение благодаря этому какое-то? Ну, умрут немножечко зарубежных политиков, можно потом принести извинения, пишет Алекс. Конечно, можно, если реакция будет такая, что они скажут, ой, нам очень обидно, очень жаль, такие были хорошие наши политики, зачем же они умерли под ударами, понимаете? А может быть, они по-другому скажут, может быть, они выйдут, все эти низкопроцентные европейские политики, и скажут, ну все, ребята, вот мы говорили вам, что Россия-таки такая злая, что начнет бить по нам, вот, смотрите. Вот, нашего доброго, замечательную, там, я не знаю, Урсулу фон дер Ляйен накрыло ракетным ударом прямо в центре Киева. Это прямая военная агрессия против нас. Отменить выборы к чертовой бабушке все в Европе. Сейчас не до выборов, пора мобилизоваться, дорогие друзья. И начнут призывать, вернут все, как было при дедушке. И начнут из этих 400 миллионов... вытаскивать. Сначала беглых, как вы говорите, хохлов, потом поляков, потом еще кого-нибудь. Сколько наберут? Сколько наберут? Каков моб-потенциал реальный европейский сейчас? Я понимаю, что можно сказать, что они все там скатились, вот, спились, они никчемные, духа в них нет и все остальное. Но машина военная показывает, что работает это все по-другому. Потому что какой дух есть у тех, кого пакуют ТЦК в бусики, забивая палками просто людей там? Вы же видео видели, что это духовитые воины, которые хотят отправиться на передовую? Или это просто рабы, которых забили в этот автобус и повезли? Потому что надо, чтобы там было где-то и сколько-то, сколько нужно. Людей в конкретной точке. Вы что, думаете, европейцев нельзя в автобус так забить? Забьют, надо будет, забьют. Почему вы думаете, что не забьют? Хорошо, вы думаете, что не будут. Давайте пытаться понять, почему я думаю, что можно таким образом настроить пропагандистскую и военную машину и машину обязательного участия, там, условно говоря, народонаселения Европы в военном конфликте, чтобы никто никого не спрашивал, никто ничего из европейцев не смог с этим сделать. Я имею в виду простых европейцев. А вы считаете, что это не сработает. Вот давайте думать на эту тему тогда. И как бы мне интересно, какие вы можете дать гарантии, что будет именно так, как вы говорите. Но, подытожимся. Все идет к тому, что противник провоцирует нас на следующий шаг, следующую ступень эскалации. Противник провоцирует. И, судя по всему, не собирается сворачивать с этого пути. И значит, скорее всего, эскалация произойдет. Все. С наступающими праздниками, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 5 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе. Встреча представителей Вашингтона и Тегерана по мирному регулированию, вероятно, состоится в Пакистане. Визит переговорщиков в Исламабад может пройти на фоне затянувшейся паузы в дипломатическом процессе. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению войны сроком на один месяц, отмечает издание. При этом, по данным газеты, камнем преткновения остаются претензии Ирана на постоянную роль в контроле над Ормузским проливом. Кроме того, дискуссии о масштабах снятия санкций все еще продолжаются и могут сорвать переговорный процесс. Сергей Лавров заявил о недопустимости возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел России выразил эту позицию в телефонном разговоре с главой МИДа Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль-Нахаяном. Основной темой беседы стала ситуация вокруг Ормузского пролива. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нельзя подвергать угрозе перспективы стабилизации в регионе. Сергей Лавров подчеркнул, что в результате боевых действий страдает мирное население и наносится ущерб гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в соседних с ним арабских странах. Глава МИД России указал, что важно сосредоточиться на поддержке переговоров между Ираном и США. Президент Казахстана выразил интерес к работе школ «Сириус» в республике. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Он также отметил развитие гуманитарных связей между Россией и Казахстаном в области начального, среднего и высшего образования. Школы «Сириус» фактически уже активно начали работать на нашей территории. И в Алмате, и в Астане, и в других городах. Очень хороший проект. Я лично курирую эти проекты, добавил президент Казахстана. Каждый шестой взрослый американец принимает антидепрессанты. Речь идет о препаратах группы SSRI, влияющих на уровень серотонина. К ним относятся Zoloft, Prozac и Lexapro, говорится в исследовании компании BMJ Mental Health за этот год. По данным агентства Reuters, чиновники Минздрава США на прошлой неделе обсуждали возможность ограничений для отдельных препаратов этой группы. Курс валют на выходные. Китайский юань стоит 10 рублей 93 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 74 рубля 30 копеек. Курс евро до среды 88 рублей 55 копеек. И о погоде. В Москве сейчас по-прежнему плюс 9 градусов. Сегодня в городе переменная облачность, дожди в течение дня. Ночью плюс 9-11, днем воздух прогреется до плюс 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 754 миллиметра ртутного столба. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Говорит Москва.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: песни.
1: Вспомним гроб.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

кто-то песню вдали недопев оборвал. Чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобой вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Говорит Москва.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой броней и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

живой, Сережку с малой бронью и Витьку с маховой, Сережку с малой бронью.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни. День Великой Победы».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

дороге. Вот дела пошли какие, раз уже подят шаги, значит завтра сразу Бухарест. Но куда же лучше драпать на восток?

могла пуститься на утек. Но лишь только захотели, я клянусь, не усили, и попали в котелок. Гитлер там боится котелка, смертная грызет его тоска. Просто плитку можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

солдат намного больше, чем на земле. Перед Москвой, над Волгой,

Са. Лежат бригады, батальоны, и тыщи рот, а сверху по траве

0: рассвет, иная сила за их спиной, за их спиной.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великой.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни. День Великой Победы».

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

России сможем послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

Так давно,

и ничуть их не остудят. Ни седины, ни морщины, уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины.

нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плюют.

0: пока берут вершины. В каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

0: блатные песни.
1: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витанье столице и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я.

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.